0: чиж улетел до срока, а канарейка в клинику слегла. Мещанское гнилое любопытство, как будто бы за нравственность борясь, за дух морали выдает бесстыдство, и все хорошее затаптывает в грязь.
1: Бульвар в большом приволжском городе. Огороженная чугунной решеткой площадка на высоком берегу обрыва. За ней необъятная ширь Заволжья. Невысокая лестница ведет с площадки вниз к летней кофейной. Цветные стекла и увенчанные петушком кровли ее видны из-за поворота дорожки. На площадке у обрыва несколько столиков. За одним из них сейчас сидит коренастый немолодой человек с окладистой бородой и остриженными под скобку волосами. Это содержатель кофейной Гаврила. Поодаль у другого столика слуга Иван, молодой разбитной парень.
2: Никого народу-то нет на бульваре.
3: По праздникам всегда так. По старине живем. От поздней обедни все к пирогу да кощам, а потом после хлеба соли 7 часов отдых.
2: Ну уж и 7. Часика 3-4. Эх, хорошее это заведение.
3: А вот около вечерень проснутся, попьют чайку до третьей тоски.
2: До тоски. А о чем тосковать-то?
3: Посиди поплотнее за самоваром. Поглотай 2 часа кипятку, так узнаешь. После 6-го пота она первая-то тоска подступает. Расстанутся с чаем и выползут на бульвар, раздышаться да разгуляться. Тьфу. Теперь чистая публика гуляет. Вон, мокий парменоч Кнуров проминает себя.
2: Да он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед. Точно по обещанию. Ну и чего он так себя утруждает?
3: Для мациону.
2: А мацион-то для чего?
3: Для аппетиту. Аппетит ему нужен для обеду. Какие обеды-то у него? Разве без мациону такой обед съешь?
2: Да чего он все молчит?
3: Молчит? Чудак ты! Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть человека 2-3 в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем. Но он и молчит. Он и живет-то здесь неподолго от этого от самого. Да и не жил бы, кабаньела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург, да за границу. Там ему просторней.
2: Вот, Василий Данилович из-под горы идут. О, тоже богат человек. А разговорчик?
3: А Василий Данилович еще молод. Молодушеством занимается, еще мало себя понимает. А в лета войдет, такой же идол будет.
1: Внезапно Гаврила вскакивает и застывает, склонившись в почтительном поклоне. По бульвару неторопливо идет важный пожилой господин в цилиндре и светлых перчатках. Это Мокий Парменыч Кнуров, один из крупнейших богачей губернии. Не удостоив взглядом Гаврилу и Ивана, он проходит к столику, садится и, развернув газету, погружается в чтение. По лестнице быстро поднимается молодой человек. Румяное лицо его пышет здоровьем и весельем. Это Василий Данилович Вожеватов, представитель одной из известных местных торговых фирм. Заметив Кнурова, Вожеватов подходит к нему.
4: Мокий Парменыч, честь имею кланяться.
5: А, Василий Данилович.
6: Откуда?
4: С пристани.
6: Встречали кого-нибудь?
4: Встречал? Да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.
7: Не ласточку ли, Василий Данилович?
4: Да, ласточку, а что?
7: Резво бегает. Сильный пароход.
4: Да вот обманул Сергей Сергеевич.
7: Так мы их самолетом ждали. Они, может, на своем, на ласточке приедут.
8: Василий Данилович, а вон еще пароход сверху бежит.
4: Мало ли их по Волге-то бегает.
8: Это Сергей Сергеевич.
4: Ты думаешь?
8: Похож станиц. Кожухи-то на ласточке вон приметили.
4: Разберешь-то кожухи за 7 верст.
8: За 10 разобрать можно. Эх, приход ты идет. Сейчас видно, что с хозяином.
4: А далеко?
8: Из-за острова вышел. О, так его стелает, так его стелает.
7: Ты говоришь, выстилает?
8: Выстилает, страшит самолет уже. Так и верит.
7: Они едут.
4: Так ты скажи, как приставать стал.
8: Слушаюсь, Василий Данилович. Да чай из пушки выпали.
7: Беспременно.
4: Из какой пушки?
7: У них тут свои баржи посеред Волги на якоре.
4: Знаю.
7: Так на барже пушка есть. Угу. Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают, так всегда полят. Да вон и коляска за ними едет, извозчицкая Черкова. Видно, дали знать хозяину, что приедут. Сам хозяин Черков на козах. Это за ними.
4: Почем ты знаешь, что за ними?
7: Четыре находца в ряд, помилуйте. Это за ними. Для кого ж Черков такую четверлюдь берет? Ведь это ужасти смотреть, как львы. Все четыре на трензелях, а сбрует. Это за ними.
8: И цыган на козлах с Черковым сидит. О, в парадном казакине. Хе, ремнем-то перетянут, того и гляди переломит.
7: Это за ними. Некому больше на такой четверке ездить. Они с...
6: Шиком живет парадом.
4: Уж чего другого, а шику довольно.
6: Дешево пароход покупаете?
4: Дешево, Моки Пармен.
6: Да, разумеется, то что за расчет покупать. А зачем он продает?
4: Знать выгоды не находит.
6: Да, конечно, не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, коли дешево купите.
4: Нам, кстати, у нас на низу грузу много.
6: Мне деньги ли понадобились? Он ведь мотоватый.
4: Его дело. Деньги у нас готовы.
6: Да с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо там, Василий Данилович, у кого денег-то много.
4: Дурное ли дело? Вы сами, Моки Парменович, это лучше всякого знаете.
6: Знаю, Василий. Знаю, Василий.
4: Не выпьем ли холодненького, Моки Парменович?
6: Что вы, утром-то я еще не завтракал.
4: Ничего, с мне один англичанин, он директор на фабрике. Да. Говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного.
6: Вот каким же образом такое тепло стоит?
4: Да все, им же и простудился-то. Холодно очень подали.
6: Да нет, ну что хорошего? Люди посмотрят ни свет, ни заря. Шампанское пьют.
4: А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить.
6: Ну, чай, другое дело.
4: Гаврила, дай-ка нам чайку, моего. Понимаешь, моего.
6: Слушайте, а вы разве какой особенный пьете?
4: Да все тоже шампанское, только в чайнике он разольет, да стаканы с блюдечками подаст.
6: Остроумно!
4: Нужда-то всему научит, Моки Парменович.
1: Гаврила приносит на подносе чайник и стаканы с блюдцами.
6: Едете в Париж на выставку?
4: А вот куплю пароход, да отправлю его вниз за грузом и поеду.
6: И я на днях. Меня уже дожидаются.
4: Слышали новость, Моки Парменович?
6: Да.
4: Лариса Дмитриевна... замуж выходит.
6: Как замуж? Что? За кого?
4: За Карандышева.
6: Что за фантазия? Что за вздор? Что такое Карандышев? Не пару ли ей, Василий Данилович?
4: Какая уж пара, да что делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.
6: Ну так бесприданницы находят женихов хороших.
4: Не то время.
6: Да.
4: Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало. А теперь женихов-то в самый обрез. Сколько приданных, столько женихов. Лишних нет. Бесприданницам-то и не достает. Разве Харита Игнатьевна отдала бы за Карандышева, как бы лучше, что были?
6: Бойкая женщина!
4: Она должна быть не русская.
6: Почему?
4: Уж очень проворна.
6: Как же это она так оплошала? А Гудалова все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то Карандышева
9: С ее-то ловкостью всегда полон дом холостых.
10: Ездят так не все ездят, потому что весело очень. Барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное. Ха, оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши.
9: А Гудалова разошла не глупо. Состояние небольшое, давать приданое нищего. Вот оно и живет открыто. Всех принимает.
10: Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже на такую жизнь не расстает.
9: А где же она их берет?
10: Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. Потом на приданное возьмет жениха. А приданного не спрашивают.
9: Я думаю, не одни женихи плачутся. А и вам частое посещение этого семейства недешево обходится.
10: Не разорю, Смокий Пармен. Что ж делать, за удовольствие платить надо, они даром не достаются. А бывать у них в доме большое удовольствие.
9: Действительно удовольствие. Вот это вы правильно сказали.
10: А сами почти никогда не бывает.
9: Да неудобно. Много там всякого сброда бывает. А потом встречаются, кланяются, разговаривают и лезут. Вот, например, Карандышев. Что это за компания?
10: Да, у них в доме на базар похоже.
9: Ну, а что хорошего? Приятно с ней наедине почаще, без помехи видеться.
10: Жениться надо.
9: Жениться не всякий может, да и не всякий захочет. Вот я, например, женатый.
10: Так уж нечего делать. Хорош виноград да зелень, Моки Пармен.
9: Вы думаете?
10: Видимое дело, не таких правил люди. Мало случаев-то было. Да вот не польстились, хоть за Карандышева да замуж.
9: А хорошо бы с такой барышней в Париж на выставку прокатиться, а?
10: Да. Не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Моки Пармен?
9: А у вас этих планов-то не было.
10: Где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет. Воспитание, вы знаете, очень нравственное, патриархальное.
9: Да, да, да. У вас шансов-то больше. Молодость! Великое дело, да и денег не пожалеете. Дешево пароход-то покупаете, так вот... Из барышей-то можно, а ведь чай не дешевле ласточки обошлась бы.
10: Всякому товару цена есть, Моки Пармёныч. Я хоть и молод, а не зарвусь, лишнего не передам.
9: Ну, не ручайтесь, долго ли с вашими летами-то влюбиться? А уж тогда какие расчеты?
10: Нет, я как-то, Моки Пармёныч, в себе этого совсем не замечаю.
9: Чего?
10: А вот что любовью называют.
9: Похвально. Хорошим купцом будете. Я все удивляюсь. Неужели у Ларисы Дмитриевны... Не было других женихов, кроме Карандышева.
10: Были, да ведь она простовата.
9: Как простовата? Глупа?
10: Не глупа, а хитрости нет. Не у маменьку, то есть все хитрость. Да лезь ты это вдруг ни с того ни с сего и скажешь, что не надо.
9: То есть правду?
10: Да, правду. А бесприданницам так нельзя. Кому расположено, нисколько этого не скрывает. Вот, Сергей Сергеевич Паратов появился в прошлом году, наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда.
9: А что же с ним стал?
10: Кто ж его знает, он у нас мудреный какой-то. А уж как она его любила. Чуть не умерла с горя. Какая чувствительная. Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила.
9: А после Паратова... Были женихи?
10: Набегали двое. Старик какой-то с подагрой. Да разбогатевший управляющий кого-то князя, вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было. Маменька приказывала.
9: Да откуда взялся этот Карандыш?
10: Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать его не гнали, а и почета большого не было. Когда перемешка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так его придерживали, слегка приглашивали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенькой, так просто жалость было смотреть на Карандышева. И не говорят-то с ним, и не смотрят на него, а он-то в углу сидя разные роли разыгрывает. дикие взгляды бросает. Отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел.
11: Что?
10: Да не вышло ничего, только насмешился. А то вот потеха-то была. Был у них как-то еще препаратов и костюмированный вечер. Да Карандышев оделся разбойником, взял в руку топор и бросал на всех зверские взгляды. Да. Особенно на Сергея Сергеевича.
11: Ну, ну и что же?
10: Топор отняли, переодеться велели, а то вот пошел вон.
11: Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.
10: Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смех-то? Ведь он у нас чудак, ему бы жениться поскорее, да уехать в свое именишко, так и Агудаловым хотел. А он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что его, глядя, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки я делал зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется, едва кивает, тон какой взял. Прежде ведь не слыхать его. А теперь все я хочу, я желаю.
11: Как мужик русский. Мало радости, что пьян, надо еще поломаться. Ну, поломается, прибьют его раза два, но он и доволен, идет спать.
10: Да, кажется, и Карандышева не миновать.
11: Жаль, жаль, бедную Ларису Дмитриевну жаль.
10: Что это вы очень жалостливы стали?
11: Так разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант. Дорогой оправы требует.
10: И хорошего ювелира.
11: Да. Ювелир это не простой мастеровой. Он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще с дураком мужем. Она либо опошлится, либо погибнет.
10: А я так думаю, что бросит она его скорехонько.
11: Да.
10: Теперь еще она как убитая, а вот как оправится. Да поглядит на мужа попристальнее, каков он. Вот они легки на помине-то.
1: В глубине аллеи показывается Лариса Агудалова. Высокая, стройная девушка в белом платье. Пышные светлые волосы ее убраны просто и строго. Она подходит к обрыву и, сев на скамью у решетки, смотрит в бинокль за Волгу. Следом за Ларисой идут ее мать, Харита Игнатьевна, женщина лет 40, в платье ярком не по возрасту, и Юлий Капитонович Карандышев, шествующий неторопливо и важно. Агудалова здоровается с Кнуровым и Выживатовым. Карандышев подходит вслед за ней. Выживатов снисходительно пожимает ему руку. Кнуров, не отрываясь от газеты, небрежно кивает. Выживатов усаживает Агудалову за столик.
10: Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим. Чайку не прикажете ли?
12: Пожалуй, чашку выпью.
10: Иван, подай чашку, да прибавь кипяточку.
13: Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.
14: Жажда, Юлий Капитонович. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен.
13: Теперь полдень. Можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так за.
10: Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь? Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки до венца. Нам так нельзя. Пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все, вы капиталу не проживете, потому его нет.
1: Карандышев с досадой отворачивается, отходит к решетке. Иван приносит чайник и стаканы.
10: А уж мы такие горькие зародились на свет. У нас дела очень велики, к нам разума-то терять нельзя. Пожалуйте, Харита Игнатьевна. Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю.
1: Выживатов наливает шампанское и подает стакан Харите Игнатьевне.
12: Чай-то холодный, только вас ты мне крепко налил.
10: Ничего, выкушайте, сделайте одолжение, на воздухе не вредно.
1: Карандышев подзывает к себе Ивана.
13: Приходи ко мне сегодня служить за обедом.
15: Служить? Юлий Капитонович.
13: Ты, брать, почище оденься.
15: Ну, известное дело. Рад.
2: Если понимаете...
13: Василий Данилович, вот что. Приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня.
14: Покорно благодарю. Мне тоже во фраке прикажете.
13: Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут.
14: Слушаюсь. Надеюсь не уронить себя.
13: Мотя Парменович, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?
11: У вас?
12: Мотя Парменович, это все равно, что у нас. Это обед для Ларисы.
11: Ах, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду.
13: Так уж я буду надеяться.
11: Ну, так я сказал, что приеду.
12: Юлий Капитонович мой будущий зять. Я выдаю за него Ларису.
11: Это ваше дело.
13: Да-с, Мокий Парменович, я рискнул. Я вообще всегда был выше предрассудков.
14: Мокий Парменович строг.
13: Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди.
14: Значит, и я к избранному обществу принадлежу. Благодарю, не ожидал. Гаврила! Сколько же я за чай?
16: Две порции, изволили спрашивать?
14: Две порции.
16: Так уж сами знаете, Василий Данилович. Да. Не, да. Сами знаете, не да. В первый раз 13 рублей.
14: Что-то я думал, подешевле стало это.
16: Чего дешевле-то вы курсы пошлины повелите?
14: Ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь, получай деньги отстань.
13: Саша, что так дорого, я не понимаю.
16: Кому дорого, а кому нет. Вы такого чая не кушаете.
12: Перестаньте вы. Не мешайте мне в свое дело.
15: Василий Данилович! Ласточка подходит!
14: Мокий Парменович, ласточка подходит. Не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.
11: Интересно.
12: Вася, я доеду на твоей лошади.
14: Поезжайте, только пришлите поскорее.
12: Мокий Парменович, затеяли мы свадьбу, так и не поверите, сколько хлопот. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать. Вот завтра рождение Ларисы. Хотелось бы что-нибудь подарить.
11: Хорошо, я к вам заеду.
12: До свидания, Вася.
1: Агудалова уходит на бульвар. Кнуров и Вожеватов спускаются вниз к Волге. Уходя, Вожеватов оборачивается и, улыбаясь, машет Ларисе рукой. Лариса, обернувшись, замечает подошедшего к ней Карандышева.

0: Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню.
1: Вы за Волгу смотрели? А что с вами выживатель говорит?
0: Ничего. Так, пустяки какие-то. А меня так манит за Волгу в лес. Уедемте, уедемте отсюда.
1: Однако это странно. А в чем он мог с вами разговаривать?
0: Да в чем бы он ни говорил. Что вам за дело?
1: Называйте его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?
0: Мы с малолетства знакомы. Еще маленькие. Играли вместе. Ну вот, я и привыкла.
1: Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым глупым мальчиком? Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было.
0: А у нас ничего дурного не было.
1: Был цыганский табор. Вот что было. Чем же вы обиделись? Помилуйте.
0: Что ж, может быть и цыганский табор. Ага. Только в нем, по крайней мере, было весело. А сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?
1: Ну уж, конечно.
0: Но зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Да разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне же было приказано. Так нужно было маменьке, значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. И колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью. Или глупо, или безжалостно. Да если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бы бежать от людей, разве я пошла бы за вас? Так умейте вы это понять. И не приписывайте моего выбора своим достоинствам. Я их не вижу. Я еще только хочу полюбить вас. Меня манит скромная семейная жизнь. Она, мне кажется, каким-то раем. Видите, я стою на распутье. Поддержите же меня. Мне нужно ободрение, сочувствие. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Ловите эти минуты, не пропустите их.
1: Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я сказал так?
0: А что значит так? Это что значит, не подумавши? Вы не понимали, что в ваших словах обида, так что ли?
1: Конечно, я без умысла.
0: Так ведь это же еще хуже. Надо же думать, о чем говоришь. Но болтайте с другими, если вам нравится. А со мной, я прошу вас, говорите осторожно. Но разве вы не видите, что положение мое очень серьезно. Ведь каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна.
1: В таком случае я прошу извинить меня.
0: Да Бог с вами. Только вперед. Будьте осторожнее. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда.
1: Ага.
0: Но только в этом таборе были хорошие и благородные люди.
1: Кто ж эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеевич Паратов?
0: Нет, я прошу вас. Вы не говорите о нем.
1: Да почему?
0: Вы его не знаете. Да если бы и знали, так извините, не вам о нем судить.
1: Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами?
0: Но это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, то не позволю...
1: Лариса Дмитриевна, скажите мне, только прошу вас, говорите откровенно.
0: Ну, что вам угодно.
1: Но чем я хуже Парата?
0: Нет, оставьте.
1: А мне бы этого интересно было узнать.
0: Ну, не надо. Ну, не надо. Ну, что за сравнение?
1: Да почему же?
0: Да потому что сравнение... Сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите. Вы хороший, вы честный человек. Над сравнением с Сергеем Сергеевичем вы теряете все.
1: Да ведь это только слова. Нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько.
0: Да с кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Сергей Сергеевич, это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Ну, быть может, я ошибаюсь. Я еще молода, не знаю людей. Но это мнение во мне изменить нельзя. Нет, оно умрет со мной.
1: Не понимаю. Не понимаю, что в нем особенного. Смелость какая-то. Дерзость, да ведь это всякий может, если захочет.
0: Да вы знаете, какая это смелость.
1: Да какая ж такая? Что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя.
0: А вот какая. Я вам сейчас расскажу один случай. Проезжал здесь как-то один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича. Отличный стрелок. Были они у нас. Вот Сергей Сергеевич говорит, я слышал, вы хорошо стреляете. Да, недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет, ставит себе на голову стакан, отходит в другую комнату шагов на 12. Стреляйте, говорит.
1: И он стрелял?
0: Стрелял. И, разумеется, шиб стакан. Но только побледнел немного. Сергей Сергеевич говорит, вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину, а человека вам не близкого. Смотрите, я сейчас буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете. И не побледнею. Дает мне держать какую-то монету равнодушно, с улыбкой. Стреляет на таком же расстоянии. И выбивает ее.
1: И вы послушали его?
0: Да разве можно было его не послушать?
1: А разве уж вы были в нем так уверены?
0: Ну что вы! Да разве можно быть в нем не уверенным? Ох,
1: сердца нет. Оттого он так и смел.
0: Нет. И сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным. Как отдавал все деньги, которые были с ним.
1: Ну, положим. Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших. А что такое этот купчик Вожеватов? Этот ваш Вася.
0: Да вы не ревновали? Нет уж, вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого. Я вам заранее говорю. И не бойтесь. Не бойтесь. Я не люблю и не полюблю никого.
1: А если явился Паратов?
0: Разумеется. Если бы явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда. Успокойтесь. Он не явился. А теперь, если и явится, так будет поздно. Вероятно, мы никогда не увидимся с ним более. Что это?
1: Вероятно, какой-нибудь купец-самодур слезает со своей баржи, так в честь его салютирует.
0: Как я испугалась.
1: Чего, помилуйте?
0: У меня нервы расстроены. Я сейчас вот с этой скамейки вниз смотрела. У меня закружилась голова. Что здесь? Можно очень ушибиться?
1: Ушибиться? Да тут верная смерть. Внизу мощена камнем. Впрочем, тут так высоко, что умрешь, прежде чем долетишь до земли.
0: Пойдемте домой, пора.
1: Да, и мне нужно, у меня ведь обед.
0: Подождите.
2: Лариса, перегнувшись через решетку, смотрит вниз с обрыва.
0: Борис! Держите меня.
1: Ну, пойдемте. Что за ребячество?
2: Карандашев под руку уводит Ларису на бульвар. По лестнице от кофейной вбегают оживленные Гаврила и Иван.
3: Пусто! Пусто! Парень приехал! Сергей!
4: Я говорил, что он уж, я знаю, видно сокола по полету.
3: Коляску-то пустая в гору ей. Значит, господа, пешком иду. А, да вот они!
4: Милости просим! Чем только их подчивать-то не сообразишь никак.
2: На площадку с пристани быстро входит стройный красивый человек лет 30 в дворянской фуражке с красным околышем, белой поддевке и лаковых сапогах. В походке его чувствуется военная выправка. Голова высоко поднята, холеные пушистые усы заботливо расчесаны. Это судовладелец Сергей Сергеевич Паратов, бесшабашный кутила, хорошо известный всем трактирщикам города, кумир-цыган. Следом за ним входит Вожеватов, Кнуров и какая-то странная личность в костюме не по росту, в живописно наброшенном на плечи клетчатом пледе и цилиндре. Гаврила, широко улыбаясь, кланяется Паратову, Иван бросается обмахивать его веничком.
5: Что-то, я с воды.
6: На Волге-то не пыльно.
3: Сядка сюда нельзя, порядок требует. Цельный год-то вас не видали, чтоб с приездом, сударь.
6: Хорошо, спасибо, на.
3: Покомся, благодаримся.
6: Так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали?
7: Я не знал, что на своей ласточке прилетите. Я думал, что она с баржами идет.
6: Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет. Да трус-машинист. Кричу кочегарам, шуруй! А он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи, если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь. Боялся, что котел не выдержит. Цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души. А я и позабыл познакомить вас, господа, с моим другом. Мой Кипарменович, Василий Данилович, рекомендую. Робинзон.
7: А как их по имени и отчеству?
6: Так просто Робинзон без имени и отчества.
8: Серж.
6: Что тебе?
8: Полный, мой друг. Я стражду.
6: Подожди, вот в гостиницу приедем.
8: Вуаля.
6: Ну, ступай, черт с тобой. Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай. Он характера непокойного.
8: Серж.
2: Робинзон, укоризненно качая головой, уходит в кофейную. За ним идут Гаврила и Иван.
6: Это, господа, провинциальный актер. Счастливцев Аркадий.
7: А почему же он Робинзон?
6: А вот почему. Ехал он на каком-то пароходе. С другом своим уж не знаю. Ну, разумеется, оба пьяные до последней возможности. Творили они, что только в голову придет. Наконец, в завершение безобразия придумали драматическое представление. Разделись, разрезали подушки, вывалились в пуху и начали изображать диких. Ну, тут капитан по требованию пассажиров и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает о помощи, поднявши руки кверху. Я сейчас стоп, сажусь сам в шлюпку и обретаю артиста счастливого. Взял его к себе на пароход, одел с ног до головы в свое платье. Благо у меня много лишнего. Да, господа, я имею слабость к артистам. Вот почему он Робинзон.
7: Ну, а не путевый, на острове остался.
6: А на что он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа, в дороге скука смертная. Всякому товарищу надо.
7: Еще. Это такое счастье, такое счастье. Вот находка золотая.
9: Одно неприятно, пьянством одолеет.
6: Нет, со мной нельзя, господа. Я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено. А как у меня попросят, так я им в руки французские разговоры. На счастье нашлись у меня. Изволь прежде страницу выучить, без этого не дам. Ну и учит сидеть, да как старается.
7: Эко вам счастье, Сергей Сергеевич. Вот кажется, ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он хороший актер?
6: Ну какой там хороший, он все амплюа прошел и в суфлерах был. А теперь в опередках играет.
5: Ничего, так себе смешит.
7: Значит, веселый.
5: Потешный, господин.
7: И пошутить с ним можно.
5: Ничего, он не обидчив.
7: Да?
5: Вот, могу я вам дня на два на три предоставить отводить свою душу.
7: Очень благодарен. Коли придет, понравится, не останется в накладе.
9: Как это вам не жаль, Сергей Сергеевич, ласточку продавать?
5: Что такое жаль? Этого я не знаю. У меня, Макий Парменович, ничего заветного нет. Найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданые золотые прииски.
7: Приданная хорошая.
5: Да, но достается оно мне недешево. Я должен проститься с моей свободой, с моей холостой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселей провести последние дни.
7: Будем стараться, Сергей Сергеевич, будем стараться.
5: Отец моей невесты важный чиновный господин, старик строгий. Он слышит не может о кутежах, о цыганах, ну и о прочем. Тут ж надеваю фрак и пароле франсе. Ну вот я и практикуюсь с Робинзоном. Только он для важности, что ли, зовет меня ля сэр, а не просто сэр. Умора.
2: По лестнице поднимается слегка подвыпивший Робинзон. За ним Гаврила и Иван.
10: Эй, куда? Вины!
5: Что за прелесть?
10: Каков тон, господа?
5: Оставьте вы эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира.
7: Да, а за это за ними водится.
11: Ну, Серж, ты уже успел?
5: Да.
11: Очень нужно было.
5: Извини, я твой псевдоним раскрыл.
7: Мы, Робинзон, тебя не выдадим. Ты у нас так за англичанина и пойдешь.
11: Как? Сразу на ты? Угу. Мы с вами, брудершафт, не пили.
7: Эка ваза, что за церемония?
11: Я фамильярности не терплю и не позволю всякому.
7: А я не всякой.
11: А кто же вы?
7: Купец.
11: Богатый?
7: Богатый.
11: И тароватый?
7: И тароватый.
11: Вот это в моем. Вот, вот теперь я тебе разрешаю обращаться со мной запросто.
7: Значит, приятели, два тела, одна душа.
11: Да, и один карман. Имя?
7: Да.
11: И отчество?
7: Да.
11: Хотя нет. Отчеству не надо, просто одно имя.
7: Вася Данилович.
11: Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня.
7: Гаврила! Гаврила, запиши. Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы приедем. Усядемся на коврике, жёночку сварим.
12: А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидается. Надо их нарушить, по сути, приезда.
5: Ну, хорошо, срежь. Да. Делайте, господа, со мной что
12: так хотите. Я, Василий Данилович, все захвачу, что требуется. У меня и кастрюлечка серебряная водится для этих оказий. Так я и людей своих с вами отпущу.
7: Ладно, чтобы к 6 часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет. А за недостачу ответишь.
12: Понимаете?
7: А обратно поедем на катерах, разноцветные фонарики зажжем.
11: Давно ли я его знаю, господа? А уже полюбил. Вот чудо.
5: Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с моей холостой жизнью, так что было чем ее вспомнить. А откушайте, господа, прошу сегодня ко мне.
7: Эка досада, ведь нельзя, Сергей Сергеевич.
9: Отозваны мы.
5: Откажитесь, господа.
7: Отказаться-то нельзя. Лариса Дмитриевна замуж выходит. Так мы у жениха обедаем.
5: Лариса выходит замуж? Что ж, бог с ней. Это даже лучше. Я, господа, немножко виноват перед ней, то есть так виноват, что я не должен был бы нос к ним показывать. Ну, а теперь она выходит замуж, значит, старые счеты кончены, и я теперь могу явиться к ним в дом и поцеловать ручку у ней и у тетеньки. Я, Харит Игнатьевна, для краткости тетеньку и зову. А ведь я чуть не женился на Ларисе. Вот разыграл было дурака. Да, насмешил было людей. Замуж. Выходит. Ну что ж, дай ей Бог здоровья и всякого благополучия. Заеду. Заеду я к ним. Очень любопытно взглянуть на нее.
13: Наверное, и вас пригласят.
5: Ну, само собой, разумеется. Как можно без меня?
9: Я буду очень рад, по крайней мере, за обедом будет с кем слово перемолвить.
13: Там мы потолкуем, как нам веселее время провести. Да, может, еще что придумаем.
5: Да, господа, жизнь коротка, говорят философы. Так надо уметь ею пользоваться. На спа, Робинзон!
11: Вуй, лясэш!
13: Постараемся, скучать не будете, на том стоим. Мы и третий катер прихватим, полковую музыку посадим.
5: Свидание, господа. Я в гостиницу. Марш, Робинзон!
11: Да здравствует веселье! Да здравствует услада!
2: Гостиная в доме Хариты Игнатьевны Агудаловой. Комната, обставленная с заметной претензией на роскошь. У одной из стен пианино, за ширмой дверь, ведущая в комнату Ларисы. Рядом с ширмой дверь в переднюю. В широко открытое окно виден город. Из передней выходит Харита Игнатьевна. В руках она держит небольшую изящную коробочку. Любую с драгоценностью, лежащей в ней, она подходит к дверям комнаты Ларисы.
14: Лариса! Лариса!
0: Я, мама, одеваюсь.
14: Погляди-ка, какой тебе подарок Вась привез.
0: После погляжу.
14: Какие вещи? Рублей 500 стоят.
2: Харита Игнатьевна подходит к окну и выглядывает на улицу, не переставая в то же время любоваться подарком.
14: Вот и мокий Парменыч. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.
2: Харита Игнатьевна ставит коробочку на столик у окна и спешит навстречу к Нурову. Кнуров, остановившись на пороге, оглядывает комнату.
9: У вас никого нет?
14: Никого, Моки Парменович.
9: Прекрасно.
14: На чем записать такое счастье? Благодарна, Моки Парменович, очень благодарна, что удостоили. Я так рада. Растерял справа, не знаю, где и посадить вас.
9: Все равно сяду где-нибудь.
14: А, Ларису извините. Она переодевается. Да ведь можно ее и поторопить.
9: Нет, зачем же беспокоить?
14: Как это вы вздумали?
9: Брожу я много пешком перед обедом, так вот и зашел.
14: Будьте уверены, Мой Парменович, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем этого сравнить нельзя.
9: Так вы даете замуж, Ларису Дмитриевну?
14: Да, замуж, Мой Парменович.
9: Нашелся жених, который берет без денег.
14: Без денег, Мой Парменович. Где ж нам денег-то взять?
9: Что ж, он средства большие имеет. Жених-то ваш.
14: Какие средства? Самые ограниченные.
9: Да. Как вы полагаете, хорошо вы поступаете, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?
14: Не знаю, Марк Парменович, я тут ни при чем. Ее воля была.
9: Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает?
14: Ну что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны.
9: Ничего тут нет похвального. Напротив, это очень непохвально. Впрочем, со своей стороны он не глуп. Что он такое? Кто на него обращал внимание? Теперь весь город заговорит о нем. Он влезает в лучшее общество, он позволяет себе приглашать меня на обед, например. Ну вот что скверно. Он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить, с такой женой. Вот об этом нам с вами следует поговорить.
15: Сделайте одолжение, Моки Парнанович.
9: Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое?
15: Я уж и право не знаю, что и говорить. Мне одно осталось – слушать вас.
9: Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, житейского нет. Но, понимаете, тривиального, то, что нужно для бедной мещанской жизни.
15: Ничего нет, ничего.
9: Ведь это же эфир.
15: Эфир, Моки Парнанович.
9: Она создана для блеска.
15: Для блеска, Моки Парнанович.
9: Ну, а может ваш Карандышев доставить ей этот блеск?
15: Нет, где же?
9: Бедной полумещанской жизни она не выдержит. Что же ей остается? Зачахнуть, а потом, как водится, чахотка.
15: Что вы, сохрани бог, Моки Парнанович.
9: Ведь хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам.
15: Опять беда, Моки Парнанович.
9: Что?
15: Чем нам жить с дочерью-то?
9: Ну, это беда поправимая. Доброе участие солидного, богатого человека.
15: Ну, хорошо, как найдется это участие.
9: Так надо постараться приобрести. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо.
15: Уж как необходимо, да. Моки Парнанович.
9: Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что далеко то время, когда она может разойтись с мужем. Да, пожалуй, что может быть очень далеко, ведь может быть и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтобы вы не сделали

0: Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром. Вы тогда и обижайтесь, но не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. А что это у вас за коробочка?
1: Ах, это?
0: Да.
1: Это я хотела завтра дочери сюрприз сделать. Да дорого, не по карману.
0: Ну, все это пустяки. Есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. И мало сказать хороший, очень хороший. Подвенечное платье и... Ну и все там, что следует, да?
1: Да, да, мой парень.
0: Ну, обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. И не скромничайте, не копейничайте, а счеты пришлите ко мне. Я заплачу.
1: Уж право. И слов ты не подберешь, как благодарить вас.
0: Вот, собственно, зачем я к вам зашел?
2: Кнуров направляется к дверям, Харита Игнатьевна его удерживает.
1: А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери.
0: Да ну что там такое? Ну что это стоит?
1: Оцените, вот сами.
0: Да что тут ценить? Пустое дело. 300 рублей стоит. Ну, я пойду еще побродить. Я ведь сегодня на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся.
1: Благодарна. Очень благодарна. За все. За все, Мохи Парнянович.
2: Кнуров уходит. Харита Игнатьевна, торопливо пересчитав деньги, прячет их за корсаж. Открытую коробочку она ставит на стол так, чтобы она сразу бросалась в глаза. Из своей комнаты выходит Лариса. В руках у нее большая корзинка для грибов. Лариса ставит на стол корзинку, идет к пианино и берет лежащую на нем гитару.
3: Это Васька подарил?
4: Недурно. Какой милый.
1: Недурно. Это очень дорогие вещи. Будто не рада.
3: Ну, никакой особенной радости я не чувствую.
1: Ну, ладно, ты поблагодари Васю. Так шепни ему на ухо, благодарю, мол. И Кнурову тоже.
3: А Кнурову за что?
1: Уж так надо. Я знаю, за что.
3: Ах, мама. Все-то у тебя секреты да хитрости.
1: Ну, хитрости. Без хитрости на свете не проживешь.

0: Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться.
1: Ну вот прекрасно. В какой уезд?
0: В Заболотье.
1: Ай! В лес ведь это! Что ему вздумалось такую даль?
0: А там кандидатов меньше. Наверное, выберут.
1: Ну что ж, ничего. И там люди живут.
0: А мне хоть бы в лес. Да только бы скорее отсюда вырваться.
1: Да, ну и хорошо в захолустье пожить. Там и твой Карандышев мил покажется. Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот помаленьку и привыкнешь к нему.
0: Да он и здесь хорош. Я в нем ничего не замечаю дурного.
1: Ну что ж, такие-то хорошие бывают.
0: Ну, конечно, есть и лучше. Я сама это очень хорошо знаю.
1: Есть, да не про нашу честь.
0: Ну, а теперь для меня и этот хорош. Да и что толковать? Дело-то ведь решенное.
1: Ну, я ведь только рада.

0: что он тебе нравится, слава богу. Осуждать его пред тобой я не стану. А и притворяться нам друг перед другом незачем. Ты сама не слепая.
1: Я слепла. Я все чувства потеряла. Да и рада. Давно уж точно во сне вижу, что вокруг меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлии Капитоновичу. Скоро уж и лето пройдет. А я хочу ходить по лесам, собирать ягоды, грибы.
0: Ах, вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Да ты уже шляпу соломенную с большими полями заведи. Вот и будешь пастушкой.
1: И шляпу заведу.
2: Лариса встает и, подойдя к окну, садится на подоконник.
3: Не искушай меня без нужды. Там спокойствие, тишина.
0: А вот сентябрь-то настанет, так не очень-то тихо будет. Ветер загудит в окна.
3: Ну и что ж такое?
0: Волки завоют на разные голоса.
3: И все-таки лучше, чем здесь. Там я, по крайней мере, душой отдохну.
0: Ну, разве я отговариваю тебя? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Но только знай, что за болотье не Италия. Это я обязана тебе сказать. А то ты как разочаруешься, только меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.
3: Благодарю тебя. Но только... Пусть там и дико, и глухо, и холодно, но для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юрий Капитонович медлит, я не понимаю.
0: Да деревня ли ему теперь? Ему покрасоваться хочется. И неудивительно, из ничего.

0: досаду. Не налажу никак.
1: Илья! Илья! Зайди на минутку!
0: Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки.
2: Входит цыган Илья.
3: С праздником! Дай Бог здоровья, счастливо!
0: Илья, наладь мне! Не искушай меня без нужды. Все сбиваюсь.
3: Сейчас, барышня, сейчас. Хороша песня. Тенор надо. Второе колено делает. Больно, хорошо. А у нас беда. А, беда.
4: Какая беда?
3: Антон у нас есть. Тенором поет.
4: Знаю,
3: один
4: знаю.
3: Тенор есть. Остальные басы. Какие басы, какие басы. А тенор один. Антон.
4: Так что ж?
3: Не годится в хор, хоть брось.
4: Нездоров?
3: Нет, здоров, совсем невредимый.
4: Так что ж с ним?
3: Пополам перегнула, совсем на бок, вот так углом. Глаголями ходит другая неделя. Вот беда, вот беда. Теперь в хоре каждый лишний человек дорого стоит. А без тенора как быть? К доктору ходил. Доктор говорит, через неделю-другую отпустит. А нам теперь его надо.
0: Да ты пой.
3: Сейчас, барышня, сейчас. Тут секунда фальшивит. Вот беда, вот беда. В хоре надо браво стоять, а его на бок перевернуло.
4: Да от чего это с ним?
3: От глупости.
4: От какой от глупости?
3: Такая есть у нас глупость. Говорил, Антон, наблюдай эту осторожность, не понимай.
4: Да ему не понимаю.
3: Ну, не вам будет сказано, гулял.
4: Да ну что?
3: Так гулял, так гулял. Говорю, Антон, наблюдай эту осторожность, не понимай. Вот беда. Теперь каждый человек 100 рублей стоит. Вот какое дело у нас. Какой прямой цыган был, а теперь кривой.
5: Илья! Илья! Чего ты не играешь, цыган?
3: Мама! Садок и треба?
5: Иди! Парень приехал!
3: А вы сам?
5: Илья! Приехал!
3: Некогда, барышня, барин приехал.
4: Какой барин?
3: Какой барин? Ждем, не дождемся. Год ждали, вот какой барин.
2: Илья, схватив фуражку, убегает. Лариса ходит по комнате, не в силах совладать с охватившим ее волнением.
4: Кто ж бы это приехал? Должно быть богатый. И, вероятно, Лариса холостой, коль цыгане так ему обрадовались. Видно, как у цыгана живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то?
0: Ах, мама, ну мало, что ли, я страдала. Довольно унижаться.
4: Эх, страшное слово сказал. Унижаться. Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, и нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться с молоду, чтобы потом пожить по-человечески.
0: Не могу. Тяжело. Невыносимо тяжело.
4: А легко ты ничего не добудешь, так всю жизнь не останешь.
0: Опять притворяться. Опять лгать.
4: И притворяйся. И лги. Счастье не пойдет за тобой, если ты сама от него бегаешь.
2: Входит Карандышев. Харита Игнатьевна поспешно идет ему навстречу.
6: Юлий Капитонович! Юлий Капитонович! А Лариса у нас в деревню собралась.
7: Да.
6: Она корзинку для грибов приготовила.
0: Да. Делайте для меня эту милость. Поедемте поскорее.
8: Я вас не понимаю. Куда вы торопитесь? Кто вас гонит?
0: Ну, мне так хочется бежать отсюда.
8: От кого бежать? Или вы стыдитесь за меня, что ли?
0: Нет. Я за вас не стыжусь. Я не знаю, что дальше будет. Да пока что вы еще повода мне не подали.
8: Так зачем бежать? Зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад. Я счастлив! Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения.
6: Повеличаться.
8: Да, повеличаться. Я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия. Моя гордость не раз была оскорблена. И теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться.
0: А вы когда же думаете ехать в деревню?
8: После свадьбы, когда вам угодно, хоть на другой день. Только венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся. Потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий.
0: Так ведь последнее-то почти так, Юлий Капитонович. Вот это правда.
8: Правду эту вы знаете только про себя. Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня. Что выбор ваш был свободен.
4: Зачем это?
8: Как зачем? Разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбия?
4: Самолюбие? Ах, так вы только о себе.
0: Все себя любят. А когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до погибели.
4: Ну, полно, Ларис, что?
0: Мама, я боюсь. Я чего-то боюсь. Ну, послушайте. Если уж свадьба будет здесь, то, пожалуйста, чтобы меньше народу было, чтобы как можно тише, скромнее.
4: Нет, нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Гудалова, я нищенства не допущу. Да ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали.
8: Да и я ничего не пожалею.
0: Ну, я молчу. Да я вижу. Вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мной, изломаете, да и бросите.
8: Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево.
4: А уж этот обед ваш я считаю совсем лишним. Напрасной тратой.
8: Да если бы он мне стоил вдвое, втрое, я бы не пожалел.
4: И никому он не нужен.
8: Мне нужен.
0: Зачем, Юлий Капитонович?
8: Лариса Дмитриевна, 3 года я терпел унижение. 3 года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними.
4: Что вы еще придумываете? Ссору, что ли, хотите затеять? Так мы с Ларисой и вовсе не поймем.
0: Ну, пожалуйста, не обижайте вы никого.
8: Не обижайте? А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет. Все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором. Что вы отнеслись ко мне не так, как другие. Что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все. Вот и вся моя месть.
4: И все это совсем не нужно.
8: Нет уж, эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство. Что ж они им хвастаются по 15 рублей за порцию чаю бросают?
4: И все это вы на бедного Васю нападаете.
8: Да не один Вася, все хороши. Вы посмотрите, что в городе делается. Какая радость на лицах. Извозчики все повеселели. Скачут по улицам, кричат друг другу. Барин приехал, барин приехал. Половые в трактирах тоже сияют. Выбегают на улицу. Из трактира в трактир перекликиваются. Барин приехал. Барин приехал. Цыгане с ума сошли. Все вдруг галдят. Машут руками. У гостиницы съезд. Толпа народу. Сейчас в гостинице 4 цыганки в коляске разряженные подъехали. Поздравить с приездом. Чудо, что за картина. А барин-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила, развратный человек. И весь город рад, хороши нравы.
4: Да кто приехал-то?
8: Ваш Сергей Сергеевич Паратов.
4: Вот кто?
0: Поедемте в деревню. Сейчас поедемте.
8: Вот теперь ты не надо ехать.
4: Да что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник.
0: Ну что вы меня не слушаете? Да ведь топите же, вы меня толкаете в пропасть.
4: Да ты сумасшедшая.
8: Чего вы боитесь?
0: Да я не за себя боюсь.
8: А за кого же?
0: За вас.
8: О, за меня не бойтесь. Я в обиду не дамся. Попробуй он только задеть меня, так увидит.
4: Что вы? Сохрани бог. Это ведь не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то и жизни не рады будете.
2: Карандышев вот подбегает к окну.
8: Вот, извольте, видите, к вам подъехал. 4 находца в ряд... и цыган на козлах с кучером, а? Какую пыль в глаза пускает? Ну, оно, конечно, никому вреда нет. Пусть тешится. А в сущности-то и гнусно, и глупо.
0: Пойдемте. Пойдемте ко мне в комнату, мама. Прими сюда, пожалуйста. И отделайся от его визита.
2: Лариса быстро уходит в свою комнату. За ней идет Карандышев. Входит Паратов. Мгновение смотрит им вслед, затем устремляется к Харите Игнатьевне.
7: Тетенька, ручку.
6: Ах, Сергей Сергеевич. Ах, родной.
7: Объятие желаете заключить? Можно.
0: Каким ветром занесло? Проездом, вероятно.
7: Нарочно сюда и первый визит к вам, тетенька.
6: Благодарю. Как поживаете? Как дела ваши?
7: Грить Бога нечего. Живу весело, а дела неважны.
6: Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?
7: Неприятную телеграмму получил, тетенька.
6: Какую?
7: Управитель мой и управляющий свели без меня домок мой в ореховую скорлупу. Своими операциями довели было дело до аукционной продажи. Все мои пароходики, все движимое и недвижимое имение. Так я полетел туда спасать свои животишки.
6: И, разумеется, все устроили и все спасли?
7: Никак нет. Устроил, да не совсем. Брешь порядочный осталась. Впрочем, духу не теряя, веселого расположения не утратил.
6: Вижу, что не утратил.
7: На одном потеряем, на другом выиграем. Вот наше дело какое.
6: А на чем выиграть собираетесь? Новый оборот завели?
7: Что вы, не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку.
6: Понимаю. Выгодно жениться хотите. А во сколько вы цените вашу волюшку?
7: В полмиллиона.
6: Порядочно.
7: Дешевле, тетенька, нельзя. Расчету нет, себе дороже, сами знаете.
6: Молодец, мужчина.
9: Тема возьмите.
6: Экий сокол. Глядеть на тебя да радоваться.
7: Очень приятно слышать от вас. Ручку, пожалуйста.
6: Но покупатели, то есть покупательницы-то есть?
7: Поискать, так найдутся.
6: Извините за нескромный вопрос.
7: Или очень нескромный, не спрашивайте, я стыдлив.
6: Да полностью шутить, да есть невеста или нет? А если есть, то кто она?
7: Хоть зарежьте, не скажу.
6: Ну, как знаешь.
7: Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?
6: А чего же? Я ее сейчас пошлю к вам.
2: Агудалов берет коробочку с драгоценностью, улыбаясь, протягивает ее Паратову.
6: Ну, вот, Сергей Сергеевич, завтра рождение Ларисы. Хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает.
7: Ах, тетенька, тетенька, поди человек с трех взяла. Я завтра сам привезу подарок.
6: Ах, проказник.
7: Получше этого.
6: Хорошо. Я позову к вам Ларису.
2: Харита Игнатьевна выходит. Паратов взволнованно ходит по комнате. Затем подходит к окну, останавливается. Из своей комнаты тихо выходит Лариса. Заметив Паратова, она медленно приближается к нему. Услышав ее шаги, он оборачивается. Они молча смотрят друг на друга.
7: Не ожидали?
0: Нет. Теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уже давно перестала ждать.
7: Отчего же перестали ждать?
0: Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма.
7: Я не писал, потому что не мог сообщить вам ничего приятного.
0: Я так и думала.
7: И замуж выходит?
0: Да. Замуж.
7: А позвольте спросить вас. Долго вы меня ждали?
0: А зачем вам знать это?
7: Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна. Меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли забывает женщина страстно любимого человека? На другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц, имел ли право Гамлет сказать своей матери, что она башмаков еще не износила и так далее?
0: На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне, что вам угодно.
7: О вас я всегда буду думать с уважением. Но женщины вообще после вашего поступка многое теряют в глазах моих.
1: Да какой мой поступок? Вы ведь ничего не знаете.
7: Эти кроткие нежные взгляды, этот сладко-любовный шепот, эти вздохи. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины!
0: Что женщины?
7: Ничтожество вам имя.
0: Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?
7: Я не уверен, но полагаю.
0: Для того, чтобы так жестоко упрекать, нужно знать, а не полагать.
7: Вы выходите замуж.
0: Ну что меня заставило? А если дома жить нельзя? Если во время страшной смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения смотреть нельзя? Если в доме скандалы, если нужно бежать из дому и даже из городу?
7: Лариса, так вы?
0: Ну что я? Ну что вы хотели сказать?
7: Извините, я виноват перед вами. Так вы еще не забыли меня? Вы меня еще любите? Ну скажите, будьте откровенны.
0: Конечно. Да, нечего и спрашивать.
7: Благодарю вас. Благодарю.
0: Вам только это и нужно было? Вы человек гордый.
7: Уступить вас я могу. Я должен по обстоятельствам. Но уступить любовь вашу было бы для меня тяжело.
0: Неужели?
7: Если бы вы предпочли мне кого-нибудь, вас оскорбили бы меня жестоко, и я не скоро бы простил вам это.
0: А теперь?
7: А теперь я на всю жизнь сохраню самые приятные воспоминания о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья.
0: Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас.
7: Что делать, Лариса Дмитриевна? В любви равенства нет, это ж не мной заведено. В любви иногда приходится и плакать.
0: И непременно женщине.
7: Уж разумеется, не мужчине.
0: Почему?
7: Да очень просто. Потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. А эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий.
0: А как бы любовь-то была бы равная с обеих сторон, так слез-то бы не было. А бывает это когда-нибудь?
7: Изредка случается. Но это ж какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе.
0: Сергей Сергеевич, я сейчас сказала вам то, чего не должна была говорить. Я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности.
7: Помилуйте, за кого вы меня принимаете? Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами. Брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. А позвольте узнать, ваш будущий супруг, конечно, наделен многими достоинствами.
0: Нет. Одним только.
7: Немного.
0: Зато дорогим.
7: А именно?
0: Он любит меня.
7: Да, действительно дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо.
2: Громко напевая, чтобы предупредить Ларису, входит Харита Игнатьевна. За ней Карандышев.
9: Позвольте вас познакомить. Юлий Капитонович Карандышев, Сергей Сергеевич Парад.
10: Мужа знакомы. Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Харит Игнатьевны и Ларисы Дмитриевны.
11: Очень приятно.
9: Сергей Сергеевич у нас в доме как родной.
11: Очень приятно.
10: Вы не ревнивы?
11: Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым.
10: Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода.
0: Я ручаюсь, что Юрий Капитонович меня ревновать не будет.
11: Да, конечно, но если...
10: О, да, это было, вероятно, что-нибудь очень ужасное.
9: Господа, господа, что вы затеяли? Неужели нет других разговоров, кроме ревности?
0: Мы, Сергей Сергеевич, скоро едем в деревню.
10: От прекрасных здешних мест?
11: Что же вы находите здесь прекрасно?
10: А ведь это как кому? На вкус, на цвет образца нет.
9: Правда, правда, кому город нравится, а кому деревня?
10: Тетеньку, всякому свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик.
9: Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц знаете?
10: С бурлаками возился, тетенька, так русскому языку выучиться.
11: У бурлаков учиться русскому языку.
10: А почему же у них не учиться?
11: Да потому что мы считаем их.
10: Кто это мы?
11: Мы, то есть образованные люди. Они бурлаки.
10: Ну так чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и должен вступиться за них. Я сам такой же бурлак, как они.
11: Мы считаем их образцом грубости и невежества.
2: Паратов медленно подходит к Карандышеву и, остановившись против него, вдруг резким движением бросает на пол свою фуражку. Карандышев вздрагивает и отступает на шаг.
10: Далее, господин Карандышев.
11: Все. Больше ничего.
10: Нет, не все. Вам нужно просить у меня извинения.
11: Мне извиняться?
10: Да уж, нечего делать надо.
11: Ну, да с какой стати? Это мое
10: извинение. Но. Отвилять нельзя.
0: Господа, что?
10: Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Ваш жених цел останется. Я только его поучу немного. У меня правило никому ничего не прощать. А то страх забудут, забываться станут.
0: Что вы делаете? Просите извинения сейчас. Я вам приказываю.
10: Кажется, пора знать меня. Уж если я кого хочу поучить, так на неделю дома забираюсь, да казнь придумаю.
11: Я не понимаю.
10: Так выручьтесь прежде понимать, а потом разговаривайте.
0: Сергей Сергеевич, я на колени брошусь перед вами. Ну, ради меня, извините его.
10: Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду, не свищу, а наеду, не спущу.
0: Да. Не возражайте, не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, вели подать шампанского. И налеем по стаканчику, пусть выпьют мировую. И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера. Люблю, чтобы у меня все было дружно, согласно.
10: Я сам человек мирного характера. Курицу не обижу. Я никогда первый не начну. За это я вам ручаюсь.
0: А, Юрий Капитонович, вы еще молодой человек. Вам надо быть поскромнее. Горячиться не следует. Вот, извольте-ка пригласить Сергея Сергеевича на обед. Извольте-ка непременно. Нам с Ларисой очень приятно быть с ним вместе.
11: Я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам будет откушать у меня сегодня?
10: С удовольствием.
2: Входит Лариса. За ней лакей с бутылкой шампанского и бокалами. Лариса разливает вино и протягивает бокалы Паратову и Карандышеву.
0: Господа, прошу покорно. Прошу вас.
10: Ваша просьба для меня равняется приказу.
0: Вот и выберите пример, Сергей Сергеевич.
11: Про меня нечего и говорить. Каждое слово Ларисы Дмитриевны для меня закон.
2: Входит Выживатов.
10: Где шампанское, там и мы. Каково чутье. Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте Белокурому в комнату войти.
9: Какому Белокурому?
10: Сейчас увидите. Войди, Белокур.
2: входит Робинзон. Он во фраке и белых перчатках.
12: Честь имею представить вам нового друга моего, лорд Робинзон.
9: Очень приятно.
12: Целую ручки. Ну, милорд, теперь поди сюда.
9: Что вы как командуете вашим другом?
12: Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Он все больше путешествовал по воде и по суше. А вот недавно совсем был одетел на необитаемом острове. Позвольте вас познакомить, господа. Лорд Робинзон, Юлий Капитонович Карандов.
8: Вы уже давно выехали из Англии?
3: Yes.
12: Я его слово три по-английски выучил, да, признаться, и сам-то немного больше знаю. Ну, что ты на вино-то поглядываешь? Харита Игнатьевна, можно?
9: О, сделайте одолжение.
12: Англичане ведь целый день пьют вино с утра.
9: Неужели вы целый день пьете?
3: Yes.
12: Они три раза завтракают, а потом обедают с 6 часов до 12.
9: Возможно ли?
3: Yes.
12: Ну, наливай.
8: Infinite, please.
13: Пригласите его на обед. Мы с ним везде вместе, я без него не могу.
8: А как его зовут?
13: Да ведь кто ж их зовет по имени? Лорд, милорд?
8: Разве он лорд?
13: Ну, конечно, не лорд, но они так любят. Это просто сэр Робинзон.
8: Сэр Робинзон, прошу покорно откушать у меня сегодня.
3: I thank you.
8: Харита Игнатьевна, я отправляюсь домой, мне нужно похлопотать кое о чем.
0: Хорошо.
8: Я вас жду, господа. Честь имею кланяться.
13: Да и нам пора уже. В дороге нужно отдохнуть.
3: К обеду приготовить.
0: Подождите, господа, не все вдруг. Подождите.
2: А Гудаловы Лариса выходит вслед за Карандышевым. Робинзон, сразу потеряв всю свою важность, с хохотом падает в кресло.
12: Понравился вам жених?
13: Чему тут нравится? Кому он может понравиться? А еще разговаривает.
12: Руслан, что? Разве было что?
13: Да был разговор небольшой. Тоже топорщиться начал, как и человек. Ну, подожди, мой друг, я над тобой, мой друг, сыграю в штуку. Какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная. Старайся.
12: Что такое?
13: А вот что, господа, идут, после скажу. Честь имею, кланяться.
8: До свидания.

0: Кабинет в квартире Карандышева. Большая, безвкусно обставленная комната. На стене над диваном и стульями, обитыми потертой клеенкой, ковер. На нем оружие, которое Карандышев имеет претензию считать старинным. Одна дверь ведет в переднюю, другая маленькая в комнату тетки Карандышева Ефросиньи Потаповны. Третья в столовую. Оттуда доносится стук ножей, звон бокалов. Ефросинья Потаповна, маленькая суетливая старушка, быстро выйдя из своей комнаты со связкой ключей в руках, сталкивается здесь с выбегающим из столовой слугой Иваном.
1: Лимонов, пожалуйста!
2: Каких лимонов, Аспик?
1: Мещинских!
2: На что они тебе понадобились?
1: Да после обеда, который, господа, кофе кушает, который чай. Так чай требуется.
2: Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Подай в клюковную лоршу. Разве не все равно? Возьми там у меня графинчик. Да ты поосторожней, графинчик-то старенький. Пробочка-то и так еле держит, сургучком потрей. Да постой, я сама выйду.
0: Ефросинья Потаповна уходит в свою комнату. Иван, презрительно передернув плечами, следует за ней. Из столовой быстро выходит Лариса. Закрывая руками горящее от стыда лицо, она бессильно опускается на стул.
3: Ах, мама, я не знала, куда деться.
4: Я так ожидала от него.
3: Ну что за обед? Что за обед? А еще зовет Мокий Парменовича. Ну что он делает?
4: Да, угостил, нечего сказать.
3: Ах, как нехорошо. И нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно. Стыдно, так бы и убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего.
4: Да ему...
3: Нет, но он даже весел.
4: Да ему и заметить нельзя. Он ничего не знает. Он никогда не видывал, как порядочные люди обедают. Вот он и весел. Разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают.
3: Что? Останови его. Останови
4: как
3: его.
4: Как остановить? Он не малолетний, пора без няньки жить.
3: Да ведь он не глуп. Как же он не видит этого?
4: Не глуп, да самолюбив. Над ним потрунивает, вино похваливает, вот он и рад. Сами только вид делают, что пьют, а ему подливают.
3: Ах, я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают?
4: Ну так, просто, позабавиться хотят.
3: Да ведь они меня терзают-то.
4: А кому нужно, что ты терзаешься? Вот Лариса еще ничего не видит, а уже такие терзания. Что дальше-то будет?
3: Дело сделано. Можно только жалеть, а поправить нельзя.
2: Уж откушали? Чаю не угодно?
4: Нет, увольте.
2: А мужчины что?
4: Они там сидят, разговаривают.
2: Ну, покушали и вставали бы. Чего еще дожидаются? Уж и достался мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Поваришки-разбойники, кухню точно какой победитель придет. Слово ему сказать не смей.
4: Да об чем с ним разговаривать? Коли он хорош повар, так учить его не надо.
2: Да и не об учении речь, а много очень добра изволит. Чтобы свой материал-то был домашний, деревенский, я б слова не сказала. А то купленный, дорогой, так его и жалко. Ох, ведь помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею. А ведь ваниль-то этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну... Положил бы чуточку для духу, а ведь он вот валит зря. Сердце-то и мрет на него глядя.
4: Да, для расчетливых людей, конечно.
2: Ну уж какие там расчеты, коль человеку с ума сошел. Ну, возьмем хоть стерлить, разве в ней вкус-то не один? Что большая, что маленькая, а в цене-то разница, ох, велика. Полтинничек бы десяток и за глаза. А ведь он по полтиннику штуку платил.
4: Ну, с тем, что были за обедом, еще погулять по Волге
5: да подрасти б не мешал.
2: Ну, конечно, пожалуй. Можно и в рубли, в два плати, у кого деньги бешены. Кабы для начальства какого высокого. Ну, аль вы там для владыки, ну уж оно так и полагается. А то для кого? Опять вино было хотел дорогое брать. Рубли больше. Да уж, купец честный человек попался. Берите, говорит, кругом по 6 гривен за бутылку. Ну, а уж ярлыки-то, говорит, какие прикажете. Уж и вино отпустил. Можно сказать, на чести. Попробовала я было рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розным-то пахнет, и уж еще чем-то. Ну, как ему дешевым быть, коли в него столько дорогих духов кладется? Ну и деньги немалые, 6 гривен за бутылку. Не жаль дать. А дороже платить не из чего. Жалованием живем. Вот у нас сосед женился. Так к нему одного этого пуху, перин до подушек, возили, да все чисто. А потом пушного, лисица и куница, соболь. Да все это в дом. Так ему есть из чего тратиться. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживется. Все равно и нам форсить не кстати.
6: Жалоб я отсюда, куда глаза глядят.
7: Невозможно к несчастью.
2: Да коли вам что не по себе, так вы, пожалуйста, ко мне в комнату. А то сейчас ведь мужчины придут, накурят, не продохнешь.
8: Ох, чего ж я стою? Серебро собрать да запереть, ведь нынче народ-то какой пошел. Из креста.
7: Что надо делать?
9: Ефросинья Потаповна поспешно уходит в переднюю. Лариса и Харита Игнатьевна, услыша голоса мужчин, быстро идут в комнату Ефросиньи Потаповны. Входят Кнуров, Вожеватов и Парад.
10: Я, господа, в клуб обедать поеду. Я ничего не ел. Со мной первый раз в жизни такой случай.
11: Подождите, Мой Кипарменович.
10: Приглашает обедать известных людей, а есть нечего.
11: Он глупый человек. Мы не спорим, надо отдать ему справедливость. Он действительно глупый.
10: Ну и сам прежде других напился.
12: Ну вы его порядочно подстроили.
11: Да, я привел свою мысль в исполнение. Мне еще давеча пришла в голову мысль. Накатить его хорошенько, да посмотреть, что из этого выйдет.
10: Так что это у вас было... Задумано, что
11: да. А мы прежде славились. Да. Вот для таких случаев Робинзон-то и дорого.
12: Золото, а не человек. Да.
11: Чтоб напоить, хозяин нужно с ним пить самому вместе. А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает? А Робинзон натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом следака, а без хозяина пить не соглашается. Ну, тот и попался. Много ли ему нужен? Человек непривычный. Скорехонько дошел до восторга.
10: Это забавно, но... Ну, мне не шутя, есть хочется. Ну, что ты...
11: Подождите, Мой Кипарменович. Да. Мы попросим Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь.
10: Вот это другое дело. А где Робинзон?
12: Они там, они еще допивают.
9: В дверях столовой появляется Робинзон.
1: Погибаю! Серж, будешь-то за меня перед Богом отвечать.
12: Что ж ты, пьян, что ли?
1: Пьян? Да разве я на это когда-нибудь жаловался? Как бы пьян, так это одно удовольствие, лучше желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением на свете живу. Я с этим добрым намерением сюда приехал, это цель моей жизни.
12: Да что ж с тобой?
1: Я отравлен. Ой, я, кажется, сейчас караул закричу.
12: Да ты какое вино пил больше?
1: А кто ж его знает, что я химик, что ли?
13: ни один аптекарь не разберет.
12: Да на бутылке-то что? Какой этикет?
13: Да на бутылке-то бургонская. А в бутылке киндер-бальзам какой-то. Чувствую, что мне даром не обойдется эта специя.
12: Это случается. Когда вино делают, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли, человек не машина. Мухоморов не переложили ли?
13: Что тебе весело? Человек погибает, а ты рад.
12: Шабаш! Помирать тебе, Робинзон!
13: Нет! Вздор!
14: Помирать я не согласен.
13: Ну, хоть познать, какое увечье от этого вина бывает!
12: Так вот, один...

0: Велико наслаждение видеть вас. Но еще большее наслаждение слушать вас.
1: Мне кажется, я с ума сойду.
2: Послушать, да и умереть, вот оно что.
1: А вы хотели лишить нас этого удовольствия?
3: Я, господа, сам, не меньше вашего, восхищаюсь пением Лариса Дмитриевна. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье. Шампанского!
4: Отсись.
3: Подайте сюда шампанского.
4: А вы кричи.
3: Я у себя в доме, помилуйте, я знаю, что я делаю.
4: Отсись.
3: Шампанского.
5: Какого тебе еще шампанского? Поминутно, то того, да, то другого.
3: Да не мешайтесь ни в свое дело.
5: Так иди сам. А я уж ноги отходила. Я, может, не ем же.
3: Да исполняйте, что вам приказывают. Шампанского.
4: Слушайте, Юлий.
3: Шампанского.
4: Юлий Капитон.
1: Илья, поезжай, чтобы катера были готовы. Мы сейчас едем.
6: Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной.
7: Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает.
8: Я его убью. Мне легче с жизнью расстаться.
9: Все выходят, кроме Ларисы и Паратова. Оставшись одни, они бросаются друг к другу. Он страстно привлекает ее к себе. Она опускает голову ему на грудь.
1: Очаровательница, как я проклинал себя, когда вы пели.
10: За что?
1: Зачем я бежал от вас? На что променял вас?
10: Зачем же вы это сделали?
1: Ах, зачем? Конечно, малодушие. Не нужно было поправить состояние. Да бог с ним состоянием. Я потерял больше, чем состояние. Я проиграл вас. Теперь и сам страдаю, вас заставил страдать.
10: Да, надо правду сказать. Вы надолго отравили мою жизнь.
1: Подождите, подождите. Не видите, у меня во мне врожденного торгашества нет. Еще несколько таких минут.
10: Говорите.
1: Я брошу все расчеты. И уж никакая сила не выведет вас у меня ради вместе с моей жизнью.
10: Чего же вы хотите?
1: Видеть вас, слушать вас. Мы сейчас уезжаем за Волгу.
10: Сейчас?
1: Да.
10: Куда?
1: Слышать ваш очаровательный голос. Забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.
10: О каком?
1: О блаженстве быть рабом вашим. Быть у ваших ног.
10: Ну как же?
1: Послушайте. Мы сейчас едем всей компанией кататься на катерах за Волгу. Едемте.
10: Я не знаю как. А здесь? Как же
1: здесь? Что такое здесь? Сейчас сюда придет тетка Карандышева. Барышня в шелковых крашеных платьях. Разговор будет о соленом хлебе.
10: Когда же ехать?
1: Сейчас.
10: Сейчас?
1: Сейчас или никогда.
10: Едемте.
1: А, вы решаетесь ехать с нами за Волгу?
10: Куда вам угодно.
1: С нами? Сейчас?
10: Когда вам угодно.
1: Ну, признаюсь, выше и благороднее этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательные создания, повелительница вы моя.
10: Вы мой повелитель.
9: Из столовой выходит Харита Игнатьевна. За ней остальные гости. Иван вносит шампанское.
1: Она поедет.
3: Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Господа, все вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много, но не за них я хочу похвалить ее. Главное и неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны, то, господа, то, господа,
6: спутается.
1: Нет, вынырнет, выучил.
3: То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей.

0: знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее. Но она мишурным блеском не поистилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного.
1: Браво, браво.
0: И выбрала
1: вас. Браво, браво.
0: Да, господа. Я не только смею, я имею право гордиться. И я горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать, но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты.
2: Еще есть вино там?
3: Разумеется, есть. Что ты говоришь? Как-нибудь
2: еще я достану. Еще один тост нужно выпить.
3: Какой?
2: За здоровье счастливейшего из смертных. Юлия Капитоновича Карандышева.
0: Сэр, так ты предложишь, да? Ты предложи, уж я похлопочу. Я достану.
4: Карандышев, шатаясь, выходит из комнаты. Харита Игнатьевна и Иван уходят за ним.
5: Ну, хорошенького понемножку. Прощайте, я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт.
6: Здесь пройдете, вот, мы скоро едем.
7: Собирайтесь. Не дождавшись тоста?
8: Так лучше.
7: Зачем же?
8: Смешнее.
7: И то смешнее. Робинзон, едем.
6: Куда?
7: Домой сбираться в Париж. Едем.
9: Прощай, мама. Что ты? Куда? Или тебе радоваться, мама? Или ищи меня в Англию?
10: Бог с тобой, что ты? Видно, от своей судьбы не уйдешь.
4: Лариса убегает. Цыганский хор, ожидающий у подъезда, встречает ее ликующей песней. Харита Игнатьевна растерянно мечется по комнате.
10: Лариса! Ты боялся ее? Или нет? Нет, зачем? Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди. А здесь, хоть и бросит, так потеря невелика.
0: Я, господа! Уехали! Уехали! Вот это учтиво! Нечего сказать. Ну, тем лучше. Однако, когда же это они уехали? И вы, пожалуй, тоже уедете? Нет уж, вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите. Обиделись! Понимаю! Ну и прекрасно! И мы останемся в честном семейном кругу. А где же Лариса Дмитриевна? Тетенька! Тетенька, у вас... Лариса Дмитриевна.
11: Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет.
0: Однако, что же это такое в самом деле? Иван, куда девались все господа? И Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали, потому как господа за Волгу сбирались. Вроде пикник у них.
3: Как? За Волгу!
0: На катерок! И посуда, и вина. Все от нас пошло, еще давеча отправили. И прислуга. Все как следует.
3: Что же это такое?
10: надо.
8: И цыгане, и музыка, все как следует.
0: Скажите, Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?
10: Я к вам привезла дочь, Юрий Капитонович. Вы мне скажите, где моя дочь?
0: Все это преднамеренно, умышленно. Все вы вперед сговорились жестоко. Бесчеловечно жестоко.
10: Рано было торжествовать-то.
0: Да, да, да, я смешон. Я смешной человек. Я сам знаю, что я смешной человек. Но разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон! Ну, смейся надо мной! Смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино, ругайтесь и смейтесь надо мной, я того стою! Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его... Ох, как мне жить, как мне жить!
11: Полно-ка, полно-ка, перестань. Не из-за чего сокрушаться-то.
0: Все ведь это не разбойники, все ведь это почтенные люди, все это приятели, Харита Игнатьевна.
10: Я ничего не знаю.
0: Нет у вас одна шайка, вы все заодно. Но знаете, Харита Игнатьевна, что из самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи. И смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается теперь только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж и я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости, только злоба лютая и жажда мести душит меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убью себя самого.
10: Что он взял-то?
0: Пистолет.
10: Беги! Беги! Кричи, что вас погодит.
4: Снова городской бульвар. На высоком краю обрыва площадка, огороженная чугунной решеткой. Под горой в полумраке светятся разноцветными огнями окна кофейной. Тишина. По лестнице от кофейной бежит Робинзон с бильярдным кием в руках. Его догоняет Иван.
0: Мальчик-то, пожалуйста!
12: Нет, не отдам. Играй со мной. Почему ты со мной не играешь?
0: Ну, а как с вами играть, когда вы денег не платите?
12: Ну, я после отдам. Мои деньги у Василия Даниловича, он увез их с собой.
0: Как это вы с ними на пикник-то не поехали?
12: Ну, я уснул. Ну, а он не хотел меня беспокоить, будить. Ну, вот и уехал один. Давай играть, а?
0: Нельзя, игра неравная. Я ставлю деньги, а вы нет. Выигрываете, берете, а проигрываете, не отдаете. Ну, ставьте деньги.
12: Да что же такое, что у меня кредита нет, что ли? Странно даже. Я по всей России все больше в кредит.
0: Это я очень верю. Ну вот, коль спросить, чего желаете, так мы подадим. Знав, Сергей Сергеевич и Василий Данилович, какие они, господа, мы обязаны для вас кредит сделать. А игра денег требует.
12: Ну, так бы и говорил. Возьми мазик. И подай мне. Вот, чего бы это?
0: Портвейн, если ты дурен.
12: Дешевого я не пью.
0: Дорогого подадим.
12: Да. И вини приготовить мне. Как она? Ну, вот это. Ну как?
0: Тупели. Зажарить можно не прикатывать.
12: Именно. Тупели.
0: Сложно.
4: Иван уходит. Робинзон расхаживает по площадке.
12: Они подшутить захотели надо мной. Ну что же, и я над ними подшучу. Я вот с огорчения задолжаю здесь рублей 20. Пусть расплачиваются. Они думают, что мне их общество нужно, ошибаются. Я и соло весело разыграть сумею. Мне бы только кредит. И в довершение удовольствия бы еще денег бы занять.
4: Входит Иван с бутылкой и стаканом. Робинзон усаживается за столик. Иван откупоривает бутылку и наливает вино в стакан.
0: Допиля заказность. Я тут театр снимаю.
3: Что ж, дело хорошее.
0: Ну вот не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет?
3: А чего ж не взять?
0: Только чтоб у меня все исправно было.
3: Но.
0: Ну и для верности. Задаток сейчас же побольше.
3: Нет, задатку не даст. Уж он учен. Этак-то его уж двое обманули.
0: Двое?
3: Ага.
0: Ну, если двое, то...
3: Так уж третьему-то не поверит.
0: Ай, какой народ. Везде успеет. Где можно взять, все взяли. Ни почтах мест нет. Да, но ты ему не говори. А то он подумает, что и я его обмануть хотел. Я ведь горд.
3: А ну, конечно. Эх, а как дальше, господин Карандашев, рассердились, когда гости-то вдруг все уехали. Очень гневались. Да даже убить кого-то хотели. Так с пистолетом и из дома ушли.
0: С пистолетом?
3: Ага.
0: Это нехорошо.
3: Ну, так хмельненькие были.
0: Это нехорошо.
3: Я полагаю, у них постепенно пройдет.
0: Нехорошо.
3: Они тут по бульвару раз-два проходили. Да вон опять идут.
0: Так ты говоришь, что с пистолетом, да?
3: Ага.
0: А кого же он убить хотел? Не меня?
3: Не могу вам сказать.
4: Иван уходит. Робинзон с тревогой смотрит по сторонам, заметив входящего Карандышева, прячется за стол. Карандышев идет быстро. Он без фуражки, бледен, растрепан. Неверными шагами он подходит к обрыву, всматривается вдаль, затем оборачивается и вдруг замечает притаившегося Робинзона.
13: Где ваши товарищи, господин Робинзон?
0: У меня нет товарищей.
13: А где те господа, которые обедали у меня с вами вместе?
0: Ой, помилуйте, какие же товарищи? Так просто мимолетное знакомство.
13: Ну вы должны же знать, где они теперь.
0: Да нет, я с ними компании не вожу. Я ведь человек семейный.
13: Вы семейный?
0: Очень, очень семейный. Для меня семейная жизнь, знаете, выше всего. А там ссоры какие. И недоразумение это не боже мой. Я и поговорить могу с человеком, но только чтоб разговор был умный, учтивый. А искусстве, например. А вот с таким благородным человеком, как вы, можно и выпить немножко. Не желаете?
13: Не хочу.
0: Ну, как угодно, только чтобы никаких неприятностей не было.
13: Так вы должны же знать, где они теперь.
0: Так где же они могут? Гудят, наверное. Где же им больше быть?
3: Говорят, они за Волгу поехали.
0: Очень, очень может быть. Очень может быть.
3: Вас не звали с собой?
0: Да нет, помилуйте, я же человек семейный.
3: А когда же они воротятся?
0: Так кто их знает? К утру должны.
3: К утру?
0: Нет. Может быть и раньше.
3: Ну ничего. Мне нужно их подождать. Мне кое с кем из них объясниться надо.
0: Нет, если коль ждать, так надо на пристани.
3: Да на какой пристани? Пристаней у нас много.
0: Да, ну, где угодно, только не здесь. Здесь вы их не дождетесь.
3: Ну хорошо. Хорошо, я пойду на пристань.
4: Карандышев идет к лестнике, ведущей вниз. Внезапно он возвращается и подходит к Робинзону.
3: Прощайте. Не хотите ли проводить меня?
0: Нет, я человек семейный. Иван! Вели накрыть мне в комнате и скажи, чтобы вино туда принесли.
3: Хэ, да что за неволя?
14: Да в комнате-то душно.
0: Мне на воздухе вредно вечером. Мне доктор запретил.
3: А
0: если это меня господин будет спрашивать, так скажи, что меня нет.
4: Робинзон поспешно убегает. Снизу поднимается Гаврила.
15: Смотрел на Волгу, не видать наших.
14: Ты должен приехать.
15: Что так?
14: Под горой шубы пиопы заголдели.
4: Иван берет бутылку, оставленную Робинзоном, и уходит в кофейную. Снизу по тропинке поднимается Илья.
15: Хорошо съездили.
16: И хорошо.
15: И говори. А господа веселы?
16: Разгуляли. Дай бог на здоровье. Куда идут? Гляди, всю ночь. погуляю.
17: Так идите, усаживайтесь. Женщина велика и подать, а вы к буфету закусите.
16: Старушкам-то вели к чаю рамку подать. Любят.
4: Илья уходит в кофейную. На площадку поднимается Кнуров и Выживатов.
5: Ну, кажется, драма начинается.
16: Похоже.
5: Я у Ларисы Дмитриевны уже слезки видел.
16: Но ведь они у них дешевы.
5: Как ни говорите, положение ее незавидное.
16: Дело обойдется.
5: Ну, едва ли.
16: Рандышев посердится немного, поломает, сколько ему надо, и опять тот же будет.
5: Да она-то не та же. Чтобы бросить жениха чуть не накануне свадьбы, нужно иметь основания. Вы подумайте. Сергей Сергеевич приехал на один день. И она ради него бросает жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду на него имеет. А иначе зачем же он ей?
16: Так вы думаете, что тут не без обмана? Что он опять словами поманил ее?
5: Непременно. И обещания должны быть были определенные, серьезные. А то как же она поверила бы человеку, который уже раз ее обманул, а?
16: Мудреного нет!
5: Да.
16: Сергей Сергеевич, над чем не задумается человек смелый?
5: Да ведь как не смело, миллионную невесту на Лариса Дмитриевна не променяет.
16: Еще да, что да. Зарастет?
5: Так вот подумайте, каково ей бедный-то.
16: Что делать-то, да. Мы виноваты, наше дело сторона.
4: Выживатов замечает поднимающегося по лестнице Робинзона.
8: Милорд, что во сне видел?
18: Богатых дураков, то, что на его вижу.
8: Ну и как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?
18: Превосходно.
8: Да.
18: Живу в свое удовольствие, причем в долг за твой счет. Чего же меня лучше?
8: Позавидуешь себе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью.
18: Ты чудак, я вижу. Да. Ты подумай, какой же мне резон от таких удовольствий отказывать? Да.
8: Что-то я не помню, как будто я тебе открытого листа не давал.
18: Так мы же в Париж с тобой собирались уехать, а разве не все равно?
8: Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню. Что сказано, то свято, мое слово закон. Ты спроси, обманывал ли я кого-нибудь?
18: Ну, а пока ты в Париж собираешься, что же мне, воздухом питаться, что ли?
8: Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас.
18: Нет, ну что ты, поздно, Вася. Ну, поедем завтра.
8: Ну, завтра так завтра. Только знаешь что, поезжай лучше ты один. А я тебе прогоны выдам взад и вперед.
18: Как один? Я же и дороги-то туда не найду.
8: Довезу.
18: Да нет, слушай, Вася, я... И по-французски-то слабовато. Все хотел выучиться как-то, да. Времени все не было.
8: А зачем тебе французский язык?
18: Ну как же, Вася, ну что же, чтобы в Париже и не говорили по-французски?
8: И совсем не надо, и никто там не говорит по-французски.
18: Да нет, Вася, ну что ты, столица Франции, чтобы не говорили по-французски, Вася, ты что меня за дурака считаешь, да?
8: Да какая столица? Уме ли ты? О каком Париж ты думаешь? Трактир у нас на площади есть. Париж, вот я куда хотел с тобой ехать.
18: Браво! Браво!
8: А ты полагал настоящий. А еще умным человеком считаешь себя, как будто немножко подумал. Ну зачем я тебя туда с собой возьму? Клетку что ли сделал, да показывать тебя?
18: Хороший ты школы, Вася. Серьезный из тебя негациант выйдет.
8: Да ничего, я стороной слышал, одобряю.
5: Василий Данилович, оставьте его. Мне нужно вам сказать кое-что.
4: Выживатов подходит к Нурову. Робинзон продолжает сидеть у обрыва, прислушиваясь к их разговору.
16: Что вам угодно?
5: Я все время думал о Ларисе Дмитриевне. Она сейчас в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.
16: То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?
5: Да если хотите, это одно и то же.
16: Так в
19: чем же дело? Кто мешает?
5: Вы мне,
19: а я вам.
5: Вы, может быть, соперничества не боитесь, я тоже. А только неудобно. Гораздо лучше, когда поле-то чисто.
19: Отступного я не возьму, Морки Бармёны.
5: Ну, чем же отступного? Можно как-нибудь иначе.
4: Выживатов достает из кармана монету и, быстро бросив ее на стол, прикрывает ладонью.
19: Орел или решетка?
4: Кнуров бросается к столу. Нагнувшись над ним, тяжело переводя дыхание, Кнуров и Выживатов не спускают глаз с руки, прикрывающей монету.
5: Если скажу орел, проиграю. Орел, конечно, вы. Решетка!
19: Ваша! Значит, мне одному в Париж ехать.
20: Ну, я не в убытке, расходов меньше.
5: Только Василий Данилович, давший слово держись, а не давший крепись. Вы купец! Вы должны знать, что такое слово.
20: Не обижайте, я сам знаю, что такое купеческое слово. Я с вами дело имею, не с Робинзоном.
5: Вот Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Пойдемте в кофейню. Не будем им мешать.
4: Кнуров и Выживатов спускаются вниз. Робинзон остается сидеть у обрыва, потрясенный только что разыгравшейся сценой. От Волги идут Лариса и Паратов.
9: Я теряю силы. На силу взошла на гору.
4: Лариса устало опускается на стул.
20: А, Робинзон, ну что, скоро в Париж едешь?
21: Кем? С тобой, Лесеш, куда угодно. А с купцами нет. С купцами кончено.
20: Что-то?
21: Не вежи.
20: То давно ли ты догадался?
21: Я всегда знал. Я всегда за дворян.
20: Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой. Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло. Теперь торжество буржуазии. Теперь искусство на вес золота ценится. В полном смысле наступает золотой век. Мов не взыщи, подчас и ваксы напоит. И в бочке с горы для собственного удовольствия прокатит. На какого Медичиса нападешь? Не отлучайся, ты мне будешь нужен.
21: С тобой, Лесерс, в вагоне, в воду.
4: Робинзон уходит. Паратов, подойдя к Ларисе, набрасывает ей на плечи накидку. Она берет его руку, прижимает к груди.
20: Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие. Нет, этого мало. За счастье, которое вы доставили нам.
9: Нет, нет. Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, жена ваша или нет?
20: Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра.
9: Я не поеду домой.
20: Но здесь вам оставаться нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем это еще можно допустить. Но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением, какую пищу вы дадите для разговора?
9: Да что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли. Вы должны привезти меня домой.
20: Вы поедете на моих лошадях. Разве это не все равно?
9: Ну, конечно, не все равно. Вы меня увезли от жениха. И маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы поздно мы не вернулись. Она покойна. Она уверена в вас. Она только будет ждать нас. Ждать, чтобы благословить. Я или должна приехать вместе с вами, или совсем не являться домой.
20: Что такое? Что значит совсем не являться? Куда деться вам?
9: Для несчастных людей много простора в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, а в Волге... Выбирай любое место, везде утопиться легко. Если есть желание, да сил достанет.
20: Какая экзальтация! Вам можно и должно жить. Кто скажет вам в любви, в уважении? Да тот же ваш жених, он радёхонек будет, если вы опять его приласкаете.
9: Что вы говорите? Ведь я мужа своего, если уж не любить, так хоть и уважать должна. А как же я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления? Нет, это дело конченое. Он для меня не существует. У меня один жених. Это вы.
20: Извините, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право быть так требовательны ко мне.
9: Что вы говорите? Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я же год страдала, год не могла забыть вас. Жизнь стала для меня пуста. Я решилась выйти за Карандышева чуть ли не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите, брось все, я твой. А разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала.
20: Все это прекрасно, Лариса Дмитриевна. И обо всем этом мы с вами потолкуем завтра.
9: Нет. Сегодня. Сейчас.
20: Вы требуете?
9: Требую.
4: Паратов, направившийся было к кофейне, неохотно возвращается. На верхних ступенях лестницы появляются Кнуров и Выживатов. Незамечаемые Ларисой и Паратовым молча наблюдают за ними.
20: Послушайте, Лариса Дмитриевна, допускаете ли вы мгновенное увлечение?
9: Допускаю. Я сама способна увлечься.
20: Нет, я не так выразился. Допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность и свои цепи?
9: Ну и что же? И хорошо, что он забудет.
20: Это состояние очень хорошо, я с вами не спорю. Но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя. Они неразрывны.
9: Неразрывные цепи? Вы женаты?
20: Нет.
9: Но всякие другие цепи не помеха. Будем носить их вместе. Я разделю с вами вашу ношу. Большую половину тяжести я возьму на себя.
20: Я обручен. Вот золотые цепи, которым я скован на всю мою жизнь.
9: Тоже вы молчали. Безбожно. Безбожно.
20: Разве я в состоянии был видеть что-нибудь? Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.
9: Поглядите на меня. В глаза, как на небе светло. Пойдите прочь. Довольно. Я уж сама о себе подумаю.
4: На площадку поднимается Робинзон.
20: Робинзон, пойди сыщи мою коляску, она тут у бульвара. Сидешь на Резбитину домой.
1: Ну, Серж, но он здесь ходит с пистолетом.
20: Кто он?
1: Карандыш.
20: Ну, а мне что за дело? Исполняешь, что приказано без рассуждений. Я этого не люблю, Робинзон.
1: Так если он меня увидит, вместе с ним же меня убьет.
20: Убьет он тебя или не убьет, это еще неизвестно. А вот если ты сейчас же не исполнишь того, что тебе приказано, так я тебя убью. Уж Наверное.
2: О, варвары! О, разбойники! Ну, не попал я в компанию.
4: Робинзон, тяжело вздохнув, уходит. Вожеватов приближается к Ларисе.
6: Вася, я погибаю.
20: Лариса Дмитриевна, голубушка моя, что делать-то, ничего не поделаешь.
6: Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные. Что мне делать? Научи.
20: Лариса Дмитриевна, уважаю я вас, рад бы. Я ничего не могу, верьте моему слову.
6: А ведь я же ничего не требую от тебя. Я же только прошу. Ну, пожалеете меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе.
20: Не могу. Ничего не могу.
6: И у тебя тоже цепи.
20: Кандалы, Лариса Дмитриевна.
6: Какие?
20: Честное купеческое слово.
4: Махнув рукой, Вожеватов убегает по лестнице. К Ларисе осторожно подходит Кнуров.
22: Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет обидеть вас. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку? И полное обеспечение на всю вашу жизнь. Стыда не бойтесь, осуждения не будет. Есть границы, через которые осуждения не переходят. Я могу вам предложить такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать. Разинут рты от удивления. Я не задумывался бы ни одной минуты предложить вам руку, но я женат. Вы расстроены. Ну, не смею торопить ответом. Подумайте. И если вам угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня об этом. И с той самой минуты я сделаю самым страстным вашим поклонником и исполнителем всех ваших желаний и капризов, как бы они странные и дороги для меня не были. Для меня невозможного мало.
4: Кнуров почтительно кланяется Ларисе и уходит.
6: Я давеча смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова. Я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. Вот хорошо бы броситься. Да нет, зачем бросаться? Стоять так у решетки, смотреть вниз, закружится голова, и упадешь. Так лучше, лучше, ни боли, ничего не будешь чувствовать.
4: Лариса подходит к обрыву, перегибается через решетку, вдруг в ужасе отшатывается.
6: Я падаю! Падаю! А-а-а! Нет. Видно, расстаться с жизнью не так просто, как я думала. Вот и нет сил. А ведь есть же люди, для которых это легко. Видно, уж тем ничто не жаль. Ничто не мило. Что я? Да ведь мне же ничего не жаль! И мне же ничего не мило! Что же меня держит над этой пропастью? Что мешает? Нет, нет, не Кнуров, нет. Роскошь, блеск, нет. Я далека от суеты. Просто решимости не хватает. Жалкая слабость жить. Хоть как-нибудь, но жить. Ой, какая я жалкая, несчастная. Ох, кого меня сейчас убил кто-нибудь. Ах, как хорошо умереть. Пока упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть. Хворать долго. Совсем успокоиться, всем простить. И умереть. Ой, я, кажется, захвораю. Ой, как кружится голова. Как кружится. Как кружится.
7: Вы говорите, что вам велено отвести ее на больше? Велено. Вы говорите, что они оскорбили ее?
10: Чего хуже, чего обиднее?
7: Она сама виновата. Ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди. Наконец, она сама могла, она сама имела время заметить разницу между мной и им. Да, она виновата. Но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, тем более оскорблять. Это уж мое дело, прощу я ее или нет. Но защитником ее... Я обязан явиться. У нее нет ни братьев, ни близких. Я один, только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителя. Где она?
10: Она здесь. Вот она.
7: При нашем объяснении посторонних не должно быть. Вы будете лишней, оставьте нас.
10: С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну.
4: Робинзон направляется к лестнице. Он замечает лежащую на площадке накидку Ларисы, поднимает ее, осторожно подойдя, вешает на спинку стула и тихонько уходит. Лариса поднимает голову и видит подошедшего к ней Карандышева.
6: Ах, вы противненького вы знали. Зачем вы здесь?
7: Где же быть мне?
6: Не знаю. Где хотите, только не там, где я.
7: Вы ошибаетесь. Я всегда обязан быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление.
6: Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство. Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.
7: Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. И это не оскорбление? Хороши ваши приятели. Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, тогда другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещи обижаться не может.
6: Вещь! Вещь. Да, они правы. Я вещен человек. Я сейчас убедилась в этом. Я испытала себя. Наконец, слово для меня найдено. Вы нашли его. Уходите. Прошу вас, оставьте меня.
7: Оставьте вас. Как я вас оставлю? На кого я вас оставлю?
6: Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину.
7: Я беру вас. Я ваш хозяин.
6: Нет! Всякой вещи своя цена есть. Я слишком, слишком дорога.
7: Что вы говорите? Мог ли ожидать от вас таких бесстыдных слов?
6: Если быть вещью, так уж одно утешение быть дорогой. Очень дорогой! Сослужите мне последнюю службу. Пойдите, пошлите ко мне Кнурова.
7: Что вы? Что вы, что вы опомнитесь?
6: Ну, так я сама пойду.
7: Лариса Дмитриевна, остановитесь. Я вас прощаю. Я вам все прощаю.
6: Вы мне прощаете. Благодарю вас. Да только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством.
7: Уедемте. Уедемте сейчас из этого города. Я вам все...
6: Поздно! Я вас просила поскорее взять меня из цыганского табора. Вы не сумели этого сделать. Видно мне жить и умереть в цыганском
7: замке. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня.
6: Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото. Засверкали бриллианты.
7: Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас.
6: Вы слишком мелкие, слишком ничтожны для меня.
7: Ну, скажите же, ну чем мне заслужить любовь вашу? Ведь я вас люблю. Люблю.
6: Жуть, я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никто никогда не постарался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела участия. Я не слышала
9: слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата. Я искала любви и не нашла. Ее нет на свете. Нет, нечего искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Подите, я вашей быть не могу.
11: О, не раскайтесь! Нет. Вы должны быть моей!
9: Чьей не быть, но не вашей!
11: Не моей!
9: Никогда!
11: Да ты не оставайся ж ты никому!
4: Лариса, пошатнувшись, хватается за грудь. Карандашев, не двигаясь, смотрит на нее. Она стоит еще мгновение, жадно глотая воздух, потом падает.
11: Что я? Что я? Безумный!
9: Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали. Пистолет сюда, сюда. Какое благодеяние. Нет, нет, это я сама. Это я сама, никто не виноват. Никто...
12: Замолчать.
9: Нет, нет, нет, нет, не надо. Пусть веселятся, кому весело. Я не хочу мешать никому. Живите, живите все. Вам надо жить, а мне надо умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь. Вы все, все

0: Нет никого загадочней Акынов. Поев солидно, прислонясь к ковру и сытым взглядом родичей окинув, он начинал настраивать домбру. Из алых губ, лоснящихся от сала, под небо песнь печальная летит. Тоскуя, пряжу женщина бросала, уныло щеку подпирал джигит. Закат вдали за юртой догорает, но звук высокий оборвался вдруг, и лирик пот с мясистых щек стирает, и плачут все сидящие вокруг.
1: То белым по синему, чайкой по небу, то синим по белому, тенью по снегу, на горных отрогах, на кочках болота профессионально рисует природа. У осени, ясной и рано пришедшей, берет она обыкновенные листья и так их раскрашивает сумасшедше, что стонут от зависти колористы. Рисует природа, она не устала. На кручах земного летящего шара ей нравится соединять беспрестанно манеры и стили, сюжеты и жанры. То вдруг распахнет горизонты громадно, а то все масштабы переиначит. И кисточкой, сотканной из тумана, тропинку вдоль речки едва обозначит. Природа рисует легко и упруго, ей хочется жить. Ей менять интересно увядшую живопись летнего луга на четкую графику зимнего леса.

Жизнь — это все время как преддверие к выходу на сцену. Я даже не знаю, что определяет жизнь моя, определяет моих героинь. Или часто героини определяют мою жизнь. Мне иногда кажется, что многого в жизни моей не произошло, если бы именно в этот момент я не встречалась с Чеховой, как Лика Мизинова. Может быть, жизнь как-то иначе сложилась.

0: роль Лики Мизиновой, одной из любимых в творчестве заслуженной артистки республики Елизаветы Акуличевой. Поэтому сцена из спектакля «Насмешливое мое счастье» мы начинаем рассказ актрисы о том, чем для нее является избранная профессия.
1: Вас, наверное, очень удивило и шокировало мое поведение вечером накануне отъезда. Я признаюсь, что вела себя чересчур девчонкой, и мне совестно. Я не успокоюсь, пока не получу от вас хоть двух строк, что вы не сердитесь на меня и не осуждаете меня за мое поведение. Билеты на Кавказ будут.
2: Вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать себя и меня за дурное поведение, вы бы лучше написали мне, как живете, что поделываете, ухаживают ли за вами ржевские драгуны. Вы помните, как мы с вами рано утром гуляли по полу?
1: Ухаживают ли здесь за мной?
2: Ах.
1: Да, везде и всегда. На этот счет я всегда счастлива одинаково. Я участвовала в живых картинах, и 72-летний винозаводчик сделал мне предложение. Я долго боролась между любовью к вам и благоразумием, пока не победила благоразумие. Но такой важный шаг я не могу сделать без вас. А как поступить? Да напишите мне. Полубог мой.
2: У нас поспевают вишни. Вчера мы уже ели вареники из вишен с крыжовенным вареньем. Напишите, как дела с переводом пьесы, а вообще... Вообще у нас очень хорошо. У нас тихо, мирно, уютно и согласно. Ну, если, конечно, не считать шума, который производит детишки моего старшего братца. Ах, Вика, если бы только знали, как у нас шумно. Для того, чтобы работать, для того, чтобы писать, приходится уходить на огород и полоть там бедную травку, которая никому не мешает. Да, Лика, снится вам клевета с черными глазами, полными африканской страсти. В сущности, в вас, Лика, сидит большой-большой крокодил. Я очень хорошо делаю, что я слушаю здравого рассудка, а не сердце, которое вы укусили. Так что, пожалуйста, дальше от меня. Или нет? Куда ни шло. Позвольте моей голове закружиться от запаха ваших духов. Помогите мне покрепче натянуть аркан, который вы уже набросили мне на шею.
1: Как бы я хотела, если бы могла потуже затянуть аркан. Не посеньки, шапка. В первый раз мне так не везет. Зачем же вы так часто напоминаете мне о левитании? Я ничего не заслужила, кроме иронии, да? Я ни о ком не думаю и ничего не хочу. Я буду типичной старой девой, если... Потому что чувствую в себе задатки нетерпения и злости. Билеты на Кавказ будут.
3: Когда обращаются, в общем, к нашему актерскому труду и говорят об этом всерьез, как бы это ни получилось, хорошо ли, плохо ли, это, в общем, всегда вызывает у меня чувство благодарности, потому что об актерском труде, о сути его, о горечи и радости, в общем, очень мало думают и очень мало говорят. Или это кажется легким и легкомысленным трудом или вообще не трудом. И поэтому, когда вот люди об этом пытаются сказать и говорят об этом уважительно и даже с желанием проникнуть во что-то, то во мне это вызывает чувство благодарности, потому что это действительно очень трудно. Я годен необучен, я так себя называю, по-солдатски, потому что я не кончала театрального института, и занималась я микробиологией в университете. Но мое стремление к театру было таким глубоким, что все-таки я ушла в театр, и как бы ни складывалась моя судьба, даже если для театра я лично ничего не сделала, все равно я счастлива, потому что, конечно, радость, которую испытываешь, выходя на сцену, она почти ни с чем не сравнима. В общем, работ было очень много у меня, хотя всего 3 театра. Первый театр – это театр города Кирова. Все 3 театра, я их люблю очень. В первый театр я пришла 20 лет, и мне доверили сразу большую роль. Наверное, от меня не очень много требовали, и поэтому говорили, что она получилась. И вот это ощущение счастья от того, что горело все, душа, щеки. Я прикладывала щеки к этим колоннам мраморным, потому что меня трясло, и я горела, как в огне. Это тоже прошло много лет, и много было радости после этого, и всего-всего. И все-таки этого ощущения вот первого полета, что ли, оно неповторимо. От того, что ощущение, что очень хорошо, я думаю, что было не очень хорошо всерьез, потому что, когда настоящая работа, это всегда очень трудно и горько. И вот во втором театре в Петрозаводске, там уже было сложнее. И, наверное, серьезнее, и, наверное, я надеюсь, лучше. Я думаю, что наша профессия, особенно сейчас, сегодняшний театр, по-моему, не допускает, не должен допускать никакой человеческой фальши. Вообще следует говорить только о том, во что веришь, безусловно. И говорить так, как веришь, и так, как знаешь, и так, как чувствуешь. Я очень боюсь, что если начнешь лгать, фальшивить, прикидываться, то искренность и правда уйдет навсегда от актера и от человека. Мне кажется, что всегда надо знать, кто твои враги, кто друзья. Всегда знать, что белое, что черное, и не лгать. Я это называю актерской гигиеной. Я в жизни стараюсь, в общем, как-то себя сохранить, именно потому что много раз наблюдала, что люди, когда начинают что-то спускать себе в жизни, строить себя из себя, какого-то другого человека, более удобного для окружающих, они теряют почву. И фальшиво не только в жизни, но и на сцене. Мне кажется, что попытка сделать себя интереснее на сцене, как интереснее в жизни, бессмысленна, потому что мыльные пузыри всегда лопаются.

0: меня очень нехорошо и тяжело на душе. Когда это кончится, я не знаю. Напишите мне по старой дружбе.
1: У вас просто нет потребности в правильном труде. Потому вы постоянно больны, киснете и ревете. Вы же обещали мне сделать перевод немецкой пьесы. Вместо этого вы отдали ее немке. Я вас очень прошу, в следующий раз не злите меня, пожалуйста, своей ленью и не вздумайте оправдываться. Там, где речь идет о срочной работе или о данном мне лично слове, я не принимаю никаких оправданий. Пишите мне, Дуся. А еще лучше, если бы вы приехали. Я здесь так здорово лечу холеру, что жить в Мерехове совершенно безопасно. Я мечтаю о вашем приезде, как житель пустыни бедуин мечтает о воде.
0: А? Если вы действительно полагаете, что и лениво, то я и характер скверный, и придирчивый. Что же заставляет вас писать ко мне? Звать меня к себе и вообще показывать какие-то знаки расположения? Если все это так, не надо продолжать со мной какого бы то ни было общения, свои недостатки. Я знаю лучше, чем кто-нибудь другой.
1: Ваш характер похож на прокисший крыжок. Нет, ну за что вы сейчас ругаетесь, несносная вы, Канталупа? У меня работа по городу.

0: русских князей. Как вам противен коньяк? И каким раем вам представляется Мелехова, когда вы в симфоническом собрании щеголяете в своем новом голубом платье, которое все говорят вам очень к лицу?
1: Зачем же так много иронии там, где ее совсем не нужно? Я вскружила вам голову. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Я также знаю ваше отношение ко мне, снисхождение или полное игнорирование. Самое мое горячее желание избавиться от того состояния, в котором я нахожусь, но само это так трудно. Но помогите же мне. Не зовите меня к себе. Не видайте со мной. Вам это все равно. А мне это, может быть, поможет забыть вас.
0: Ликуся, давайте жить мирно. Ну не хандрите вы, ради бога. Приезжайте скорее.
1: Я вижу во сне вас и приписываете кошмары. Потому что приходится пить очень много шампанского. Замуж назло я решила не выходить, назло теперь я прожигаю жизнь. Приезжайте. Помогите прожечь ее поскорей. Или напишите мне. Право, я теперь становлюсь такой женщиной, что письма ко мне вас... ни к чему не обязывал.
0: Я приеду, когда буду иметь право, то есть после холеры. Приезжайте лучше к нам, милая блондиночка. Мы с вами поговорим, поссоримся, помиримся. Я вам клянусь, мне без вас очень скучно. Был у нас Игнатий Потапенко, билетрист, произвел хорошее впечатление, хорошо поет. А мне кажется, что жизнь захотела немножко посмеяться надо мной. Потому я спешу записать себя в старики.
1: Любимся возраст и покорность.
0: Приезжайте к нам, хорошенькая Лика. Приезжайте и спойте.
1: Люди вам нужны? Когда наступает дурная погода и длинные вечера, скуку разгонять? Прячетесь за старость, чтобы ей спать и писать в полное свое удовольствие.
0: Я ем, сплю и пишу в полное свое удовольствие.
1: Трам-там-там.
0: Да, я ем и сплю, но и вы тоже не чужды этой слабости, несмотря на всю вашу воздушность. Что же касается писания в свое удовольствие, то вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всей тяжестью, со всей угнетающей силой этого червя, который подтачивает твою жизнь, каким бы мелким он вам ни казался. Мне все удается... Да, действительно, мне все удается. Кроме того, что у меня нет денег, и я не вижу вас. Холодно, Лика. Холодно. И очень скверно. Вообще, я не понимаю, что это вам вдруг ни с того ни с сего вздумалось меня продернуть.
1: Я решила ехать в Париж учиться пению, это твердо. Вы же этого не испытали. Вы же просто не можете понять, что значит желать чего-то страстно и не мочь получить. Я не знаю, может быть, это глупо писать, может быть, даже и неприлично, но мне же надо знать. Ну, можете вы это понять, мне надо знать, приедете ли вы и когда, или нет. Ну, все равно, лишь бы знать. Ведь мне осталось 3-4 месяца вас видеть. Потом, может быть, никогда. Напишите мне.

Да, то, что кажется получившимся, потому что это эмоционально. Иногда можно считать просто не случившимся, потому что может это произойти все. То есть ощущение моей связи с зрительным залом не тогда, когда я плачу, и у меня льются слезы, но только тогда, когда то, что происходит со мной, находит отклик у тех людей, которые сидят в зале, и даже если слезы у меня не льются, они должны литься у зрителей, а не у актеров. Поэтому всякий раз, когда я не удерживаюсь и проливаю слезы, это со мной, к сожалению, происходит часто, то я считаю это проступком большим, потому что, в общем, слезы — это всегда облегчение. Хотя то, что происходит в насмешливом моем счастье для меня, это почему-то очень важно. Дело в том, что со мной такого не происходило. Я не знаю, откуда во мне родилось ощущение этой огромной неизбывной боли. Может быть, потому что во мне все-таки существует это вот качество, умение сопереживать людям. Не только мое горе-горе, но и горе другого для меня горе. Может быть, я надеюсь, что это так. Потому что то, что происходит с Ликой Мизиновой в «Насмешливом моем счастье», для меня это очень важно. Важно, главным образом, вот почему. Чехов, конечно, человек, ну, бессмысленно говорить лестные слова в адрес Чехова, это было бы просто глупо. Но мне кажется, чем крупнее, чем сильнее, чем ярче человек, тем меньше у него права уничтожать чужое счастье и чужие жизни. Именно это меня больше всего соединяет с этим персонажем, с этой ролью, с ролью Лидии Стахиевны Мизиновой. Потому что судьба сломана, а любовь, нежность, желание быть рядом, желание помогать, желание отдавать редкое истинное качество любви в Лике было. Может быть, я несправедлива, потому что я очень люблю эту женщину. Но мне кажется, что большинство других женщин, которые окружали Чехова, хотели больше брать. А Лика хотела отдавать. И именно это качество для меня определяет истинную любовь человеческую. Поэтому для меня Лика, конечно, вечный родник, по-моему, потому что сколько бы я ни играла этот спектакль, а мы уже играли больше 150 раз. Ну, во-первых, я за 3-4 дня начинаю радоваться тому, что мне предстоит спектакль этот. Во-вторых, я очень волнуюсь всякий раз, очень волнуюсь. По-моему, даже еще больше, чем на первом спектакле. Потому что как-то возрастает ответственность. И я вам скажу, почему. Мне пишут письма. Причем пишут письма женщины взрослые. За 30-летние. И для меня это очень важно. Почему, я вам скажу. Потому что, значит, что-то в Лике есть такое, что откликается в женщинах, которые уже что-то знают, что-то пережили. Значит, что-то чуть-чуть, может быть, но удалось.

0: Маша! Маша! У нас в Париже каштаны цветут. Цветов масса. Вчера Игнатий уехал в Россию. 2 недели мы пробыли с ним неразлучно. Мне очень хорошо и весело. Я много играю и пою.
1: Я по тебе сильно тоскую. Не думала, что разлука с тобой будет так тяжела. Ты пишешь, в Париже каштаны цветут. Антон пишет, в Ялте море смотрит по-летнему. Счастливые. А у нас лютая зима, вчера была сильная метель.
0: Живу я недурно. Часто выезжаю. Была на вечере в русском клубе, произвела своим появлением сенсацию. Матушки и две заглядели на меня в ларнет и почему-то надулись. А мужчины говорили, что жестоко мне жить затворницей. Мне очень хорошо и весело. У меня есть поклонник француз, красив и не глуп, очень хорошо поет.
1: Потапенко рассказал мне все.
0: Вот уже год. Милая моя сестричка, как я забыла о том, что такое покой и радость. С первого дня в Париже начались ложь, скрывания. Игнатий прибегал ко мне на полчаса, тайком от супруги. Когда он уехал, я, не шутя, хотела покончить с собой. Быть одной, не иметь возможности ни поговорить, ни написать. Все время бояться, что мама узнает все это, убьет ее, и писать ей счастливые и радостные письма. Потом рождение моей девочки в самых ужасных условиях. Игнатий любит меня, но он слабый человек. У него нет воли, нет характера. К тому же супруга его ни перед чем не остановится. Почему так произошло? Да, наверное, потому что никто никогда не любил меня так, как он. Без размышлений, без рассудочности.
1: Счастливая.

0: Павловна не отвечаете на мои письма, а я все-таки вам надоедаю. Я не совсем здоров. Непрерывный кашель. Очевидно, здоровье я прозевал точно так же, как и вас.
1: Я поздравляю вас с Новым годом. И желаю вам, чтобы все ваши поклонницы, в том числе и я, побольше вам надоедали своим поклонением. Ваши фотографии расставлены у меня всюду, и я обращаюсь к ним с некоторыми теплыми словами, которые еще не успела забыть. Меня все забыли. Даже последний мой поклонник Потапенко коварно бросил меня и бежал в Россию. Впрочем, такова, верно, судьба. Кто теперь занимает мое место на вашем диване? От вашей лики не осталось и следа. Скоро у меня будет чехотка, так говорят все, кто меня видит. А после смерти я завещаю вам свой дневник. Из него вы можете позаимствовать много. Для юмористического рассказа.
2: Я не знаю, может быть, это свойство моей природы человеческой. Неугасающая надежда. Потому что как-то так получается, в общем, если посмотреть. Я наделяю этим свойством почти всех своих женщин, которых я играю. В «Старике» девица Марина. Машина, в общем, задавленная стариком машина, когда она попадает в общество добрых людей, которые просто и прекрасно живут. Она говорит, все у них есть, коровы, лошади да полустокур. Она это видит, у нее открываются глаза, она надеется на то, что жизнь, может быть солнце, может быть ветер, может быть любовь, и может родиться еще ребенок. Вообще с этой ролью очень смешные вещи происходили. Это совсем не моя, по тому, как она написана, по-моему, это ничего общего ко мне работа не должна была иметь. Потому что написана женщина, во-первых, крупная, очень сильная, человек, который действительно задушил ребенка, стяжательница по природе своей, человек, для которого света не существует. Я почему-то подумала, что я сама в это не поверю, и люди в это не поверят, если я не поверю в то, что я могла убить ребенка. И поэтому, поскольку текст позволял это, потому что текст такой, он задохся. Морозы стояли в ту зиму, он задохся, сказали, придушила. Вот от этого текста я и пошла. Я решила, что у нее действительно умер ребенок, и всю жизнь, несмотря на то, что именно потому, что ее осудили, именно потому, что она прошла через все круги ада, у нее одна мысль, одна мечта — вернуться к этому крестику. Я внутренне, что бы ни происходило, я все время вижу эту могилку брошенную. И вот тоже больше около 200 спектаклей. Я реву, и мне так горько, и так... Ну, в общем, не знаю, но это для меня очень важно, в общем. До смешного важно. Это Марина с ее надеждами, с ее горем и с ее проснувшейся, бунтующей душой в конце спектакля. Бунтующей против неправды, лжи, в общем, всего, что я ненавижу в жизни, я ненавижу. Я лично, я.
3: Слушайте сцену из спектакля по пьесе Максима Горького «Старик».
4: Садитесь.
1: Ничего.
4: Садитесь, я прошу вас. Послушайте, ваш покровитель...
1: Братец, старец.
4: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
1: Знаю, как же.
4: Вы тоже этого хотите?
1: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
4: Вам не жалко его?
1: Родных не жалеет не то, что.
4: Да, но ведь вы женщина.
1: Девица я. А что?
4: Вы молодая, вам долго жить еще.
1: Это как Бог даст.
4: Ой, Господи, не умею, не могу.
1: Ой, платьишко-то на вас какое. И сапожки.
4: Послушайте, Уговорите его, старика, не делать зла человеку.
5: Несговорчив он.
4: Ну, какая вам польза губить чужую жизнь? Ну, разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
5: Судим. А как же? Меня судили.
4: За что?
5: За ребеночка. Я в коровнике родила, а морозы стояли в ту зиму. Он задохся. Сказали, придушила. Осудили. Вы говорите скорее, чего нужно, а то старец-то не любит, когда я надолго отхожу.
4: Я все вам сказала. Я прошу у вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам за это денег сколько хотите.
5: Мне?
4: Да-да. Вам.
5: Отнимет он.
4: Уйдите от него.
5: Догонит он упрямый. Нет, ежели вы мне денег хотите дать, так тут по-другому что-нибудь нужно делать.
4: Вы женщина.
5: Девица я.
4: Будьте же доброй. Ой, помогите барыня, человеку.
5: Дорого нам доброта-то обходится. Была я разок добра 9 лет, кляну себя за это, дуру.
4: Мы все несчастны.
5: Нет, не все. Ну где же все? Нет. Ежели секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите. Ваша... А кормить можно.
4: Кого?
5: Всякого. А я ушла. Из денег, видно, далеко можно уйти. Он пожил на свой пай, старец.
4: Он плохо с вами обращается.
5: Ну, разно.
4: Вы ему чужая.
5: Собака, я ему пристал по дороге. Собака идет. Надо ласкать, не надо бьют. В своей-то воле все звери, только по нужде добрые. Хозяин-то любезный ваш.
4: Он хороший человек.
5: Все хороши, когда просят. Надо мне идти, однако.
4: Вы мне поможете? Да?
5: Видно, надо помочь.
4: Я знала, что у вас доброе сердце.
5: Баба и сердце бабье. Надо мне идти со старушкой вашей потолковать.
4: Нет, нет, вы осторожнее с ней. А она не совсем в своем уме.
5: В старости-то все так. Она, однако, хорошая старушка. Барыня, что я вас попрошу?
4: Да-да, пожалуйста.
5: Нет ли у вас платьишка, обносочка какого? И сапожки. Платьишко-то особенно хорошо, как на вас. Очень уж ловконькое.
4: Но ведь вы только... А? Хорошо, я дам тебе платье. И не одно... И сапожки тоже.
5: Господи, а я так уж благодарна вам буду. Так благодарна. Так благодарна.
2: Мне очень важна попытка контакта с тем, кто сидит там. Я очень чувствую, мне кажется, зал. Я всегда знаю, они на моей стороне или нет. Я не знаю, как это я понимаю. Вот если сидит кто-то знакомый, даже моя любимая мамуля сидит, может сидеть во втором ряду партера. Я ее не увижу, я не услышу, я даже на поклоне ее правда не увижу. Но весь зрительный зал я ощущаю как-то удивительно, такое впечатление, что у меня полный контакт. Я понимаю, когда этого контакта нет. Я очень страдаю от этого, когда он не возникает. Но когда он возникает, этот контакт, когда я понимаю, что вот, мы сговорились, вот они уже идут за мной, им важно, что со мной происходит. Это физическое ощущение прилива сил на сцене, вы знаете? Физическое ощущение такого... Вот я помню такое ощущение, когда я однажды сошла на Иверскую в гору в Афоне. И вот огромная высота, белые стены разрушенного храма, море огромное, небо огромное. И вот такое ощущение, что... Этому слов не найти. Вот ощущение ни полета, и ни воздуха, и ни самой себя, а нечто... Что неопределимо, но какое-то огромное, огромное. Если за весь спектакль 3, 2 раза, 1 раз я поняла, что все, что я хотела, все, что мне сегодня на этом спектакле дорого, и все, что я хотела бы им сказать людям, которые сидят там, и они это услышали, а я это пойму, если они услышали. Где-то глубоко в подсознании, наверное, откликается и отмечается. Я потом... По окончании спектакля помню этот момент. И именно это, в общем, делает жизнь осмысленной. Понимаете, жизнь, она сама по себе не существует. Жизнь – это все время как преддверие к выходу на сцену. Я даже не знаю, что определяет жизнь моя, определяет мои героинь. Или часто героини определяют мою жизнь. Мне иногда кажется, что многого в жизни моей не произошло, если бы именно в этот момент я не встречалась с Чеховой, как Лика Мизинова. Может быть, жизнь как-то иначе сложилась. Что-то изменилось бы, понимаете? Я действительно не знаю. Но этот контакт, он все время существует. Может быть, это от того, что меня не научили, поскольку меня никто не учил, а учусь я до бесконечности. И, наверное, до пенсии буду учиться. Когда придет уверенность, можно уходить со сцены, по-моему. Когда придет уверенность и покой. Я очень боюсь этого. Я очень боюсь за роли, в которых у меня будет уверенность. Боюсь. Потому что значит кончилось. Значит все. Потому что только когда не знаешь, только когда еще что-то пытаешься, только когда тебя это заботит, тогда ты приносишь сегодняшнее чувство, кровь свою, силы, головную боль, бессонницу, всякую прочую трудность жизненную. Мне кажется, что это очень важно. Именно это. Не успокоиться, ни за что не успокоиться. Почти после каждого спектакля ощущение заброшенности, ощущение того, что не произошло. Потому что что-то не произошло, уже горе, уже... И вообще огорчение. Это, по-моему, так, такой большой и постоянный, к сожалению, спутник нашей профессии. Хотя, наверное, без этих огорчений, мягко говоря, огорчений, в общем, без горя, без потерь, без утрат, без не случившегося, ничего бы и не случалось, потому что именно это и подвигает на какой-то... Это, наверное, не подвиг, но это служение или попытка служения. Я имею в виду не свою личную работу, а вообще наш труд, наш актерский. Каждый день... И что-то не получается. И бывает болото. Вот для меня я это называю болотом. В каждой роли. Кажется, сначала все получилось. Кажется, вот понимаешь. И вдруг болото. Связи все потеряны. И внутри пьесы, внутри образа. И в жизни все летит. Все комом. Все наперекосяк. И уже какая тут алгебра у сына. Какие тут мои... Домашние хлопоты и обязанности, все летит, все кувырком, все сосредотачивается на этом не получившемся, и кусок жизни просто вылетает. И вот если из этого болота выбираешься, наконец, то радость, которую потом испытываешь, в общем, искупает, конечно, и подёнщину нашу, и необходимость заниматься просто совсем черновой работой. Но все равно это важно. Важно, чтобы она была, потому что иначе жизнь бессмысленна. Просто, просто бессмысленна. Хотя и сын прекрасный, муж прекрасный, дом свой я люблю. И большая радость у меня. Книги, и в театры я люблю ходить, и летний сад я люблю, и дождь ленинградский я люблю. И все это мне прекрасно и радостно. И тем не менее, вот без этих огорчений, почти каждодневных, жизни бы не было. Просто не было бы жизни, я думаю. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то осталось. Чтобы от каждого спектакля хоть один человек, уходя что-нибудь, какую-то память уносил о тебе. Ну, пусть на минут на 15, но чтобы уносил. Хотелось бы оставить какой-то... Маленький след в человеческой душе.

Мне партия моя дала глаза и память. Как у ребенка был моих познаний груз. Я знал, что кровь красна, что сердцем я француз. Я знал, что мрак ночной мог взор мой затуманить. Мне партия дала глаза и память. Мне партия моя дух подвига вернула. Я вижу Жанну д'Арк, трубит Роланд в свой рог. Воскресший героизм Веркор увидеть смог. И стук мечей опять слова наполнил гулом. Мне партия моя дух эпопей вернула. Мне партия моя блеск Франции открыла. Спасибо, партия, спасибо за урок. И в песню с той поры все чувства я облёк. Гнев, радость и печаль, и верность до могилы. Мне партия моя блеск Франции открыла.

0: В самом центре Парижа, где сплелись, образуя пестрый узор, Рю де ла Пе, улица всемирно знаменитых ювелиров и портных, законодателей мод, шумная, парадная авеню д'Опера и веселый, обсаженный тенистыми каштанами, бульвар Капуцинов, где с утра до вечера теснятся потоки автомобилей, фланируют дамы в экстравагантных туалетах, здесь, в самом пекле этого беспокойного и шумного города, сохранилась каким-то чудом средневековая, узенькая, в два размаха рук, тихая улочка, словно сошедшая с листа старинной гравюры, Рю де ла Сурдьер. Сюда редко въезжают автомобили, здесь нет ни реклам, ни витрин, и потому, сворачивая шумную авеню д'Опера за угол аптеки, вы словно попадаете в иной мир, иную эпоху. Вот-вот раздастся топот кованых сапог, из соседнего двора выйдут мушкетеры. Здесь, на этой тихой улочке, в доме номер 18, живет один из беспокойнейших людей 20-го столетия, человек удивительной судьбы, писатель-коммунист, большой друг нашей страны Луи Арагон.
1: Путь Арагона к социалистическому искусству отнюдь не был простым. Ему пришлось преодолеть многие сомнения и колебания, прежде чем сбросил с себя теплый плащ предрассудков.
2: 20 лет было мне. Самым главным считал я, чтоб разум ничего не учил, а спешил разучиться всему. И мой дух, мое сердце на все отвечали отказом, словно дверь отворяя в горячую адскую тьму. Мы в те трудные дни Дон Кихотами новыми были, направляя свой гнев против гипсовых нимф и богинь. Пусть нас было немного, но мы голоса свои слили, добродетель найдя в поношении прежних святынь. Мастеров красноречия виною всех зол мы считали и с туманом сражались колючим оружием фраз. Как в нелепейшей басне мы жили, вне всякой морали, к одному лишь стремясь, чтоб освистывать начали нас. Не хочу, чтобы слишком вы строго сегодня судили этих пылких детей, что так рано упали с высот. Ведь иные в разгаре весны свое сердце разбили, и у многих в те годы в глазах отражался восход. Мне о детстве моем не нужна ваша жалость и вздохи. За мои оскорбления не нужно прощения мне. Долгий труд этих лет приобщил меня к новой эпохе. Выпив черный настой, я оставил осадок на дне.
1: Пройдут годы, и Арагон скажет.
2: Поэзия – это не островок спасения посреди исторических бурь, она часть общей борьбы. Истинная поэзия – это поэзия добра, и она восторжествует вместе со всеми людьми на земном шаре над индивидуализмом, над этим чудовищем морального дезертирства. Она восторжествует над мраком и социальным гнетом. Истинная поэзия – это поэзия реального мира, ибо только в действительности она может почерпнуть те качества, которые преобразят ее. Истинная поэзия – это поэзия реальной жизни, в ее движении к счастью, которое мы называем коммунизмом. Истинная поэзия – это свет человеческой души, который мы не позволим погасить.
1: Эти слова произнесены уже Арагоном-коммунистом. В своей жизни, скажет поэт корреспонденту газеты «Экспресс» в 1958 году, я принадлежал к единственной политической партии. И я не мыслю, что это когда-нибудь может измениться. С января 1927 года. Теперь, по прошествии 50 лет, он мог бы повторить то же самое. Это был шаг, определивший всю дальнейшую жизнь Арагона, и творческую, и человеческую.
2: Когда я был ребенком, мне казалось, что есть слова, которые принадлежат только поэзии, легенде или античной истории. Герой, мученик, атлет. Мне и в голову не приходило, что я могу встретить на улице господина в пиджаке, который оказался бы героем или, скажем, атлетом. Слова эти представлялись мне чрезмерными, беспредметными, некой гиперболой. И вот позже, я хорошо это помню, слово «коммунист» стало мне казаться такой же неприменимой к жизни гиперболой. Я убежден, что такая наивность была свойственна не мне одному. Я помню пройденный мною путь. Уверяю вас, я долго считал главными чертами коммунизма то, что не имеет к нему никакого отношения. И защищая коммунистов от нападок, отстаивал позиции, на которых они не стояли. Коммунистом никто не рождается. Коммунистами становятся не коммунисты. Хоть это и азбучная истина, не нужно об этом забывать. Человек-коммунист, рабочий, крестьянин, интеллигент – это человек, который увидел однажды мир так ясно, что уже не может забыть этой обретенной ясности, и она навсегда стала ему дороже всего, дороже кровных интересов и даже собственной жизни. Человек-коммунист – тот, кто не требует ничего для себя, но хочет всего для человечества. Да, у него тысячи желаний. Он жаждет счастья, здоровья, безопасности, но не для себя только, а для всех. И готов заплатить за это собственным здоровьем, собственным счастьем, собственной безопасностью и самой жизнью своей.

0: 30-е годы Арагон задумывает и постепенно осуществляет грандиозный труд в традициях реалистической эпопеи Бальзака и Золя, серию романов под общим названием «Реальный мир». В 1934 году выходит первый роман цикла «Базельские колокола», затем «Богатые кварталы», «Пассажиры империала», «Арельен». На примере многих судеб в реальном мире Арагон последовательно развенчал героя-индивидуалистов десятилетия, приведшие к войне 1914 года. Однако положительный идеал еще не найден. Романы не выходят за пределы критического реализма.
1: Своего положительного героя Арагон обретет позже. Этот образ он увидит в реальной жизни среди французского народа в один из самых героических периодов его борьбы – борьбы с фашизмом. Речь идет о писательском подвиге Арагона, о многотомной национальной эпопее «Коммунисты».
0: Описываемый Луи Арагоном период – это трагическая страница из истории Франции, жизни ее народа, преданного буржуазным правительствам. Это период с февраля 1939 года по июнь 1940-го. Читатель последовательно, день за днем, может проследить, как началась Вторая мировая война, как складывалась тактика странной войны во Франции, полнейшая тишина на германском фронте, а в тылу активное наступление реакции, облавы, аресты, как была запрещена коммунистическая партия Франции, единственная партия, последовательно борющаяся с фашистской агрессией. И все это на судьбах людей, множестве судеб, представителей самых различных убеждений, профессий и положений, от министров и до домохозяек. Вот перед нами те, кто предал Францию. Финансисты, банкиры, дельцы. Буржуа утратили даже те немногие привлекательные черты, которые связывали их в былые времена с прогрессивным развитием страны. Их цинизм не знает стыдливости. У них одна цель – накопление.

0: Нестерпимый зной заливал Елисейские поля в час утреннего аперитива. Терраса кафе «Бюри», переполненная публикой, пестрела зонтами в белую и голубую полоску, водруженными над столиками. Мужчины вытирали вспотевшие лбы, большинство скинуло пиджаки. Их было пятеро. Четверо мужчин и одна женщина в платье из набивного шелка с крупным узором.
1: Что происходит? Это нетрудно понять.
0: Лурмель. Киноделец, высокий, элегантный, с сидеющими висками, одет в светлый фланелевый костюм.
1: Это совсем нетрудно понять. Я лично верю только в кошелек. Деньги не обманут. Тот, кто платит, знает, почему он платит. Денежный документ – вот маяк истории. Я отдам всего Мишле за банковскую книгу.
2: Если начнется война... Мой сценарий все-таки будут снимать?
0: Роже Брель, киносценарист.
2: Вот что меня интересует. Как-то глупо. Стараешься, работаешь, все идет хорошо, и вдруг...
3: Ну, это еще вопрос. Вспомните Мюнхен.
0: Полен Лекер, бывший велогонщик, теперь актер. Женщина от него без ума.
3: В самом деле, нас мобилизовали. Мы проторчали месяц на линии Мажино. Когда я там пел, в дотах под землей солдатики хныкали, в покойники себя записывали. Знаете, это еще вопрос.
2: Ну, будут снимать или нет? Вот что я хочу знать.
1: Мы получили приказ произвести расчет со всеми актерами за «Парижское обозрение». Роздали уйму денег, подписали контракты на новую съемку.
4: Если будет война, я буду играть сестер милосердия.
0: Рита Ландор, киноактриса. Должно быть, настоящая блондинка. Духи Шанель номер 5.
4: Я буду сестрой милосердия и буду ухаживать за Поленом. А он пусть лежит в красивой белоснежной кровати, а над ним температурный листок. Напишешь для меня сценарий, Роже?
3: Мне играть раненых? Нет, это не мой жанр. Потом я лейтенант, пихтура. Надену портупею, прощай, моя крошка.
1: Да никакой войны не будет, я вам говорю. Люди, которые собираются воевать, не будут швырять марки направо и налево. Так, за здорово живешь. Правда, они платят французскими деньгами.
2: Французскими деньгами? Это как это?
1: Ты просто глуп, Роже. Ты отлично знаешь, что снимаются фильмы в Германии, а платят вам всем из вырученного проката во Франции. Всем! И сценаристу, и актерам, и режиссеру платит прокат.
2: Ну,
1: таким образом, золото остается при них.
2: Угу. Ну, это не глупо придумано. Тут уж никто не скажет, что мы получаем немецкие деньги. Платит французская публика.
1: Правильно.
2: Да, при такой системе у них руки развязаны. Ну,
1: конечно, так они могут оплачивать не только расходы по постановке, но и кучу своих долгов. Посмотрите, например, как они щедро заплатили нынче утром Жюси Парту. Там пишет опытный кинокритик. Стоит заплатить ему за страничку-другую, а купится.
5: Верно, верно. Вы знаете, что у меня к этому журнальчику душа не лежит.
0: Весь Мюллер, банкир. Уродливо огромен, очень богат. Рита зовет его Джонни.
5: Не лежит к нему душа. А вот кинокритику я читаю у них охотно.
4: Да? Однако там не очень-то любезно обошлись со мной. Ты помнишь, Джонни?
2: Однако, если война все-таки грянет, то... Наш дорогой господин Люрмель, конечно, снова станет гусаром.
1: Вас, я вижу, забавляет перспектива войны. Вы не знаете, что это такое. А я еще от той не отдышался.
3: Оставьте, никому не нужна эта война.
4: Кроме коммунистов.
2: Ах, коммунистов. Что ты в этом понимаешь? У тебя есть знакомые коммунисты, что ли?
4: Нет. А у тебя?
2: Меня? Ну, я, например, встречался с военным кутюрье. И с одним очень толковым парнем из Гуманите. Он не хочет войны.
3: Говорят, если будет война, Лебрен назначит Жераду на место Деладье.
4: Ой, ой, чудесно. Он ведь пишет драмы.
1: Что до меня, то я пацифист. Война. Для войны надо, чтобы обе стороны хотели воевать. Когда войны не хотят, ее не бывает. Ну как Гитлер сможет воевать против Франции, если она не захочет? Ну, предположим, что он даже объявит нам войну. Ну и что же? Наше дело не сопротивляться. В каком положении он очутится перед своим народом, если мы откажемся воевать?
2: Да, но если не сопротивляться, он придет в Париж.
1: Ну и прекрасно. Он придет в Париж, а мы ему скажем, вот вы и в Париже. Не угодно ли прокатиться в Перпиньян или Брест? Ну, что он станет делать, если не с кем будет драться?
5: Глупости вы говорите.
1: Это я говорю глупости.
5: Да, вы. Вы говорите глупости, глупее не придумаешь. Война будет или не будет, скоро мы это узнаем. Но вы говорите глупости насчет денежных расчетов, Дурбель. И также глупо то, что вы говорите сейчас. Для войны вовсе не обязательно, чтобы обе стороны хотели ее. Между прочим, как и в любви, не правда ли, Рита? Нет, нет, нет. На основании ваших расчетов с агентством по прокату фильмов еще нельзя заключить, решится или не решится рейхсканцлер Гитлер на этот исторический шаг. Впрочем, во всех ваших глупостях, Люрмель, есть крупица истины, только одна крупица. Кто умеет читать по-настоящему биржевые курсы, тот может чуть-чуть раньше других знать, будет ли война или нет. Ну, вот как ученый, глядя на сейсмограф, знает, есть ли или будет ли землетрясение. Биржевые курсы, видите ли... Ага, минутку. Эй, мальчик, биржевую газету.
1: Ну вот и читай свою газету, бегемот. Лучше, чем философствовать. Да там, кажется, неважные вести.
4: Джонни, ты повезешь меня сегодня к портному?
5: Едва ли, дорогая, едва ли.
4: Ну почему? Ты же обещал. Ты лучше меня знаешь, что мне идет.
5: Мне нужно срочно вернуться домой в Maison Lafitte.
4: Как? И мы не будем обедать в городе?
5: Я жду телеграмму, очень важную телеграмму.
4: Ну, пусть ее прочтут по телефону.
5: Телеграммы такого рода не передаются по телефону.
4: Джонни, если ты заберешь машину, не пешком же мне идти в этих туфлях, вся нога наружу. К вечеру опять придется делать педикюр. Джонни. Джонни, куда же ты? Джонни!
5: Ну, погоди, погоди.
4: Джонни! Что с ним? Что с ним такое?
1: Это мы сейчас узнаем, сейчас. Передайте-ка газету.
2: Что там?
1: Так я и знал. Крах на Амстердамской бирже. Банк Вайсмюллера лопнул.
4: Что же мне делать? Взять такси и ехать в Maison Lafitte?
3: Какое это имеет значение? Разве вы не понимаете, что происходит? Ведь все финансовые расчеты между Германией и лондонским Сити производились через банк Вайсмюллера.
2: Ну и что?
3: А то, что это война.
4: Ему, наверное, лучше побыть одному?
1: Ну что ж, ваша мечта исполняется. Будете играть сестер милосердия.

0: Но есть другая Франция, говорит Арагон. Это народ, партия, коммунисты, простые люди, в руках которых будущее Франции. Руководители и простые члены коммунистической партии, партии расстрелянных, в суровые дни преследований и репрессий являются примером мужества и героизма. И именно эти люди возьмут на себя впоследствии тяжелое бремя войны. Каким разительным контрастом к только что прозвучавшей сцене звучит другая – заседание партийной ячейки, развертывающейся почти одновременно с первой.
1: Уже 9, надо начинать. Остальных ждать не имеет смысла. А где Бриян?
2: В постели. В субботу его избили бандиты, кажется, из шайки Дрио. Они на товарища Блана напали.
1: Как это случилось, мадам Блан?
3: В воскресенье муж раздавал листовки с заголовком «Юманите». А газета ведь больше не выходит. Он обычно продавал газету рано утром, сразу после ночного дежурства. Ну и возвращался домой к 9. Я уж к этому времени заканчивала уборку лестницы и выходила на смену. А ведь чем позже, тем труднее. Те, кто охотно покупает «Юманите», встают рано. Ну, а часам к 10 тебя уж чуть не в штыки встречают. Я очень волновалась. Уже 10:30, а его вовсе нет. И раздавать мне было нечего. Но вот он вернулся только к вечеру. Ему всю губу рассекли.
4: Сволочи.
3: А что нам, газетчикам, теперь делать? Юма никогда больше выходить не будет?
1: Ну, почему же никогда? Теперь, товарищ, ваш опыт как раз пригодится, особенно ваш, женщины.
2: Значит, действительно война?
1: Похоже на то. Недаром они всю эту комедию разыгрывают, устроили эту самую чертову темень. Реквизируют грузовики, лошадей через Париж провели. Назначены дежурные по кварталам. Значит, еще одна полиция нам на шею.
2: Мужа Мирей уже взяли в армию. Значит, возьмут Валье, Лемерля, Пьеля... Тебя, Либек?
1: Я не военно обязанный.
2: Ну, это легче. Значит, кто остается? Ты, мы с мадам Блан,
3: да-да.
2: Мирей.
1: Тут товарищ Валье просит разрешения привести сюда жену.
5: Да.
1: Она ждет в прихожей.
5: Да, она, видите ли, не в партии, но так как я уезжаю.
1: Ну, веди сюда свою жену, раз
3: конечно.
1: Никто не возражает.
3: Никто не возражает, напротив, мы будем.
5: Вот моя жена. Зовут ее Мишлиной.
6: Здравствуйте, господа. Ой, нужно говорить товарищу.
0: Когда я говорю, что коммунисты – роман 20 века, писал Арагон, это означает, что примененный в нем метод работы, стиль, тот, который я отстаиваю на протяжении 20 лет, стиль социалистического реализма. Роман должен быть средством для того, чтобы переделать мир, который описываешь. А ничего нельзя переделать без энтузиазма. Обыкновенной констатации, какой бы точной она ни была, недостаточно для созидания. Для этого нужно сочетать великие идеи с чувствами. Сотни людей в этом романе для меня не манекены, а существа из плоти и крови. Любовь занимает здесь главное место. Любовь мужчины к женщине, любовь матери к своим детям, любовь гражданина к своей родине. Это чувство для Арагона – высокий нравственный критерий, мерило человеческих поступков и решений. В этом чувстве, которое так много значит для Арагона, проявляется весь человек, вся его духовная сущность. Вот почему, рисуя высшее общество предвоенной Франции, Арагон не дает нам ни одного примера настоящего чувства. Но в народе это чувство бережно сохраняется. На примере многих судеб рассказывает писатель об этом неумирающем чувстве любви, для многих любви с окровавленными ногами, прошедшей сквозь все страдания и муки. И самое главное, Арагон показывает, насколько очеловеченней и выше это чувство, если оно связывает людей, духовно близких друг к другу. Как сказал об этом сотоварищ по перу Антуан де Сент-Экзюпери, любить – это не значит смотреть в глаза друг другу, а вместе в одном направлении. Вот один из примеров.
6: Мишель! Господи! Мишель!
7: Агнет!
6: Ну почему ты не предупредил, а? Я бы встретила тебя на вокзале.
7: А я не хотел, чтобы меня видели. Мне надо поговорить с тобой, Агнет. А ты за полтора месяца ничуть не постарела. Маленький мой анион.
6: О, если ты завлек меня в морскую глушь, чтобы говорить пошлости...
7: Ну, это просто ораторский прием. Ну что ж, милостивая государыня и дорогой друг, приступим прямо к делу. Нам надо утрясти наши отношения. Случай, о котором мы столько раз говорили, представляется сам собой. Если ты хочешь, мы можем расстаться.
6: Очень удачный случай.
7: Ну, лучше не придумаешь. Мы ведь давно готовы к этому, Анет, да? Если бы не дети, все бы уже кончилось давно. В самом деле, разве это называется жить вместе? У меня партийная работа, которая отнимает все время.
6: Да, Мишель. Ой, в жизни не видела человека, который может столько времени обходиться без еды и глотать, что попало. Вот. Так же и со сном. Ой, ты можешь спать на голом полу.
7: Правда.
6: Я преклоняюсь перед твоей суровостью, Мишель. Но...
7: Да, и я благодарен тебе, Анет, за то, что у нас не было домашних свар, что мы привыкли говорить друг другу правду. Ты самый настоящий друг, Анет. Ну вот я и говорю, что второго такого случая не представится. Все как будто сговорились помочь нам, создали соответствующую обстановку и даже практические возможности. Дело вот в чем. Партия предложила перейти мне в подполье.
6: Это большое доверие по отношению к тебе, Мишель.
7: Да, Анет.
6: Ты говоришь случай. Я не спорю. Только я хочу сказать, что преимущество не так уж и велико. Если бы это было в нормальное время, мы бы и после этого встречались не реже. И ты бы мог когда угодно увидеть детей, а теперь...
7: Ну что ж, теперь выбирать не приходится. Война. И хуже, чем война.
6: А есть какая-нибудь директива насчет меня?
7: Я не понимаю.
6: Очень просто. Я хочу знать, кто решил, чтобы мы с тобой расстались, ты или партия.
7: Какая чепуха. Это давным-давно решила ты сама.
6: Почему ты увиливаешь? Я тебя спрашиваю. Это партия решила, чтобы ты ушел в подполье один.
7: Анет.
6: Ну, ты ответишь, наконец, или нет?
7: А ты бы это сделал? Я не знаю, понимаешь ли ты, что такой шаг означает для нашего будущего.
6: Отлично понимаю.
7: Да нет, я не об опасности говорю, не о том, как придется жить ближайшие недели, месяцы. Я говорю, что будет после, если будет после.
6: После бывает всегда. Не для нас, так для других. Что ты хочешь этим сказать?
7: Ну, я хочу сказать, что если мы не воспользуемся таким случаем, ну... Таким исключительно удобным случаем. Ну, как ты думаешь, вот после, пережив вместе все, что нам предстоит пережить, захотим ли мы разойтись?
6: Ой, Мишель, я тебя не понимаю. После будет видно. Если нам все-таки захочется быть вместе, я не вижу в этом никакой драмы. Захочется разойтись, разойдемся. Канитель тянуть не будем. Мы не из таких.
7: Анет.
6: Будто тебе уж... Так трудно свыкнуться с этой мыслью.
7: Анет.
6: Пусти. Ты меня задушишь. Пусти.
7: Анет.
6: Что люди подумают? Солидные люди, родители двух больших детей, целуются Анет. На виду всего честного народа.
7: Анет.

0: Через множество препятствий проходят молодые герои Арагона. Не на обособленном райском островке, а в жестокой обстановке борьбы находят они свое счастье. Вместе с другими героями романа они строят новые человеческие отношения, они строят новый мир. В этом, несмотря на то, что роман рисует один из самых трагических периодов в истории Франции, его оптимистический пафос. Рисуя прошлое, он весь устремлен в будущее.
1: Арагон не написал, как собирался сначала, тех глав романа, которые должны были охватить годы фашистской оккупации, борьбы французского сопротивления и, наконец, победы над фашизмом. Но этот период остался жить под пером Арагона, поэта и публициста. Когда фашистские войска захватывают Францию, Луи Арагон уходит в подполье. Он становится певцом героических борцов сопротивления. Его стихи и материалы, не всегда подписанные, зачастую под псевдонимом, отпечатанные на машинке или просто переписанные от руки, расходились по Франции и за ее пределами. Арагон вырос в истинно народного трибуна. «Ничем на свете я так не горжусь», – писал он позднее об одном из самых потрясающих документов того времени, названном им «Свидетель мучеников».
0: Это было в самом начале 1942 года. Арагон и его жена Эльза Триоле жили тогда в Ницце, в глубоком подполье. Уже год они не имели вестей от Жана. Три раза приезжал в Ниццу Андре, Жорж Дюдак. Они знали его по Парижу. В этот день Арагон долго простоял в нескончаемой очереди на рынке Буффа. Невозможно было достать ничего

звать его имя. Это был Жак Дюкло. В записке было несколько слов. «Сделай из этого памятник». И Арагон написал: –

февраль 1942 года. Я обращаюсь ко всем французам, у кого в груди сердце, а не камень, каковы бы ни были их верования, их убеждения. Быть может, вы не решитесь поверить мне, потому что я не поставлю своей подписи. Клянусь, ничего на свете не желал бы я так, как чести подписать эти строки. Те, кто умирает за дело Франции на нашей земле, умирают безымянными. И я разделяю славную безвестность павших. Если я возвышаю свой слабый голос, то лишь потому, что иные из мертвых потребовали этого от меня. От их лица я обращаюсь к вам. Они сражены немецкими пулями. Они умерли за Францию.

Факты ясны, и никто их не отрицает. 22 октября 1941 года немцы расстреляли возле концлагеря Шатобриана 27 человек за то, что произошло несколькими днями раньше, и о чем казненные заведомо ничего не знали, за действия людей, с которыми они даже не были знакомы. И однако их передали в руки оккупантов для расстрела. И Министерство внутренних дел, правительство, называющего себя французским, само составило список осужденных. Скажут, это были коммунисты. Неужели не понимают те, кто хочет отделаться этой отговоркой, что она не оправдывает преступления немцев, но возвеличивает коммунистов? Эти люди шли в тюрьму за свои идеи, защищая свои убеждения. Они жертвовали свободой. Их послали на смерть. 27 человек заперты в бараке номер 6. В лагере ждут. В 2:20 священник выходит из 6-го барака. Всякая надежда исчезла. На дороге показываются немецкие грузовики. Тогда в 6-м бараке раздается пение. Поют Марсельезу. Нет, не Цезаря приветствуют идущие на смерть, но Францию. Они приветствуют грядущие страны, за которую умирают. Потом зазвучал интернационал, и, наконец, один голос, юный, чистый, запел молодую гвардию. Это был, конечно, 17-летний Моке, любимец заложников. Ревут моторы, грузовики отъезжают, и снова раздается Марсельеза. Она неудержимо перекидывается с грузовиков на лагерь, охватывает его весь барак за бараком. 400 голосов сливаются в один хор. Осталось допеть 2 куплета, и еще 2 звучит припев Марсельезы. 27 обреченных пожелали встретить смерть с открытыми глазами и несвязанными руками. Эти люди, умирая, изумили своих палачей. Они пели до последнего мгновения. Они кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует СССР! Да здравствует коммунистическая партия!» Доктор Тенин сказал немецкому офицеру, командовавшему взводом: «Сейчас вы увидите, как умирает французский офицер». И металлист Тембо с той решимостью, что была ему свойственна всю жизнь, избрал для своего последнего слова необычный призыв, который, должно быть, врезался в память и сердце людей, стрелявших в него. Он крикнул: «Да здравствует коммунистическая партия Германии!»

На другой день к песчаному карьеру началось паломничество окрестных жителей. В следующее воскресенье более 5000 человек прошли через карьер и возложили цветы на место казни.

0: Этот документ, этот реквием вскоре облетел всю Францию. До сентября 1944 года никто и не подозревал, что он исходит от Арагона. Не подозревали настолько, что с разных сторон присылали им же написанные листки для передачи дальше. Был даже такой случай. Двое молодых людей, живших тогда в Ницце, принесли под большим секретом этот текст к автору с просьбой выправить его, считая, что это хоть и хватает за сердце, но написано плохо. «Ясное дело», — сказал один, — «было бы куда лучше, если бы это написал Арагон». А другой возразил: «Наоборот, так лучше. Сразу видно, что это написал рабочий, который не мог молчать, потому что был возмущен до глубины души». Надо ли говорить, какой радостью для писателя были эти слова? Надо сказать, что даже в эти годы из-под пера Арагона не вышло ни одной вещи однодневки. Напротив, его окрепшему, возмужавшему таланту оказались по плечу темы высочайшего нравственного накала. Многие стихи этого большого мастера стали украшением французской национальной поэзии.
1: О месяц юности! О месяц претворений! Безбурье майское, июньская гроза! Мне не забыть вовек о розах и сирени, о тех, кто под плащом весны смежил глаза. Мне не забыть трагизм иллюзий обновленных, неистовство толпы, пчелиный гул дорог, игру любви, цветы на танковых колоннах под солнцем Бельгии, идущих на восток. Безвременный триумф пред катастрофой страшной, кармин целующих нас губ, прообраз ран и тех, кто шел на смерть, поднявшись в рост из башни, кому сирень бросал народ, от счастья пьян. Не знаю почему, но память на удачу вихрь образов всегда ведет к одной мечте. Сен-Март, наш генерал, опушка леса, дача и ветки черные в зловещей темноте. Там затаился враг, там молча бродят тени. Узнали мы вчера, Париж без боя взят. Мне не забыть вовек о розах и сирени, о свежей боли двух немыслимых утрат. О, фландерская сирень, чье синее кипение тонами алыми подкрашивала смерть! О, нежность роз Анжу, букетов отступления, пурпурных, как огнем пылающая твердь.
2: И тот, кто верил в небо, и тот, который в него не верил, любили прекрасную даму, и вот они за железной дверью. На приступ шагали бесстрашно вперед, одной надеждой горели. И тот, кто верил в небо, и тот, который в него не верил. Когда поля наши град сечет, для споров закрыты двери, и только безумец их примет в расчет, об общих забыв потерях. И тот, кто верил в небо, и тот, который в него не верил, на землю родную свою упадет, отдав ей всю кровь из артерий. Так жизнь отдают, чтоб в грядущий год виноградники наши зрели, и тот, кто верил в небо, и тот, который в него не верил. Пусть роза цветет, резеда цветет, пусть расскажут виолончели о тех, кто в годы великих невзгод одной любовью горели.
1: Говорит Москва. Франция слушает. Льнет август к чаще леса, и ваша песнь звучит на собственный наш лад. У вашей нежности такая ж стать и склад. Франция слушает. О том же говорят напевы наших душ и наша Марсельеза. Франция слушает, и горе невесомей. Тебя окликнули, ты больше не одна. Ты по-крестьянски молчалива и скрытна. Надежду затаив, кому она видна? Она как партизан, укрывшийся в соломе. Вновь солнце дней в Альме окрашивает даль. Забыли, видно, мы в ночь кораблекрушения, как по-французски называется свержение. Но в мужестве друзей магнита притяжения, грядущая зима отточит нашу сталь.
0: С того момента, когда Арагон осознал себя коммунистом, Советский Союз – его духовная родина. Впервые он побывал у нас осенью 1930 года. «Я вернулся из Советского Союза другим человеком», – писал поэт по возвращении. «Отныне я навсегда связан с повседневной борьбой новых титанов мира». После первых посещений советской страны Арагон написал поэму «Красный фронт» и цикл стихов «Ура, Урал», в которых воплотилось его новое оптимистическое мироощущение. Огромное влияние имел на его творчество Максим Горький. Ему посвящена большая статья Арагона «Свет Горького». Встречей, перевернувшей его жизнь, называет поэт свое знакомство с Маяковским. Страстный агитатор и пропагандист, Арагон на протяжении всей своей жизни постоянно обращается к опыту социалистического строительства в Советском Союзе, посвящая ему стихи, статьи, выступления. В 1964 году один находчивый издатель предложил французским литераторам написать историю двух великих стран – Соединенных Штатов Америки либералу Мороа, Советского Союза – коммунисту Арагону. Вот комментарии к первым трем томам французского писателя и публициста Андре Вюрмсера.
2: Не без основания история СССР занимает два тома, а история США умещается в одном. В течение полувека Соединенные Штаты Америки не развивались качественно. Разве изменились они, начиная с 1914 года? «Основные черты остались прежними», — говорит Маруа. А СССР создал себя за этот срок. И, конечно же, братская ГЭС отстоит дальше от первого ленинского плана электрификации или подвиг Гагарина от Канармии Буденного, нежели Рокфеллер 1917 года от Рокфеллера 1962. Два тома Арагона я не советовал бы читать в метро или рассеянно перелистывать перед сном. Они написаны захватывающе. Несмотря на желание сохранить строгий стиль, в нем просыпается поэт, воспевающий эпопею освоения целинных земель или переход к коммунизму. История есть история, и Арагон отлично ее изучил. Точность и ясность важны для работы историка. Движение войск во время гражданской войны описаны столь же тщательно, как и французской армии в романе «Коммунисты». Не без основания цикл романов Арагона носит название «Реальный мир». Из реального мира вышли и эти два тома. Излагая факты истории, Арагон разъясняет, что борьба не может быть гладкой, что трудности стояли и будут стоять на пути дерзнувших перевернуть тысячелетние принципы устройства мира. Но сила и чистота коммунистов в их честности, смелости, правдивости.
0: Громадная литературно-общественная работа Арагона отмечена многими премиями, в том числе Международной Ленинской премией за укрепление мира между народами. Совсем недавно наш друг Луи Арагон снова побывал в Советском Союзе. В Кремле ему был вручен Орден Дружбы Народов. В своей речи писатель сказал, что в каждый свой приезд он замечал, как менялся облик нашей Родины. Но то, что он увидел сейчас, превосходит все слова восхищения теми огромными переменами, которые произошли в нашей стране за 60 лет. Говоря о решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма в годы Второй мировой войны, Арагон говорил о благодарности французов. «Мы знаем, кому обязаны своей жизнью и свободой», — сказал писатель. «Когда в тяжелом 1942 году умирала моя мать, я, чтобы поддержать ее, сказал ей: „Мама, советская армия перешла в наступление, и скоро наша Родина будет свободной“». Говорил Арагон и о своем долге пропагандиста советской литературы за рубежом. Мы знаем, как велика его роль в этом деле. Мы знаем, как этот выдающийся писатель Франции, изучивший русский язык, несмотря на многочисленные просьбы своих сограждан о том, чтобы он больше писал, чтобы продолжил тот или иной неоконченный роман, за последние годы большую часть времени посвящает ознакомлению Франции с советской литературой. Мы благодарны ему за это. Мы благодарны человеку, сказавшему:
1: «Да будет мне дано в будущем еще больше, чем в прошлом, помочь тому, чтобы во Франции и везде в мире лучше узнали страну Советов, ее народы, любовь к которым не уместится в самом обширном сердце, полнее познали безмерные жертвы, приносимые здесь во имя будущего, помочь тому, чтобы люди моей страны не могли верить в навязываемую им ложь, как они перестают в нее верить, когда смотрят фильмы Эйзенштейна или слушают произведения Прокофьева или Шостаковича, чтобы над ложью и остриями штыков, над атомными батареями и над ракетными установками прозвучало слово и песнь советского человека в ответ на песнь, идущую от глубины Франции, будь то Аполлинер или Дебюсси, Ренуар или Эллюар».

0: На следующий день после возвращения Азиза из района было назначено заседание ученого совета. Прошедшая неделя показалась Азизу годом. Годом сплошного кошмара. Он был потрясен признанием Салтанат. И, как ни пытался оправдать ее, оправдать не мог. Он сознавал, что был невнимателен, сух, отстранен от семьи. Не интересовался, чем живет Салтанат. Есть ли у нее собственные, независимые от него склонности и устремления. Это, скорее всего, и толкнуло ее. Однако простить жену он был не в силах. За всю жизнь он не испытывал обиды горше, боли пронзительнее, ревности страшнее. Его извела, истерзала ревность, догадки о том, кто же он, тот, кого Салтанат так и не назвала. Хотя, думал он, какая разница, кто он. Ужасно то, какой оказалась она, Салтанат. Когда Азиз был на уборке в районе, и теперь, когда он шел по улицам города, ему каждую минуту мерещилось, что все глазеют на него, глазеют с жалостью, с насмешкой. Всем все известно, и все потешаются над ним. Ему хотелось бросить все, и скандальную свою научную работу, и диссертацию, которую он сможет защитить лишь когда рак свистнет, и людей, притворяющихся добрыми. Бросить все и бежать из этого неуютного города, где изменяют, не ценят любовь и порядочность. Податься в Кишлак, к отцу или в любое другое отдаленное место, где его никто не знает. От этого решительного крутого поворота в жизни Азиза удерживала лишь упрямство. Почему он должен убираться из института, а не они? И еще сознание, что в незнакомом Кишлаке тоже не сыщешь добренького дяденьку, который встретит тебя с распростертыми объятиями. Пожалуйста, получай место агронома. А как покажешься среди земляков? С какими глазами? И земляки гордились тем, что он, их человек, работает в важном научном учреждении. Они гордились им и говаривали: этот парень прославит наш Кишлак, он с детства был смышленным. Попробуй-ка тут объявись в родном Кишлаке на жительство. До заседания оставалось минут 10-15. Дверь в приемную директора широко распахнута. Люди подтягиваются один за другим, обмениваются негромко приветствиями, курят сигареты. Азиз присоединился к группе, где стояли его молодые коллеги. Они заулыбались ему, стали расспрашивать о его рекордах на уборке овощей. Раздался бой часов, своеобразный дуэт часов в кабинете и приемной Расула Алаярыча. И все дружно начали гасить сигареты, один за другим протискиваться в кабинет. На ученый совет были созваны все научные сотрудники института, и старшие, и младшие. Кабинет вскоре был набит людьми до отказа. Расул Алаярович и ученый-секретарь института, щуплый желтолицый человек, перебирали какие-то бумаги, тихонько обменивались репликами. Перед директором лежали приготовленные им заранее две пары очков. Мухидин Джабарович был одет, как всегда, с иголочки. Единственная вольность, которую он себе позволил, расстегнутая верхняя пуговица на рубашке и слабо повязанный галстук. Он сел не на обычное свое место в кресле у директорского стола, а на рядовом стуле, что выстроились вдоль стены. Азиз заметил, что академик нервничает, машинально поглаживает широкую свою щеку, будто старается унять зубную боль, снимает и надевает очки, совсем как Расул Алаярович, сует их в нагрудный карман и никак не может в него попасть. С его колен соскользнули на пол листки бумаги. Он хотел нагнуться, но расположившийся с ним рядом Шарахмедов, его ученик из Бухары, быстро поднял их. Мухидин Джабарович поблагодарил и начал разговаривать со своим аспирантом Баратовым, также занимавшим место рядышком с академиком. Это был уже пожилой человек, бывший агроном. На протяжении многих лет он работал на Чинасском опытном участке. О нем шла молва, как о человеке знающем. Мухидин Джабарович был многим обязан Баратову. Тот на практике, на опытном поле наблюдал за новыми модификациями сорта F, так сказать, опекал их. Азизу было известно, что диссертация Баратова уже готова к защите. Глядя на его лицо, на то, как доверительно шушукается с Баратовым академик, Азиз подумал, этот защитится скоро. Баратов почувствовал на себе взгляд Азиза, смешался и отпрянул от Джабарова. Расул Алаярович, закончив, наконец, переговариваться с ученым-секретарем, заметил, что кабинет его буквально набит людьми. Он обвел вокруг внимательным своим оком. Молодежь теснится подвое, а то и потрое на стуле. Даже в приемной кое-как притулились люди. Вдоль же длинного стола, расположенного перпендикулярно к директорскому, пустовато. Заведующие отделами, руководители лабораторий, и те устроились поодаль. Расул Алаярович укоризненно покачал головой. «Пожалуйста, друзья, есть свободные места. Зачем тесниться?» Он показал на пустые стулья. Взоры многих устремились на Мухиддина Джабаровича. Они как бы говорили, если он сидит в сторонке, то нам сам Бог велел. «Мухиддин Джабарович, прошу вас занять ваше место, а то джигиты, по вашему примеру, скромничают». Джабаров слегка помедлил, поколебался, потом нехотя перебрался на свое обычное почетное место. Вслед за ним зашумели, задвигали стульями, расположились повольготнее и остальные. Как только все разместились, Расул Алаярович спросил, «Товарищ Касымов здесь?» Азиз поднялся. Расул Алаярович увидел рядом с Азизом профессора Талмаса Азимова, а я и не знал, что он вернулся из отпуска. Может, специально, отметил он про себя и нахмурился. Товарищи, сегодня на повестку дня мы выносим один вопрос. Только один. Он умолк, наступила напряженная тишина. Это наше заседание можно считать и открытым собранием, и ученым советом, и производственным совещанием. Суть не в названии. Мы предлагаем рассмотреть очень важный вопрос. Вопрос о морально-нравственном воспитании в нашем институте. Теперь Азиз понял, почему Мухиддин Джабарович сел поначалу вместе со всеми в сторонке. Он заранее был осведомлен о повестке дня. Скорее всего, вдвоем с Расулом Алаяровичем ее изобрел. Ему было нужно продемонстрировать свою демократичность и скромность. Разговор сегодня пойдет о моральном облике ученого. Люди науки в нашей стране пользуются большим и заслуженным уважением и привилегиями. Для нас, ученых, созданы все условия. Если заслужили трудом и премии, и ордена, и грамоты, и звания, пожалуйста. К примеру, есть ли в нашем с вами коллективе, насчитывающем около 200 человек, хоть один необеспеченной квартирой? Нет. Только за эту пятилетку мы получили 23 новых квартиры. Где еще есть такие условия, товарищи? Где? А если это так, то каждый работник умственного труда – должник. Он должник нашего общества и обязан всем своему народу. Ведь он не сам по себе свалился с неба ученым. Его сделали ученым. Вот это гнездо, вот эти люди, вот эта среда. Расул Алаярович прочертил в воздухе большой полукруг. Вот этот коллектив. Кто об этом позабудет, тот матерый, прожженный эгоист. Почему я говорю об этом, товарищи? Стало совсем тихо. Все затаили дыхание. Азиз сидел, не шелохнувшись, ожидая, когда же на него падут громы и молнии. Все к лучшему. Пусть будет скандал. Мне терять нечего. Страшнее того, что я пережил за эту неделю, ничего быть не может. Печаль и скорбь моя из-за салтанат будто тупою иглой колет сердце. Я не только салтанат, но и всю жизнь свою. Все свои надежды потерял. Все рухнуло, все пропало. Чем ближе человек приближается к своей заветной цели, тем больше встает перед ним трудностей, вдруг подумал он. Неужели зрелость, достижение, успех должны оплачиваться такой дорогой ценой, непомерно дорогой. Ладно, пусть болтает. Сколько хочет, пусть болтает. Интересно, что еще эдако изречет? И все, кончено, хватит. Хватит мне молчать. Надеялся, что все будет по совести, потому и ждал, и уступал им. Вот что оно значит. Жизнь – это борьба. Вступил в борьбу, не дай себя победить. Побежден, значит, ты не прав. На этом собрании должна окончательно определиться моя судьба как ученого. Судьба – открытие. И Азиз последним усилием напряг волю, взял себя в руки, приготовился к схватке. Я одному удивляюсь, товарищи. Как может человек, ученый, дойти до такого? Пренебрегать коллективом, который сделал его человеком. Это же не благодарность. Более того, подлость. Расул Алаярович, казалось, был так возмущен, что не находил слова, которые в полной мере передали бы его возмущение. Работу, сделанную под крылом многих, усилиями многих, с их помощью, благодаря их заботе, назвать своей и только своей. Правильно, немалую ее часть выполнил ты. Ты стоял во главе. У тебя ведь этого никто и не отнимает. Однако положи перед собой тюбетейку. Сядь, подумай, посмотри-ка в корень. Без коллектива, без помощи и знаний других. Что ты есть такое? Мухиддин Джабарович поднял руку и сразу же поднялся. «Расул Алаярович, извините, что перебиваю вас». Он достал из кипы бумаг, которые держал в руках, листок. «Хочу поддержать вас одной интересной мыслью, в которой говорится, что всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение, что он обуславливается частью кооперации современников, частью использованием труда предшественников». Между тем, Мухиддин Джабарович не добавил больше ничего и сел. «Вот, вот, именно!» – подхватил Расул Алаярович. Он говорил и говорил, раздраженно, бичующе, горячо, однако не называл имен прожженных эгоистов, будто имел задачу только поучать и наставлять. Азиз ждал, когда же произнесут его имя и понесут его самого. Он совсем успокоился и приготовился к отпору. То, что Расул Алаярович все еще не решался перейти в открытую атаку, а все поучал и наставлял, придавало Азизу уверенность. Да, нелегко, невозможно даже более или менее здравомыслящему человеку взять и публично приписать ему, Азизу, все эти нелепые, вздорные обвинения. Итак, Расул Алаярович точно решил дать себе передышку и остыть от возбуждения и гнева. В нашем институте создан новый, имеющий большое значение для народного хозяйства, сорт хлопчатника. Это заслуга прежде всего почтенного и уважаемого нашего профессора, академика Мухиддина Джабаровича. Тот сидел, не поднимая глаз от бумаг, скромно и тихо, совершенно отрешенным видом, будто не о нем и не о его подвиге шла речь. А Азиз Касымов под его непосредственным руководством проводил исследовательские и опытные работы, продолжал директор. Результаты получились хорошие. Теперь вы можете подумать, хорошо, если все это так, то зачем весь этот разговор? И надо ли было обязательно выносить его на обсуждение собрания? Мы говорим, обязательно надо, надо. Я объясню, почему. Товарищ Касымов, скажите-ка нам всем, неужели такое важное? Такое солидное открытие сделали вы и только вы один. А где же коллектив, по-вашему, был? Что другие делали, по-вашему? Бездельничали? Расул Алаярович обратил гневный и остерегающий взгляд на Азиза. Теперь все повернулись в сторону Азиза и ждали, что он ответит. Мы создали для вас все условия, только работайте. И этот участок земли, который взят в колхозе, не ваш, а института, вы понимаете? В Москву вас послали, потом в Дурмень. Что еще нужно? Да об этом только мечтать можно. Азиз сдержанно пожал плечами. Расул Алаярович простер руки к сотрудникам, всем своим обликом выражая недоумение. Вот видите, он не знает. Однако, сойдя с лошади, вы не желаете слезать с седла. Вспомните изречение Сократа. «Я знаю, что еще ничего не знаю». Надо быть скромнее, братец, вы еще молоды. Тут Азиз поднял руку, попросил слова. Расул Алаярович, набычившись, уставился на него. Азиз не спеша поднялся, откашлялся. Расул Алаярович, изречение Сократа вы вспомнили кстати. Многим из нас действительно полезно это изречение постоянно помнить. Я не понимаю, Расул Алаярович, какого ответа вы от меня ждете? Месяцем раньше вы вместе с Мухиддином Джабаровичем совершенно иначе трактовали историю этой работы. Если заглянуть еще раньше, то... Расул Алаярович перебил Азиза. Мы, члены ученого совета, продумали этот вопрос. Это успех, достигнутый всем институтом. Пожалуйста, Мухиддин Джабарович, слово вам, а вы, Касымов, повремените. Лично я, между тем, к словам Расула Алаяровича полностью присоединяюсь, изрек академик Веско. Полностью присоединяюсь. Видите ли, всю работу сделал он, братец. У вас ведь нет даже ученой степени. Вы всего-навсего агроном. Если бы вы были кандидатом или доктором, тогда, наверное, всех нас съели бы, неожиданно заключил Джабаров. Я горжусь тем, что я агроном, выкрикнул Азиз с места. Расул Алаярович постучал по столу карандашом. Джабаров продолжал. Не перебивайте. Касымов ничего бы не смог сделать помимо коллектива, будь он хоть семи пядей во лбу, будь он хоть святым. Между тем, если мы расширим состав авторов открытий, то мы только восстановим справедливость. В этот состав я прежде всего хочу ввести Расула Алаяровича, вернувшего за годы своего руководства былую славу института. Всем известно, еще совсем недавно институт, между тем, я не стану это повторять, был как телега без лошади и без своих четырех колес. Послышались смешки. Тянуть такую телегу, сдвинуть ее с места нелегко, между тем. Расул Алаярович жестом остановил Мухиддина Джабаровича и, слегка оторвавшись от кресла, сказал: «Не надо, Мухиддин Джабарович, не надо, я против. Негоже за мой пост выдвигать в соавторы и меня. Единственное, чего я хочу, пусть восторжествует правда. Я только хочу, чтобы не остались в стороне заслужившие право на соавторство. Что же касается меня, то я непосредственно участие в этой работе не принимал. Мухиддин Джабарович, за уважение спасибо. Я отказываюсь», – заключил он непреклонно. Мы проанализировали работы института за последние годы. И в частности работы, возглавляемой вашим покорным слугой лаборатории. Работы по научным изысканиям, отбору и размножению семян элиты. И нашли нужным включить в число авторов нового сорта товарищей Баратова и Шарахмедова, заявил Мухиддин Джабарович. Баратов и Шарахмедов не отрывали глаз от пола. Почему мы включаем их в состав авторов? Между тем, кстати, было бы правильней товарища Касымова присоединить к ним. Потому что этот опыт, а именно... скрещивание культурного сорта с диким мексиканским сортом хлопчатника с целью получить более устойчивое поколение, между тем уже 10 лет назад начал проводить на Чинашском участке Баратов. Кто создал коллекцию семян хлопчатника, который как-то хвалился в газете Касымов? Названные ученые. Семена эти есть в их коллекции. Мухиддин Джабаров нашел в бумагах какой-то фотоснимок и, потрясая им в воздухе, провозгласил: «Вот этот хлопчатник! Так ведь, товарищ Баратов?» «Если и дальше молчать, они разденут меня до нитки», – подумал Азиз и спросил Мухиддина Джабаровича. «У Баратова есть материалы?» Академик обернулся к Азизу. «Материалы? Почему бы им не быть? Сколько вам надо?» «Ровно столько, чтобы проверить, убедиться, поверить», – Азиз привстал с места. «Что, вы хотите меня допрашивать? Между тем, кто вы такой? Кто вы?» Расул Алаярович вновь постучал карандашом по столу. «Здесь не место для допросов и сличения материалов!» Мухиддин Джабарович перешел на крик. «Если мне перестали верить, если я утратил доверие, если мы покажем вам материалы, разрешите?» Громко сказал Азиз. «У меня и в мыслях не было оскорблять вас, уважаемый Дамла, высказывать недоверие. У меня есть один вопрос к вам, Мухиддин Джабарович, если разрешите». По кабинету волнами пронеслись шумки-шепотки, осуждающие, поощряющие. Кто-то считал, когда мышь хочет погибнуть, она играет с кошкой, жалеючи смотрели на Азиза. У иных он вызывал досаду и опасения. Ну, если уж такие авторитеты, для него ничто. Куда мы зайдем? Однако были здесь люди, которые радовались и с надеждой ждали. Пора, давно пора, сколько можно терпеть? Вот молодец, выложи им всю правду в глаза. Азиз сказал вежливо и уверенно. Прошу не счесть это за допрос, Дамла. Я вовсе не исключаю, что свою работу товарищ Баратов начал 10 лет назад. Однако не повторите ли вы нам то, что заявляли здесь неоднократно, и 4, и 3, и 2 года назад? Вот здесь, в этом кабинете, при всех, сидя на этом самом месте. Мухиддин Джабарович побелел, как стена. Он, кажется, готов был испепелить Азиза взглядом, который красноречиво выражал: «Ах ты, змея, и ты хочешь тягаться со мной». Решив игнорировать Азиза, Джабаров обратился прямо к Расулу Алаяровичу. «Я считаю ниже своего достоинства препираться здесь с этим невежей и неучим. Я в другом месте буду беседовать о нем и с ним». Однако угрожать-то академик угрожал, а выглядел жалко. Азиз не стерпел. Его понесло подобно камню, летящему вниз с высокой горы и увлекающему за собой все, что попадалось на пути. «Я напоминаю, я сделаю это вместо вас. Кстати, личные оскорбления, которые вы себе позволили, говорят не в вашу пользу, не делают вам чести». Азиз достал маленький блокнот и перелистал его. «Вот что вы тогда говорили». Расул Алаярович опять уже грозно забарабанил карандашом по столу, будто из пулемета застрочил. «Не переходите дозволенного, Касымов. Это храм науки, а не балаган для шуточек. А я и не шучу. Я очень серьезно хочу выяснить принципиальные вопросы. В храме науки больше всего должны ценить истину, научную истину, факты. Я хочу воссоздать только факты. Сделать мне это нетрудно. Свидетелей, к счастью, или, вернее, к несчастью, здесь находится множество очевидцев этих фактов. Вы осознаете, что мелите, Касымов? Опомнитесь! Не забывайте, где вы находитесь!» Трудно было разобраться, устрашает Расул Алаярович Азиза или умоляет. «Я все осознаю. Я нахожусь в советском учреждении, среди советских людей. В Советском Союзе нахожусь я. А вы об этом не забыли?» — произнес Азиз тихо, но так выразительно, что его услышал каждый. «Поэтому не мешайте мне говорить. Сказать то, что я считаю необходимым в кругу моих товарищей и коллег». Расул Алаярович был ошарашен. Обращаясь к собранию, он залепетал: «Вы, уважаемые, вы слышите? Разве я душу его голос?» Его никто не слушал. Все были точно прикованы к Азизу, загипнотизированы им. «Я хочу понять, где, по-вашему, находитесь вы, Мухиддин Джабарович, и вы, Расул Алаярович? В Советском институте или на торжище, где делят славу, где благими словами коллектив хотят прикрыть неблаговидные поступки, попытку, аморальную, безнравственную попытку присвоить себе чужое, сделать чужое своим, да еще чужое, которому не давали дороги годы, чинили препятствия, публично порицали, отвергали? Где же здесь, помимо всего прочего, научная принципиальность?» Азиз умолк, будто собирался силами для очередного шага в этом сражении. «Я долго молчал, долго терпел. Вижу теперь, что напрасно. Нельзя терпеть подобное, нельзя. Терпеть и бояться нельзя. Нельзя допускать надругательство над наукой, над принципами, над собой, наконец. Давайте взглянем истине в лицо. Ведь все, или почти все, кто здесь находится, были очевидцами того, как мне из месяца в месяц, из года в год твердили: ты на ложном, антинаучном пути, методология твоя порочна, ты зря тратишь жизнь на бесперспективное дело. А теперь, оказывается, академик Джабаров хочет отдать пальму первенства за подобную же работу своему подопечному Баратову и воздает ему похвалы за аналогичную работу. На мой взгляд, вы, Мухиддин Джабарович, занимаетесь знаете чем? разделываете баранью тушу. Вы упрекаете меня высокими учреждениями. Скажите, что вы имеете в виду? Где и кому я жаловался? Может, подскажете мне адрес, и я и вправду воспользуюсь им? Мухиддин Джабарович не издал ни звука. Расул Алаярович бесцельно передвигал с места на место очки. Все сидели взволнованные, стараясь осмыслить происходящее.
1: «Ой, Расул, открой глаза, что ты творишь?»
0: Раздался голос Талмас Азимова. Громыхая стулом, он поднялся во весь рост. «Ты ведь в сущности неплохой человек. На опасный путь сбиваешься. Ты, Расул, как и этот, — он кивнул на Джабарова, — ты будешь еще академиком. Не торопись, будешь. Ведь это же позор. Бесстыдство, видеть безобразие, несправедливость и делать вид, что ничего не видишь, знать цену подлости и притворяться, что не знаешь. Мне стыдно за тебя. Если ты потерял совесть и честь, то мы, коллектив, тебе о них напомним». Душный кабинет сейчас, после первой тишины, казалось, взорвется, не выдержит напряжения.
1: «Расул Алаярович, вы можете сказать, какое твое дело, Азимов? Сиди и помалкивай, знай свое место. Боюсь, что кое-кто именно так и думает в данный момент. Я отвечу. Если бы мы все не помалкивали годами, если бы говорили открыто и честно, Касымов не обливался бы сейчас кровавыми слезами. Неужели вы их не замечаете, товарищи? Его сердце кровоточит. До каких пор мы будем топтать, попирать честь, защищать алчность, спекулировать своими званиями и былыми, да, былыми заслугами? А вы, Мухиддин Джабарович, да будет вам известно, в инстанции можете обращаться не только вы. Мы не зря носим партийные билеты. И оставлять подобные безобразия без последствий не позволим никому». Азимов остановился, поискал глазами парторга Бабакулова и, найдя его, сказал: «Я, как член партии, как член нашего коллектива, требую разобрать поведение коммунистов Алаярова и Джабарова и о результатах доложить партийной организации». «Прав, товарищ Касымов. Эти люди забыли, что они члены нашего советского общества, такие же, как миллионы других, и что общество, которое возвысило их и дало им так много, вправе с них и спросить, и потребовать отчета».
0: В кабинете поднялся несусветный шум. Все разом заговорили, многие потянули руки вверх, желая высказаться. Обстановка складывалась не в пользу директора и академика. И тогда Расул Алаярович поспешил закрыть заседание. «Товарищи, тише, спокойнее, тише. Думаю, сейчас нет смысла продолжать разговор. Он пошел по неправильному руслу. Мы все излишне горячимся, допускаем перехлесты. Давайте успокоимся, обдумаем, подготовимся, а потом соберемся еще разок и потолкуем». Присутствующие растерялись, потом зароптали. Однако Расул Алаярович уже скрылся. За ним без промедления последовал и Мухиддин Джабарович. Талмас Азимов произнес громко: «Противник в панике ретировался». Раздался дружный смех. Около профессора Азимова и Азиза начали собираться люди.
2: Лиман. По колено в грязи мы веками бредем без оглядки, и сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки. Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки, словно трубы господни, размножены жижей воронки. Как и прежде, мы ангел, интимен твой сумрачный шелест, как и прежде я буду носить тебе шкуру и вереск, только все это блажь и накручено долгим лиманом, по утрам золотым, по ночам, как свирель деревянным, пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья. На земле и на небе не путь, а одно перепутье. В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки, не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки. Только камень, похожий на тучку, и оба похожи на любую из точек вселенной, известной до дрожи, только вывих тяжелый, как спущенный мяч панорамы, только яма в земле или просто отсутствие ямы.

0: Сегодня у нас в гостях композитор, народный артист РСФСР Валентин Сергеевич Левашов.
1: Здравствуйте, уважаемые товарищи, слушатели радиопередачи «В рабочий полдень». Мне сегодня предоставлена возможность поговорить с вами, поделиться своими мыслями. Работа композитора всегда теснейшим образом связана с людьми. Поэтому я, например, стараюсь больше общаться с людьми, и каждая встреча с вами мне доставляет тоже много полезного материала для дальнейшей моей работы.
0: Валентин Сергеевич, было бы интересно узнать о тех истоках, которые стали основой вашего творчества.
1: Музыкальная атмосфера, меня окружавшая, была главным образом песенная. Это и народные песни, которые звучали вокруг меня, это и песни, которые исполняли мои близкие, ну и в частности моя мать, отец. Этому еще многое способствовало неоднократное участие в различных фольклорных экспедициях по линии Союза композиторов. Вот именно в этих экспедициях я проникся особым уважением к народному творчеству, потому что встречал такие произведения, такой необыкновенной чистоты, глубины, откровений и таланта, что быть равнодушным к этому нельзя. И особенно мне памятные экспедиции, которые были в Сибири. Я себя не отношу к числу фольклористов, то есть людей, которые занимаются фольклором с чисто научной точки зрения. Я записывал те песни, которые могли послужить материалом для будущих музыкальных сочинений, либо такой материал, который представлял бы, ну, скажем, репертуарный интерес для различного рода художественных концертных коллективов и солистов-исполнителей. Вот, в частности, такими песнями можно назвать до сих пор бытующие песни, как «Вот кто-то с горочки спустился», «Сронило колечко»,

0: В исполнении Сибирского русского народного хора прозвучала песня «Сранила колечко». Валентин Сергеевич, некоторые ваши песни пользуются такой широкой известностью, что их считают народными.
1: Тесное соприкосновение с народной песней позволило как-то проникнуться и духом, и интонациями этой народной песни, и на этом вот материале создавать и свои песни для народного хора. Вот, скажем, можно было бы назвать такую песню, которую мы написали вместе с поэтом Василием Пухначевым, «Над полями зорька светлая». Она действительно бытует вот до сих пор

0: А какую роль в вашей композиторской деятельности играет общение с исполнителями?
1: Когда мы сочиняем произведение какое-то музыкальное, то тут уже авторов не только поэт и композитор, а, очевидно, можно смело сюда причислить в соавторство и исполнителя, который твой замысел уже непосредственно преподносит публике. И чем лучше это он сделает, тем больше успех и у произведения. Дружба с большими художниками помогает критически взглянуть на свое творчество. Я всегда рад общению с Людмилой Языкиной, первой исполнительницей многих

0: К нам часто приходят письма с просьбой исполнить вашу песню на стихи Булата Акуджавы «Бери шинель, пошли домой» из кинофильма «От зари до зари». Хотелось бы узнать, Валентин Сергеевич, как в ваше творчество вошла военная тема?
1: Я сам служил в армии, я руководил армейскими флотскими ансамблями, помогал очень много солдатской художественной самодеятельности, продолжаю только поддерживать есть такие вот творческие контакты и дружеские с отдельными товарищами, которые продолжают служить в армии, и с молодежью армейской. Большая творческая дружба и с краснознаменным ансамблем имени Александрова.

Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай.

пошли домой, что я скажу твоим домашним. Как встану я перед вдовой, неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним?

0: пошли домой.
1: Недавно всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку с вашими песнями. И среди них две песни в исполнении Анны Герман.
2: Анна Герман. Большой друг советских композиторов. Талантливейший человек. С очень интимной и очень теплой манерой исполнения. Очень душевной и откровенной такой. И мне захотелось, чтобы она спела что-нибудь и мое. Обе эти песни ей пришлись по душе. Одну песню она записала вместе со мной, я ее аккомпанировал на рояле. Это песня «Давай забудем обо всем» на стихи Дементьева. А вторая песня ею записана в сопровождении оркестра под управлением Горяняна. Это на стихи Крутецкого песня «Последняя встреча».

0: Валентин Сергеевич, почти 20 лет вы руководите Государственным академическим русским народным хором имени Пятницкого.
1: Главное в моей жизни – это работа с этим прославленным, замечательным флагманом нашей русской народной и советской народной песни. Скоро будем праздновать 20-летний юбилей нашей дружбы творческой. Коллективу вот в 81-м году будет 70 лет. Мы делаем все возможное, чтобы опыт этого коллектива широко распространялся и у нас в стране, и за рубежом. Ну и, естественно, я в первую очередь пишу музыку для этого коллектива.

0: Наша встреча подошла к концу. Мы благодарим вас, Валентин Сергеевич.
1: Желаю вам успеха в вашей жизни, в работе, здоровья. Всего вам самого доброго.

Вы слушали передачу «В рабочий полдень». В ней принимал участие композитор, народный артист РСФСР Валентин Левашов. Ваши отзывы направляйте по адресу 113-326, Москва, радио, передача «В рабочий полдень».

0: Театральны зал свабоды. Занавес открывает Юлиан Панич.
1: На этот раз я представляю вам радиопьесу Владимира Кунина «Ты мне только пиши». В главных ролях Алексей Баталов и Александр Збруев. Время действия – наши дни. Место действия – маленький городок на востоке Казахстана.
0: Волков лежал в коридоре хирургического отделения. В том месте, где стояла его кровать, было совсем темно, и только в конце коридора на столе дежурной сестры горела маленькая, приглушенная абажуром лампочка. В левой руке толчками пульсировала боль. Боль прерывала дыхание, покрывала губы шуршащей корой и сотрясала тело Волкова мелкой непрерывной дрожью. Волков отсчитывал 10 толчков и на несколько секунд терял сознание. В себя его приводил далекий свет на столе дежурной сестры, и Волков снова начинал считать. На 10 толчков его хватало. Он не видел, как мимо него прошел старый человек в белом халате. Не слышал, как он спросил у сестры.
2: Как этот из цирка?
3: Еще не умер.
2: Немедленно переведи его в 4-ю палату.
3: Но это же резервный горздрав отдел, Гервасий.
2: Плевать я хотел на ваш горздрав отдел.
0: Когда Волкова переложили в 4-ю палату, Гервасий Васильевич вошел к нему, наклонился, пощупал пульс и спросил.
2: Как вы себя чувствуете, Дмитрий Сергеевич?
4: Да хуже некуда.
2: Есть куда и хуже.
4: Я здесь давно?
2: Нет, 3-й день.
4: Что со мной?
2: Уйма всяких неприятностей.
4: Доктор, вы же доктор, да?
2: Ну да.
4: Доктор, вы мне дайте что-нибудь против боли? Или наркоз какой-нибудь? Мне бы хоть часок отдохнуть.
2: Ну,
4: вы меня усыпите ненадолго.
2: Хорошо, я сейчас скажу.
0: Гервасий Васильевич вышел в коридор и подозвал к себе дежурную сестру.
2: Дай больному из 4-й палаты бромурал с намбуталом. Пусть он поспит и отдохнет.
3: Хорошо, Гервасий Васильевич. Там внизу сидит парнишка, который работал с ним в цирке. Он плачет.
2: И что, ты хочешь, чтобы я пошел вытер ему слезы?
3: Он просит, чтобы его пустили к Волкову.
2: Исключено. Иди, пожалуйста, к больному.
3: Он говорит, что цирк вчера закончил работу, и завтра все уезжают.
2: И с катертью дорога.
0: Но Гервасий Васильевич все-таки спустился в приемный покой и прямиком направился к хорошо одетому, молоденькому, лет 25 парню с покрасневшими глазами.
2: Это вы к Волкову, Дмитрий Сергеевич?
5: Я...
2: Цирк уезжает?
5: Да.
2: Но я не пущу вас к Волку.
5: Как же так, доктор? Я же его партнер.
2: Дмитрий Сергеевич в очень тяжелом состоянии. Ему нужен покой.
5: Если бы вы знали, что такое партнер в цирке.
2: А вот видите, а я не знаю. Сядьте. Расскажите мне лучше об этом подробно. И, кстати, все про Волкова.
5: Это случилось в воскресенье на детском утреннике.

0: Это случилось в воскресенье на детском утреннике. В финале номера, когда Волков увидел летящего на него Стасика после 2,5 сальто мортали, он даже успел подумать, опять ноги узко несет сволочь, но в ту же секунду Волков почувствовал сильный удар в левый локоть, поймал Стасика и, стараясь остановить инерцию его 65 килограммов, услышал, как с хрустом разрывается левый локтевой сустав. Цирк зааплодировал. Волков осторожно поставил Стасика на манеж, раскланялся и медленно пошел за кулисы. Там он лег на деревянный пол.
1: У тебя совесть есть, козел?
2: Что с тобой, Дима? Ведь хорошо отработали.
1: Сколько тебе говорить, чтоб ты на 2,5 сальто мортали ноги шире подавал? Прощай давай.
2: Дима, прости меня, Дим. Дима, прости меня.
0: Прибежал перепуганный директор цирка. Запричитал.
3: Боже мой, я же просил не делать этот финальный трюк. Это же не стационарный, это же передвижной цирк. Ну нет у нас условий.
4: Боже мой, ну вызовите же кто-нибудь скорую помощь.
5: Да перестаньте вы, ей-богу, причитать. Черт бы вас драл.
0: Руководитель группы акробатов Прыгунов Третьяков оборвал директора цирка.
4: Вы же не за него, вы же за себя боитесь. Димка, слышишь меня? Ну, покажи-ка руку.
1: Нет, не могу.
4: Невезуха. Прям такая невезуха, дальше ехать некуда. Надо срочно вправлять.
3: Вот сейчас вызовут скорую.
4: Да перестаньте вы, что вы со скорой своей? Немедленно вправлять надо. А то потом запухнет и не разберешь, что где. Да, фельдшер! Фельдшер, иди сюда скорее. Давай, тащи шприц, новокаин и пару ампул хлоретила. Только быстро давай.
6: Сейчас.
4: Стасик. Стасик, положи. Вон-ка, возьми. Вот какой-нибудь шматье ему поле. Вот так. Вот порядок. Димка, ну как ты? Ничего. Ну-ка, повернись чуть на бок, а? Я тебе помогу.
0: Подбежала девушка-фельдшер. Протянула Третьякову шприц.
6: Вот.
4: Что вот? Ты что, сдурела? Че ты мне-то шприц суешь, обезболивай ему локоть? Можешь хоть? Димуха, потерпи, сейчас все вожури будет.
6: А поскольку в шприц набирать?
4: Давай по 20 кубиков, 3 укола и порядок. Ага. Димка, слышишь меня? Помнишь, как в Саратове на репетицию у меня плечо выскочило, а? Тоже 3 укола, потом хлоретильчиком подморозили, я и не слышал, как мне его на место поставили. Стасик, дуй в буфет и притащи стакан коньяку. А? Димка, вот ты сейчас... Махнешь 200, да? И как рукой снимешь?
6: Никакого коньяку, вы что? Алкоголь нейтрализует обезболивание.
4: А я думал, как лучше. Все, готово. Ну, Димка, теперь держись. Димка, что ты? Ну?
0: Через 10 минут кость была вправлена в сустав.
4: Ну, а теперь тугую повязочку. И будьте здоровы, живите богато.
3: Скорая приехала. Вот сейчас поедем в больничку.
1: Нет.
2: В больницу он отказался ехать.
7: Почему? Что за дикость?
2: Но у нас в цирке такое случается часто. Мы к этому относимся как к неизбежному. В гостинице он еще немного выпил коньяку и даже немного подремал. Потом я зашел к нему. Дима, может быть, тебе кофе сварить?
1: Нет, Стас. Не нужно, иди отдохни.
2: А может, нам действительно выбросить финальный трюк?
1: Ну не говори чепухи, иди, Стас, иди.
2: А ты слышал, что директор сказал?
1: Директор глупый, трусливый администратор. Ну иди.
2: Ты такой горячий, Дим, я останусь.
1: Черт с тобой. Давай бинты снимем.
2: Да ты что,
1: Давай снимем, Стасик. Смотри, как врезались. Видишь?
2: Угу.
1: Может, легче будет.
2: Дим, у тебя и плечо опухло.
1: Я повернусь, а ты тихонечко скатывай бинт.
2: Смотри, у тебя вся рука распухла. От плеча до пальцев. А это что за красные и белые полосы.
1: Черт его знает. Я такого еще не видел. Давай, вызывай скорую.
0: Вот так и очутился гимнаст Волков в городской больнице в хирургическом отделении. На утро Гервасий Васильевич собрал в ординаторской еще двух хирургов.
7: Прошу. Ну, слушаю вас, коллеги.
8: Ампутировать будем, да, Гервасий Васильевич?
7: Ну как? Он акробат, артист. А потом, вряд ли это что-нибудь даст. Уж больно безрадостная общая картина.
9: Вы отрицаете первый диагноз?
7: Нет. А как там? Ну-ка, прочтите.
8: Пожалуйста. Разрыв суставной сумки с вывихом левого локтевого сустава и внутрисуставной перелом костей предплечья.
7: Так.
9: Ну, локоть ему там еще в цирке на место поставили.
8: И я бы дополнил, если позволите. Шприц у дежурного фельдшера в цирке был нестерилен. При введении новокаина игла попала в гематому и внесла инфекцию в кровеносный сосуд. Инфекция быстро распространилась и привела к генерализации процесса.
7: И к сепсису.
8: Да.
9: А красные продольные полосы?
8: А, это четкая картина лимфангита и лимфаденита.
7: Да, все. Записывайте.
8: Я запомню.
7: Я говорю, записывайте, черт вас возьми.
8: Хорошо.
7: Иммобилизация конечностей – раз. Большие дозы антибиотиков широкого спектра действия – два. Внутривенные вливания антисептических растворов – три. И дробное переливание крови – 4. Да, и сердечные тонизирующие средства – 5. Если завтра, послезавтра не прорисуется осложнение, очень вероятен гнойный перикардит.
8: А если прорисуется?
7: Ну, тогда придется делать пункцию перикарда.
9: Мы в наших условиях никогда ее не делали.
7: Ничего, я покажу. Да, пожалуйста, и позвоните заведующему горздравотдела Сарвару Искандеровичу Кенжентаеву и попросите его заглянуть ко мне.
8: Хорошо.
7: Пожалуйста. А я буду у больного Волкова.
0: То, чего так боялся Гервасий Васильевич, произошло. Начался гнойный перикардит. Сердце Волкова могло захлебнуться в любую минуту. Оно могло просто не выдержать. Гервасий Васильевич не разрешил вести Волкова в операционную и тут же в палате стал делать ему первую пункцию перикарда. Когда же длинная толстая игла прошла сквозь золотистое пятно под темным левым соском и с первого раза вошла в край профессионально гипертрофированного сердца Дмитрия Волкова, Гервасий Васильевич подумал о том, что нет у него сейчас никого ближе вот этого сильного, одинокого парня.
1: Худо дело со мной, Гервасий Васильевич.
7: Обойдется. Обойдется.
1: Откуда у вас такой чисто московский выговор?
7: Ну, я же москвич.
1: А как же вы оказались здесь, в Казахстане?
7: И вам действительно интересно, или вы просто вежливый человек?
1: Интересно. Я немного устал от собственной жизни. И мне хотелось бы унести на тот свет историю чужой.
7: Ну-ну, не молчите, закройте глаза. А моя история годится только для этого света. Я всю жизнь военный, дослужился до полковника. Был главным хирургом одного московского госпиталя. Потом Афганистан, ампутации при свете трех коптилок. До 17 операций в сутки делали. Мне самому осколок мины всю спину распорол. Да, но все-таки, знаете, сотни таких побед над чужими смертями создавали ореол моего собственного бессмертия. Тогда мне казалось, что я все-все могу. Да, тем временем сын поступил в пограничное училище и отправился в Алма-Ату. А я его очень любил. Очень. Кто знает, если бы не он, может быть, я после Афганистана. Была у меня в Кабуле, в госпитале Екатерина Павловна. Такая прекрасной души женщина. Ну, да. Ладно, потом в встретились, короче говоря, мы уже через 2 года только, когда он приехал на побывку. Такой худенький, строгий лейтенант. Мгновенно пролетели его дни в Москве. Отправились мы уже на Казанский вокзал. Ему надо было срочно в часть.
0: На вокзале Гервасий Васильевич был в штатском, и сын держал его под руку.
10: Пап, ты знаешь, мне не хотелось бы писать об этом в письме, но...
7: Что, что?
10: Я понимаю, нужно было, наверное, раньше.
7: Да ну что говори?
10: Ну я женюсь, пап.
7: Ну, то есть, я поздравляю.
10: То есть, вообще-то, как... я не женил, что я это? Уже женился, но мы еще не расписались.
7: Почему?
10: Ну, она в педагогическом учится в Алма-Ате.
7: Ну, же прекрасно же. Я, ты нервничаешь.
10: Да знаешь, у нас будет ребенок. Через 6 месяцев.
7: Ну, так я приеду. Правда, я приеду. Я приеду к вам. Да. Я обязательно приеду. Ты только мне сообщи, только пиши.
10: Ну хорошо.
7: Ты пиши. Ну, слышишь? Только пиши. Они погибли все трое. Сын, жена его, их ребенок. Вы знаете, что такое сель?
11: Знаю. Это грязекамневый поток.
7: Правильно. Это случилось ночью, когда на вершинах гор начали таять снега. От военного городка осталась только застывшая кора грязи. Спаслись те, кто были в наряде. В общем, я не мог больше оперировать, ушел в отставку. И вот уехал сюда. Недалеко отсюда все это случилось. И погибли и мой сын, и моя невестка, которую я никогда не видел. И мой внук, которого я никогда не держал на руках. Да. Кстати, а вы-то женаты?
11: Кстати, нет.
7: Ну, тогда постарайтесь заснуть, Дмитрий Сергеевич.
11: Я умру.
7: Нет. Но вам нужно как можно больше спать.
11: Я умру во сне.
7: Нет, это произойдет лет через 50. Вам хватит 50 лет, чтобы привести в порядок свои дела?
11: Нет, не хватит.
7: Ну ладно, не жадничайте. И спите, слышите? Постарайтесь заснуть. Успокоиться и заснуть. Вам надо спать.
11: Не могу.
7: Вы должны спать. Спать, понимаете?
0: Свой первый номер в цирке гимнаст Волков работал с 2 партнершами – Кирой и Милкой. Их мужья работали в других цирках, и последние месяцы отдел формирования программ то ли забывал соединить все 3 номера вместе, то ли не делал это сознательно. Тогда в Хабаровске все артисты жили в длинном одноэтажном бараке во дворе цирка. По обеим сторонам коридора были небольшие комнатки, разделенные щитовыми стенками. Как-то ночью Волков лежал, курил и слушал, как тихонько всхлипывает Милка за фанерной перегородкой. А потом из-за перегородки раздался ее тихий голос.
12: Ты не спишь?
11: Нет.
12: А я, дура, плакать боялась.
11: Не бойся.
12: Тем более ты не можешь тихонечко придвинуть свою кровать поближе к моей стенке.
11: Я уже передвинул. Еще с вечера.
12: Ты пойми меня, Димка, ты пойми. Я Игоря давно не люблю. Уже несколько лет не люблю. Ты что думаешь, я сейчас тут по нему плачу? Я по себе плачу. Мне себя жалко. Я вот тебя люблю, ты это знаешь. А разве я могу что-нибудь? Ведь сожрут, растопчут по всем циркам, бабье грязь понесет. Не смей. Ничего не говори. Молчи, слышишь? Ничего не говори.
11: Нам не нужно работать вместе.
12: Нет, молчи.
11: Не нужно. Не нужно, родная моя. Давай разойдемся. Я возьму себе другого партнера.
9: Кого?
1: А ты, наверное, не знаешь. Он в прошлом году только цирковое училище закончил. Стасик.
7: Ну, Дмитрий Сергеевич, очухались немножко. Ну вот, а я решил стать вашим соседом. Видите, я здесь у вас расположился. Вот поживу немножко, недельку-другую, не возражаете? Мне тут вот и коечку поставили, видите?
1: Что-нибудь вчера со мной было?
7: Вчера?
1: Да.
7: Я тут уже третий день.
1: Понятно.
7: Ну вот и хорошо. А теперь давайте я посмотрю немного. Только никаких героических актов. Там, где больно, говори больно. Мне это очень важно. Понял?
1: Ага.
7: Ну-с, здесь больно?
1: Угу.
7: А здесь?
1: Да.
7: Очень?
1: Очень.
7: А здесь?
1: Нет.
7: Совсем не больно?
1: Нет.
7: Да. Так.
1: Да. Это плохо?
7: Ну, ничего.
1: А?
7: Хорошего мало. Ладно, будешь курить?
1: А мне можно?
7: Кури, черт с тобой. Тихо, подожди, дай-ка я тебя прикурю. Так, на. Только пепел сюда будешь трясти. Не дай бог заглянет старшая сестра, и тебе и мне влетит.
1: Не влетит, не влетит. Она вас влюблена.
7: Это у тебя от температуры. Так и называется, температурный бред.
1: Влюблена, чтобы мне сдохнуть.
7: Ни в коем случае. Ты мне все показатели по отделению испортишь.
1: А у вас разве смертельные исходы не планируются? Вроде у Сушки, у Труски. Вот, в винно-водочных отделах даже специально несколько лишних бутылок полагается. Набой посуды. Я ведь знаю, о чем вы сейчас думаете.
7: О чем же?
1: Сейчас. Как бы ты сказать Волкову про ампутацию? Дескать, не дрейф, Дима, и без руки люди живут на свете. Да, Дервась Васильевич?
7: Только без нервов. Что-то я, конечно, думал, и человеку это свойственно. Вот я думаю, как избежать ампутации. Вот о чем я думаю. А ты психуешь и ухудшаешь без того паршивое свое состояние. И этим очень мешаешь мне тебя лечить. А ты мне должен помогать. И не вздумай мне закатывать истерики.
13: Гервасий Васильевич, к вам пришел заведующий горздравом товарищ Кинжетаев.
7: Спасибо. Ну, полежи, поскучай. Я скоро приду.
14: Сарвару Кинжетаеву было 38. Он был умен, решителен и интеллигентен. Он происходил из древнего аристократического казахского рода и никогда об этом не забывал.
7: Доброе утро, Сарвар.
15: Здравствуйте, мэтр.
7: Здравствуй.
15: Мне нужно поговорить с вами.
7: Давайте только здесь, а то в ординаторской очень много народа.
15: Во-первых, я принес вам сигареты.
7: О, спасибо. Очень вовремя.
15: Во-вторых, сегодня звонили из Москвы.
7: Так, что?
15: Из Союзгосцирка. Предлагает нам отправить этого Волкова самолетом в Москву в Центральный институт травматологии и ортопедии.
7: Но он не транспортабелен. А кроме всего, он мой больной. И я хочу, чтобы он стал моим здоровым.
15: А вы не боитесь, что он станет вашим покойником?
7: Боюсь, очень боюсь. Но знаете, что мне кажется, Сарвар? Что я все свои 65 лет прожил только для того, чтобы не дать умереть этому Волкову.
15: Боже мой, Аксакал, как я долго от вас этого ждал. Вы хоть помните, каким вы сюда приехали?
14: Когда-нибудь Гервасий Васильевич расскажет об этом Волкову, о том, как после гибели сына он поселился в этом городке, и жизнь его была похожа на теплое сонное умирание. Он от всего отказывался, вяло благодарил и возвращался к себе на веранду в старое скрипучее кресло и подолгу смотрел на снежные вершины гор, такие красивые, что и представить нельзя было, что из-под них может принестись грязный, отвратительный, грохочущий поток и похоронить под собой людей, дома и абрикосовые деревья. Иногда вечерами Гервасий Васильевич уходил из дома. Пройдется по темным улочкам, послушает, как течет вода в арыках, а потом возвращается и засыпает легким сном. И только один раз ему приснился сын, бледный, обросший щетиной, и Гервасий Васильевич во сне плакал и просил у него за что-то прощения. Но однажды в его доме появился Сарвар Кенжетаев.
16: Здравствуйте, Гервасий Васильевич. Меня зовут Сарвар Кенжетаев, заведующий горздравотделом.
7: Добрый вечер. Присаживайтесь.
16: Вы уж простите меня за вторжение, Гервасий Васильевич, но я просто пришел поздравить вас с днем рождения.
7: С каким еще днем рождения? А, да, верно. Сегодня 7 сентября, я забыл. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. А вы-то откуда узнали? Прям какая-то мистика.
16: Никакой мистики, все предельно просто. Сегодня в адрес горздравотдела на ваше имя пришла телеграмма, мы ее распечатали. Знаете, телеграммы бывают разные.
7: Да ну, пустите. Прочтите, пожалуйста.
16: Вот. Из Перми. Дорогой что? Мой, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам мужества, долгих лет, Екатерина.
17: Почему вы загрустили?
7: Да так, черт побери. Мне даже угостить вас нечем.
16: А, как говорят в народе, а у нас с собой было. Очень неплохой коньячок. Можно взять эти стаканы?
7: Да, конечно, конечно.
16: За вас, Гервасий Васильевич.
7: Нет, прости, Сарвар. Давайте выпьем за женщину, которая столько времени помнит обо мне.
16: С удовольствием. Это ж все равно за вас.

0: А к концу вечера к дому подкатил санитарный москвич и привез Кинжетаеву записку. Кинжетаев прочитал и длинно выругался по-казахски.
1: Что там у вас стряслось?
2: Худо дело, Гервасий Васильевич. Человек помер.
1: От чего?
2: От безграмотности. От безграмотности врача, делавшего операцию.
1: Но все-таки можно конкретнее?
2: Позавчера больному удалили малоизмененный отросток аппендикса, а сегодня больной скончался от нераспознанной прободной язвы желудка.
1: И они не видели, что оперируют аппендицит в условиях перитонита?
2: Значит, не видели.
1: Черт бы их побрал. Ах, Господи, что же это за средневековье?
2: Вот так и живем, Гервасий Васильевич. Не понос, так судороги.
1: Слушайте, вы, заведующий горздравотделом, вы что думаете, я тешу себя мыслью, что вам, молодому здоровому кобелю, интересно проводить время со мной, со старым хрычом? Вы думаете, я не понимаю, что вам от меня нужно? Какого хрена вы плетете вокруг меня кружева? Нужен вам хирург или нет? Я вас спрашиваю.
2: Мне нет. А вот больным вы еще могли бы понадобиться.
1: Чего же вы молчали, черт вас возьми? Я буду работать в вашей вонючей клинике рядовым хирургом, слышите? И не смейте вовлекать меня в ваши советские общественные игры. Только хирургом, слышали?
2: Слышу.
1: Ну какого же черта вы улыбаетесь?
0: Спустя год, несмотря на огромную разницу в возрасте, они стали закадычными друзьями.
2: Так что же будем делать с этим Волковым?
1: Что лечить?
2: Я, наконец, понял, кто вы.
1: Только сейчас мне вас жаль.
2: Это о вас писал Жюль Ренар. Истинный эгоист согласен даже, чтобы другие были счастливы, если только он принесет им это счастье.
1: Я знал, что существует целая категория людей, которые выписывают в аккуратной тетрадочке мудрые мысли великих и афоризмы сомнительного качества. Вам-то это зачем? Вы прекрасный тип современного советского администратора от медицины. У вас, у самого полно мудрых мыслей. На кой ляд вам Жюль Ренар? Попробуйте обидеть меня своими словами.
2: Не пытайтесь меня разозлить. У него локализуется гнойный очаг?
1: Кажется, да.
2: А потом?
1: Ну, потом будем оперировать.
2: Ампутация?
1: Не знаю. Посмотрим. Я пойду к нему. Спасибо вам. Спасибо за сигареты.
2: Вот. Возьмите. Это
1: что?
2: Виноград для вашего Волкова.
1: Спасибо, Сарварчик.
3: Я не хочу виноград, Гервасий Васильевич.
1: Лопай. Лопай, Дима. Это глюкоза, она тебе сурово необходима.
3: Мне уже сегодня давали ее внутривенно.
1: Ничего, от глюкозы еще никто не умер.
3: Я не открою новую страницу медицины, если все-таки умру от глюкозы.
1: Не болтай глупости. Ах ты, Дима, Дима, хороший ты человек, Дима. Семью тебе нужно, жену, детей. И чтобы они в тебе очень нуждались.
3: Поздно мне.
1: Чепуха. Одиночество – это эгоизм. Ты, Волков, эгоист.
3: А вы?
1: И я. Я тоже эгоист. Мне даже об этом сказал мой друг Кинжетаев. Ну-ка, покажи мне руку. Так, хорошо. Вот что, Дима, давай-ка мы с тобой завтра прооперируемся. Возьмем и прооперируемся. Ты чего? Что ты? Вытри слезы немедленно. Что это еще такое?
3: Как? Как же я... Ну как же я без руки буду? Как жить дальше, Гермасий Васильевич?
1: Прекрати немедленно! Ты, небось, подумал, что я тебе руку завтра отрежу? Я не собираюсь этого делать. Я тебе завтра этот гнойный мешок вскрою. И дрянь всю выпущу. И буду продолжать тебя лечить. А ты уже черт знает, что себе напридумывал. Ну, полежи, сынок, успокойся. Подожди. Полежи, я схожу в ординаторскую. Нина Ивановна, Сафара Ильич, да. Я прошу вас завтра ассистировать мне при вскрытии флегмона.
4: У Волкова? У него еще и флегмона, ну и букет.
1: Да, букет роскошный, что и говорить.
4: Наркоз общий?
1: Нет, это опасно. Слишком тяжелая и длительная интоксикация, да и сердечко у него, значит, скисло.
5: А вы не боитесь болевого шока?
1: Я всего боюсь. Но я еще и на больного рассчитываю. На Дмитрия Сергеевича Волкова.
0: На следующее утро Волков лежал на операционном столе. Он впервые увидел Гервасия Васильевича в белой маске и клеенчатом фартуке.
1: Ты что так смотришь на меня, Дим? Под маской не узнал?
3: Узнал. Я вас и под паранджой узнаю.
1: Спасибо. Ты, Дима, чего больше всего боишься?
3: Не проснуться после наркоза.
1: Вот, вот и хорошо. Вот мы и не будем тебя усыплять.
3: Так и будете без наркоза резать?
1: Это только в переулках без наркоза режут, Дима. Мы тебе сделаем местное обезболивание, так называемую местную анестезию.
0: Ах, как это было больно, больно. Ах, эта сволочь, местная анестезия. С ней только поначалу хорошо, а потом она никакая не анестезия. Волков не крикнул ни разу, не застонал, только воздух втягивал сквозь стиснутые зубы и выдыхал с хрипом. И не слышал ничего, кроме шепота операционной сестры. «Потерпи, потерпи, потерпи, миленький». Только однажды, перед самым концом, на мгновение его тряхнула такая оглушительная боль, что Волков захлебнулся в крике. И тут же у своего лица увидел маску и очки Гервасия Васильевича.
1: Держите. Больно?
3: Очень.
1: Больше так не будет.

0: Перевязки, перевязки. Каждый день перевязки. Каждый день большой шприц внутривенно, 5 маленьких внутримышечно. Почти совсем температура упала. И спать теперь Волков научился без всяких помогающих средств. Да и Гервасий Васильевич немного успокоился и стал подолгу пропадать в ординаторской. Особенно, когда к нему приезжал Сарвар Кенжетаев.
1: Ой, когда-то, знаешь, Сарвар, я радовался тому, что мои раненые уходят от меня здоровыми. Хотя вместе с каждым из них уходил, наверное, кусочек моей жизни. Но вот кончился Афганистан, и исчезло это чувство.
2: Полно вам казниться, мэтр. Вам не в чем себя упрекнуть.
1: Ну да, вот поди ж ты. Приехал этот нелепый цирк, появился в клинике этот Волков. И почудилось мне, что вернулось время, ради которого стоит жить на свете.
2: Я скажу сейчас до пошлости пышную фразу. Не его жизнь в ваших руках, а ваша жизнь сейчас в руках у этого Волкова.
1: Ну, если бы он это мог понять.
2: Если бы не уезжал, да?
1: Да, да, да. Ну, какого черта ему тащиться в Москву? Он сам говорил, что у него там никого нет. Я бы ему был хорошим отцом. Ему же нужны какие-нибудь родители. Родители всем нужны. Пусть работает в цирке, пусть ездит, только чтобы дом его был здесь. Я буду его ждать. Мне нужно только знать, что он закончит работу и приедет.
2: Я хочу, наконец, познакомиться с ним.
1: Ну, пойдем. Пойдемте, я познакомлю вас.
0: Когда Гервасий Васильевич отворил дверь палаты, он увидел, что Волков сидит на постели, спустив босые ноги на пол, и пытается одной рукой зажечь спичку.
1: Это мой друг Сарвар Кенжетаев, заведующий горздравотделом. Пожалуйста. Я его тебе оставлю, а ты ни на секунду не забывай, что Сарвар Искандерович – один из отцов этого города. И каждое свое посещение частного лица, наверное, расценивает как хождение в народ. Так что постарайся, Дима, чтобы он ушел от тебя обогащенным, прикоснувшимся к истокам народной мудрости. Да, расскажи ему что-нибудь такое про цирк. По-моему, это единственное, в чем ты ни черта не смыслишь.
2: Ну и злыдня вы, мэтр.
3: Страшный человек.
2: По-моему, мэтр явно недооценил могучие возможности вашего организма. Нам давно пора выпить. Я тут несколько дней мотался по горным аулам во главе одной санитарной инспекции. И представьте себе, на высоте 1500 метров в потребсоюзовской лавке обнаружил залежи изумительного французского коньяка.
3: Та-та-та.
2: Что-нибудь более нелепое вы слышали?
3: Нет, нет.
2: Отгадайте, что я сделал.
3: Вы превратили коньячный аул в безалкогольный поселок.
2: Кто вам сказал, что вы акробат? Вы ясновидец. В цирке есть такой жанр?
3: Ну, что-то похожее есть. Называется мнемотехника.
2: Фу, дрянь какая. Что за отвратительное название? Изгадили великолепное загадочное ремесло. Какой ужас.
3: Нет, ну уж вы не уходите от темы. Давайте про коньяк.
2: Короче, так может, наполним бокалы и содвинем их разом?
3: С удовольствием.
2: Да, подождите. Но вы когда-нибудь пили настоящий Наполеон, а?
3: Честно?
2: Да.
3: Пил.
2: А, ну вас к черту. Ну вас к черту, вас ничем не удивишь. Ну хорошо, хорошо. То, что он из высокогорного аула. Вы оценили?
3: Конечно.
0: Ночью Волков лежал с открытыми глазами и вспоминал разговор с Кенжетаевым. Легко сказать, уходи из цирка. А что ты знаешь про цирк? Про репетиции, изнурительные, про ежедневную победу над собственным страхом, про радость неописуемую, когда трюк получился. 2 года не получался, а вот, наконец, получился, и сам черт тебе не брат. А про ахиллесовы сухожилия, которые в холодном манеже рвутся пистолетным выстрелом и 20-летнего акробата-прыгуна в 1 секунду делают инвалидом, знаешь? А про трагедии стареющих цирковых тебе что-нибудь известно? Когда полетчик-вольтежер полжизни репетирует тройное сальто, и пока он молод, оно у него не получается, опыта не хватает, и приходит опыт, уходит молодость, и не сделает он его уже никогда. Можно уйти из цирка, если ты любишь женщину, чужую жену, И ты живешь непроходящим страхом, что однажды вас соединят в одной программе с ней и ее мужем, что каждый день вам придется здороваться, поддерживать незначительные разговорчики и вспоминать не то, что хочется. Если ты действительно любишь ее, уходи из цирка, подари ей спокойствие. А может быть, действительно бросить все и уйти из цирка? Снять какую-нибудь комнатуху здесь, неподалеку от Гервасия Васильевича, и учить здешних мальчишек акробатики. Ходить с ними в горы. С ними и с Гервасием Васильевичем. Если Гервасий Васильевич, конечно, сможет. Через 2 недели из заснеженной Москвы прилетел Стасик с 2 чемоданами. Пришел в приемный покой –

0: Да мало ли способ. Ну, вы раздевайтесь, раздевайтесь. Идемте и подождите у дверей палаты. Ну, знаешь, сюрприз так сюрприз.
1: Гервасий Васильевич привел Стасика на хирургическое отделение и оставил его в коридоре. А сам зашел к Волкову в палату.
0: Ты завтракал, Дим?
2: Да. Я давно хотел спросить вас, Гервасий Васильевич. Вы не знаете, в вашем городке есть спортивная школа, где дети занимаются в разных кружках?
0: Что? Есть. Ну, мы у них два раза в год медосмотры проводим. А зачем тебе-то это?
2: Нужно.
0: Подожди, Дима, к тебе гость. Войдите, пожалуйста.
2: Черт подери, Стас!
3: Дима, Димочка, Дима.
1: Выписку Волкова праздновали в доме Кинжетаева. Было много выпито и много съедено, и теперь Волков сидел в глубоком кресле, одной здоровой рукой подбрасывая спичечный коробок и на лету зажигая спичку. Семья Кинжетаевых убирала со стола, Гервасий Васильевич и Стасик шептались на веранде.
3: Он не хочет ехать, Гервасий Васильевич. Он вообще собирается уйти из цирка. Он говорит, что останется здесь и будет работать в спортивной школе. Ну, хоть вы ему скажите, Гервасий Васильевич, он вас послушает, так же нельзя. Скажите. Он мне про вас знаете, что писал? Вы, может, даже не знаете, что вы для него значите.
0: Не знаю.
3: Вы ему скажите, так нельзя. Мне в Москве прямо заявили, если у Волкова к марту с рукой все будет в порядке, дадим месяц репетиционного периода и оформим поездку за рубеж. На полгода, вы представляете?
0: А вы ему об этом говорили?
3: Ну, а как же?
0: Ну и что?
3: Смеется. Говорит, что ему очень нравится горный Казахстан.
0: Стасик, скажите, а вам никогда не казалось, что у него могут быть какие-то причины для ухода из цирка?
3: Да что вы, Гервасий Васильевич, какие причины? Из-за границы не вылезал, ставка персональная. В любой программе только и слышно. Волков, Волков. Вы знаете, как к нему в цирке относятся? Да нет у него никаких причин.
4: Стасик!
3: Я здесь, Сарвар Искандерович.
4: Помогите мне со столом управиться, Стасик.
3: Иду. Поговорите с ним. Он только вас и послушает.
1: Потом все пили кофе на веранде. Все, кроме Стасика. Он захмелел, и жена Кинжетаева уложила его спать в маленькой комнатке. Волков выпил кофе и пошел проведать Стасика.
3: Это ты, Дим?
2: Я. Спи, спи. Я просто поглядеть на тебя.
3: Знаешь, Дим, я забыл тебе сказать.
2: Завтра скажешь, спи.
3: Меня на аэродром Мила, твоя бывшая партнерша, провожала. Она сказала, что будет ждать тебя в Москве. Я тебе завтра все расскажу.
2: Стас! Стас!
3: Mm.
2: Проснись, Стас! Mm. Да проснись же, Стас! Проснись же сейчас же!
3: Ты че, Дим?
2: Что она еще тебе сказала?
3: Ничего. Ну, сказала, что ждет тебя в Москве. Они уже месяца три, как с Игорем, разошлись. Об этом все знают. Я ей еще в аэропорту сказал. Людмила Федоровна, вы ему напишите. Она и говорит, не нужно, ты ему передай только, что я его жду. Он все поймет.

0: Утро выдалось солнечным. Белые горы зазубренно врезались в синее холодное небо. Резкий ветер гнал по аэродрому пыли мелкие обломки сухого курая. До вылета оставалось 10 минут. Стасик был уже в самолете. Он высовывался из-за плеча бортпроводницы и что-то весело кричал Кенжетаеву. Гервасий Васильевич и Волков стояли внизу у первой ступеньки самолетного трапа. Гервасий Васильевич заматывал на шею Волкова теплый шарф.
1: Ну, короче, Дима, я тебе там все записал. И постарайся сразу попасть к Харлампиеву или к Бродскому. И они оба прекрасные травматологи. Ты записал телефон Бродского?
2: Записал.
1: А к Харлампиеву прямо в клинику. И сядешь на метро, доедешь до Калужской заставы, и там пройдешь прямо и повернешь налево. Короче, там любой человек покажет.
2: Да не нужно мне все это, Гервасий Васильевич.
1: Как? Почему?
2: Я вернусь. Я обязательно вернусь.
1: Хорошо, хорошо.

0: Но ты и сам шевели пальцами почаще и начинай потихоньку разрабатывать кисть и локоть. Достань кусок резиновой губки, знаешь, и сжимай просто, сжимай ее.
1: Я вернусь. Я, может быть, не один вернусь.
2: Волков обнял Гервасия Васильевича одной рукой и прижался лицом к его щеке. И тогда Гервасий Васильевич подумал о том, что он слишком стар для того, чтобы так долго себя сдерживать. Подбородок у него затрясся, и он почувствовал себя точно так же, как и тогда, когда провожал с Казанского вокзала своего сына сюда, в Казахстан.
0: Ты мне только... пиши, Дима, ты только пиши.

«Ты мне только пиши». Пьеса Владимира Кунина, специально написанная для театрального зала «Свободы». В спектакле заняты Алексей Баталов, Александр Збруев, Всеволод Абдулов, Сергей Габриэлян, Лариса Пилипенко, Всеволод Ларионов, Лилиана Олешникова, Вячеслав Степанов, Игорь Верник, Алла Мараш, Лариса Гребенщикова. Музыка Микаэла Таривердиева. Над спектаклем работали Владимир Малков, Владимир Романычев, Дмитрий Николаев и Татьяна Зубченко. Редактор театрального зала «Свободы» Лев Ройтман. Постановка Людмилы и Юлиана Панич. Ваши отзывы и пожелания о спектаклях нашего театрального зала вы можете посылать по адресу Москва, улица Медведева, 13, радио «Свобода».

Престарухи с вязанием глубоких резвых толкуют в холле о муках крестных. Пансион Академии вместе со всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот телевизора, сунув грозбух под локоть, клерк поворачивает колесо и восходит свой номер на борт по трапу. Постоялец, несущий в кармане граппу, совершенно никто, человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына, по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще. Венецианских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизней, бронзовый осьминог люстры в трильяже, заросшим ряской, лижет набрякший слезами, лаской, грязными снами сырой станок. Адриатика ночью восточным ветром канал наполняет, как ванну сверху. Лодки качает, как люльки, пишь о него, в изголовье встает ночами. И звезда морская в окне лучами, что ушевелит, покуда спишь. Так и будем жить, заливая мертвой водой стеклянной графина, мокрый пламень графы, кромса и леща, а не птицу гуся, чтобы нас насытил предок хордовый твой, спаситель, зимней ночью в сырой стране. Рождество без снега, шаров и ели, у моря стесненного карты в теле, створку моллюска пустив ко дну, пряча лицо, но спиной пленяя, время выходит из волн, меняя стрелку на башне, ее одну. Тонущий город, где твердый разум внезапно становится мокрым глазом, где сфинксов северных южный брат, знающий грамоте лев крылатый, книгу захлопнув, не крикнет ратуй, плески зеркал захлебнутся рад, гондору бьет огневые сваи, звук отрицает себя, слова и слух, а также державу ту, где руки тянутся хвойным лесом, перед мелким, но хищным весом, и слюну леденит во рту. С крестем же с левой, вобравшей когти, правую лапу согнувши в локте, жест получим, похожий на молот в серпе, и как черт Самохи, храбро покажем его эпохи, принявший образ дурного сна. Тело в плаще обживает сферы, где у Софии надежды, веры и любви нет грядущего, но всегда есть настоящее, сколь бы горек не был вкус поцелуев Эдре и Горик, и города, где стопа следа не оставляет, как чел на глади водной, любое пространство сзади взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких, на площадях, как прощай, широких, в улицах узких, как звук люблю. Шпили, колонны, резьба, лепнина, арок, мостов и дворцов, взгляни наверх, увидишь улыбку льва, нахваченный ветром, как плащем башни, несокрушимый, как злак вне пасни, с поясом времени вместо рва. Ночь на Сан-Марко, прохожий с снятым лицом, сравнимым во тьме со снятым с безымянного пальца кольцом, грызя ноготь, смотрит, объят покоем, то никуда задержаться в коем мысли можно, зрачку нельзя. Там, за нигде, за его пределом, черным, бесцветным, возможно, белым, есть какая-то вещь, предмет, может быть, тело, в эпоху трения, скорость света и скорость зрения, даже тогда, когда света нет.

Приглашаем вас, товарищи, на вечер юмористического рассказа. Его ведут народная артистка РСФСР Мария Миронова и заслуженный артист РСФСР Александр Минакин.

0: Вот я говорю, весна, говорю, она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю, она говорит, ну и что же? Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.
1: Вот, вот, от таких несообразностей все и происходит.
2: Марья Владимировна, а что происходит?
1: Происходит то, что люди говорят и делают не то, что нужно.
2: В каком смысле?
1: В самом прямом. Вы разве не знаете, что произошло с одним мальчиком, который вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, занялся совершенно другим?
2: А что случилось с этим мальчиком?
1: Ах, вы не знаете?
2: Понятия не имею.
1: Так послушайте рассказ Самуила Шатрова «Взрослым о детях», который прочтет, как вы думаете, кто? Владимир Басов. Артист и режиссер.
2: Из кино?
1: Именно из кино.
3: Любознательность не всегда благо. Я убедился в этом еще в детстве. Рано пробудившийся интерес к педагогической науке дорого мне обошелся. Всему виной было радио. Вечерами, когда родители садились к телевизору, я откладывал учебники, включал спидолу, чтобы послушать беседу взрослым о детях. Отцу и матери никогда не удавалось припасть к радиоисточнику педагогических знаний. Зато мне, которому из-за плохого зрения запрещали смотреть телевизор, такая возможность была предоставлена. Радиопередачи и последующие раздумья съедали у меня уйму времени, и я зачастую не мог выяснить, с какой скоростью движутся поезда, вышедшие навстречу друг другу из пунктов А и Б. Передача приобщала меня к таинственному миру взрослых. Подобно тому, как музыкальные вундеркинды запросто общаются с Чайковским, Моцартом и Гайдном, я был на короткой ноге с Каменским и Пестолотци. После каждой радиобеседы я находил серьезные изъяны в моем воспитании. Родительский авторитет сжимался в моих глазах, как шагреневая кожа. В конце концов, это должно было кончиться неприятностями. Я был перенасыщен знаниями, и они требовали выхода. Скандал разразился неожиданно. Я принес очередную двойку. Отцу она почему-то не понравилась. Когда я был школьником, родителям не приходилось трястись над моими отметками, сказал он. Это была явная ложь. Я сам слышал, как тетя Ксана рассказывала, что в детстве отец отвратительно учился. В 8 классе, когда на его горизонте появились девочки, он чуть было не остался на 2-й год. Так как все свободное время отдавал самоучителю игры на гитаре и совершенствованию своей прически. Я не стал лопатить историю. Я только сказал, 2 по арифметике я получил потому, что Вера Ивановна спросила то, чего не объясняла. «По глазам вижу», — перебил отец, — «что ты говоришь неправду? Тебе соврать, что облупленное яичко съесть? Между тем правда светлее солнца и дороже золота, у правдолюбца душа нагишом». И это прекрасно. Отец еще долго сыпал пословицами и нравоучительными сентенциями, пока я не спросил, ты-то всегда говоришь правду? Он еще имеет наглость спрашивать? Возмутился отец. На прошлой неделе вы позвонили дедушке и попросили прийти посидеть со мной. Вы сказали, что уходите на собрание, а сами пошли в кино, на комедию, в джазе только девушки. Так, так прекрасно. Сказал отец, в нашем доме появился обличитель. А что, я не прав? Вопрос был поставлен слишком прямо, чтобы от него увильнуть. Видишь ли, сказал отец, то была невинная ложь, микровранье. И вот тут впервые вырвались наружу трепещущие во мне педагогические знания. Кандидат педагогических наук товарищ Полуярков, сказал я, утверждает, что дети болезненно реагируют на любую ложь. Отец изумленно уставился на меня. «В воспитании ребенка важен личный пример», — продолжал я. «Общеизвестно, что учить добру можно только тренируя на добрых делах». «Ты погляди, какого мы вырастили мыслителя», — выдавил из себя отец. «Послушай, мать, что он говорит». «Это не я говорю, а Пестолотце. Кстати, тебе не мешало бы познакомиться с его принципами нравственного воспитания. Я ждал, что папа даст мне по шее, но он был слишком подавлен моей эрудицией, чтобы отреагировать столь категорическим образом. «Что еще говорит твой пистолотце?» – спросил он, моргая глазами. Я не стал популяризировать идеи швейцарского педагога. Меня интересовал другой вопрос. «Никак не могу понять», – сказал я, – «какой системы воспитания придерживаетесь вы с мамой? То ли вы, как Жан-Жак Руссо, считаете, что воспитывать детей надо на основе самодеятельности и активности, то ли...» «Сейчас же замолчи!» – вдруг взревел папа. Я скорбно покачал головой. «Понятно, мне можно заткнуть рот, что будет неправильно с педагогической точки зрения. Сила убеждения должна основываться не на кулачном праве, а на умело подобранных примерах из литературы и искусства. Так, по крайней мере, говорит товарищ Полуярков. Вместо того, чтобы угрожать мне репрессиями, вы бы лучше свели меня в театр. Хорошая пьеса может дать ребенку больше, чем любое наказание». «А ведь ты дождешься, — сказал отец, — ты доведешь меня. Очень важно разговаривать с ребенком спокойно, — вскользь заметил я. Уравновешенный, доброжелательный тон. По лицу отца пошли красные пятна. Слушай ты, молодой демагог, ответь мне прямо, почему ты стал получать двойки?» «На это есть много причин, — глубокомысленно начал я. Одна из них — отсутствие повседневного контроля с твоей стороны. Партизанские наскоки на мой табель, естественно, ни к чему хорошему привести не могут. Доктор педагогических наук товарищ Лизякин говорит следующее. Ничто так не дисциплинирует ребенка. Я не успел закончить цитату из Лизякина. У моего уха взорвалась петарда. Я умолк. Я думал, что мои педагогические знания будут должным образом оценены. Ведь все, что я им говорил, было истинно. Я не перебрал ни одной мысли корифеев педагогики. И вдруг такая нездоровая реакция. Тогда я еще не понимал, что в некоторых жизненных ситуациях важна не истина, важно, кто ее произносит. С этого дня я перестал слушать передачи взрослым о детях и начал готовить уроки. Папина оплеуха отвратила меня от педагогики.

0: Ну, и в чем же вы хотели меня убедить? По-моему, вполне современный мальчик. Раз родители не занимались его воспитанием, он решил преподать им элементарные начала педагогики. Совершенно логично.
1: Ох, и ловко же вы это все повернули. Ребенок двойки получает, родителей третирует, а вы его оправдываете.
0: Нет, я не оправдываю.
1: Ну, хорошо, хорошо, допустим. Ребенок есть ребенок. Детям свойственно делать не то, что положено. Ну, а вот что вы думаете о взрослых, которые делают не так, как надо?
0: Ну, видите ли, я ведь думаю, что тут все зависит от обстоятельств.
1: Правильно, поскольку, понимаете... правильно. Вот вы, по-моему, недавно вернулись из Ялты, где проводили свой отпуск.
0: Да.
1: Номер в гостинице вам дали?
0: Не дали.
1: Почему?
0: Мест не было.
1: Да? А почему?
0: Желающих было много.
1: Да, но ведь были желающие, которым дали номер, а вам не дали. Потому что...
0: Слушайте, что вы меня путаете сегодня все время?
1: Не путаю, ничего я не путаю. Я просто наставляю вас на путь истинный. Вот есть люди, которые... Ну, впрочем, сейчас вы это все поймете из рассказа Николая Носова «На берегу моря», который прочтут артисты Юрий Белов и Алексей Кутузов.
2: Однажды было так. Директор гостиницы «Приморская» Иван Степаныч отдал дежурное распоряжение говорить всем, что директора нет и сегодня не будет. К этому распоряжению директор прибегал каждый раз, когда нужно было избавиться от какого-нибудь назойливого приезжего, во что бы то ни стало, хотевшего поселиться в его гостинице. В этот день он уже выдержал схватку с несколькими посетителями, ни за что не желавшими верить, что свободных номеров нет и не будет, и поэтому находился в таком состоянии духа и тела, когда его, как он выражался, начинало передергивать. Пройдясь по Приморскому бульвару, он уселся на лавочке, на которой уже сидел какой-то одинокий гражданин в темно-зеленой фетровой шляпе и хмуро глядел на море. Солнце только что скрылось за морем, отчего правая половина неба окрасилась пурпуром, слева же небо еще светилось дневной лазурью. Море мерно плескалось о берег. Директор шумно вздохнул, бросил косой взгляд в сторону своего соседа и, вытащив из кармана коробку папирос «Казбек», размашисто положил ее рядом с собой. С таким же треском он положил на скамейку спички, снова стрельнул глазами в сторону мрачного гражданина и еще раз вздохнул. По всему было видно, что Ивану Степановичу хочется поговорить, излить перед кем-нибудь свою душу. Хотя он и устал от разговоров и споров с бесконечными посетителями, но почему ему не поговорить так просто с хорошим человеком, которому до него нет никакого дела, который ничего от него не требует?
3: Приятно посидеть на берегу моря, а?
4: Да.
3: Папироску, Казбек, не желаете?
4: Нет.
3: Хорошее море, а?
4: Да.
3: Успокаивающе действует на нервную систему, если хотите знать. Нервных людей посылают сюда лечиться. И что вы думаете? Они сидят на берегу, слушают шум моря, и это их успокаивает. Да. А на меня вот и шум моря не действует. Честное слово. Специальность у меня собачья. На всех лаю, если хотите знать. Я директор гостиницы. Вы знаете, сколько сюда приезжает отдыхающих? А? Это вам не Москва, не Ленинград, это курорт. Вы думаете, почему я здесь? Может быть, думаете, пришел подышать воздухом? Нет. Я от полковника убежал, честное слово. Такой полковник попался, что хуже не надо. Не так полковник, как его жена. Вот жена, скажу вам. Хрен с Редькой, а не жена. Я ей слово, она мне 20. Вы, говорит, не умеете культурно с людьми разговаривать. Вы, кажется, видите, с кем имеете дело. Я говорю, я прекрасно, гражданка, вижу, что ваш муж полковник. Но мне лично все равно, что полковник, что простой человек. Простой человек даже лучше. Ему скажут, что номеров нет, он и уйдет себе. А, говорит, вам только и надо, чтобы от вас ушли. Ничего, говорю, мне такого не надо. Пожалуйста, идите на здоровье. Но я вам ясно сказал, что номеров нет. Но нет, говорит, так будет. Ничего, говорит, вам неизвестно, мы подождем. Вот и теперь сидят и ждут.
2: Мрачный гражданин неопределенно хмыкнул и с любопытством взглянул на своего разговорчивого соседа. Это подбодрило Ивана Степановича.
3: Вы думаете, я не хотел им номера дать? Я хотел, честное слово, хотел. Но когда со мной вот так разговаривают, то разве у меня самолюбие нет? Я так считаю, раз ты приехал, то твое дело просить, а не требовать. Станешь требовать, пеняй на себя. Ничего не получишь. Ко мне вот так один художник из Москвы целую неделю подряд ходил. И все требовал номер. Вы думаете, он получил у меня номер? Фигу он получил, а не номер. Приходит, понимаете, однажды ко мне в кабинет этот художник, и я тогда и не знал вовсе, что он художник, и говорит, что это у вас за гостиница? В ней, может быть, постоянные жильцы живут? Я уже 3 дня хожу, и каждый раз мне дежурный говорит, что номеров нет. А я ему говорю, гостиница, как и всякая другая. Каждый день кто-нибудь приезжает, каждый день кто-нибудь уезжает. Если хотите знать, номера и сегодня были, и вчера, и позавчера. Значит, дежурный просто врала мне, говорит он. Зачем, говорю, врала? Это ее обязанность говорить, что номеров нет. Она ведь не распределяет номера. Номера распределяю я. Хорошо, говорит он, значит, кто поверит дежурный, тот уйдет ни с чем. А кто не поверит и догадается зайти к вам, получит номер. Ну, говорю, если есть свободные номера, то получит. А нет, так и уйдет. А вы знаете, что говорит этот художник? Вы, говорит, неправильно делаете, учите сотрудников лгать. Номера у вас получает не тот, кто раньше пришел, а кому просто посчастливилось. Нужно было бы установить очередь. Я фактически вот уже 3 дня жду, а за это время у вас получили номера те, кто после меня пришел. А зачем мне ваша очередь, говорю я? У меня и без очереди дел хватает. Если освободится вдруг номер, он у меня не будет пустым простаивать. Всегда найдется, кому сдать. Люди все время приходят и все время уходят. Вот вы уже где-то устроились, а тут, может быть, человек подойдет, которому жить негде. Он говорит, так и мне негде жить. Я говорю, то случайно у знакомого остановился. Зачем мне его стеснять? Я имею право в гостинице остановиться, как и всякий другой.
5: Как вам это понравится? Он говорит о праве. Значит, каждый имеет право въехать в гостиницу, хочу я этого или не хочу. Знаете, что я ему сказал? Не знаете?
4: Нет, не знаю.
5: Так слушайте. Я сказал ему, я не знаю, какое у вас право. А если вы так разговариваете, то я вам скажу. Наведайтесь завтра. Сегодня ни одного свободного номера нет.
3: Вот и наведывался он ко мне целую неделю подряд. Думаете, я не мог устроить ему номер? Конечно, с номерами трудно, особенно в разгар сезона. Но ведь это же гостиница. Каждый день уезжают люди, каждый день приезжают.
5: Так он под конец сказал мне, я знаю, что вам надо. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что я хочу с него взятку. Вы слышали?
4: Да, но ведь вы сами дали ему повод так думать. Если человек ведет себя непонятно, то каждый может думать, что хочет.
5: Вот, Вы совершенно правы. Я сразу понял, что вы человек умный. Думай себе, что хочешь. А зачем говорить? Я же вижу, какой человек пришел. Хороший человек придет. Дежурный ему скажет, что номеров нет, так он не обижается. А спросит у дежурной, как отчество директора. Приходит ко мне в кабинет. Здравствуйте, говорит Иван Степанович. Все по-хорошему. Такому человеку я все сделаю. Ну, а если действительно нет свободных номеров? Скажет, что пришел позже. Такой человек не обижается. Он придет позже, зато получит то, что ему надо. В этот сезон пожил, на следующий год снова приедет. Как хороший знакомый, он еще и приятеля с женой привезет. И приятелю номер могу устроить. По-хорошему всегда можно. А этот художник, но не поверите, за целую неделю даже имени моего не узнал. Фамилии только критику наводит.
2: Иван Степанович пососал догоревшую папиросу, отбросил ее широким жестом в сторону, потом похлопал себя рукой по коленке и продолжал.
5: А то бывает еще и такая публика. Нет номеров, говорит, так я сяду и буду ждать. И что вы думаете? Да сидится-таки, пока не увидит, что кто-нибудь из гостиницы выезжает. Вот и сейчас. Я тут с вами сижу, а там полковник с женой сидит. А в 8 часов жилец из 47-го номера выезжает. А у меня этот номер уже давным-давно одному отдыхающему обещан. Потому что этот номер на двоих, а отдыхающий с женой в одиночном номере живет. Ну ладно, я этого отдыхающего переведу 47-й. А полковник с женой пусть идет в одиночный, все равно от него не отделаешься.
2: Директор вздохнул и огляделся вокруг. Яркие краски заката давно погасли. Над морем загорелась бледная звездочка. Она светилась желтоватым светом и висела точно над серединой горизонта. Казалось, она находилась именно там, где было нужно, что внушало удивительное чувство гармонии и симметрии. Море плескалось по-прежнему. Оно шумело так же, как днем, как вчера и как позавчера, как 1000 лет назад. Директор зевнул и поднялся.
5: Очень приятно было поговорить с вами. Благодарю за беседу. Теперь можно и по домам.
4: Хорошо, по домам, у кого дом есть.
5: А что, вы, может быть, приезжий?
4: Приезжий. И в гостинице у вас был. Дежурная мне сказала, что номеров нет. Вот сижу и не знаю, что делать.
5: Голубчик, ну кто же с дежурными разговаривает? С директором говорить надо. Пойдемте. Я вижу, что вы хороший человек. С таким вниманием меня слушали. Я вас устрою. Сделаем так. Я переведу отдыхающих в 47-й. А вам будет чудесный одиночный номер с видом на море. Вы же одинокий.
4: А как же полковник?
5: Полковник. Кто говорит о полковнике? В 9 часов уезжает целая семья из 50-го номера. Найдется место и для полковника. Все хорошо будет.

0: Поздние яблоки. Ночью ветер пел в трубе, толь ворочал на сарае. Утром яблоки в траве в две корзины собирали. Выбирали из стеблей, как вполне наземный овощ. А тепло текло с полей, приходя труду на помощь. Вот лежат они в сенях. Я отведаю, спасибо. Под кожуркою синяк от падения и ушиба. А потом пусты сады. Откатился говор летний, резкой осени следы все заметней и заметней. Иней шифер серебря пал на крышу, а над нею, наподобие снегиря, село яблоко краснее. И еще, еще одно, в синеве, да как высоко, хоть почти прекращено от корней движенье сока. Посмотрите молча вверх умудренными глазами. Поздних яблок фейерверк над опавшими садами. Не для тех, кто в суете, не для жадного и труса, добирают в высоте цвета, гладкости и вкуса.
1: Следующий рассказ «Американец» звучит в исполнении Рогволда Суховерка.
2: В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова. Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванные силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком со лба пот. Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты. Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шлепчонку, поклонился Стрекачеву. «Здрасте!» «Здравствуй, братец! Заблудился я, кажется». «А вы откуда будете?» «На даче я, в Овсянкине, оттуда». «Верстов 8 будет от селева». Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил, «Ничего вам не потребуется?» «А что?» «Да может, что угодно, вашей милости, так и есть». «Да ты кто такой?» «Арендатель». Солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу. «Эту землю арендуешь?» «Так точно». «Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?» «Где уж тут хлеб, ваша милость? И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло. Ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник сухостой». «Да что ж ты тут, грибы собираешь, ягоды?» «Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, чертма». «Вот чудак», — удивился Стрекачев. «Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?» «А это как сказать, ваше благородие. Всякая земля человеку на потребу дана. И ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать». Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое арендованное место. «Ни тебе волосу, ни тебе гладкого места. Один бурелом да сухостой». «Так с чего ж ты живешь?» «Дачниками кормлюсь». «Работаешь на них, что ли?» Хитрый, смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно. «Зачем мне на них работать? Они на меня работают». Врешь ты все, дядя, недовольно пробормотал охотник Стрекачев, скидывая на плечо ружье и собираясь уходить. Нам врать нельзя, возразил мужичонка. Зачем врать? За это тоже не похвалят. Баб, обожаете? Что? Некоторые из нашего полу до удивления баб любят. Ну, так вот я, можно сказать, по этой бабьей части. Кого? А это мы вам сейчас скажем, кого. Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив глазам, погрузился в задумчивость. Долго что-то соображал. Шестаковская барыня должно быть больны нынче, потому уже 5 дён как не показываются. Значит, что сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым дачницам и Огрызкиным. У Маслобоевых-то вам, кроме гувернантки, профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочка, опять же, такая мелкота, что и внимания не стоящая. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все, да и мало. А раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь, ни то армячок со сборочкой, ни то, как в пальто оно выходило. А если без обтяжки, мои господа очень даже как обижаются. Неинтересно, видишь. А мне что? Да моя бы воля, так я бы безо всего, как говорится. Убудет, что ли? Верно я говорю? «Черт тебя разберет, что ты говоришь!» — рассердился охотник.
3: «Действительно!» — согласился мужичонка. «Вам непонятно, как вы из дальних дач. А наши окромчеделовские меня не в жизни забывают. Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли репертуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу. Да куда делась та? Да что делает ты это? Одним словом, первый у них я человек».
2: У кого? А у дачников? Вот у тех, что за рекой? Зачем у тех? Те, ежели б узнали, такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю о кромчеделовских. Тут за этим бугром их штук 100 дач-то. Вот и кормлюсь от них. Да чем же ты кормишься, шут гороховый? Мужичонка почесал затылок. Экой ты непонятный. Как, да что? Посадишь барина в яму? Ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конечно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму. 6 дён на 9 тоже. На всякий искус потрафят. Рубь с четвертаком. Грех взять за этакую видимость или нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякин, мало ли.
4: «Ты что же, значит, — сообразил Стрекачев, — купальщиц на своей земле показываешь?
3: Во-во! Их, значит, тот берег, а мой, значит, и этот. Им убытку никакого, а мне хлеб».
2: «Вот каналья! — рассмеялся Стрекачев. — Как же ты дошел до этого?
3: Ты ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены? Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить. Гляжу, что за оказия. Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется, и у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе. «Э-э-э, вижу, тут тебе и блюнетки, и брондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что!» Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился, они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!» И расстрекотались. С той поры я, значит, умом и вошел в соображение. «Значит, ты специально для этого и землю заарендовал? Специально. 60 рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей 4 штуки выправил. да кустов насажал, да ям нарыл, прямо удобство во какое. Сидишь это в прохладе, в яме на скамеечке, слева пиво бутылка, от себя держу, не желаете ли, четвертак всего разговору. Слева, значит, пиво бутылка, справа папиросы. Живи не хочу.
2: Охотник Стрекачев постучал ружьем освесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил: «А хорошо видно?»
3: «Да уж, ежели с биноклем прямо вот, рукой достанешь». И кто только эти бинокли выдумал, памятник по ему. Может, и полюбопытствуете?
2: «Ну, ты скажешь, тоже ухмыльнулся конфузливый охотник. А вдруг увидят оттуда?»
3: «Никак это невозможно. Потому так уж у меня пристроено. Будто куст, а за кустом яма, а в яме скамеечка.
2: Че ж, господин, попробуйте. Всего разговору...» Он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня. «Всего и разговору на рубь 60».
4: «Это еще что за расчеты?»
3: «Расчеты простые, ваше благородие. А Грыскинская госпожа теперь купается. Дамы замечательные, сами извольте взглянуть. Рубь. Потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговор. Ну и за губернанку Лавровскую дешевле 2 гривенных положить никак невозможно. Хоть они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишка такой, что все равно его бы и не было».
4: «А ну-ка ты, ну это, того...»
3: «Вот сюда и ваше благородие, пожалуйте. Здесь 2 ступенечки вниз. Головку тут наклонить, чтобы от тела вы не приметили. Вот так-с. А теперь можете располагаться. Пивка и не прикажете ли холодненького? 7 минут бинокль протру, запотел что-то. Извольте взглянуть».

0: Смеркалось. Усталый, проголодавшийся, выпал Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве: «Сколько с меня?»
1: 6 рублей 20, ваше благородие, да за пиво полтинничек».
0: 6 рублей 20? Это за что ж такое столько? Наверное, жульничаешь?»
1: «Помилуйтесь, а Грискинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягины, я уж мелюзги не считаю, да Синяковы трое с бабушкой, да...» «Ну ладно, ладно, пошел высчитывать всякую чепуху, получай, счастливо оставаться, благодарим покорниче». И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул: «А в 3-м и 5-м номере у меня с обеда наши окрамщеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться».

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Добрый вечер!
0: В эфире очередной выпуск музыкальной программы «Ты, я и песня».
1: Как очередной? Зачем очередной? Отчего очередной? Ну почему, в конце концов, очередной?
0: Ну что с вами? Что с вами, уважаемая ведущая? Почему, в конце концов, столько отчаяния в вашем голосе?
1: Я не могу иначе.
0: Понял. А я вас попрошу убедительно, но убедительно попрошу, именно иначе. Празднично, бодро, весело. Ведь вечер-то какой сегодня? Новогодний, праздничный. А вы...
1: Нет, это вы.
0: Ничего не понимаю. Что я?
1: Да вы сегодняшний выпуск нашей программы «Ты, я и песня» обозвали очередным.
0: Так?
1: А надо так. В эфире будем считать неочередной новогодний, праздничный, предпраздничный выпуск музыкальной программы «Ты, я и песня».
0: О, признаю свою ошибку.
1: Ага.
0: Согласен, праздничный, предпраздничный, весь на сюрпризах, на новых песнях выпуск.
1: Опять не то, уважаемый дорогой ведущий.
0: Я, право, не знаю, как вам сегодня угодить.
1: Надо угодить не мне, а нашим дорогим слушателям. А они-то как раз предложили провести наш сегодняшний выпуск по страницам передачи «Ты, я и песня». Они хотят услышать сегодня самые приглянувшиеся номера.
0: Так это же хорошо. Это просто великолепно. И сейчас прозвучит песня, ставшая визитной карточкой нашей передачи. Ее по настоятельной просьбе наших слушателей написали Павел Овсянников и Юрий Энтин.
1: А поют Ольга Зарубина и Михаил Боярский.
2: Рассказ о рассказе нельзя сочинить.

0: Итак, как вы уже поняли, дорогие друзья, сегодня все-все только по вашим просьбам и только по вашему желанию. Все для того, чтобы вы улыбнулись.
1: Если в простой день поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется, то уж в новогодний каждая улыбка удесятеряется. Ну, не верите? Проводим эксперимент. Подойдите к новогодней елке и улыбнитесь. Сколько видите улыбающихся лиц, отразившихся в елочных шариках? А, то-то же. А теперь позовите жену, детей, бабушку и дедушку. Просто сплошное сияние.
0: Итак, сегодня мы составили программу по желанию наших слушателей.
1: Они хотят услышать Людмилу Гурченко.
2: На карнавале.

дни и ночи без сна. Если ваша весна оказалась зима,

0: А сейчас Дик Риверс, французский певец, исполнит свою песню «Говори со мной».
1: «Говори со мной», просит девушка парня.
0: «О чем?» – спрашивает он.
1: «О любви. Только о любви». А он отвечает ей: «Ты хочешь, чтобы я говорил тебе о любви утром и вечером все 24 часа в сутки, вместо завтрака, обеда и ужина?»
0: «Уважаемая ведущая, можно я ради праздника, ну, ради Нового года, изменю несколько последних строчек?»
1: «Попытайтесь».
0: А он отвечает ей: «Дорогая моя, я мечтал говорить тебе о любви, не переставая. И я буду говорить, не переставая и не уставая. Только сначала позволь мне съесть кусочек новогоднего пирога».
1: «Пожалуйста», — ответила девушка, — «в твоем распоряжении столько времени, сколько звучит вступление».

0: Еще совсем немного времени, еще каких-то несколько часов, и уйдет 1985 год.
1: А ведь были золотые времена. Весна, лето.
0: Был 12-й Всемирный фестиваль молодежи и

0: далеком прошлом выступал в составе нашего ансамбля.
1: Да, и я с удовольствием подтверждаю этот факт. И с не меньшим удовольствием вспоминаю это время. Но вот прошли годы, и ансамбль «Самоцветы» показал зрителям целое театрализованное представление.
2: Интересно, кому принадлежит идея создания этого песенного шоу? Как она воплощалась?
1: Несколько слов о составе ансамбля и о содержании спектакля, пожалуйста.
0: Ну, начну по порядку. Авторы сценария Борис Пургалин и Борис Салибов, режиссер Григорий Кантор, я и мой соавтор Владимир Пресняков, вот та авторская группа, которая работала над созданием этого музыкального спектакля. Собственно, над этим спектаклем работала вся наша группа, музыкальная, вокальная. Большую помощь нам оказал театр эстрады в постановке этой нашей премьеры. Что же из себя представляет наш спектакль? Это музыкальный спектакль, в основе которого лежат песни нашего ансамбля. Артисты не только поют, они играют на различных инструментах, они танцуют, они разговаривают, они принимают участие в различных мизансценах. И вот наш ансамбль выступает во второй части нашего спектакля в непривычной для себя роли. Мы как бы становимся гостями фестиваля молодежи и студентов и исполняем песни на разных языках нашей планеты.

0: еще один Новый год. Он, хочешь не хочешь, заставляет задуматься, поразмышлять.
1: На тему «Годы мои» размышляет под собственную музыку Алла Пугачева
0: на стихи Ильи Резника.

0: сейчас прозвучит песня. Очень популярная песня.
1: Она популярна потому, что исполнили ее два прекрасных итальянца знойно, страстно, под гитары в телевизионном фильме «Формула любви».
0: Итальянцы эти сначала пытались остаться инкогнито, но потом взяли псевдонимы Александр Абдулов и Семен Фарада. Жгучие глаза, необыкновенная музыкальность, прекрасное произношение с хорошим русским акцентом выдали нам их с головой.
1: И мы все вместе с вами, дорогие наши слушатели, сделали вид, что поверили в то, что они не итальянцы.
0: Исполнителям мы воздали по заслугам. Вернемся к песне.
1: Да-да, песня. Она популярна настолько, что несколько слов, составляющие ее, стали крылатыми.
0: Да. Una, una, una, una, momento. А дальше пой, что хочешь, только в рифму. Momento, sentimento, confidento, complemento, blagorento, холодento.
1: Дорогие товарищи, присоединяйтесь к нам. Эту песню очень удобно петь хором.
0: Маэстры, миль пардон за комплименто.

0: разрешите вам, дорогие друзья, представить чехословацкую певицу Марцеллу Лайферову.
1: Тем более, что Марцелла Лайферова уже была гостьей нашей передачи.

Одним из постоянных участников всех наших выпусков был Валерий Леонтьев. И сегодня по вашим просьбам, дорогие друзья, Валерий Леонтьев поет песню Евгения Крылатова на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Не ходите, девки, замуж».

0: Подлиза. Я часто вспоминаю Сережу Сорокина. Маленький был. В третьем классе за землю задевал портфелем. А читал он губами и пальцем. Губами бормотал, а пальцем водил по строке, прижимал изо всех сил, словно боялся, что строка выскользнет из-под пальца. Еще помню, его дразнили подлизой. Но это уже было в шестом классе, когда пришел новый учитель русского языка, Феликс. Его за глаза все называли Феликсом, хотя у нового учителя было имя и отчество – Феликс Петрович. Вот из-за этого Феликса Сережу Сорокина стали дразнить подлизой. Когда учитель вставал, чтобы стереть с доски глаголы или местоимения, Сережа Сорокин срывался с парты и буквально вырывал из рук Феликса тряпку. После контрольной он добровольно сопровождал учителя до дома, волоча за ним тяжелую стопку тетрадей. Зимой помогал ему надеть пальто. Ходил за учителем как тень, получая за это от одноклассников град насмешек. Ребята дразнили товарища. И вместе с тем искали объяснение, почему это вдруг нормальный парень-голубятник, способный избежать с урока, подраться, почему он стал подлизой. Было известно, что с грамматикой у Сережи Сорокина дела обстояли неважно. Не потому ли, рассуждали товарищи, Сережа Сорокин стал подлизой, чтобы поправить дела с русским письменным? Но когда в очередном диктанте у Сережи появлялась ненавистная корова через «а», учитель решительно ставил двойку. Опустив глаза и рассеянно прижимая к груди злосчастную тетрадку, Сережа возвращался на место, а ребята хихикали и пожимали плечами. «Эй, подлиза!» — подмигивал ему круглолицый Васек. «Стараешься, стараешься, а в тетрадке пара! Ха-ха!» Сережа Сорокин морщился от подлого смеха, как от яркого света, и, погрозив Ваське кулаком, молча садился за парту. Ему было нечего сказать в свое оправдание. Но, несмотря ни на что, он оставался верен себе. Надо сказать, что учитель, по-видимому, сам испытывал неловкость от такой опеки. Отказывался от помощи. «Беги, я сам. Зачем тебе сносить насмешки?» «Пусть», — упрямо говорил мальчик и просовывал руку в шершавые варежки под тугую бечевку, которой были связаны тетради. Феликс Петрович не раз предлагал Сереже свою помощь, но мальчик категорически отказывался. «Я сам. Я приналягу, я добьюсь», — заверял он учителя. Однажды вездесущий Васек встретил учителя и его верного спутника на улице. Они быстро шли рядом. Учитель что-то рассказывал подлизе, а тот внимательно слушал и тащил под мышкой стопку тетрадей. Васек пошел за ними след в след. «Эти звезды такие плотные, что притягивают к себе все, что их окружает», — рассказывал учитель, шагая по заснеженной улице. «Даже собственный свет они притягивают, и мы не видим никаких излучений. Эти звезды черные. Их называют черные дыры». «Черные дыры!» — воскликнул Сережа Сорокин. «Почему?» «Потому что все проваливается в них. И наша Земля может?» «Если бы наша Земля приблизилась к такой сверхплотной звезде, звезда бы притянула ее и поглотила. Но, по счастью, черные дыры далеко от нас». «Это хорошо, что далеко», — обрадовался Сережа, как будто опасность провалиться в черную дыру непосредственно угрожала ему. Васек пришел к твердому выводу, что Сережа Сорокин подлизывается к учителю, чтобы тот рассказывал ему разные небылицы. «Черные дыры придумают тоже?» Когда начинает накрапывать дождь, на желтом приозерном песке появляются темные пятна, и берег становится похожим на шкуру пятнистого зверя. Может быть, на самом деле разлегся такой пятнистый у воды, и это не волны ритмично поднимаются и опускаются, а дышит спящее животное. Так рассуждал Сережа Сорокин, шагая в лес за брусникой. Дождь мочил ему плечи и волосы. Следовало бы вернуться домой, но Сережа прибавил шагу и вскоре очутился в лесу. Лес был низкорослый и болотистый. Брусники было много, Она пылала рассыпанными по земле искрами, надо было только почаще наклоняться. Неожиданно в чаще хлопнул выстрел. Он разнесся по лесу гулким щелчком пастушьего кнута и отозвался в сознании мальчика тревогой. Сережа невольно зашагал в сторону выстрела. Потом раздался еще хлопок, еще. Тревожное предчувствие подстегнуло мальчика, и он побежал. И вдруг совсем близко услышал знакомый голос. «Я вас не боюсь. Вы меня боитесь, ружья выставили». Это был голос Феликса Петровича. Мальчик узнал его. Он прыгнул с кочки на кочку, раздвинул ветки и увидел учителя. Феликс был бледен. Глаза его лихорадочно горели, левой рукой он поддерживал за запястье правую. Перед ним стояли двое с ружьями, взятыми на изготовку. Один повыше ростом, в болотных сапогах и в засаленном картузе, годном на все случаи жизни. Другой пониже и поплотней, в кожаной куртке. «Иди своей дорогой», — глухо сказал тот, что повыше. «Я бы пошел, да вы на моей дороге стоите. Никак не пройти мне», — ответил учитель. «И бить вам белок я не позволю. Люди их с рук кормят». «Ладно, разговаривать», — крикнул высокий. «Уйдешь ты или нет?» И он поднял ружье. Сереже Сорокину захотелось упасть на землю, зажмурить глаза и закрыть уши. Чем он мог помочь учителю? Ружья у него не было. И силы не те, что у тех двух. Но Сережа почувствовал, что должен. Должен, и все тут. Дрогнули ветки ивняка. Горошинками посыпались капли дождя. На дорожку бесшумно вышел мальчик. Он не кричал, не бежал, не размахивал руками. Просто появился нежданный, промокший, с волосами прибитыми дождем, как трава. В руке лукошка с пламенеющей брусникой. «Это ты?» — произнес учитель, и в голосе его прозвучало скорее удивление, чем радость. «Много набрал?» Браконьер опустил ружье. Некоторое время все четверо стояли молча. Что мог изменить этот хрупкий, посиневший от холода мальчик? Но самого его появления оказалось достаточно, чтобы заставить отступить тех двух. Теперь уже не мог произойти несчастный случай. Кроме березок, кочек и кустов дурман травы появилась живая душа. «Черт с тобой!» — выругался мужчина в болотных сапогах и пошел прочь. «А сами мясо за обедом едят за обе щеки», — пробурчал его напарник, вешая ружье на плечо. Учитель и ученик стояли на дорожке и смотрели им вслед. «Ты настоящий друг», — сказал учитель. Но мальчик покачал головой. «Разве может ученик дружить с учителем? Не разрешается. Меня же под Лизой зовут». «Как не разрешается? Кто может запретить человеку дружить с человеком?» Учитель положил руку ему на плечо, и они зашагали домой. Никто бы не услышал о случае в лесу, но вскоре браконьеры забили большого зверя, попались, их осудили. Учителя и его маленького друга вызывали в суд в качестве свидетелей. Так вся школа узнала, что Сережа Сорокин, он же Подлиза, спас жизнь учителю. Не побоялся вооруженных браконьеров. Все ждали, что теперь что-то изменится. Кончатся двойки. Каково же было разочарование ребят, когда Сережу Сорокина не перевели в следующий класс из-за русского письменного. Велели все лето готовиться, чтобы осенью писать контрольный диктант. Класс гудел от негодования. А еще говорили, дружба у них, горячились ребята. Лишь два человека не принимали участия в этих пересудах. Не обращали внимания, будто их это вовсе не касалось. Этими двумя были Сережа и Феликс Петрович. Не было у них друг к другу претензий, не было обид. И жили они по каким-то своим правилам. Только накануне лета произошел у них откровенный разговор, а до этого они ни разу не выясняли отношений. «Вот что, брат, — сказал Феликс Петрович, — я никуда не уеду. Буду готовить тебя. Я так решил». «Нет у вас времени», — вдруг сказал Сережа. Вам надо ехать лечиться.
1: Лечиться?
0: Светлые рыжеватые глаза учителя удивленно уставились на мальчика.
1: Что ты решил, что надо?
0: У вас рука болит, правая.
1: Я вижу.
0: Вам больно вытирать доску. И нести домой тетради тоже больно.
1: Учитель поднял на мальчика глаза, полные удивления. Этот Сережа Сорокин не прожил долгую жизнь и не успел накопить опыта. Но у него был дар замечать то, чего не видят другие. Проникать в сокровенные тайны человека и спешить на помощь. А его еще дразнят подлизой.
0: Я был альпинистом, неожиданно открылся Сережа Феликс Петрович. Мы спасали 5 товарищей. Поднимали их, замерзших, из щели. Я тогда здорово сверзился. 2 перелом правой руки и прочее там.
1: Я знал, что вы необычный человек, сказал мальчик, не выражая при этом никакого удивления. Поэтому вы и молчали. Боялись, что начнут жалеть.
0: Учитель оторвал левую руку от правой и провел ладонью по своим рыжеватым вьющимся волосам. А потом энергично потер лоб, словно хотел разгладить морщины. «Мне трудно ставить тебе 2», — сказал он, отводя глаза от мальчика.
1: «Знаю. Это Сережа Сорокин действительно знал. Но больше вам не придется.
0: Уйдешь в другую школу?» В голосе учителя прозвучал испуг.
1: Мальчик покачал головой.
0: «Кто ж тогда будет вам помогать?»
1: Учитель долго молчал. Потом он сказал: «У меня скоро заживет рука, и я снова отправлюсь в горы. Хочешь, возьму тебя с собой?»

0: В эфире радио Останкино. Творческое объединение «Слово» представляет очередную передачу из цикла «Страницы исторического романа». Спонсор этого цикла – банк «Нефтепродукт». 24 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения великого русского адмирала Федора Ушакова. Мы и предлагаем вам послушать страницы романа Валерия Ганичева «Флота-вождь», посвященного Федору Ушакову. У микрофона постоянный ведущий нашего исторического цикла артист Кирилл Столяров.
1: Сегодня у нас в гостях писатель, профессор, доктор наук, главный редактор журнала «Роман-газета», председатель Союза писателей России, сопредседатель Всемирного русского собора Валерий Николаевич Ганичев. Вот, Валерий Николаевич, как я много назвал всяких ваших титулов. Я знаю, что вы через несколько дней уезжаете из Москвы. С чем это связано?
2: Прежде всего это связано с тем, что в Мордовии, бывшей Тамбовской губернии, отмечается широко по государственными дата 250 лет со дня рождения великого русского адмирала, флотовождя, дипломата, государственного деятеля и милосердца Федора Федоровича Ушакова. Он там, в городе Темникове, у Санаксарского монастыря закончил свою жизнь, проведя несколько лет в келье рядом с монастырем, оказывая помощь и благодеяние тем, кто к нему приходил.
1: Как раз с юбилеем Федора Федоровича Ушакова, с 250-летием, и связана наша сегодняшняя передача. О наших великих предках в нашей стране часто вспоминают довольно сложные моменты жизни. Вот нынешнее состояние России, состояние российского флота, вот у вас, как у человека, который посвятил многие годы своей творческой работы, вот имени, связанное с Ушаковым, у вас книга «ЖЗЛ Ушаков», «Непобедимый Рос», да, «Флотовождь», так сказать, вы очень глубоко знаете Ушакова. Вот как вы сейчас воспринимаете?
2: Да, я, во-первых, люблю 18 век. Это век сильных, мужественных людей, державных, государственных, высоких духом. А во-вторых, действительно, я посвятил большую часть своего творчества адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. И, конечно, негоже, что мы своих предков вспоминаем только в тяжелые дни. Не мы, скажем, а страна в целом. Но сейчас тоже дни тяжелые, дни отнюдь не праздничные. И я думаю, что нам впору вспомнить своих предков, которые, несмотря ни на какие сложности, умели одерживать победы, умели соединять людей, умели блюсти русскую славу, умели ее защищать. Ведь Федор Федорович, он один из строителей и создателей города Севастополя, города русской славы. В 1882 году писали, что Севастополь построен умом, сердцем и душой Федора Ушакова. Во-вторых, когда он уходил из флота, в это время в России объявили, что Россия во флоте не нуждается. Близкие к императору круги, но они скорее были близкие к Англии, эти круги, граф Воронцов, обозначили, что Россия держава сухопутная. Привели к власти, к морской власти, адмирала Чичагова. И Чичагов стал тратить деньги на непродуманные проекты, стал снимать с производства корабли, стал разрушать, и, как сказал о нем современник, он был англичанин не только по родству с англичанкой, но и всем умом своим и существом. И один из историков флота сказал, что Чичагова, к удивлению, хвалили так в Англии, в Альбионе, вот это умение англичан хвалить того, кто разрушает соперника, этому действительно можно поучиться. И говорит, никогда бы там не хвалили Ушакова, как Нельсон, он всегда выступал против Ушакова, хотя признавал его талант безоговорочно, но он, говорит, обязательно бы хвалил Чичагова, потому что тот разрушал русский флот. Я думаю, нам нужно в Ушакове найти ту опору, которая снова бы утверждала силу, мощь и славу нашего отечественного флота, наши традиции и наше будущее, как великой морской державы.
1: Вот сегодня как раз мы будем читать страницы из вашего романа, замечательные эпопеи именно русской славы, штурм Корфу. Просто два слова скажите, пожалуйста, в этом деле.
2: Да, это был очень сложный период, когда Россия, Павел I оказались в союзе с Англией, с Австрией и против Франции, уже отнюдь не республиканской, а Франции, которой назревал бонапартизм. И французы захватили Ионические острова. И вот в союзе с турками и с англичанами, ну, фактически под единственным руководством Ушакова, и бралась эта крепость Корфу на одном из Ионических островов. Крепость, которая поражает до сих пор, и вот я был, когда несколько лет назад, я удивляюсь, как можно было эту крепость, глядя, кстати, на некоторые руины сегодняшние, которые столь долго овладевали, как можно было ее взять силой одних моряков.
1: И вот там, во времена, так сказать, абсолютизма, Ушаков утвердил Греческую республику.
2: Первая Греческая республика после 300 лет господства атаманского на этих островах утвердил греческий язык, одна из самых демократических институций того времени, конца 18-го, начала 19 века.
1: Федор Федорович Ушаков был не только великим воином, флотоводцем, но, по-моему, и великим духовным человеком. Вот просто два слова о последних годах жизни.
2: Да, вот там, в Санаксарском монастыре, он и раньше-то отличался большим милосердием. Он фактически раздал все, что он получил за время службы. Он раздал свои деревни, продал их для того, чтобы солдатам войны 812 года, бывшим морякам, нищим, которые приходили под стены монастыря, отдать все как милосердие. И в газете «Русский вестник» и писалось: «Вы знаете его как великого флотоводца, мы же его знаем как великого милосердца».
1: Спасибо, Валерий Николаевич. Успехов вам в вашем творчестве, в вашей замечательной общественной жизни, здоровья, счастья, всего доброго. До новых встреч. Ждем ваших новых романов.
2: Спасибо.

клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков. Александр Сергеевич Пушкин.

Фотано море. С его крепким, вырывающим из рук парус ветром, серовато-бирюзовым покрывалом белых гребешков с приводящим в восторг простором. Нет, не зря он рвался в морское дело, не зря избрал смыслом служение морскому флоту. И до этого первого выхода в Финский залив Федор Ушаков бывал в Кронштадте. Проходил тут корабельную практику, учился взбегать по вантам стоящие у прикола яхты, изучал внутренности и наружности кораблей, выполнял команды по управлению парусами, учился заряжать пушку и стрелять ядром и картечью. Но этот выход на новом линейном корабле по местам победных боев Петровского флота преобразил и захватил юношу. А вахта досталась ему самая плохая. С 2 до 6 утра, когда слипаются глаза, пронизывает сыростью ветер, пугает неизвестности темнота, и как-то подозрительно скрипит корпус корабля, о который тревожная гулка бьется волна. А клочья тумана скрывают не только далекое побережье, но и выдающийся вперед бушприт. Команду Ушаков старался отдавать четко и отрывисто, как делал это капитан. Голос, однако, ломался, возникали паузы, он лихорадочно думал, что еще надо предпринять. Капитан же, стоявший, казалось, целые сутки за спиной гардемарина, одобрительно отзывался о его действиях. Молодец. Ушаков думал, что вот и он, наверное, если бы вел корабль, не спал бы вовсе. А спать-то надо. Лишать себя бодрости негоже. Приучал себя и в училище, и здесь засыпать сразу. Открывать глаза за 5 минут до побудки. А еще... просыпаться, если что-то опасное назревает.

Стало светлеть. Ветер переменился, и надо было ложиться в дрейф. Первая вахта в жизни Фёдора Ушакова закончилась.

дальше 44 года служения во славу русского флота, во имя Отечества, строительства, созидания флота, труды, заботы, походы и подвиги. И вот одна из славных страниц славной биографии Ушакова.

0: Зима 1799 года. Ушаков все туже затягивал петлю вокруг Корфу. Полукольцом расположил корабли, высадил десантные войска на берег, возил батареи. Знал, не успеет к весне, выскользнут французы. Того хуже, соберутся в Анконе или Бриндичи, несколько тысяч подоспеет из Италии, и тогда неизвестно, кто у кого будет в осаде. Войск не хватало, а ведь нападающих по всем законам военного искусства требуется в несколько раз больше, чем обороняющихся. Число же войск в Корфу, считай, увеличивалось от непробиваемости стен еще вдвое. Перекрыть их можно было только искусно, скорее даже гениально, организовав осаду и штурм. Днем и ночью искал Ушаков ходы для завершения главной части своей военной экспедиции. Французские подзорные трубы были постоянно нацелены на русские корабли. Дорого бы заплатил главный комиссар Дюбуа и дивизионный генерал Шабо, чтобы узнать, о чем совещается со своими и турецкими капитанами адмирал Ушаков. Все могло быть. Он мог, наконец, понять, что крепость Корфу неприступна, и снять бессмысленную осаду. Он мог бы повести и кое-какой торг с ними о почетном завершении операции. В гарнизоне же все больше чувствовалась тревога и неуверенность. Ушаков ведь мог решиться и на штурм, но, черт побери, наверное, и чудаку понятно, что крепости флотом не берутся. Правда, в этом французские командиры убеждали себя без прежней уверенности. О чем же помышляет этот упрямый русский адмирал? Ушаков же давно все продумал. Сегодня он отдал приказ. На корабль прибыли все капитаны. Адмирал еще раз задумчиво посмотрел на карту и приказал дежурному офицеру пригласить капитанов в каюту. Шум быстро затих. Все понимали, Ушаков сегодня скажет главное. Адмирал как бы отделился от всех, встал и четко зачитал. При первом удобном ветре от севера или северо-запада, не упуская ни одного часу, по согласному положению намерен я всем флотом атаковать остров Вида. Ну вот, теперь все вам ведомо. Прошу сказать слово. Можем ли завтра штурмовать или еще пережидать будем? Стало тихо и тревожно. Встал капитан-лейтенант Шостак. Мы предлагали французам, дабы избежать ненужного кровопролития, крепость сдать. Они в гордыне и в надежде на возволение отвергли человеколюбивые предложения. За сие наказание получить должны. Все в плане разработано до мельчайших подробиц. Сейчас нам самим команды привести в порядок сообразный предписанию надо. К утру, к бою готовы будем и мы. Веди нас к победе, славный адмирал наш Федор Федорович. Все задвигались, поддержали в голос. Правильно, добро, все готово. Ждем сигнала, сказали и его капитаны, и греческие командиры. Турки молчали, поглядывали на Кадербея. Тот вздохнул и готов был начать, но вскочил Шереметбей и развел руками. «Я не знаю, как достопочтенный адмирал думает взять саму крепость Корфу. Пусть даже, истратив боевой запал, он возьмет Видо. Но как взять бастионы и башни? Как вскарабкаться на стены? Наши матросы еще не научились летать, чтобы вспорхнуть на стены с кораблей. А суши вряд ли можно с нашими силами штурмовать неприступные стены. Надо продолжать осаду, пока не придут наши союзники, англичане. Мы в Турции знаем, что камень деревом не прошибешь».
1: Ушаков помрачнел. Этого препятствия он не ожидал и перевел взор на Кадырбея, клялся ведь, что будет вместе в самых тяжких боях. Турецкий адмирал отвел взор, посмотрел на Шереметбея и вдруг, словно решившись на что-то важное, с необычной для себя легкостью встал и сказал:
0: «Предприятие сие кровавое и опасное. Однако мы знаем, удача всегда сопутствует нашему доблестному другу, адмиралу Ушак-паше. Отдадимся же без оглядки под его командование, и да сбудется воля Аллаха».
2: Турецкие капитаны склонили головы в согласии. Ушаков вышел из-за стола, оперся о спинку стула. Его торжественный голос наполнил каюту. «Прошу именем Отечества нашего, императорской и султанской волей, для принесения многострадальным сим островам освобождения, явить завтра доблесть и мужество, не жалеть живота своего, но понапрасну людей не губить. Не безрассудство надобно, а малокровный успех. Виктория принесет нам славу, чины, ордена и скорое возвращение домой. Завтра, по установлению ветра, подниму на Святом Павле флаг, что будет означать всей эскадре приготовиться к атаке острова Видо. Сигнал к общей атаке – 2 пушечных выстрела. С Богом, друзья! И будет завтрашний день вратами к славе и доблести многих. До свидания в крепости».
0: Ушаков сделал все возможное для штурма. Собрал сколько мог турецких и албанских войск на Корфу. Сберег имеющиеся заряды для артиллерии. Провел необходимую разведку. Отработал сигналы взаимодействия кораблей, артиллерии и пехоты. Умельцы-плотники сбили лестницы, подготовили щиты и доски. Много дней изучали с подступы к крепости, побережье острова Вида, готовили с подкопы и минные взрывы. 15 и 17 февраля необычно оживленно было на флагмане русской эскадры Святом Павле. К его борту непрерывно приставали шлюпки с офицерами от каждого корабля. Не успевали они отойти, как подходили и другие со штурманами этих же кораблей. Наступила тревожная ночь 18 февраля. Как записано в шканичном журнале корабля «Святой Павел», в час ночи ветер тихий, временно с нахождением шквалов. В 5 утра ветер тихий, небо облачно, изредка блестящие звезды. Их расположение благоприятно для вас, мог бы сказать Ушакову посланник Томара, любивший гадать, но не на звезды надеялся Ушаков. Незыбкое их мерцание порождало уверенность адмирала. Он уверен был в русском моряке, в опытности своих командиров, в их боевом умении, в четком и продуманном до мельчайших деталей плане военных действий. В 6 утра взошло солнце.
2: Как обычно, его приветствовал пушечный выстрел. В 6:15 затрепетали флаг и гюйс. На всей эскадре прошло заметное шевеление. В 6:30 сигнал повторился. Один за другим поднимали якоря русские и турецкие корабли. Сигнал и два пушечных выстрела вызвали канонаду в южной и северной батареи. Да, так начинался победоносный штурм Корфу. Так начиналась одна из самых замечательных баталий российского флота. Вначале вперед двинулись фрегаты «Казанская Богородица», «Святой Николай» и «Григорий Великой Армении» в сопровождении турецких кораблей.

вида кипел, как в котле. Русские корабли выстроились полукружьем, развернулись пушечными бортами к берегу и опоясались вспышками. Ядра огненными стрелами проносились в ту и другую сторону. Снесло земляное укрытие второй батареи. Вывернуло пушку на третьей, картечью скосило 10 стрелков на вершине холма. Содрогнулся святой Николай, полетели щепки от гром Марса Рэй, раскололась лодка с десантными орудиями, пошли на дно пушки, банники, пожевики, пороховые картузы, отстегивая протупеи, сбрасывая подсумки, вырывались из водяного плена солдаты десанта. Бой разгорался, но вот что-то в нем изменилось. Ушаков почувствовал. Вторая и третья батареи стреляют в разнобой и реже отдал сигнал. Все эскадре ввести десант между второй и третьей батареями. Через несколько минут отдал второй эскадре ввести десант между третьей и четвертой батареями. Французы, загнанные на середину острова, спасаясь от турок, бежали к русскому флагу. И было отчего. За голову французского солдата турецкие командиры выплачивали несколько золотых монет. Немало для горца из бедного селения, да и для регулярного солдата вполне прилично. Все деньги раздали им русские офицеры, да и солдаты воскребали карманы, спасая от усечения головы бывших врагов. Генерал Певрон, что командовал уже сдавшимся гарнизоном, озирался на кровавое пиршество войны. Его самого только что вытащили из бочки, куда он спрятался от турецких ятаганов. «Кайзерфлаг на первой батарее! Видо наш!» Ушаков кивнул и повернулся в другую сторону. Там, на Богоявлении Господнем, приходилось тяжко. Он сражался с Леонардом и фрегатом Струны, не пускал подкрепление к виду, бил по крепостным пушкам. В крепости же не знали, откуда ждать основной десантный удар. Отсюда, снизу, от батареи или оттуда, из трюмов кораблей, что добивали виду. Солдаты вели стрельбу на севере, на юге, здесь, у моря, и, казалось, уже вся крепость в огне и опасности. К вечеру стало тише. С кораблей на Святой Павел прибыли с донесением посыльные, получали новые указания от Ушакова. С зарей предстояла атака. Но она не состоялась. В 8 утра в заливе перед Видо показалась шлюпка под Андреевским флагом и флагом французского командующего. Адъютант вручил письмо Ушакову, подписанное Дюбуа и Шабу. Ушаков задержал посыльных, послал шлюпку за Кадырбеем и предложил сроку для капитуляции 24 часа. Февраля на корабле «Святой Павел» вице-адмирал Ушаков, капитан Кадыр-бей, главный комиссар исполнительной директории Французской республики Дюбуа, дивизионный генерал Шабо подписали статьи о сдаче крепости. Над крепостной башней были подняты русские и турецкие флаги.

Дни после падения Корфу летели еще быстрее, чем до штурма. Каждый день приносил адмиралу заботы, хлопоты и опасности. На Ионических островах Федор Ушаков предстал как умный и тонкий политик.

0: политик, как расчетливый управитель, умелый организатор. И вот настал день, когда Федор Федорович с утра приказал себе не расстраиваться, не предаваться чрезмерно чувствованиям. Знал, сделать это будет нелегко. Сегодня корабли покидали Корфу. Понимал, заканчивается важная, может быть, главная часть его жизни. Здесь одержал он одну из самых славных своих побед. Взял Корфу. Здесь он был военным моряком и державным деятелем, слугой царю и отцом своим матросам, европейским политикам и полномочным представителям России. Он верил и знал, что должен взять Корфу, сохранить корабли, должен победить. Изучив все высокие приказы и уяснив задачу, заставил себя не колебаться, не отступать. Федор Федорович был твердо убежден. Неудача наступает тогда, когда человек не приложил вовремя воли и своих способностей, чтобы добиться успеха. Редко мог он упрекнуть себя за отступление от этого правила. На площади перед ратушей собралось великое множество людей. Пожалуй, весь Корфу. Зарыдали женщины, заплакали дети. Мужчины-греки негромко приказывали им замолчать, но сами украдкой смахивали влагу с ресниц. Ушаков прокашлялся, потер щеку и, успокоившись, медленно, отчеканивая каждое слово, обратился к собравшимся.
1: Братья и сестры, островные жители всех сословий, исполнив свой долг, наказав дерзкого врага, защитив интересы Отечества нашего, передав острова в ваши руки, русская эскадра отплывает сегодня в Севастополь. Земля ваша стала республикой семи островов, поставленной на хорошем основании и выгодах. Блюдите нынешнюю державность греческую, защищайтесь от посягательств, не раздражайте волнением блестящую порту атаманскую, под властью которой вы будете. Не устраивайте резни, не разжигайте пламя недовольства.
0: На кораблях в бухте трепетали белые с синими крестами флаги. Косицы вымпелов вытягивались по ветру в сторону далекого Крыма, куда тянулись и душой, и телом русские моряки. Ушаков горестно вздохнул.
1: Здесь остались могилы воинов наших. Не дайте разорить их. Сохраните память о героях, что не пожалели живота своего за возволение острова. Тут последнее их пристанище на земле.
0: Адмирал положил руку на плечо подполковника Гастфера и, помолчав, обратился к караулу.
1: Русские солдаты, вы остаетесь здесь. Будьте зорки, надежны, честны и неусыпны. Не дайте разбойникам и пиратам с побережья грабить острова. Не позвольте себе обидеть невиновного, взять чужое, забыть свою веру и отечество. Будьте надежными караульными работниками России здесь до нового ордера.
0: Ушаков положил вторую свою руку на плечо графа Булгариса, притянул его к себе и громко, чтобы слышали все, закончил.
1: Правителям же, сенату вашему, свои требования делать сходно с законом, не нанося оскорблений и соблюдая правосудие. Хочу всем обывателям благосклонности Божией, тишины и спокойствия на островах. Я же всегда буду вашим покорным слугой и доброжелателем.
0: И Ушаков, сделав шаг со ступенек, низко поклонился всем, кто окружал его. Раздался шум, крыльцу раздвигая толпу, вышел Дармарос. Его голова была обнажена, седые волосы развивались во все стороны. Священник спешил. Он только что приехал с Закинфа, боялся опоздать к отходу русской эскадры. Остановившись внизу перед Ушаковым, Дармарос обернулся в полоборота к толпе и, поведя рукой, как бы извлек из толпы голос, которым заполнил всю площадь. «Великий адмирал, ты спас нас, ты покорил нас силой своей доброты, ты един с нами в вере, и ты всегда будешь в душах страждущих, усталых и надеющихся на лучшее греков. Ты выправил души наши, и мы уже не трепещем перед врагами Запада и Востока, потому что мы знаем, с нами непобедимая Россия. За нас великий адмирал». Он протянул Ушакову большую, выкованную местными умельцами медаль, на которой было написано «Мужественному и храброму спасителю и победителю». И, отдав ее, осенил адмирала крестным знаменем. Священник говорил от сердец тысяч. И эти торговцы, врачи, художники, рыбаки, крестьяне, моряки, повинуясь единому чувству, запели. Они пели какую-то старую греческую песню, сохранившуюся в веках. Возможно, ее пели в древней Ладе, провожая аргонавтов, или уходили с ней из греков варяги, бесстрашные купцы Византии, или напевали ее, вглядываясь в горизонт, жены пропавших в дальних плаваниях рыбаков. Это была песня прощания и грусти. Это была песня дальних дорог. Ушаков шагнул к шлюпке.
1: Парусный флот России к концу 18 столетия достиг своего пика, ибо обладал большим количеством первоклассных кораблей, опытными капитанами, умелыми и хорошо обученными моряками. Он вышел на просторы Атлантики, Средиземноморья, Тихого океана. Он имел Ушакова. Флот становился необходимой частью державы. Этого требовала политика, этого требовала экономика, этого требовала история. Румянцев, Суворов и Ушаков подняли на высшую ступень военное и военно-морское искусство эпохи, своей деятельностью обеспечив России приоритет в разработке стратегии и тактики сухопутных и морских сил. Ушаков нанес такой же удар по канонам формальной линейной тактики, господствовавшей тогда в западноевропейских флотах, какой Румянцев и Суворов нанесли по прусской линейной тактике.
0: В 1806 году ушедший в отставку Ушаков поселился на Тамбовщине, в 2 верстах от Темникова и в 3 верстах от Сарнаксарского монастыря, где закончил свои дни его дядя Иван Игнатьевич Ушаков, в монашестве принявший имя Федор. А в 1817 году в русском вестнике появилось известие о кончине адмирала Федора Федоровича Ушакова. К душевному сожалению всех тех, которые уважают славу и добродетели знаменитых соотечественников, 1 октября сего 1817 года скончался адмирал Федор Федорович Ушаков. Хотя жизнь его посвящена была трудам и службе на морях, но он дожил до 74 лет. Получа отставку, адмирал Ушаков поселился в поместье. После деятельной жизни сердце, животворное верою, любит наслаждаться уединением. Кто жил для пользы общественной, тому приятно в преклонные лета жить самим с собою и с Богом. Вот для чего покойный адмирал для жительства своего избрал деревню, близкую к святой обители. Однако Ушаков, уединив себя, не стал затворником. Его дом был открыт для всех жаждущих помощи, для ищущих успокоения или бедных и убогих. Здесь, в отдалении от прежнего своего дела, он снова проявил высокий талант человека и гражданина. Уклоняясь от светского шума, Ушаков не удалил сердце своего от ближнего, с какой ревностью служил он некогда Отечеству, с таким же усердием спешил доставлять помощь тем, которые прибегали к нему. 2 октября 1817 года в соборной метрической книге Спасо-Преображенской церкви было записано: «Адмирал и разных орденов кавалер Федор Федорович Ушаков погребен в соборне. В графе о летах красивой вязью выведено 75, а причине смерти обозначено натуральную, погребен в Сарнаксарском монастыре».
1: Прошли годы, и слава адмирала встрепенулась. Стали собираться документы, писаться работы о нем, о боевых действиях флотских эскадр под его началом. В учебниках по военно-морскому искусству отводились главы его тактическим приемам и стратегическим планам. Были учреждены орден и медаль его имени. Писатели и художники восславили его подвиг. Борис Пастернак писал в 1944 году, поражаясь подвигу русского моряка: «Непобедимым многолетие, прославившимся из палать раздолье жить на белом свете и без конца морская гладь, и русская судьба безбрежней, чем может грезиться во сне, и вечно остается прежней при небывалой новизне, и на одноименной грани ее поэтов похвала, историков ее преданья и армии ее дела, и блеск ее морского флота, и русских сказок закрома, и гений ее полета, и небо, и она сама. И вот на эту ширь раздолья глядит из глубины веков Нахимов в звездном ореоле и в медальоне Ушаков. Вся жизнь их подвиг неустанный. Они, не пожалев сердец, сверкают темой для романа и дали чести образец. Их жизнь не промелькнула мимо, не затерялась вдалеке, их след лежит неизгладимо на времени и моряке.

0: Вы слушали страницы романа Валерия Ганичева «Флотовождь». Читали Нина Головина и Кирилл Столяров. В передаче участвовал автор романа Валерий Ганичев, режиссер Владимир Малков, музыкальное оформление Елены Новиковой. Спонсор цикла «Страницы исторического романа» банк «Нефтепродукт». Следующую передачу слушайте в последнее воскресенье марта, а именно 26 марта в это же время.
1: Отчизна. И в самом обычном наряде мила ты, отчизна, до слез. К лицу тебе русые пряди твоих ненаглядных берез. К лицу тебе снег твой алмазный, твой каждый ромашковый лог. А как молодит тебя красный октябрьского знамени шелк.
2: Разговор с товарищем Лениным. Читает Николай Черкасов.
3: Груды дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь, в складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи, лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью высвечен, хочется идти, приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищий уголь, ширится добыча углей и руды. А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Нету им ни числа, ни клички, целая лента типов тянется. Кулаки и волокитчики, подхалимы, сектанты и пьяницы. Ходят гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям покрытым и снегом, и жневьем, вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем. Груды дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене.
2: Из поэмы «Хорошо» читает Виталий Полицеймака.
4: Перед нашей республикой стоят богатые. Но как постичь ее? И вопросом разнедоуменным нет числа. Что это за нация такая социалистичья? И что это за социалистическое отечество? Мы восторги ваши понять бессильны. Чем восторгаются? Про что поют? Какие такие фрукты, апельсины растут в вашем большевистском раю? Что вы знали, кроме хлеба и воды, с трудом перебиваясь со дня на день? Такое отечество! пьянство, такой дым. А разве уж настолько приятен? За что идете, если велят воюй? Можно быть разорванным бомбищею, можно умереть за землю, за свою. Но как умирать за общую? Жена, да квартира, да счет текущий. Вот это отечество, райские кущи. Вот ради такого отечества мы понимали и смерть, и молодечество. Слушайте, националистической трутень, день наш тем и хорош, что труден. Эта песня песней будет, наших бед, побед будем.
2: «Красный еж», читает Михаил Названов.
5: Голой рукой у нас не возьмешь, товарищи, все подружья. Красная армия, красный еж, железная сила содружья. Рабочий на фабрике, куй как куешь, Деникина день сосчитан. Красная армия, красный еж, верная наша защита. Крестьяне, спокойно сейте рожь, час Колчака сосчитан. Красная армия, красный еж, лучшая наша защита. Врангель занес на коммуну нож, баронов срок сосчитан. Красная армия, красный еж, не выдаст наша защита. Назад, генералы, нас не возьмешь, на земь кидайте оружие. Красная армия, красный еж, железная сила содружья.
2: Из стихотворения «Посмотрим сами, покажем им», читает Николай Мордвинов.
6: Рабочий Москвы, ты видишь везде в котлах асфальтное варево, стропила, стук и дым весь день, и цены сползают товаровы. Союз расцветает у полей в оправе. С годами разделаем в рай его. Мы землю завоевали и правим, чистя ее и отстраивая. Буржуи тоже в кулак не свистя чихают на наши дымы. Знают, что несколько лет спустя мы будем непобедимы. Страна у нас мягка и добра, но землю советов не трогайте. Тому, кто свободу придет отобрать, сумеем остричь когти.
2: Стихи о советском паспорте. Читает Всеволод Аксенов.
7: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбку рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левою. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польской глядят, как в афишу коза. На польской выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? и не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдо острую, берет как гремучую в 20 жал змею двухметрово ростую. Моргнул многозначущий глаз носильщика, хоть вещи снесет, задаром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением, жандармской кастой, я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.
2: Товарищу Нетте, пароходу и человеку. Читает Яхонтов.
8: Я недаром вздрогнул. Незагробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нетте. Это он. Я узнаю его. В блюдечках, очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой, дымный жизнью труп канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко, от Батума чай котлами покипел. Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чаи со мною в дипкупе. Медлил ты, захрапывали сони, глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел стихи уча. Засыпал к утру, курок аж палец свел. Суньтеся, кому охота. Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою с пароходом? За кормой лунища. Ну и здорово. Залегла просторы надвое порвав, будто навек за собой из битвы коридоровой тянешь след героя, светел и кровав. В коммунизм из книжки верят средне. Мало ли что можно в книжке намолоть. А такое оживит внезапно бредни и покажет коммунизма естество и плоть. Мы живем, зажатые железной клятвой, за нее на крест и пулею чешите. Это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. В наших жилах кровь, а не водиться. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Мне бы жить и жить сквозь годы мчас. Но в конце хочу, других желаний нету. Встретить я хочу мой смертный час. Так, как встретил смерть товарищ Нетте.
2: Чудеса. Читает Штраух.
9: Как днище бочки правильным диском стояла луна над дворцом Ливадийским. Взошла над землей и пошла заливать ее. И льется на море, на мир, на Ливадию. В царевых дворцах мужики-санаторники. Луна, как дура, почти в исступлении. Глядят глаза блинорожие плоского в афишу на стенах дворца. Во вторник выступление товарища Маяковского. Сам самодержец здесь же рядом гонял по залам и по бильярдам. И вот где Романов дулся с маркерами, шары ложа под свитское ржание, читаю я крестьянам о форме стихов и о содержании. Звонок. Луна отодвинулась тусклая, и я в электричестве стою на эстраде. Сидят предо мною рязанские, тульские, почесывают бороды русские, ерошат пальцами русые пряди. Их лица ясны, яснее, чем блюдца, где надо хмуреют, где надо смеются. Пусть тот, кто советом не знает цену, со мною станет от радости пьяным. Где можно еще читать во дворце? Что? Стихи? Кому? Крестьян. Такую страну и сравнивать не с чем. Где еще мыслимы подобные вещи? И думаю я обо всем, как о чуде. Такое настало. А что еще будет? Вижу, выходят после лекции два мужика слоновьей комплекции. Уселись вдвоем под стеклянный шар, и первый второму заметил. Мишка, очень хороша эта последняя была рифмишка. И долго еще гудят ливадийцы на желтых дорожках у синей водицы.
2: Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Читает Игорь Ильинский.
10: Я пролетарий, объясняться лишним. Жил, как мать произвела, родив. И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Во ширина, высота во, проветрена, освещена и согрета. Все хорошо, но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это... Да что говорить об этом? Это ванная. Вода в кране, холодная крайне. Кран другой не тронешь рукой. Можешь холодный мыть хохол, горячий подпор. На кране одном написано «хол», на кране другом «гор». Придешь усталый, вешаться хочется. Ни щи не радуют, ни чая клокотание. А чайкой поплещешься, и мертвый расхохочется от этого плещущего щекотания. как будто пришел к социализму в гости. От удовольствия захватывает дых. Брюки на крюк, блузу на гвоздик, мыло в руку и бултых. Сядешь и моешься долго-долго, словом, сидишь, пока охота. Просто в комнате лето и Волга, только что нету рыб и пароходов. Хоть грязь на тебе десятилетнего стажа, с тебя корою с дерева чуть не лыком сходит сажа, смывается стерва. И уж распаришься, разжаришься уж, тут вертай ручки, и каплет прохладный дождик душ из дырчатой железной тучки. Ну уж и ласковость в этом души. Тебя никакой не возьмет упадок, погладит волосы, потреплет уши и течет по желобу промежду лопаток. Воду стираешь с мокрого тельца полотенцем, как зверь мохнатым, чтобы с уши пятком пол стелится, извиняясь за выражение, пробковым матом. Себя разглядевший в зеркало вправленное, в рубаху, в чистую власть. Влажу и думаю, очень правильная, это наша советская власть.
2: Из поэмы «Хорошо» читает Рубен Симонов.
3: Хвалить не заставит ни долг, ни стих всего, что делаем мы. Я полотечество мог бы снести, а полотстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Я планов наших люблю громадье, размаха, шаги, сожжений. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражения. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая. На сажень вижу, из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверие к природным дарам, с унылым пудом сенца, и поворачивается к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенство тормоз, сегодня встают из дня голубого железом и камнем формез. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою, мое отечество, республику мою.
2: Из поэмы «Во весь голос» читает Василий Иванович Качалов.
11: Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой, с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко, не так, как песня Есениной «Правитесь». Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак, и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо. как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима, в курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие. Я ухо словом не привык ласкать, ушку девическому в завиточках волосках с полупохабщины не разолеться тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных, зияющих заглавий. Оружие любимейшего рот, готовые рвануться в гике, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все, поверх зубов, вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе планеты пролетарии. Явившись в ЦКК, идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подниму, как большевистский партбилет, все 100 томов моих партийных книжек.
12: Приглашаем вас послушать литературную передачу «Трава-мурава». Радиокомпозиция по книге Федора Абрамова. Трава-мурава. Что это такое? Это мелкая травка, которая растет обычно на крестьянских дворах. Сколько ее не топчет ногами, не мнут колесами, она растет и растет. Оправится, и снова двор живой, зеленый. Это не какая-нибудь определенная порода травы, а всякая. И сколько мужественной травы здесь, и ромашка, кстати, лечебная, и подорожник низкий, прочный, им пользовались, чтобы остановить кровь, и многое другое.
13: Старая Пахомовна тяжело заболела. Съехались дети, стали утешать, успокаивать. «Поправишься, мама. А не поправишься, мы тебе такой памятник отгрохаем, какого в нашей деревне еще не видали». «Нет, ребята, никаких памятников не ставьте, а положите мне на могилу плуг». «Плуг? Плуг? В городах на памятниках про все заслуги покойника пишут, а у меня заслуга одна – плуг. После войны мне в колхозе именной плуг присвоили за то, что я 25 лет бессменно за плугом выходила. А когда я по старости не замогла ходить за плугом, мне тот плуг домой привезли, за сарай поставили. Там он и сейчас стоит». За сараем, однако, плуга не оказалось. Дети думали-думали, как быть, и в конце концов привезли от колхозной кузницы какой-то старый, бросовый, порядком проржавевший плуг. Привезли и поставили перед окошком. Так, глядя в окошко на этот плуг, и отошла старая Пахомовна.
14: Петр Васильевич торговал в Потребиловке еще до войны, а старушонки, завидев кого-либо с покупками, еще и поныне говорят: «Где была? Не у Петра Васильевича?» В 30-х годах селяне не часто ходили в лавку. Какие деньги у колхозника? А если уж выходили, то это было для них целым событием, чем-то вроде праздника. И Петр Васильевич хорошо это понимал. Заходи, заходи, Захар Павлович, как здоровится, как дела? Или: ах, ах, кто пожаловал к нам сегодня? Анна Федоровна, долгонько, долгонько не видали тебя, матушка. Кому какой товар надо, Петр Васильевич угадывал с полуслова, а то и просто так. А с какой ловкостью, с какой красотой колдовал он на обычных весах-тарелках. А когда дело доходило до мануфактуры, самого дефицитного товара по тем временам, тут он и вовсе преображался. Самый дешевенький ситчик умел развернуть так, что все ахали. Петру Васильевичу несколько раз предлагали перебраться в район. Талант же у человека. Но Петр Васильевич на это неизменно отвечал: нет, нет, нет, всю жизнь был слугой своей деревни, в этом звании и умру. И он действительно умер на посту продавца маленькой деревенской ловчонки.

0: Я долго, до 8 лет, хлеб победой называла. Как сейчас помню. Бегаем, играем с девчонками возле нашего дома, и вдруг Санко, Санко приехал. А Санко – старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке. Солдат. Медалей во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать. Каждую по головке погладит. А потом и говорит. Я, говорит, победу вам, девки, привез. А мы, малороссии, что понимаем? Вылупили на него глаза, как баран на ворота. Нам бы победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло. Ну, догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. Вот, говорит, девки, так победа-то выглядит. Да давай эту буханку на всех резать. Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок скатанной из моха до картошки, а я в слезы. Победы хочу.
1: Свои маленькие, даже крохотные иногда рассказы Федор Александрович Абрамов назвал «Травой-муравой». Что же в них неистребимого, стойкого, зеленого? Да их моральная сторона. Можно грубо выделить в литературном произведении две его стороны – художественную и моральную, этическую. Когда писатель хочет прежде всего познакомить читателя с вечными этическими основами жизни, он пользуется по преимуществу короткой формой – баснями, притчами, миниатюрами. Абрамов создал серию коротких рассказов из своего опыта жизни.
2: У Олега Чижовского дед, державший до революции свой извоз, крепко зашибал. И вот доведенная до отчаяния бабушка решилась прибегнуть к Богу. Грузная, еле передвигавшаяся на больных распухших ногах, у нее была водянка, она 120 верст прошла пешком с Новогородчины до Печорского монастыря. Летом, в июле, в самое пекло. А в монастыре жарко помолилась иконе-исцелительнице. И что же? Дед бросил пить. Мало того, с этих пор все его многочисленные сыновья, внуки и правнуки, вплоть до самого Олега, не берут в рот ни капли спиртного. Что же произошло? Чем объяснить этот феномен? Ну, с дедом просто. Деда потряс до глубины души поход совершенно больной безножной жены, и он зарекся, дал обет. Ну, а потомки? Что их-то отвращает от спиртного? Да, наверное, то же самое, что и деда, вслух размышляет Олег. Я помню, как отец мне, ребенком, рассказывал вот эту историю прохождения больной бабушки в монастырь. Со всеми подробностями рассказывал. Так верите ли, я плакал. Горькими слезами заливался. Так было жалко бабушку. И я поклялся про себя еще в детстве. Никогда в бутылку не заглядывать.
0: Работать надо. Работа все родит, это ясно. Да надо, чтоб немножко и везло. Это мама у нас любила приговаривать. В гражданскую войну мы от голода из Петрограда бежали. 7 ртов, и все мало-мало-меньше. Мотала, мотала, в Саратовскую губернию примотала. Как жить? Надо самим от земли хлеб добывать. А земли нет, сохи, плуга нет, и мама сроду в руках лопату не держала. Повезло. Местный богатей за работу дал нам ярку. Сколько лет ярку у богатея не игнилось, а у нас сразу же объегнилось до двойней. Тот же богатей дал на зиму нам старую корову. Пользуйтесь молоком, только кормите. А ежели отелец с тёлкой, ваша тёлка. Мы всю зиму жили только одной надеждой, одной мыслью. И что же? Корова принесла тёлку. Да что говорить, в эту войну, в блокаду, весь дом у нас бомбой разворотило. А я на фабрику с утра пошла и дочку, и сына с собой потащила. Разве это не везение?
3: К
2: Катя С. с двумя подругами-студентками приехали на Вологодщину собирать фольклор. И готова она была в первом же райцентре проклясть и Вологодщину, и ее жителей. Дождь проливной, холод, транспорта нет. Они 4 часа выстояли на дороге, прежде чем их подобрала машина-попутка. А в деревню приехали. Ну что за народ? Ни в одну избу не пускают обогреться, хоть подыхай. А уж насчет фольклора и говорить нечего. Никто слушать не хочет, как на чокнутых смотрят. Наконец, после долгих хождений от избы к избе, их пустила к себе одна старушка. Чудо-старушка, как из русской сказки. На печи обогрела, обсушила, чаем напоила, а потом и разговоры завела, откуда, куда, зачем. Однако сама старушка ни песен, ни сказок, ничего другого в этом роде не знала. Зато растолковала на завтра, кому надо идти, в какие деревни. Катя и подруги ее так и сделали, как посоветовала старушка. А к вечеру вернулись к ней с богатейшими записями. И страшно удивленные, что в каждом дому их принимали как нельзя лучше. Старушонка этому нисколько не удивилась. Она сказала только: «Да ведь я вас к людям своей веры посылала, как могла иначе-то? А какая у вас вера, бабушка?» «А вера у меня такая: добро людям делать».
1: Важное иногда проявляется повседневным. Моральные принципы в разных случайностях и мелочах жизни. Без этой травы-муравы не обойтись в жизни. И эта трава-мурава живет не только в крестьянских дворах. Она живет повсюду. Пробивается и через асфальт. Неслышно живет в городских квартирах, в школах, институтах, на заводах и учреждениях.
2: Ничего подобного доселе не видал. Небольшой зеленый садик возле сельского дома культуры, а в том садике не один, не два, а целых 5 гранитных обелисков, воздвигнутых в честь земляков, удостоенных на войне звания Героя Советского Союза. Иду, притихший от одного обелиска к другому, всматриваясь в фотографии. Все лица как лица, простые, русские, от земли, молодые, безусые, на возрасте. И вдруг подросток, вдруг мальчик, хмурый, широкоглазый, крепколобый, коротко стриженная голова, ситцевый в прямую полоску домашнего пошива рубашка с прямым, наглухо застегнутым воротом. Начинаю невольно припоминать имена детей, героев Советского Союза. Леня Голиков, Саша Чекалин. А как же я не знал их собрата? Сибиряка Митю Шкурата. «Нет, — говорит директор Дома культуры, — Шкурат в 19 лет подвиг совершил. Фотокарточки другой не оказалось. За всю свою жизнь парень 1 раз и сфотографировался. В 16 лет, когда паспорт получил». Я долго вглядывался в фотографию Шкурата. Вглядывался в нашу историю. Бедно, скудно жили. Так скудно, что простая фотокарточка была порой немыслимой роскошью. У нас Ваня Пахомов самый веселый в палате был, хотя обеих ног у него не было. Всех утешал, всех на жизнь наставлял, а утром, как только объявили победу по радио, выбросился из окна. Почему выбросился-то? Жена была злая? Да нет, не думаю. Пока война была, держался. А из войны в мир переступить не мог. Не на чем. Ног-то у него не было.

0: برد است.
1: Выключатель у меня перегорел. Иду к управдому. Так и так, авария дома небольшая, пришлите рабочего. Пиши заявление. А я неграмотный. Принципиально не хотел написать. Ну что это такое, по каждому пустяку бумажка. Ну, заявление за меня написали из уважения к годам. Ладно. На завтра жду. Утром нету. Днем нету. Является минут за 15 до окончания работы. Молодой парень. Нынешняя, так сказать, рабочая смена. Чего у вас? Света нет. С выключателем, наверное, что-то не в порядке. Потрогал выключатель, покрутил головой. Сегодня не успею. Работа тут немалая, придется до завтрашнего дня подождать. А почему же, говорю, ты раньше-то не пришел? А раньше никак нельзя было. Раньше в других квартирах чинил. Значит, без света мне сидеть. Это уж так, смеется. Посмотри-ка, говорю, на часы на стенке. Сколько там накачало? Без 10:07? Без 10. Садись, говорю. Подал ему табуретку. Сам снял пиджак, надел фартук, надел очки. Раскрыл у него чемоданчик, взял отвертку. Починил за 7 минут. Ну, спрашиваю, сколько надо времени, чтобы починить выключатель? Ухмыляется. А зачем же вызывать, раз сами все умеете? А затем говорю, чтобы на тебя, подлеца, посмотреть. Но-но-но, без но. Сиди и слушай, что тебе говорят. Ты это почему же пришел ко мне без 7:15, а не раньше? Чтоб бутылку с меня сорвать, да? Папаш, я попрошу советского рабочего не оскорблять. Да какой ты к дьяволу рабочий? Ты мерзавец, а не рабочий. Рабочий — это я, потому что у меня совесть рабочая есть. Понятно тебе, что такое рабочий? Тут работяга заговорил уже другим голосом. Дедушка, ты не сердись. Ну, выпить-то кому не хочется. А где возьмешь денег? Семья, жена песочит. Худо песочит. Вы спились, свиньи. В выходной день мертвые, в рабочий день еле ползаете. Да куда это будет? В общем, преподал урок. Раскалил так, что сквозь землю провалишься. Не провалился. На завтра встречаю во дворе. На ногах не стоит.
2: За новогодний стол сели рано. За добрый час до боя кремлевских курантов. Ну и что делать? Как убить время? А давайте вспомним самый счастливый день в уходящем году. И вот пошли рассказы про выход новой книги, про защиту диссертации, про премьеру, про любовь. «А у тебя какой самый счастливый день, Феня?» – спросили у дальней родственницы хозяйки. Феня, и без того застенчивая, робкая, приткнувшаяся к столу с краешка от дверей, как серая утушка, тут растерялась так, что слезы выступили на глазах. «Да у меня ничего такого творческого, ни книг, ни любви. Разве только когда Саша заплясал на елке. Какой Саша? Мальчик. 3 годика ему. Я в садике воспитательницей работаю. Когда я пришла к ним в группу, Саша не ходил. Все лежал. Рахитик. Живот. Ножки ухватиком. Ужас. И мать непутевая. Когда возьмет ребенка домой, когда нет. В общем, ужас, ужас. Без улыбки ребенок. При мне начал улыбаться. А вчера Феня опять прослезился. Все матери пришли на елку, а та Гулёна не пришла. Я взяла Сашу за ручку. Дети, Дед Мороз всем велел плясать, тогда весь год счастливый будет. И что вы думаете? Ой, не могу. Саша у меня больше всех плясал. Попа отвисла, ноги ухватом, живот... А он потом обливается да пляшет. Сашенька, отдохни, Сашенька, хватит. Не отдыхает. Очень уж ему хотелось, чтобы у него год счастливый был.
0: Не надо думать, что каждый рассказ Федора Абрамова, прекрасного русского писателя, несет в себе какую-то определенную мораль. но все вместе.

счастье. Они утверждают красоту, несмотря на все трудности, которые неизбежно сопровождают жизнь. Трава-мурава Федора Абрамова живет вокруг нас в тысячах мелких случаев, на которые мы мало обращаем внимания, а иногда топчем, как топчем и траву-мураву на крестьянском дворе. Давайте будем благодарны этой травушке-муравушке.

Вы слушали радиокомпозицию по книге Федора Абрамова «Трава-мурава». Исполнители – артистка Инга Мысовская и заслуженный артист РСФСР Владимир Седов, диктор Галина Загуменная. В передаче использованы заметки академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Звукорежиссер Юлия Вермишева, звукооператор Татьяна Подольская, редактор Лейла Бочкова.

0: Наш сегодняшний концерт называется «Ты, я и песня». По-моему, это название имеет прямое отношение к популярному болгарскому вокальному дуэту «Ритон».
1: Расскажем все по порядку.
0: Вот уже 10 лет в Болгарской государственной консерватории существует эстрадный факультет. Многие его выпускники стали популярными артистами. В 1977 году этот факультет закончили Катя Михайлова и Здравка Желясков.
1: Конец одного этапа всегда означает начало следующего, обязывающего принимать решение. Катя и Здравка решили не расставаться и создали вокальный дуэт. Сначала дуэт назывался «Студия 2», теперь, как мы уже сказали, он широко известен как «Ритон».
0: В 1982 году Катя и Здравка записали первую долгоиграющую пластинку, и все песни, вошедшие в нее, стали популярными.
1: Сейчас вокальный ансамбль «Ритон» исполнит песню Зорницы Поповой «Не торопись».
0: «Каждый, кто спешит, может пройти мимо своей мечты, мимо своей любви», поют Катя Михайлова и Здравка Желясков.

0: снимается кино.
1: Единственный и беспрецедентный случай. Дублей, трюков, ну, в общем, киносъемок в данном случае не будет.
0: Не будет потому, что снимается кино, так называется песня композитора Кальварского на стихи Рябоконя.
1: В этой песне все абсолютная правда.
0: Как в кино.
1: Кроме одного. Артист Михаил Боярский выступает в ней как статист.
0: Итак, все по местам, снимается кино.
2: Мотор, лопушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик. А режиссер сказал мне напрямик: играешь роль, такую роль. О, в эпизоде, безусловно, ты король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех, а режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль. Такую роль. Да, в этом гриме безусловно. В этом гриме безусловно я король. А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена. И тут я снова выпал из окна. У всех, кто это видел, в душе родился стон, ведь я в нее отчаянно влюблен. Эх, пропала роль, такая роль. Нет, в этом фильме безусловно. В этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо. Увлечена. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Она Жан-Полем.

0: мы продолжаем наш небольшой киносеанс. Вторая песня-фильм называется «Высокое напряжение».
1: Киносеанс. Идет захватывающий фильм с погонями и потрясающими трюками. Зрители то ахают, то замирают. Но вот событие подходит к неожиданной развязке. Еще момент и...
0: В зале возникает высокое напряжение. Песню Ласло Пастора «Высокое напряжение» исполняет венгерский вокально-инструментальный ансамбль «Не о том».

0: А теперь я с удовольствием предоставляю слово лауреату премии Московского комсомола Владимиру Винокуру, а вместе с ним популярным актерам кино и эстрады.
1: Мне приятно, Володя, что предмет для пародий кандидат кулинарных наук. Ходят слухи о народе, будто я даже вроде Вероники Маврикевны внук.

об тебя. Мы тогда сломаем, а пока не пойман ты, крепко обнимаем. Хоп, давай, черноголовый. Эх, сейчас как затанцуем. До утра, вон.

известный всей стране артист. Я за рубежом известен даже, исполняет друг мой пародист. На меня пародии и шаржи, объяснить семье пытался я. Мы же дружим с винокуром Вовой, обижаться на него нельзя.

В одном городе, название я его не знаю, летом стоял цирк Шапито. Но вот настала осень, и цирк исчез. Афиши есть, а цирка уже и след простыл. Куда уехал цирк? Он был еще вчера. Задал вопрос тот, кто не успел попасть на представление и надеялся сделать это, если не сегодня, то завтра. Куда, говорит, ушли слоны? Куда делись змеи, верблюды, факир? Куда уехал цирк?

0: Рая, я терпеливо выслушал вашу новеллу о цирке, но к чему она?
1: Надо было просто объявить следующую песню.
0: Объявить? Просто? А как называется песня?
1: «Цирк вернулся». То, что вы назвали новеллой, это мое вольное изложение песни «Куда уехал цирк?». Слушатели не смогли смириться с тем, что цирк уехал. Авторы устали объяснять, куда он исчез, и решили лучше вернуть его обратно. Так появилась, если можно так сказать, вторая серия песни. Итак, прошу внимания. «Цирк вернулся». Вновь поет Валерий Леонтьев.
2: Утренний

0: дорогие товарищи,
1: дорогие друзья,
0: заканчивается эстрадное музыкальное обозрение «Ты, я и песня».
1: С вами прощаются артисты, принявшие в нем участие.
0: Самого лучшего желают вам артисты, встреча с которыми еще впереди.
1: Ну а в общем-то состав участников этой программы в ваших руках. Мы ждем от вас писем с предложениями и пожеланиями.
0: А пока сегодняшние ведущие программы «Ты, я и песня» Раиса Мухаметшина
1: и Владимир Винокур желают вам всего доброго.
0: А редакторы Зинаида Гармаш, Елена Галенчик и Диана Берлин,
1: режиссер Евгений Хорошевцев
0: и оператор Наталья Сокова приглашают вас на следующую встречу.

0: Атланик. На крайнем севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди 600-летних лиственниц, что достигают зрелости в 300 лет, живет особенное дерево — стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач. Вечно зеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в 2-3 метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна. Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет, не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет. Тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему. А стланик гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа он ждет день-другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На Белой горе взбухают огромные снежные волдыри. Это кусты стланика легли зимовать. А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего. Воздух разрежен и сух, и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего 5. Этого недостаточно для предсказаний и угадываний. Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развелась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений барометров, цветов барометров известно нам немало. И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности, вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на севере. Зима кончилась. Бывает и другое. Костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся, скрюченным по зимнему кустом стланика развести костер, стланик встанет, костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место, и его занесет снегом. Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик — дерево надежд. Единственное на крайнем севере вечно зеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен. Все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, И вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы. Палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет. И тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика. Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче. 1960.
1: Пустынник и медведь. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк умеет взяться. Не дай бог с дураком связаться, услужливый дурак опаснее врага. Жил некто человек безродный, одинокий, вдали от города, в глуши. Про жизнь пустынную, как сладко ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякий. Утешно нам и грусть, и радость разделить. Мне скажут: а лужок, а темная дуброва, пригорки, ручейки и мурава шелкова прекрасны, что и говорить, а все прискучится, как не с кем молвить слово. Так и пустыннику тому соскучилось быть вечно одному. Идет он в лес толкнуться у соседей, чтоб с кем-нибудь знакомство свесть, в лесу кого набресть, кроме волков или медведей. И точно, встретился с большим медведем он. Но делать нечего, снимает шляпу и милому соседушке поклон. Сосед ему протягивает лапу. И слово за слово знакомятся они, потом дружатся, потом не могут уж расстаться и целые проводят вместе дни. О чем у них и что бывало разговору, иль присказок, иль шуточек каких, и как беседа шла у них, я по сию не знаю пору. Пустынник был неговорлив, мешок с природы молчалив, так из избы не вынесено ссору. Но как бы ни было, пустынник очень рад, что дал ему Бог в друге клад. Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится, и Мишенькой не может нахвалиться. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по лугам, и по долам, и по горам. А так как человек медведя послабее, то и пустынник наш скорее, чем Мишенька, устал и отставать от друга стал. То, видя, говорит, как путный Мишка другу: «Приляг-ка, брат, и отдохни, да коли хочешь, так сосни, а я постерегу тебя здесь у досугу». Пустынник был сговорчив, лег, зевнул, да тотчас и заснул. А Мишка на часах, да он и не без дела. У друга на нос муха села, он друга обмахнул, взглянул, а муха на щеке, согнал, а муха снова у друга на носу и не отвязчивый час от часу. Вот Мишенька, не говоря ни слова, увесистый булыжник в лапы сгреб, присел на корточки, не переводит духу, сам думает: «Молчи-ка, уж я тебя вострюху». И у друга на лбу под карауля муху, что силы есть, хвать друга камнем в лоб. У удар так ловок был, что череп врознь раздался, и Мишин друг лежать надолго там остался.
2: В конце 73-го года у меня вышла новая книга стихов, и я с удовольствием прочитаю одно стихотворение из этой книги. Все равно, что за снегом идти в Африку, а за новую книжкой стихов в мебельный, и уныло просить со слезой в голосе адрес Господа Бога в бюро справочном. Все равно, что ругать океан с берега за его невнимание к твоей личности, все равно, что подснежник искать осенью и, вздыхая, поминки справлять загодя, все равно, что костер разводить в комнате, а гнедого коня в гараже требовать и упорно пытаться обнять облако и картошку варить в ледяной проруби, все равно, что на суше учить плаванию, а увесистый камень считать яблоком, все равно, что от курицы ждать лебедя, так однажды решить, будто ты полностью разбираешься в женском характере. Я желаю вам всем огромного счастья и очень хочу, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты. Будьте счастливы.
3: Он ошибся. Алексей еще не верил в это, но было ясно, что он ошибся. Машина двигалась 2 часа, а деревни Марьевки не было. Только темень неслась навстречу. Угрюмо барабанил дождь по кабине. Неужели этот указатель на дороге подвел его? На развилке дорог возле разъезда Крутилиха он, как и полагается, вылез из кабины, фонариком осветил столб на перекрестке. В глаза бросились буквы на намокшей дощечке указателей «Марьевка». В кабине он сориентировал карту. Ерунда. Марьевка направо, а не налево. Что за путаница? Он был в нерешительности. Он ждал, что из второй машины вылезет лейтенант Чернецов. Но Чернецов не вылез из кабины и не подошел к Алексею. Машины стояли, работая моторами. Изучение карты убедило Алексея, что он окончательно запутался. На карте были 2 Марьевки. Черным по белому было написано «Марьевка 220», «Марьевка 136». Цифры обозначали количество дворов. От одной Марьевки к глубоким колодцам 10 км, от другой 40-45 км. Если он ошибся, а он не знал точно сейчас, ошибся ли, он приведет взвод на огневой рубеж только к утру, с опозданием на 2-3 часа, и тогда пропали учения. Но знал ли полковник Копылов об этих 2 Марьевках? Вглядываясь в потемки, он все же старался сориентировать карту. Тщетно и невозможно. Эта адская темнота и нескончаемый августовский дождь скрывали все предметы. 2 Марьевки. Алексей понимал, что возвращаться назад к разъезду Крутилиха, а затем искать развилку дороги, поздно. 2,5 часа потерял на совершенно бессмысленную езду в степи. А за спиной, в кузове машины, слышались взрывы смеха. Потом несколько голосов затянуло: «Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой, вдаль глядят дозоры зорко, мы готовы в бой, мы готовы в бой». И отчаянно веселый голос Саши Гребнина: «Как письмо получишь от любимой, вспомнишь дальние края». Машину несколько раз так тряхнуло, что голоса разом замолкли,
4: Курсанты застучали в кабину, шутливо заорали шоферу. «Эй, Матвеев, по целине, что ли, шпаришь? Алеша, придерживай лихача, не на тарантасе. Товарищ командир взвода, следи за шофером, не давай спать!»
3: «Как на фронте», — подумал Алексей. «Командир взвода ведет машину, а солдаты, надеясь целиком на него, поют или рассказывают истории. И так до тех пор, пока не раздастся команда «С машины к бою!»» Из головы не выходила эта Марьевка. Он вглядывался во тьму, чувствуя, что идет на риск, на совершенно глупый, неоправданный риск. Матвеев несколько раз уважительно косился на карту, и компас, лежащий на коленях Алексея, подмигивал, говорил: «В самый аккурат успеем, как часы. Бывало, и не по таким дорогам водил. Это ты не беспокойся, как в аптеке». Неожиданно дорога повернула вправо, машину сильно тряхнуло на мостике, загремели бревна под колесами. Наконец-то! Вот она, Марьевка. Машина, разбрызгивая грязь, неслась по спящей улице, вдоль сырых заборов с обвисшими ветвями, мимо закрытых ставнями окон. Но вот мелькнул последний дом, и снова дождливые потемки, обтекая кабину, понеслись назад. Началась снова степь. Алексей нагнулся к карте и похолодел. Что такое? 220 домов. А проехали не больше, чем маленькую деревушку, где и 50 домов не насчитаешь. Совсем непонятно. Значит, это не Марьевка. А впереди, освещенная фарами, стремительно наползала распластанная лапа перекрестка. «Стоп, Федя! В чем дело?» «Стоп, говорю, останавливай!» – скомандовал Алексей. Он спрятал карту под целлулоид планшета. Машина остановилась. Сразу стал слышен шум и плеск дождя, дробный стук по кабине. Федя изумленно глядел на Алексея. Тот спрыгнул на дорогу. Слева Алексей смутно увидел очертания дома, качающиеся деревья, острую, как иглу, полоску света. Она пробивалась сквозь ставенную щель, отвесно падала на кусты у дороги. Оскальзываясь и хватая одной рукой влажные кусты, другой направляя луч фонаря, Алексей быстро пошел к домику. Во второй машине погасли фары, щелкнула дверца. Свет фонарика запрыгал по косым от ветра лужам, по кустам, по воде в кювете. К Алексею приблизилась невысокая фигура в плаще с откинутым капюшоном. Лейтенант Чернецов. «Не похоже на Марьевку», — сказал Алексей. «По карте смотрели?» – спросил Чернецов. «Да, смотрел». Алексей побежал к домику. Чернецов остался на дороге, прикрыв полой плаща планшет, осветил карту. Алексей толкнул набухшую калитку, вошел в темный двор, полный шума дождя. Струи шелестели в ветвях, звенели по железному навесу крыльца. Где-то совсем рядом загремела цепь, и навстречу Алексею, сверкнув огоньками глаз, бросился огромный пес, хрипло и злобно залаял. Внутри дома скрипнула дверь. «Кто?» – послышался женский голос. «Хозяева, это не Марьевка будет?» – спросил торопливо Алексей. Стукнула щеколда, и в темноте синей он увидел высокую женщину в платке, накинутом на плечи. «Заблудился, что ли?» Сонно и мягко пропела она. «В дождь-то! Степановка это!» «Цыц ты, цыган!» — прикрикнула она на собаку. «На место!» «Далеко ли до Марьевки, скажите, пожалуйста?» «До Марьевки-то? Это какой же? Там, где клуб? Или той, что электростанцию отстраивает? У нас ведь Марьевки две, милый человек!» «Фу ты! В этом-то и дело!» «Одну минуту», — выдохнул Алексей и посветил карту. «Вот до той, где сад колхозный, где мост, где мельница». «А, — сказала женщина, — это та, где электростанция». «Эк, вы далеко забрались-то. Так это справа от нас, 15 километров. Эк и крюк даль-то. Как проехать туда?» «Да обратно вернуться надо, до Крутилихи. Там вскоре после переезда аккурат дорога вправо сворачивает. А до другой Марьевки, так это вам прямо по грейдеру, по грейдеру. Кровь жарко ударила Алексею в голову. Он мгновенно вспомнил этот разъезд, Крутилиху, песчаную насыпь, развилку дорог и указатель. И все понял теперь. Возвращаться километров на 20-30 назад было невозможно, немыслимо. А ближе как-нибудь можно проехать?
5: Ближе? Женщина помолчала. Тут ездят, да дорога покинутая, плохая. А кроме речка, с грузом должно и не проедешь, назад возвращаться надо.
3: Через брод машины ходят, будто с размаху падая с высоты, спросил Алексей.
5: Да и не знаю, милый, давеча вроде в погожие дни лес возили в Марьевку, а назад легче, там грейдер как стекло.
3: Ну, спасибо, извините. Алексей в два прыжка соскочил с крыльца, побежал к калитке. Пес рванулся за ним, но Алексей уже, цепляясь за кусты, карабкался на насыпь дороги. Стучало в висках. Вернуться назад до Крутилихи? Это значит наверняка опоздать. Повернуть к броду? Кто знает, какой он, какие берега, пройдешь ли с орудиями? Надо было решать, немедленно. Но он чувствовал мучительную раздвоенность. И когда увидел на дороге силуэты машин с орудиями, загорающийся огонек в кабине Матвеева, неподвижную фигуру Чернецова, темнеющую посреди дороги, в Алексее будто что-то оборвалось. «Застряну, если поведу машины через брод», — кружилось в его голове. «Но где выход?» «Выхода другого нет». «Это Степановка, а не Марьевка», — сказал Алексей, подходя к Чернецову, и неожиданно громко, возбужденно крикнул: «Моторы!» «Что я делаю?» — подумал он, и какой-то голос ответил ему: «А что ты сделаешь иначе?»
6: Взревели моторы.
3: «Как решили вести взвод?» — крикнул Чернецов. «Поведу на Марьевку». «От Крутилихи?» «Нет!» — крикнул Алексей. «Какой же дорогой, однако?» «Напрямик!» «А вы как считаете, товарищ лейтенант?»
5: «Я никак не считаю.
3: Вы командир взвода сейчас». «Есть командир взвода!» — с решительной отчаянностью проговорил Алексей и влез в кабину. «До развилки и налево!» — приказал он Матвееву. Машина тронулась, набирая скорость. «Федор!» — тихо сказал Алексей, глядя на карту. «Тебе приходилось через брод с орудием?»
5: Матвеев, не поворачивая голову, торопливо: «Как это понимать?»
3: «Придется переправляться», — ответил Алексей и взглянул на него.
6: «И что ты, честное слово, выдумал?» — проговорил Матвеев и неспокойно заерзал. «Какой дурак шофер в такую простоквашу воду полезет? Мне что-то загорать захотелось. Что ты с ней сделаешь, если она станет?
5: Ее грабину трактором не вытащишь».
6: «Не могу я ничего ответить на это дело», — Матвеев отвел глаза.
3: Слева и справа по мутному стеклу ходил дворник. В свете фар навстречу радиатору косыми трассами летели струи дождя. Где конец ему? Матвеев прав. В такую погоду на печке лежать да семечки щелкать, как сказал бы Саша Гребнин, а не вброд переправляться с тяжелыми орудиями. Алексей сказал: «Федя, дай всю скорость, всю, что можно». Ревел мотор, машину трясло и кидало. Матвеев не упускал из рук баранку. Алексей не спускал глаз с дороги. Скорей бы, скорей, только бы увидеть берег. Скорость казалась невероятной, гудело стекло, как мембрана. Скорей, скорей. В 2:21 впереди показалось черное пятно. И сначала Алексею почудилось, что это контуры деревни, но дорога стала спускаться под бугор, и через несколько секунд плотная стена деревьев понеслась навстречу. Роща. Фары, прокладывая перед машиной белый световой коридор, резко полоснули по желтым стволам. Огненно вспыхнули капли на мокрых сучьях. С грохотом подкинула машину на корневищах. Хлестнули косматые лапы елей по кабине, ударили по брезенту кузова, прошуршали по орудию. «Стоп!» — крикнул Алексей. Он выскочил из кабины. В уши хлынула тишина, дремотный шорох капель над головой. Было очень темно, пахло влажной хвоей,
5: Роща тихо шумела и казалась шалашом, в который попадали только редкие капли. Под ногами мягко пружинило. Алексей включил фонарик. Блеснул под ногами речной песок. Из него выступали черные корневища сосен. Желтела опавшая хвоя. Очень хорошо, что не глина. На опушке прокатал и смолк мотор. Это вторая запоздавшая машина остановилась позади первой. Алексей побежал вперед по дороге, освещая путь фонариком. Роща кончилась у самого берега. Было слышно, дождь с плеском стучал по воде. Под лучом фонаря сверкнула залитая водой колея, старая, рассосавшаяся. Она уходила в воду, обрывалась. Когда здесь проехали? 2 дня назад? 30 дней назад? Старший сержант Дмитриев, окликнул из темноты голос Чернецова. «Я здесь!» Алексей ходил по берегу. Потом нашел несколько увесистых камней, встал напротив брода и кинул их один за другим изо всей силы. Послышалось слабое бульканье. Он подошел к кустам, сломал прямую ветвь. «Здесь больше 100 метров», — сказал он подошедшему Чернецову. «Река разлилась. Вы посветите мне фонариком». «Вы куда, Дмитриев?» «Я проверю». Алексей вошел в воду. Стремительное течение ударило по ногам, как палкой. Вода заворчала, зашипела, и Алексей сразу почувствовал ее холод сквозь сапоги. «Надо вымерить по ширине машины», — думал он, идя вперед, во тьму, опуская шест в воду, делая пометки ногтем. «Вымерить». Он оглядывался, чтобы не сбиться с направления, и видел пучок света на берегу. Все отдалялся, отдалялся. Вода уже достигала выше щиколоток. Потом дно вырвалось из-под ног, точно упало. Алексей погрузился в воду по пояс. Его потянуло в глубину. Ветер обдавал колючими брызгами. Алексей сейчас же изменил направление. Ему казалось, что он уже прошел 30 метров. Но позади фонарик Чернецова замигал, стал расплываться, суживаться и, наконец, превратился в золотую песчинку, реющую во тьме. Сколько метров он прошел? Звенел дождь по воде, вокруг непроницаемая темь. Только бы не сбиться с направления, только бы не потерять направление на берег и отметить ямы. Он оглянулся. Сквозь сеть дождя тусклой каплей светил фонарик Чернецова. Стиснув зубы, Алексей пошел. «Вперед, дружище, вперед!» «Дмитриев!» — донеслось до него издалека. Внезапно впереди проступили черные, уходящие в небо силуэты каких-то предметов. Деревья это, что ли? Алексей ускорил шаги. Так хотелось ощутить под ногами берег, и вдруг почувствовал, что дно будто стало выпирать из-под ног. Пошатываясь, как пьяный, он сделал еще несколько шагов. Да, это был берег, наконец-то. Он выбежал на песок и тотчас сел, вернее, упал на корневище, чтобы отдышаться. Потом встал, осветил выезд и, повесив на сучке ближнего дерева фонарь, крикнул изо всех сил: «Фонарь, видите? Плохо, но вижу. Возвращайтесь назад!» Казалось, далеко-далеко на том берегу фонарик Чернецова описал короткую дугу и замер в потьмах, как красная точка от папиросы. До того берега Алексей добрался гораздо быстрее. Он вылез из воды мокрый, обессиленный, подошел к лейтенанту. Тот спросил, есть ли ямы. «Да, есть», — ответил Алексей. «Действуйте, Дмитриев», — коротко приказал Чернецов. Начиналось самое трудное. «Взвод, слезай», — скомандовал Алексей. «Командиры отделений, стройте людей. Шоферов ко мне». Разговоры смолкли. Командиры отделений доложили, что люди построены. К Алексею независимо в развалку подошли шоферы. Они переминались,
6: и угрюмо поглядывали на реку. «Товарищи!» — сказал серьезно и громко Алексей. «За этой рекой, в 9 километрах отсюда, Марьевка. В 7 километрах от нее, у оврага Кривая Балка, место сосредоточения наших орудий. Нам надо прибыть в 3:30. Сейчас 2:58. Не успеем, не выполним приказ. Орудия и машины необходимо переправить через брод». Он указал на ослепительно горевшую под фарами воду. «Одними моторами не возьмем. На фронте в этих случаях поступали так. На колеса!» Молчание. Шелестел дождь. «Шоферы, слушать внимательно. Видите, на том берегу висит фонарь. Держаться этого направления, иначе застрянем, есть ямы. Попадем в них, засосет. У каждой машины 2 человека, прикрепляющие канаты лебедок. У первой машины Гребнин и Луц, у второй Дроздов и Карапетянц. Канаты цеплять по моей команде». «По местам!» Началась переправа. «Марш!» — крикнул Алексей возбужденно. Первая машина дернулась вперед и, будто обрушиваясь с обрыва, осела передними колесами. Сейчас же всплеснулась вода, тяжело заскрипел песок. «Скорость!» — закричал Алексей. «Скорость!» Матвеев суетливо переключил скорость. «Жми!» Раскрыв дверцу, Алексей выскочил из машины. Он слышал, забурлила вода, орудие, скатываясь с берега, сильно толкнуло машину, сочно захрустело дно, тонко завывая, пел мотор, а сзади слышались возбужденные голоса, всплески, хлопанье от быстрого движения ног. Алексей со сжавшимся сердцем увидел, темная громада машины, гудя,

соединившись с его плечом своим плечом. Это был Витя Зимин. «Вперед!» — крикнул Алексей, понимая, что порыва ослаблять нельзя. «Вперед, ребята!» Он шел так, подталкивая орудие несколько минут, пока не онемело плечо. Алексей слышал, колеса орудия врезались в дно. Вода прибывала и уже перехлестывала через станины, ударяла в щит. Машина, натруженно завывая, двигалась все медленнее и медленнее. Сколько осталось до того берега? Вдруг щит орудия откатился назад, непомерной тяжестью навалился на плечо. Орудие стало. Мотор приглушенно ревел, будто буксовали колеса. Вокруг орудий бурлила вода. Люди обессиленно прислонялись к щиту. «А, черт! Завели в омут! Полные сапоги воды! Что будем делать? Держись! Утащат омутинцы!» — закричал Саша Гребнин. «Они любят таких верзил, как ты, Нечаев!» «Навались, ребята!» — с тревогой в голосе закричал Дроздов. «Ну, раз!» «Подожди, буксует, здесь самая глубина, мотор бы не залило. Миш, не наступай на ноги, зачем толкаешься? Не видишь, на одной ноге стою!» Громко и возмущенно заорал Ким Карапетянц. «Держи руками!» «Орудие засасывает!» Эти слова ударили Алексея будто током. Он стоял возле орудия, прислонившись к щиту спиной. Голова была горячей. «Засасывает орудие, машина буксует». Матвеев хрипло кричал в раскрытую дверцу: «Помогай, ребята, давай! Что же вы, да что же вы делаете со мной? Прекратите суматоху!» Разделяя каждое слово, выговорил Алексей, быстро подходя к машине. Увидев белое лицо Матвеева, заговорил резко: «Что вы? Лучше кричите тогда, братцы, погибаю!» «Возьмите себя в руки, Матвеев! Вы шофер, черт побери, или кто?» «Засосет же!» — хрипло пробормотал Матвеев, оправдываясь. «Замолчите!» — тихо и холодно повторил Алексей и поглядел на берег. До него оставалось 20 метров, а может быть и 10. Ничего не поймешь в этой тьме. И лишь фонарик тусклой каплей покачивался на ветру. Ослабли батареи. И казалось, ему очень далеко, на другом берегу, мутным светом горели фары. Да-да, до них 80-100 метров. Значит, и этот берег рядом. Алексей позвал быстро: «Гребнин! Я курсант Гребнин». Сейчас же послышался плеск воды, и перед Алексеем, сдерживая дыхание, выросла невысокая фигура Саши. «Иди на берег, узнай, сколько до него. Быстро только. Луц, разматывай трос лебедки и иди вслед за Гребниным. Я сейчас приду к вам. Ищите дерево со стволом покрепче. Все ясно?» «Так точно!» — козырнул Саша. «Так точно!» — козырнул Миша. Загудела лебедка, заплескался в воде трос, и две фигуры, одна маленькая, другая высокая, пропали во тьме. Потом послышался радостный голос Гребнина: «Берег! Фу ты!» Алексей даже вытер мокрое лицо и затем спросил у Матвеева отрывисто: «Хватит троса?» «Да включи ты фары, что погасил. Троса хватит?» «Да кто его? Должно хватить. А фары, с ними фонарь плохо видно», – забормотал Матвеев. «Включай. Фонарь сейчас и так найдем». «Есть». «Эх, Матвеев, Матвеев», – с досадой сказал Алексей и двинулся к берегу. За спиной вспыхнули фары, ясно осветили угрюмые деревья, склонившие ветви над водой. От дождя отяжелели листья. И видно было, как на берегу две фигуры в серых шинелях, одна высокая и другая маленькая, что-то быстро делали возле деревьев. Трос, всплескивая, колыхался над водой. Потом Саша разогнулся и закричал: «Готово!» Алексей скомандовал: «Включай лебедку! От машины и орудия всем отойти!» Заработала лебедка, трос натянулся, машина, как огромная черепаха, выползала из воды, фары ее надвигались.

0: Галис слепили. Вот передние колеса заскользили о кромку берега, подмяли под себя ее и с ревом забуксовали. Потом раздался стук колес по корневищам, и огромная машина, подвывая мотором, потянула в гору. Сзади, покачиваясь, послушно катило орудие. «На бугор! На бугор, Матвеев!» — крикнул Алексей. «Здесь не останавливаться!» Дрожа от силы мотора, машина вытянула на бугор и стала под деревьями. Расчет выходил из воды. Алексей сел на корневище, двумя руками потер лоб с видом величайшей усталости. «Пять минут отдохнуть», — сказал он хрипло. Когда вторая машина была вытащена на берег, и Алексей, вымокший и обессиленный, подошел к своей кабине, чтобы посмотреть карту, его кликнул Чернецов. У Алексея так дрожали от усталости ноги, что он сказал: «Разрешите мне сесть?» И, опустившись на подножку машины, вынул карту. Капли дождя липли к целлулоиду. «Пожалуйста, сидите», — вполголоса ответил Чернецов и, немного помолчав, добавил: «Посмотрим карту». Он зажег фонарик. Лицо Алексея осветилось. Оно было утомлено, мокро. Ко лбу прилипла прядь волос. «Я вас не видел», — сказал Алексей. «Где вы были?»
1: «Был в 5 метрах от вас». «Я-то вас отлично видел», — улыбнулся Чернецов.
0: «И мне хочется вам сказать...» Лейтенант нашел в темноте руку Алексея, крепко сжал ее. «Даю вам слово, я у вас кое-чему научился».
2: Наш микрофон на перроне белорусского вокзала. Минута на минуту сюда должен прийти поезд из Берлина. Герои штурма Берлина возвращаются в родную столицу. Жены, матери, сыновья, сестры, друзья пришли встречать героев. Паровоз, увитый гирляндами цветов и алые полотнища, показался вдали. Приветственные возгласы, поцелуи. Народ восторженно приветствует победителей.
3: Александр Раскин. Как папа отомстил немецкому языку. Когда папа был маленьким и учился в школе, у него были разные отметки. По русскому языку хорошо, по арифметике удовлетворительно, по чистописанию неудовлетворительно. По рисованию плохо с 2 минусами, и учитель рисования обещал папе 3 минус. Но вот однажды в класс вошла новая учительница. Она была очень симпатичная. Молодая, красивая, веселая, в каком-то очень нарядном платье. «Меня зовут Елена Сергеевна. А вас как?» — сказала она и улыбнулась. И все закричали: «Женя, Зина, Лиза, Миша, Коля!» Елена Сергеевна зажала себе уши, и все умолкли. Тогда она сказала: «Я буду вас учить немецкому языку. Согласны?» «Да! Да!» — закричал весь класс. И вот маленький папа начал учиться немецкому языку. Сначала ему очень понравилось, что стул по-немецки — «der Stuhl», стол — «der Tisch», книга — «das Buch», мальчик — «der Knabe», девочка — «das Mädchen». Это было похоже на какую-то игру, и всему классу было интересно это узнать. Но когда начались склонения и спряжения, некоторые Knabe и Mädchen заскучали. Оказалось, что заниматься немецким языком надо серьезно. Оказалось, что это не игра, а такой же предмет, как арифметика и русский язык. Надо было сразу учиться трем вещам. Писать по-немецки, читать по-немецки и говорить по-немецки. Елена Сергеевна очень старалась, чтобы на ее уроках было интересно. Она приносила в класс книжки с веселыми историями, учила ребят петь немецкие песенки и шутила на уроке тоже по-немецки. И тем, кто занимался как следует, было действительно интересно. А те ученики, которые не занимались и не готовили уроков, ничего не понимали. И, конечно же, им было скучно. Они все реже заглядывали в «Das Buch» и все чаще молчали, как «Der Tisch», когда Елена Сергеевна их спрашивала. А иногда перед самым уроком немецкого языка раздавался дикий крик «Ich habe spazieren», что в переводе на русский язык означало «Я имею гулять», а в переводе на школьный язык означало «Я имею прогуливать». Услышав этот вопль, многие ученики подхватывали «Шпацирен! Шпацирен!» И бедная Елена Сергеевна, придя на урок, замечала, что все мальчики изучают глагол «шпацирен», а за партами сидят одни девочки. И это ее, понятно, очень огорчало. Маленький папа тоже занимался главным образом шпациреном. Он не хотел этим обидеть Елену Сергеевну, просто очень весело было убегать с урока, прятаться от директора и учителей, скрываться на школьном чердаке от Елены Сергеевны. Это было гораздо интереснее, чем сидеть в классе, не выучив урока, и на вопрос Елены Сергеевны «Haben Sie der Federmesser?» «Есть ли у тебя перочинный нож?» отвечать после долгого раздумья «Ich nicht», что по-русски звучало очень глупо. «Я нет». Когда маленький папа так ответил, над ним смеялся весь класс. Потом смеялась вся школа. А маленький папа очень не любил, когда над ним смеялись. Он гораздо больше любил сам смеяться над другими. Если бы он был умнее, то начал бы заниматься немецким языком, и над ним перестали бы смеяться. Но маленький папа очень обиделся. Он обиделся на учительницу. Он обиделся на немецкий язык, и он отомстил немецкому языку. Маленький папа никогда им серьезно не занимался. Потом он не занимался как следует французским языком в другой школе. Потом он почти не занимался английским языком в институте. И теперь папа не знает ни одного иностранного языка. Кому же он отомстил? Теперь папа понимает, что он обидел самого себя. Он не может читать многие свои любимые книги на том языке, на котором они написаны. Ему очень хочется поехать в туристское путешествие за границу, но ему стыдно ехать туда, не умея говорить ни на одном языке. Иногда папу знакомят с разными людьми из других стран. Они плохо говорят по-русски, но все они учат русский язык, и все они спрашивают папу «Sprechen Sie Deutsch? Parlez vous français? Do you speak English?» А папа только разводит руками и качает головой. Что он может ответить им? Только их нет. Ему очень стыдно.

«Цунами». Романтическая драма Марка Баринова. Поставлена заслуженным артистом республики Андреем Кричко.

0: не уйду. Я могу понадобиться каждую минуту. Я знаю.
1: Это же шоковая палата, поймите, здесь никто не должен быть. Вы же моряк, знаете, что такое дисциплина? Ведь вам разрешили всего 2 минуты, а вы сидите уже полчаса.
0: Что вы понимаете? Мне сказал вот этот вот в очках, что он не проживет и 2 часов, чтобы, мол, только попрощаться зайти. А я вижу, что он жив и будет жить. Я ему нужен.
1: Ему сейчас уже никто не нужен. Разве только мы медики, а вы можете только повредить ему. Ну вот, гроза начинается. Вот видите? Он, кажется, проснулся. Уходите. Я вас очень прошу, уходите.
2: Лоцман. Где ты? Не вижу.
3: Я здесь, капитан. Есть капитан.
2: Не вижу. Боцман. А, черт. Проклятые заряды тумана слепят. Боцман.
3: Есть капитан.
1: Уходите немедленно.
3: Да молчи.
1: Я вызову дежурного врача. Вы же убьете его.
2: Ветер свежеет. Я сам пойду в шлюпки. Боцман, ты будешь со мной. Ясно?
3: Есть, капитан.
2: Вот, ты же видишь. Видишь, что делается. Прикажи шлюпку на воду. На судне останется старпом.
1: Шлюпку на воду.
2: Старпом.
1: Старпом. Да что же это делается?
3: Да молчите. Старпом. Шлюпочный командир, в шлюпку, живо.
2: Осторожнее, черти. Не разбейте мне шлюпку.
3: Есть, капитан.
2: Веслами отталкивайтесь. Боцман, привальный брус. Смотри в оба.
1: Да вы понимаете, что вы делаете? Это же агония.
3: А замолчи ты, проклятый барон.
2: Боцман, черт тебя дери, копаешься. Рангоут ставить.
3: Есть, команде рангоут ставить. Баковые весла на воду.
2: Лети живо на нас. Проверь галсовый угол, кливер.
3: Все нормально, товарищ капитан. Можно ставить паруса.
2: Пошел паруса.
3: На фалах паруса поднять.
2: Боцман, держи на маяк. Прямо на маяк. Курс фордвинд. Веди шлюпку. Я что-то плохо вижу. Плохо вижу.
4: Что это? Вы опять здесь? Да что это за сумасшествие? Вы же убьете его. Немедленно покиньте палату.
0: А, вот и доктор явился. Вы мне не мешайте.
4: Что?
0: Вы сказали, умрет, а я говорю, не умрет. Пока он думает, что он на корабле, он не умрет. Пока я здесь, он не умрет. Ясно вам?
4: Знаете что? Или вы немедленно покинете палату, или я удалю вас силой.
0: Ну да. Вы хотите, чтобы он умер как положено. Чтобы вы заполнили все бумажки, все печати поставили и ни за что больше не отвечали. Верно?
4: Да что вы говорите? Вы понимаете, что вы говорите? Вы просто...
0: Уйди, сынок, прошу тебя. Ты сделал все, что мог. Теперь делаю я. Ты дал ему свою медицину. А я вложу в него свою душу. Тогда поможет. Тогда все будет нормально.
4: Да. Вы поймите, мы сделали все. Я 6 часов его оперировал. Шансов никаких, я говорю правду. Вы просто истощили его этим диким представлением. Ну что вы можете, что?
0: Шансы есть. Он не умирает и не умрет. Пойми, доктор, есть сила сильнее вашей медицины. Он не умрет.
2: Боцман.
3: Есть, капитан.
4: Тихо.
3: Здесь, капитан. Все нормально. Команда на местах. Ветер попутный. Курс фордвинд. Все нормально, капитан.
2: Молодец. Боцман.
4: Что такое? Уснул? Да. Кажется, уснул. Ну что? Что мне с вами делать?
1: Как же это он так? Где его угораздило?
0: Для людей себя не пожалел.
1: А где? Где его так?
0: Есть сестричка далеко в море остров, а на острове был маяк. Жили на том маяке люди. А когда ночью шли мимо корабли, светил им маяк, привет слал. А если ложился над морем туман и не видно было света, кричал маяк, чтобы не налетел корабль на скалы и не разбился.

0: Ну, потом в середину кладется кусок тухлого мяса. И вся недолга.
1: Фу, какая гадость.
0: А ты же их любишь, крабов-то?
1: Еще бы, а кто их не любит? Крабовый салат. Самый тонкий деликатес у нас в Москве.
0: О, а говоришь, ела. Смотри вот эту кругляшку, что я мастерю. На запах мяса они сбегутся со всех сторон. Крабы ведь они сейчас идут на отмель метать икру. Громадный, ох, громадный, как штурвал. Да, я их буду брать по пятку за раз, а потом сварю тебе крабьи ноги. О, вот тебе и Москва, что ты понимаешь?
1: Да, я действительно ничего не понимаю. Это вы верно сказали.
0: А что, нет? Ну, в своем деле ты, да, и, как сказать, еще разбираешься, а в главном... Молодая, умная, красивая, ну чего тебя на край света понесло? Ведь не девчонка. Думала так себе, трали-вали океан. Ну, чего ж ты молчишь? Не понимаешь? Я и то вижу. 4 месяца на маяке. Такая красота, океан, маяк, корабли в море, а ты словно там у себя в Москве по улицам бегаешь. Так что ли? Ну, обмолвись ты хоть разок-то. Нравится тебе? Нет, не нравится.
1: Нравится, очень нравится. Пропади он пропадом. Маяк, океан, корабли, и все пропади. Дура я, вот что.
0: Чего это ты вдруг озлилась?
1: Не озлилась. Дура, говорю. Девчонкой была, книжечки читала. Ах, тайга, ах, пурга, ах, океан, ах, ураган. А вот клюнула меня там, так сюда поскорее побежала. Раны травкой волшебной залечивать.
0: Травкой?
1: Ну,
0: это
1: да.
0: Какой такой травкой?
1: Да травкой. Есть такая, романтикой называется. От всех болезней травка. Знаешь, по телевизору показывают. Сядут артисты в ковбойках в кружок,
0: ну?
1: Печку железную посредине студии затопят, на гитарах бренчат и поют песенку про ту травку.
0: Нет, телевизора не смотрю. Нету у нас телевизоров. А ты чего, там набедокурила, что ли, в городе, что ли, а?
1: Набедокурила, дед. Набедокурила. Так набедокурила, что жить не хочется.
0: Да ну, верченая ты, верченая вся. И врешь на себя все, врешь. Горе, небось, у тебя, вот и мыкаешься. Верно?
1: Расскажи лучше про крабов, дед. Вот, скажем, если у краба одну ногу оставить,
0: да,
1: а все остальное сварить, новый краб из оставшейся ноги вырастет?
0: Да будет тебя травить. Ты смотри, сеанс не проворонь.
1: Вот это разговор. Без лишних эмоций. А время наше. Сейчас вызывать начнут. Есть. Порт вызывает. Нас. Экстренный.
0: Да? Первый раз за 7 лет ни разу еще такого оврала не слыхал. Что-то я разобрать-то не могу. Ишь ты, стрекочет, жарит. Ты понимаешь, что он там стрекочет?
1: Не мешай, видишь, пишу.
0: Ну-ну, пиши, пиши, пиши. Первый раз, что это у них там загорелось? В первый раз.
1: Зашифровано. Ничего не могу понять.
0: Зашифровано?
1: Ну да. Сейчас закончу, дам квитанцию и посмотрим.
0: Ну, давай, давай. Ну-ка, что ты там написала?
1: Ничего не понятно. Разве у нас есть шифр?
0: Так... Так, так, так, так, так. Есть. Для особых случаев. Эх, не люблю я этих несгораемых шкафов. Так, ну посмотрим, что они тут нам сочинили.
1: Ветер так. Как будто усиливается.
0: Дай-ка мне вон там на столе измеритель, транспортир и линейку.
1: А что это? Для расшифровки?
0: Да, да, да. Уже расшифровал. Так. Все понятно. Все понятно. Ух, спину заломило. Ну что ж, дочка, все так и будет. И жить ты не будешь на маяке, и пропадом провалится сам маяк. Часов 6 нам с тобой отпущено.
1: Как это?
0: Слушай, маяк, черная башня, секретно, экстренно. Да чего там, читай сама.
1: В районе кораллового архипелага подводное извержение и землетрясение силой до 10 баллов. Цунами распространяются со скоростью 600-700 километров в час.
0: О!
1: Примите меры к спасению. Со своей стороны сделаем все возможное. Ничего не понимаю.
0: А что тут понимать? Вот крабов не половим. Нет. Все просто, дочка. Цунами, становые волны. Высотой бывает метров до 40, представляешь? До 40 метров. Образуются они во время землетрясений подводных. И мчатся эти дьяволы по морю и сметают все на своем пути. У нас такого еще не бывало. Нет, не бывало. Коралловый архипелаг считался безопасным, и наш тебе.
1: Ну и что?
0: А то, что подойдет такая гора к нашему острову, даст по башенке, и нет ее. И нас тоже нет.
1: Но ведь они же вот пишут, примут меры.
0: Они так хотят. А что могут?
1: Как что? Корабль, самолет, вертолет, мало ли что.
0: Вот я и говорю, городская ты, не понимаешь. Прогноз на сутки помнишь?
1: Да. Ветер скоростью свыше 29 метров в секунду.
0: Верно. А еще это называется ураган. А в ураган и самолет не пролетит, и корабль не пройдет. Только вот цунами. 6 часов к нам от архипелага.
1: Как глупо. Но ведь можно же что-то придумать.
0: Ну что тут придумывать? Что? Пожалуй, счет на эту машину ничего не придумывай. Так что будет все так, как ты хотела.
1: Я хотела. Да мало ли что я хотела. Не хотела я ни за грош пропадать.
0: Не за грош, когда ночью в море идет корабль, а штурман выйдет на мостик и видит, ему светим. Будто руку пожимаем тем, кто ночью в море. А скольких мы таких с тобой ночью приветили? Не за грош. Нет, не скажи. Да успокойся ты, не бегай ты взад и вперед.
1: Ну, надо же что-то делать. Надо дать им радиограмму. Пусть там что-то делают. Ну, как же так? Как же это?
0: Сядь, говорю тебе, сядь. Не мельтеши. Никуда ничего давать не надо. Они сами все знают.
1: Что же, так и будем сидеть? Да перестаньте вы хоть эту сеть проклятую вязать.
0: Так и будем сидеть. А еще лучше чаек вскипяти. Времени у нас с тобой много, 6 часов.
1: 6 часов. Это что же, на сборы на тот свет?
0: Так ты же сама хотела.
1: Хотела, не хотела, мое дело личное. А тут цунами, или как ее там звать. Захочу, повешусь, захочу, удавлюсь, а цунами не желаю.
0: Вот так вот все вы, молодые. Все кипятитесь, мельтешитесь, а как до серьезного дойдет, маму кликаете.
1: Ладно, все это очень умно и правильно. А что же все-таки делать-то будем?
0: Скажу, чтоб поняла. Остров наш камень, яму не вырыешь. Маяк старый, да и новый не выдержит. А смоет в море, 1/2 часа не больше проживем. Вода, знаешь, сейчас какая. Разрыв сердца через 1/2 часа. Вот какая вода холодная.
1: А шлюпка?
0: Шлюпку разобьет. Беспременно разобьет. А резиновую перевернет, зальет. Один конец. Замерзнем.
1: Так что же делать?
0: А делать то, что русские моряки делали, когда смерть на них глядела. Чистые надевали, да друг с дружкой прощались. И не пристало нам с тобой, русским морякам, бегать, как крысам по острову, либо в океан, очертя голову, прыгать. Довелось, дочка, смерть принять. Прими ее достойно.
1: Крысой бегать не стану, а наряжаться тоже не буду.
0: Буду, не буду, это тебе не Москва.
1: Если помирать нам с тобой через 6 часов, так чем ссориться и спорить, давай-ка займемся чем поинтереснее.
0: Чем же это поинтереснее? Чем? Чай пить тоже интересно.
1: Попьем и чай. А теперь ответь мне вот на какой вопрос. Можем ли мы на острове найти такое место, куда нас волна не достанет? Еще ответь. Можно ли так собраться, чтобы в резиновой шлюпке не замерзнуть?
0: Так. Стало быть, совещание открываем.
1: Совещание. Я на слово верить перестала и на попятный тоже не привыкла с первого раза. Давай совещаться.

0: Два часа. Спит, кажется.
1: Два часа. Уж на три часа обманул хирургов. Спит. Вот только неспокойно ему сейчас. Все снова переживает.
0: А почему вы знаете?
1: Знаю, чувствую. А вот и доктор.
2: Здоровье. На его месте меня или вас давно бы уже ногами вперед. Сестра, ауреум Микаина 2 ампулы и увеличьте вдвое капельник.
0: Хорошо, доктор.
1: Не смотрите на него так. Вы должны думать только одно. Он будет жить.
2: Разве тут заклятиями поможешь?
1: Да, заклятиями, колдовством, как хочешь называй. Но в этой комнате никто не смеет думать, что он умрет. Только жить, только жить.
3: А я вам говорю, пройдем.
2: Бредит.
1: А я говорю, переживает. Это он сейчас снова там, у заместителя начальника порта.

0: Я вас слушаю. Да, управление порта. Начальник в отпуске. Вместо него заместитель. Да, мы уже предупреждены. Заместитель начальника распорядился запретить выход судов из гавани. Да-да, штормовое предупреждение передано в горсовет. До свидания.
1: Да к черту мы все в таком случае годимся. Да, это исключительный случай, но мы пройдем. Мы пройдем, товарищ начальник.
2: Я не начальник, а заместитель. Зинаида Ивановна, будьте добры закрыть окна. Ничего не слышно.
0: Хорошо, хорошо.
1: Мы пройдем. Мы должны пройти, ведь там люди. Да как же вы можете быть спокойны?
2: Ну, демагогия, довольно. Я уже слышал это 2 раза. Мое решение тебе известно. Возвращайтесь на судно, капитан. Похода не будет.
1: Я буду говорить не как подчиненный с начальником, а как коммунист с коммунистом.
2: Ну, хорошо, хорошо. Поговорим. Рабочий день окончен. Время есть.
1: Нет времени. В море надо.
2: Сколько тебе лет?
1: Будто не знаете.
2: Сколько?
1: 30.
2: Вот то-то, что 30. А вот настоящие взрослые мужики знают один секрет. Молодым салажатам этого никак не понять. А секрет простой. Не надо говорить лишнего, когда все это понятно.
1: Хорошо, пусть так. Я еще не взрослый мужик, как вы выразились. Но мне надо говорить. Молчание я не понимаю. А то мало ли что показаться может. Только креститься не советуйте. В Бога не верю.
2: А что же тебе такое кажется, что я бюрократ, да? Бездушный сухарь. Людей насмерть посылаю.
1: Нет, этого не кажется. Что не бюрократ, что не сухарь, очень даже знаю. Знаю еще, что вы совсем неплохой человек.
2: Вот, ну, спасибо. Уважил старика. Значит, неплохой человек. А тогда в чем же дело? О чем говорить хочешь?
1: Да о том, что неплохой человек иной раз очень скверное дело сделать может.
2: Это как же?
1: Да вот так. Если ответственности испугается...
2: Да, черт возьми! Боюсь! Боюсь, что 35 моряков погибнут, спасая тех, кто раньше их уже смерть принял. Боюсь, что 35 бестолку жизни своей положат. Боюсь, что всем двум еще 35 смертей прибавлю. Вот она какая моя ответственность.
1: Да почему? Почему 35 моряков обязательно погибнут?
2: Ну, что за глупый вопрос? Ты моряк, я моряк.
3: СРТ-11, выходи на внутренний рейд.
2: Цунами, ураган подходит к этой чертовой скале. Как пройдешь? Как подойдешь к острову? Как переправишься, наконец? С ума ты сходишь, парень. А главное, ведь все равно не успеешь. Даже если сам Николай Угодник тебя невредимым на остров доставит.
1: Но ведь у них надежда только на нас.
2: Да что ты мне про людей толкуешь? Ты их знаешь? А я, если хочешь знать, сосмотритель маяка еще в 30-м году плавал. Боцманом он у меня на судне служил. Тебя тогда еще и на свете не было. Что ты мне сердце царапаешь? Вот инструкция. Читай, если забыл. Судам любого тоннажа и назначения в шторм свыше 10 баллов выход в море категорически запрещен. Ты знаешь этот закон?
1: У вас сильная бумага. А что вы скажете об этой?
2: Грамота, выданная экипажу коммунистического труда. А зачем в кармане ночь? Надо в рамку, кают-компанию.
1: Нет, нечего ей делать в рамке сегодня. Сегодня это не украшение, а пропуск в море. Кто говорил, что гонец лучшее судно пароходства, а его капитан лучший из капитанов?
2: А я говорил, честь и хвала гонцу, экипажу и капитану.
1: А почему? Почему судно, капитан, экипаж лучшее? Потому что моряки не пьянствуют и уровень свой повышают? Потому что топливо экономят, да, поэтому?
2: Конечно, разве не так?
1: Грош нам цена, если так. И все эти экономии и политграмоты не для почета нам нужны, не для званий.
2: Чтобы другим примером служить.
1: Нет, нет. Я учу моряков, учу сам. Тянем гонец в лучшие для того, чтобы вот так. Самое страшное, самое сложное, когда случится, вы могли бы нас спокойно послать. а мы это дело выполним с честью.
2: Мудришь, капитан, ты ходи по земле, не залетай в небо. Хвала тебе, почет и честь за успехи. Но невозможное, оно на то и невозможное, что никто его сделать не может.
1: Нет ни чести, ни хвалы. Нет их, если грамоту надо повесить в рамку, когда люди гибнут. Нет их, если лучшему капитану лучшего корабля моря надо бояться. Нет их, если вы моему слову не верите. А я вам говорю, гонец пройдет к черной башне живым и невредимым и сделает все, чтобы спасти людей. Пройдет и вернется назад. Я вам говорю это, лучший капитан лучшего корабля и лучшей команды. А если вы мне не верите, если не доверяете мне без колебаний, то ни черта не стоят все ваши грамоты и звания. Вытаскивайте все лучшие суда на стенку, чтобы краску волной не побило, да грамоту волной не замочило.
2: Ну, ты насчет грамоты да звания поосторожнее.
1: Не хочу поосторожнее. Поймите, ведь это так просто. Чем выше почет, тем больше спрос. А где наш спрос? В море.
2: Да пойми ты, голова, ну пройдешь, судно об остров разобьешь, а с меня спросят, где был старый дурак? Куда людей посылал, когда все знал?
1: Не то говорите. Там ведь люди. Они на нас надеются. Ведь радиограмму послали им? Надейтесь. Зачем так писали?
2: А ты как написал бы? Рука не поднялась живыми прощаться.
1: Помню, 12 лет назад танкер «Заря» попал в тайфун в 500 милях от Хоккайдо. Вахтенный рулевой мальчишка струсил. А капитан сказал ему тогда: «Бороться, сынок, надо до последней возможности. Бороться надо тогда, когда уже нет возможности бороться. Бороться нужно до последней секунды, потому что смелые люди бывают. В последнюю секунду поражение в победу превращают».
2: А, запомнил.
1: На всю жизнь. Сам так жил и своих моряков тому же учил.
2: Да, только случай это не к месту вспомнит. Сегодня смелость другая нужна. Я бы сам твое судно в море повел.
1: Опять не то говорите. Опять, потому что нет у вас доверия.
2: Да что ты мне про доверие толкуешь? Что ты мне душу бередишь?
1: А потому что вы должны верить. Должны, как я верю морякам, судну. Верю, что пройду и вернусь, и все будет нормально.
2: А что ж не говоришь, и людей спасу?
1: А потому что не знаю. А знаю только, что если сегодня не выйду в море, то завтра нам с вами стыдно в глаза друг другу смотреть будет.
2: И вздумал же шеф, черт его дери, в отпуск угодить именно теперь. А мне тут расхлёбывай.
1: Да, если б знали, бы попросили. Не уезжайте, товарищ начальник, тот случай такой будет. А сам решать боюсь.
2: Злой ты на язык. Ты, шалая голова, в море уйдешь, а я тут с ума сойду. Легко ли?
1: С ума сойдете, вылечат. Врачи теперь все могут. А там люди... И так уже полчаса потеряли.
2: Зинаида Ивановна.
0: Слушаю вас.
2: Садитесь, пишите радиограмму.
0: Диктуйте, товарищ начальник.
2: Товарищ начальник. Задаст мне товарищ начальник. Готовы?
0: Готово. Диктуйте.
2: Черная башня, экстренно. Сколько нужно гонцу времени, чтобы выйти в море?
1: Судно к походу готово. 20 минут.
2: 18-го. Спасательное судно «Гонец» вышло к маяку «Черная башня». Держитесь, ждите помощи. Привет. Ну, капитан, счастливого плавания. Счастливого возвращения тебя, друг.
1: Есть.

0: 3 часа.
1: Самые трудные часы.
0: Как это?
1: Перед рассветом для тяжелых самое трудное время наступает. Дотянуть бы до утра, а там...
0: Дотянем, не сомневайтесь.
1: Сестра, я пройду по палатам и вернусь. Следите за капельником. Частота не должна превышать 20 в минуту. Если что случится, немедленно за мной.
0: Смотрите, он открыл глаза.
2: Что вы чувствуете, больной?
3: Огромную благодарность медицине за такую хорошенькую сестричку.
0: О, видал?
3: А, боцман, и ты тут вроде бы все время со мной.
0: Все время, капитан.
3: Пойди ближе. Что сказать хочу?
0: Слушаю.
3: Они говорят, загнусь?
0: Ага, сперва говорили, а теперь сами видят.
3: Но ты им скажи, не выйдет дело. Еще поплаваем.
0: Так я же им все время и говорю.
3: А за что было? Не сердись.
0: О, сестра, что с ним?
2: Нет, ничего. Просто он очень слаб.

0: Sam.
1: Две склянки – это значит 6 часов вечера.
2: Верно. Начал понимать службу, Соложон.
1: А это я, товарищ Боцман, потому что две склянки всегда к ужину бьют, а ужин в 6 часов вечера.
2: Фу! Нет. Все у него харч на уме. Ты подумал бы, хоть в какой поход идем.
1: А что поход? Капитан у нас наипервейший, все будет в норме.
2: Ты не боишься?
1: О, чего бояться? Вы ведь не боитесь?
2: Ну, ладно травить. Давай, вались из рубки. Видишь? Человек из-за тебя никак письмо не закончит.
3: Ходовой вахте заступить немедленно.
4: Есть. Разрешите идти?
3: Идите, старпом. А, боцман. А я тебя искал. Ну, все в порядке. Добро на поход получено. Что это ты тут пишешь?
2: Да вот, а открытку жене. На пирсе бросить.
3: Ну, поторопись. Открытку? Дай прочесть.
2: Жене писал?
3: Дай прочесть.
2: Это с каких отпор цензура у нас на суде?
3: Ну, или мы не друзья. Дай, мне нужно.
2: Друзья, другое дело. На, читай.
3: Так и знал.
2: Что знал?
3: Идем в море, если что, не поминай лихом, Катерина. Как смел такое написать?
2: Как думал, так и написал.
3: Как смел такое думать?
2: А я что, без головы? Приказ исполню как следует. А что думаю, это мое дело.
0: Ходовой вахте, заступить!
3: Всех знаю, весь экипаж. 34 человека. 33 мне верят, как самим себе. Один ты, старый друг. Все мальчишкой меня считаешь? Или думаешь, зазнался капитан, как лучшим в пароходстве объявили? Неужели до сих пор не понял, что и лучшим стал, и судно в лучшие вывел, потому что все высчитываю, все обдумываю. С тобой, старым чудаком, всегда совет держу. Никогда на рожон не лезу.
2: А сегодня лезешь.
3: А сегодня случай особый. А мы с тобой, боцман, живем для того, чтобы вот в такой особый случай не подгадить.
2: Знаю тебя с мальчишек, верно. Верно, что и первый в моря тебя вывозил, и верю тебе, но море есть море. Всяко может быть, и шутить с ним нельзя.
3: А кто шутит? Людей, моряков идем спасать.
2: Людей! Те люди рыб кормить будут, и нам местечки на дне приготовят. А впрочем, чего говорить? Приказывайте, капитан, все будет исполнено.
3: Добро. Вот тебе мой приказ, боцман. Сейчас же отправляйтесь на морской завод. Проследите за ремонтом баркаса. Когда гонец вернется, доложите.
2: Меня судно? Да как же без меня-то?
3: А мне в походе нужны люди, которые верят так, хотят победить так, что силу судну прибавят. Вот подумай об этом и поторопись. Через 20 минут отдаю швартовые.
2: Так я же...
3: Исполняйте приказание, боцман! Ну, капитан, так как же? Значит, точка поворота в 30 милях. Вот здесь. Тут мы ложимся на курс Норд. И 5 часов топаем этим курсом. Затем вот здесь поворачиваем на Вест. Это будет... Эдак часов в 11. Тут нас прихватывает ураган Соста. А мы его принимаем кормой. А мы его кормой. Так. Что-нибудь часика через полтора подкатывает с Норда цунами. Да, вот тут нам придется покрутиться. Значит, самое веселое под утро будет. Ну, ничего, ничего. Выскочим. Ну, а потом скатываемся к Весту и ныряем в подветер сюда, к острову. Так.
4: Ты что же это? Ведь давеча все обсчитали, обговорили.
3: Да так, просто думал вслух.
4: как артист, значит, перед выходом на сцену.
3: Все свою самодеятельность вспоминаешь.
4: Ну, а что, боцман?
3: Боцман? А пусть походит по берегу, подумает.
4: Обидим старика.
3: Ничего, крепче запомнит.
4: Ну и человек.
3: Ну, ничего, потерпите как-нибудь. Ну, старпом.
4: Судно к походу готово. Ходовая вахта заступила.
3: Добро, пошли на мостик. Ого, начинает задувать.
1: Товарищ капитан, с поста сигналят, желаем счастливого плавания.
3: Передайте. Благодарю. Счастливо оставаться.
1: Тихо.
3: Отдать носовой.
5: Отдать носовой.
3: Отдать прижимной.
6: Эй, отдать прижимной.
3: Пошел шпиль.
5: Пошел шпиль.
3: Отдать кормовой.
6: Отдать кормовой.
7: Малый вперед.

0: Сестренка, сестренка, не спи, пожалуйста. А то я в вашей медицине чего не догляжу.
1: А, да. Который час?
0: 4 пробило.
1: Осень. Рассвет не скоро.
0: Неспокоен он. И за руку меня все держит. Мается.
1: Хоть бы до утра дотянуть.
0: Дотянем, не сомневайся.

0: Что творится? Что творится? С ума сойти!
1: Ну, это еще не самое страшное. Видать, ураган нас краешком проходит.
0: Господи, да что же бывает в центре?
1: Уж такая чертовщина!
0: И долго мы тут на привязи болтаться будем? Я уже вся промокла.
1: Ишь ты, шустрая какая! Ракетницу! Ракеты береги, в них вся надежда!
0: Низги не видно. И зачем мы тут под скалой торчим? Подойдет цунами, затопит.
1: Подойдет цунами, увидим.
0: Как это увидим?
1: Когда цунами к берегу подходит, от нее во все стороны свет, как прожекторами бьет. Тут мы конец и перережем. А то сейчас нас далеко в океан дрейфуют. А впрочем, пускай, все одно, один конец.
0: Дед, кончай панику. Лодка у нас прочная, все привязали как надо. Перевернет, откачаемся. Нам с тобой еще пожить надо, непременно. Я ведь только в книжках читала, дед, что человек может за час прожить. Пережить, понять, как за год целый. Вот так и сейчас у меня не на год, на 10 лет поумнело.
1: С чего это ты вдруг? Что?
0: А с тобой, дед, что жила я, как в скорлупе. Сама, для себя, в себе. А случилась беда. Решила, мир обрушился. А это не мир. Это скорлупа моя трещинами пошла.
1: Что? Что? Что за беда?
0: Стыдно теперь сказать. Был человек, думала, свет в окошке. А он оказался так, человечком маленьким, мелким. Нет, дед. Нам теперь непременно пожить надо. Ты прав, дед. Океан – это красота.
1: Вот он даст нам с тобой сейчас океан.
0: Перестань за упокойную читать.
1: Что? Что ты сказала? Не расслышал?
0: Ой, смотри, что это? Молния!
1: Цунами идет! Нож! Давай нож! Ну, дочка!

0: Это сколько же?
1: Полночь. Задремал, боцман?
0: Да, тепло тут у тебя. Что слышно?
1: Да вот, брожу по эфиру. Много кораблей терпит бедствие сейчас в море. Два американца возле Алеутов. Три японских траулера у Хоккайдо. Один испанец где-то на юге.
0: Да,

0: Когда сеанс?
1: Через 20 минут. Шеф звонил, что придет.
0: Ну да. Ну я смой, чтобы он меня не видал.
1: Слушай, они уже ли погибнут те на маяке? Ух, какая там девка. Красавица.
0: Красавица? А ты знаком, что ли?
1: Да нет, ну я ее не видел. Ключом работает, как ножом режет. Одно слово, красавица.
0: О, чудак ты, вот что.
1: Ну, слушай, ну, неужели погибнут?
0: О, зарядил, погибнут. На ключе работает. А ты про такого гонца слыхал что-нибудь?
1: Можешь слыхать. Спасательное судно, гонец.
0: О, спасательное судно. Спасать другого такого нет. Вот что ты должен понять, парень. Других таких орлов, как матросы, на гонце не бывало. Других таких капитанов, как на гонце, нет.
1: Дойдут ли?
0: Да что ты понимаешь в этих делах? Дойдут ли? Они пройдут, сделают свое дело и вернутся. Это я тебе говорю. Боцман с гонца. Верить надо, парень, верить и не оглядываться. Эх, мне бы сейчас туда. Ай, капитан, капитан.
1: А цунами, маяк уже прошли?
0: А погоди, дай сообразить по карте. Так, время сейчас. Так, да, через остров прошли. А до наших еще не добрались.
1: А ты их видел, цунами?
0: В 52-м году на Курилах под ноябрьский праздник как раз угодило.
1: Ну-ну.
0: Лучше бы и не видать. Капитан Шляпа, я тогда на Сейнере плавал. Пока чухался, нас на 2 мили на берег забросило. Как живы остались, до сих пор удивляюсь.
1: Ну, может, пронесло, потрепало, а маяк-то остался?
0: Да Курил-то, там сопки высоко, а тут островок-то, тьфу, и торчит из воды метров на 10 в самом высоком месте. Им никак нельзя на маяке, иначе крышка.
1: Ну, а как же?
0: Ну, смотритель там мариман старый, понимает, что к чему. Им плавсредства хоть какие нужны. Ну, шлюпка, баркасик какой-никакой. Цунами они бьют, что сопротивляется. На суше они в 10 раз страшнее, чем на море. Вот только еще ураганы, и холодно.
1: Да где холодно?
0: Где? В воде голова. Лет 6 назад на Сахалине кукурузник тоже осенью вынужденную в воду совершил. Летчик только 45 минут всего катера на спасательном поясе дожидался. Не дождался.
1: Умер.
0: Паралич сердца. Вода холодом убила. Эх, ну ладно, чего там травлю разводить? Надо смываться, пока шеф не пришел. Я там на крылечке заднем посижу, а как сеанс окончится, да начальство уйдет, я и вернусь.
1: Да шел бы ты, батя, спать.
0: Да ты что, одурел?
1: Ну, я что?
0: Да то-то. Ладно, пошел я.
2: Боссман, а ты как здесь?
0: Случилось так.
2: Что, загулял на берегу?
0: Обижает товарищ начальник.
2: Ну все же, корабль моря, боцман на берегу, неясно.
0: С капитаном во мнениях разошлись.
2: Вот как. Что, гонец, какие сведения с маяка?
3: Маяк закрыл связь в 21.00. Передали, что приступает к подготовке резиновой шлюпки. Гонец миновал мыс Острый и сейчас должен быть в 100 милях от острова. В 22 у них все было нормально, ветер до 8 баллов. Сейчас выхожу на связь. Я им передал, что вы будете говорить с капитаном.
2: Хорошо, где тут у тебя карта? Давай-ка, боцман, посмотрим тут, что к чему.
3: Гонец, я стрела. Отвечайте. Гонец, я стрела, прием.
4: Стрела, я гонец. Слышу вас хорошо, прием.
3: Садитесь вот здесь. Гонец, у микрофона начальник. Попросите капитана.
4: Здравствуйте, шеф. У микрофона старпом. Капитан в рубке, ведет судно. Подойти не может. Идем нормально. Ураган дает вовсю. Выбило рулевую машинку. Перешли на ручное управление. Смыло катер. Машины работают хорошо. Прием.
5: Привет вам всем, орлы! Старпом, передайте капитану, что метеорологи обещают вам тряску не больше, как на 3-4 часа. Маяк передал, что готовит плавсредство, так что ищите их в море. Прием!
3: Гонец, я стрела. Почему не отвечаете? Гонец, я стрела, отвечайте. Прием!

0: Связи с гонцом нет.
1: Как? Почему?
0: Прервалась в то время, пока вы говорили.
1: Вызывайте их непрерывно.
0: Есть! Гонец, я слила, прием. Гонец, я слила, прием.
1: Так из-за чего же вы, боцман, поспорили с капитаном?
2: Из-за пустяка.
1: А, из-за пустяка, говоришь?
0: Гонец.
1: Из-за пустяка он отстранил тебя от похода?
2: Из-за пустяка. Из-за глупости моей.
1: Да. Так значит, из-за глупости. А может, глупость не такая же глупая была?
2: Точно говорю, из-за глупости. Жалею, что сейчас не там, не с ним.
1: Я тоже жалею. Только вот знать бы, глупость была или нет.
2: Так я скажу вам. Я, боцман, знаю судно, моряков, капитана, и говорю, прав был капитан. Жалею, что я не там.
0: Гонец, я стрела, прием. Гонец, я стрела, отвечайте. Гонец, я стрела. Гонец, я стрела, отвечайте.

0: 5 часов. Ох, как тяжело ему. Ох, достается бедняге. Ну ничего, держись, браток, ну немножко.
1: Холодно, холодно, боцман.
0: Сестричка, быстро, ну делай чего-нибудь. Смотри, как его убьет. Быстро, доктор.
2: Я сейчас за доктором.
1: Холодно, боцман.
0: Ну ничего, холодно. Ничего. Ну потерпи чуток, сейчас все будет. Вот я тебя сейчас кителем еще своим прикрою. Ну потерпи, браток, еще чуть-чуть. Да где же это черти? Куда они запропастились?
3: Камфору грелки быстро. Так, давай, боцман. Там по коридору вторая дверь направо, кухня. В шкафу грелки, в титане кипяток. Возьми 3 штуки. Живо! Сестра, шприц, камфору.
2: Да.
1: Боцман, боцман, где ты? Холодно.
3: Здесь, здесь, боцман. Сейчас будет здесь.
1: Холодно.
3: Сейчас, сейчас все пройдет.
0: Вот, грелки.
3: Хорошо. Помогите вот сюда на плечи и одну в ноги. Так, осторожно, осторожно. Вот так. Сестра, еще одно одеяло.
2: Сейчас, доктор.
3: Вот так. Теперь должно пройти.
0: Ну, что?
3: Кажется, на этот раз пронесло.
0: А что это было?
3: Не знаю. Кажется, какой-то кризис. Только вот что дальше? Лучше или хуже?
0: Конечно, лучше. Только лучше, доктор.
3: Вам холодно, наверное, в одной тельняшке без кителя. Оденьте. Мы накроем больного еще одним одеялом.
0: Да что там? Меня в жар бросает. Главное, чтобы мы его вытащили.
3: Он очень устал после операции этой бессонной ночи. Скажите, вы слыхали когда-нибудь про Гиппократа?
0: Да нет, вроде бы нет. А кто это?
3: Великий врач древности. Он говорил больному: нас трое, ты, я и болезнь. Если ты будешь со мной заодно, мы ее одолеем. Если ты будешь с нею, я бессилен. Глядя на вас, я начинаю думать, что смысл слов Гиппократа был не только в том, чтобы больной слушался врача. Смысл гораздо глубже.
0: Доктор, дай закурить, но смерть как хочешь.
3: Пожалуйста.
1: Катер, катер сорвало, старпом!
3: Снова бред.
0: Это он все время там, там, на катер. Судне, в море. Вы знаете, что такое ураган, доктор, в море?
3: Во всяком случае, вижу. Сейчас. Сейчас.

0: устали рулевые. 4 часа без смены на ручном управлении.
1: Ничего, старпом. Ребята выдержат. Всем досталось. Зайдем за остров, наладим рулевую машину, все будет нормально.
0: Да. Как садануло. Окна вдребезги, компас измятку. Дверь вышибла, меня самого чуть за борт не вытянуло.
1: Катера жаль, хоть старенькая, все равно жаль. На руле. Чище держать. Чище. 0.5 градуса на ост. Жаль катера. Прохлопали.
0: Подходим. Скоро остров откроется. Ну, а катер? Никто его не прохлопал. Ну, разве такую гору остановишь? Слушай, Кэп, когда я увидел это чудовище где-то там, наверху, и такую гору, ну, думаю...
1: Да я и сам подумал грешным делом, что в этой зверюге 200 метров было.
0: А на самом деле?
1: Ну, на самом деле. На самом деле 20 метров, ну, 25 от силы.
0: Ну, это ты брось. 100 не меньше. О. Ну, я же сам видел.
1: Вот. Вот так морская травля и рождается. Сам видел. Верно говорят, у страха глаза велики. Цунами, брат, выше 40 метров не бывают.
0: Значит, бывают.
1: А ведь прошли. А, старпом, прошли?
0: Кошмар. Когда ты рулевого в сторону, а сам на штурвал, да лево на борт положил, я подумал, крышка. Крен за 50 градусов.
1: Опять травишь?
0: Я сам видел.
1: Да, прошли-то прошли. А вот связи нет.
0: Да, мачту как соломинку.
1: Что там радисты? Что колдуют?
0: Доложили, к утру приспособят времянку.
1: Ну уж приспособят. Он рассвело. Нет уж, пока за ветер не зайдем, пусть не суются.
0: Остров.
1: Он давно открылся. Только темно было. На руле. Лево помалу. Так держать. А ну, посмотри-ка в бинокль, как там?
0: Что там делается? Нет маяка.
1: Этого ожидали.
0: Глазам бы не поверил. 3 сосны, помнишь, рядом с маяком?
1: Ну?
0: Следов нету. От домика развалины. Сарая нет. Неужели цунами весь остров накрыл?
1: Возможно. Дай-ка бинокль. Остров низменный.
0: Ну как же не учли, когда маяк строили?
1: А на море, брат, всего не учтешь. Вот мы с тобой живем, плаваем. А ты знаешь, что дно океанов шевелится? Что в любой момент может шарахнуть так же, как в свое время с Атлантидой получилось.
0: Неуютно от этих разговоров.
1: Ничего, поживем пока. Подойду поближе. Кабельтовых за 50. Лягу в дрейф. Видишь, здесь за ветром потише.
0: Угу.
1: На руле. Право 3 градуса. Так держать. Молодцы. Скоро конец вашей вахте.
0: Берега здесь скалистые.
1: Ничего, зато быстрее доберемся.
0: Эх, катера жаль.
1: Ладно. Шлюпкой пойдем.
0: А кто на шлюпке?
1: Я пойду. Ишь ты, волна-то какая еще. Ну, ты не дуйся. Все понимаю, просто сейчас должен идти я. Должен, понял?
0: Накат большой.
1: Ни черта, пробьемся.
0: А назад?
1: Ну, назад ветер попутный. На руле. Прямо держать.
2: Самый малый.
1: Ну, старпом, принимай команду над судном.
0: Есть.
1: Шлюпочной команде в шлюпку. Осторожнее, черти. Не побейте мне шлюпку о борт. Веслами отталкивайтесь.
0: Удачи тебе, капитан!
2: О, машина! Якорь к отдаче изготовить? Отдать якорь!

0: 6 часов. Светает вроде.
1: Кажется, заснул наконец.
0: Но ночь прошла.
1: Рано, рано еще радоваться.
0: А я радуюсь. Ночь отвоевали. И какую ночь?
2: Идут обратно, ишь, паруса бабочкой раскинули.
3: Доктор, у тебя все готово? Аптечка, лекарства, бинты? Возможно, у людей травмы.
2: Все, не беспокойтесь. Ну что там в бинокль видно?
3: Ничего пока не пойму. Вроде бы никого чужих нет.
2: Может быть, уложили на дно? После такого они наверняка еле живы.
3: Все может быть.
4: Товарищ старпом, временная антенна поставлена. Стрела на связи.
3: Молодцы, орлы. Передай. Связь была нарушена из-за поломки мачты. Стоим в виду острова. Маяк и сооружения разрушены. Капитан на шлюпке ушел на берег. По возвращению доложим. Запиши и передай.
4: Есть!
3: Ну, еще раз взглянуть. Черт, стекла запотели. Слушай, доктор, а на руле вроде не капитан.
2: Как?
3: Да вот так. Я вообще его не вижу.
2: Дай бинокль. Ничего не понимаю. Капитана действительно нет в шлюпке.
3: Чудеса прямо. Ни капитана, ни людей с маяка. Что за черт?
2: Ветер очень сильный. Шлюпка летит, как чайка.
3: Да, пора готовиться к подъему. Боцманской команде приготовиться к подъему шлюпки. Сейчас все узнаем. Пошли на палубу. Радист, передать на стрелу. На острове людей не обнаружено. Капитан при высадке получил тяжелое ранение. Положение его очень опасное. Возвращаемся в порт.
4: Есть!
3: Доктор, капитана перенести в каюту. Всем стоять на местах. С якоря сниматься.
5: Отставить. Я еще жив. И командование не сдал. Слушать всем. Радист. Передать на стрелу. Людей на острове не обнаружил. Продолжаю поиски.
6: Но это невозможно. Вам нужна немедленная операция. Это самоубийство. Вы не понимаете, что вы говорите.
5: Доктор, прекратите аврал. Я в здравом уме, и даже вы не сможете этого отрицать. Радист, исполняйте приказания.
4: Есть!
5: Я буду находиться здесь, в рубке. Доктор, вам мой приказ. Доставить меня живым в больницу. Старпом.
3: Есть.
5: Быстренько рассчитай курс. Эллиптическая раскручивающаяся спираль от острова с наклоном на Зюит, с учетом дрейфа их шлюпки. Расстояние в спирали 3-4 мили. Мы должны пройти весь район их возможного нахождения. Ясно?
3: Есть, капитан.
5: Если я потеряю сознание или умру, приказ остается в силе. О моем состоянии на большую землю докладывать запрещаю. Ясно?
3: Есть, капитан.
5: Полный ход, старпом. Я еще хочу успеть в больницу. Ну, можно считать, что бунт на корабле.
3: Доктор!
6: Что, доктор? Я говорю немедленно в порт, в больницу, иначе я ни за что не отвечаю.
3: Доктор! Ты отвечаешь за все. Перед собой, передо мной, перед ним. Ты сделаешь все возможное и невозможное, доктор. Ты слышал приказ капитана?
6: Слышал. А как его выполнять?
3: У тебя голова. В голове знание, медицина. Действуй, друг. Я верю, что ты сумеешь. Ну вот. А я займусь своим делом.
7: Полный вперед.
3: Лево руля. Курс 35.
1: Что с ним?
6: Перелом правой ноги, двойной перелом левой. Удар пришелся по животу. Без рентгена ничего не могу утверждать. Но боюсь, повреждения тяжелейшие. Как это получилось?
3: Матросы рассказывали. Они швартовались у скал, там ведь везде берег скалистый. Накат очень велик. Они трижды пытались, наконец подошли, но в последний момент шлюпку повернуло и понесло прямо на скалу. Капитан выскочил, пытаясь удержать. Никто даже помочь не успел. Дело произошло в секунды. Шлюпку бросило на капитана. Он удержал, но принял весь удар на себя. Тут уж ребята выскочили, удержали, вытащили.
2: Все ясно. Шлюпку и матросов спас.
1: Как голова, спина?
2: Голова и спина не задеты. Необходима немедленная операция.
3: Ты слышал, что сказал капитан? Что он в полном уме? Это правда?
2: Когда он говорил, он был в сознании.
3: Он слышал твой диагноз и после этого отдал приказ?
2: Да приказ самоубийцы.
3: Нет, нет, нет. Человека, который идет спасать людей.
2: И сам погибает?
3: Нет, если ты сделаешь все, чтобы спасти его.
2: Но если что случится, ответишь ты.
1: Эх, доктор.
2: Я сделаю все возможное.
3: Доктор, и невозможное.
2: И невозможное.
1: Ну вот так.

0: 7 часов. Ночь прошла.
1: Спит. Ну что ж, боцман, эту ночь мы выиграли. Вы и мы.
0: Эту ночь? А дальше что? Что будет дальше-то?
1: Дальше я знаю одно. Буду верить в невозможное, так же, как и вы. Буду делать невозможное, чтобы случилось невозможное, чтобы он жил.
0: А что он сейчас? Ему не хуже?
1: Так, пульс, давление. Он по-настоящему спит уже больше часа. Это большое дело. Сейчас волосок прибавился на его весах. Время работает на него каждый час, каждый день. Но все может быть...
0: Может быть только одно, доктор. Все будет в порядке.
1: Глядя на вас, начинаешь думать, что вы оба бессмертные.
0: Бессмертные, доктор, бессмертные. Моряки ведь что, они не умирают, они в чаек превращаются.
1: Ну, а те, за кем ваш капитан к острову плавал, в чаек?
0: Ну, нет, они пока еще в человечьем обличии походят. 6 часов гонец вокруг острова крутился. Рулевой мальчишка первым увидел. Глаза-то как у ястреба. Они все ракеты расстреляли. Оба уж без сознания были. Ну, а теперь порядок. Пока в порт шли, обоих в чувство привели. Наш доктор говорит, что даже не простудились.
2: Доктор, он проснулся.
1: Да-да, я вижу.
3: А, боцман. И вы здесь, доктор?
1: Да-да.
3: Сестричка. А что, если нам, ребята, сесть за стол и попить чайку? А? Доктор, вы не возражаете?
1: Вы пить хотите?
3: Помираю.
1: Ну что ж, это можно? Сестра, сделайте-ка нам поильничек чаю покрепче и погорячее.
2: Хорошо, доктор.
3: Боцман.
0: Есть, капитан.
3: Это ты меня все время за руку держал.
0: Ну, я.
3: Спасибо.
0: Да вот и все.
3: А как те наши с маяка?
0: О, что это? Доктор.
1: Спокойно.
0: Доктор.
1: Спокойно.
0: Он опять что-то.
1: Спокойно, что боцман. Ничего, ничего, спокойно. Просто он очень слаб. Этот разговор утомил его. Он спит. Пусть спит. Это очень полезно. Ничего, ничего. Пульс. Пульс хороший.
2: А вот и чаёк.
1: Тихо. Когда проснется, попоите его.
2: Там смена пришла. Надо сдавать дежурство, а я что хотела сказать?
1: Смена, говорите? Я пойду сдам дежурство и сразу вернусь. Кризисный период очень опасный, буду здесь все время.
2: Я вот тоже хотела сказать, что останусь.
0: Значит, снова все вместе, всем экипажем. Ну, тогда порядок будет.
1: Как знать еще столько впереди.

0: В нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые, и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета относительно алкогольных напитков нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно. Но по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма. Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными и крапчатыми надрезами. Я представлял, как сдираю с них шкуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что когда попробовал ее позже, даже удивился, насколько точно я угадал его фантазии. Конечно, бывала возможность попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка. Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку. Как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне. В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослее, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях. Тетя Соня была пожилой женщиной, с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать. Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, не дослышав ее последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа. Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив. По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса в том месте, где она говорила, как среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать. И вместе с ней плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды. Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и как-то даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура. Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная, доброкачественная сутулость, какая бывает у хороших старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим. Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил. Настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно. Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним, в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.
1: «А посмотрим, как это не получится»,
0: — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока. «А вот так вот и не получится, осрамишься», — отвечала тетя Соня, и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат. В конце концов, ему удавалось завести часы. В приемнике возникали трески, обрывки музыки, и он подмигивал мне и говорил: «Ну что, получилось у нас или нет?» Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем. Но ценю то, что он берет меня в свою компанию. «Ладно, ладно, расхвастался», — говорила тетя Соня. «Убирайся со стола, будем чай пить». Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость. И мне приятно было за дядю Шуру. Я думал, что он, наверное, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня. Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало. Предлагали мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердел у меня в глотке. Я с трудом ее проглотил. «Вот, видишь, — сказал дядя Шура, — эх ты, монах!» Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и потому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного геурским лакомством, и потому, как она глотала каждый кусок, глубовато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращила глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару. В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило. Сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине. Она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло. А неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте. Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд. «Жуй, жуй», — думал я, — «посмотрим, как ты его проглотишь». Но, видимо, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок. По-видимому, она даже затолкнула им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык. Наконец она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила неприкрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление последнего куска. И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось. Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили. Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался от печенья, чтобы страдать до конца, и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности. Словом, настроение было испорчено. Я, как только выпил чаю, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен. «Мне надо уроки делать», — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями. Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю. К тому же она боялась одна ночью переходить двор. Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я, красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются на меня, качают головами. Что за мальчик? Я сам себе удивляюсь, но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставите. Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне. «Лег спать», — сказала мама. «Что-то он скучный пришел, ничего не случилось?» «Ничего», — ответила она и подошла к моей постели. Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи. Но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился, поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину. Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело смеялись, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться. Было ясно, что она довольна этим вечером. И сало поела, и я ничего не сказал, да еще и маму развеселила. Ну ничего, думал я, придет и наше время. На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидался его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным. До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятнее, чем разоблачать. Она то бледнела, то вспыхивала, порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп. «Ну, конечно», — сказал я. «Она вчера так наелась у дяди Шуры». «А что ты ела?» – спросил брат, как всегда ничего не понимая. Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук – это кошмар детства. Мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня. «Она любит лук», — сказал я. «Правда, ты любишь лук?» — ласково спросил я у сестры. Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.
1: «Ну, если ты любишь, возьми и мой», — сказал брат. И, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку.
0: Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно. Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пятачками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину позорного падения сестры. Она поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался. Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка
1: коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей. Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко. Их было всего 9 штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по 3 тетради. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью. Дело в том, что я хорошо учился. Иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника. Может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата. В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с 4 класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением. «Директору транспортной конторы, прошу принять меня на работу в уверенную вам организацию, так как я являюсь шофером 3 класса». Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Уверенная организация дала ему машину, но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему приходится мчаться с недозволенной скоростью. И в конце концов ему пришлось менять свою профессию. И вот меня, почти отличника, приравняли к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или к сестре, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок. Я отодвинул от себя тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унизительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную речку. Ничто не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден. «А у меня 2 промокашки!» — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей. Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось. Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу: «Она вчера ела сало!» В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями. Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону. «Она вчера ела сало у дяди Шуры», — пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается. В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст
0: вытягивающихся ушей. «Сукин сын!» — крикнул отец. «Еще предателей мне в доме не хватало». Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею. Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал: «Наш отличник!» Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину. Хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства. Да и всякое предательство – это волосатая гусеница маленькой зависти. Какими бы принципами оно не прикрывалось.
2: Товарищи, разве вы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаториях? Да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в санаториях, и в домах отдых. Все, товарищи, для нас. Все создал. Спасибо тебе, великий Сталин. Спасибо тебе, наша партия.

товарищи, но мы знаем, в каких трудных условиях досталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, троцкисты, бухаринцы, рыцарцы, вся ихная свора хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко охраняют.

0: В эфире музыкальная программа «Мелодия и ритм».
1: Надеемся, уважаемые радиослушатели, что время, которое вы проведете с нами, принесет вам хорошее настроение.
0: Праздничное настроение. Ведь на сегодняшнюю встречу мы пригласили популярных артистов эстрады из разных республик нашей многонациональной родины. Для вас они исполнят новые песни и инструментальные пьесы. Кому-то придется по душе танцевальный ритм, кому-то захочется помечтать. Выбирайте на любой вкус.
1: Но вначале...

0: Порой кажется, что мы давно знакомы с ней.
1: А между тем, впервые прозвучала она совсем недавно. Песню «Здравствуй, мир» написали композитор Лора Квинт и поэт Владимир Костров.
0: А представили ее нам такие популярные певцы, как Ирина Понаровская и Валерий Леонтьев,
1: Анни Вески и Юрий Антонов.
0: И в ансамбле с ними пели Яак Йоала, Лилия Сандулеса, Александр Тиханович. Песня «Здравствуй, мир» написана для коллективного исполнения. Возможно, и у вас, уважаемые радиослушатели, возникнет желание подхватить знакомую мелодию.
1: Ведь не так-то часто выпадает возможность петь вместе со звездами эстрады.

0: праздничные дни, встречаясь с друзьями и близкими, принято дарить букеты роз, гвоздик, хризантем.
1: Перечислять так можно долго. Поэтому скажем сразу о том цветке, который, по преданию, дошедшему до нас из седой древности, неизменно приносит счастье. Это цветок папоротника.
0: И дарят вам этот сказочный цветок счастья композитор Игорь Лучинок, поэт Александр Легчилов, певец Ярослав Евдокимов. И да сопутствует вам во всех добрых делах удача!

0: А сейчас для тех из вас, кто считает себя эрудитом в области эстрады, загадка.
1: Послушайте песню, которую привезла нам гостья из Узбекистана, и назовите исполнительницу.
0: Популярность певицы принесла несколько лет тому назад песня, героиня которой – молоденькая девушка, энергичная и жизнерадостная, настоящий сорванец, сразу же понравилась слушателям.
1: И вот новая песня. На этот раз, вы только представьте, озорная девчонка отправляется в фантастическое путешествие и собирается танцевать на воздушных шарах.

0: уважаемые радиоэрудиты, вы узнали певицу Наталью Нурмухамедову?
1: Она исполнила песню Адриана Корчинского на слова Владимира Степанова «Танец на воздушных шарах».
0: Исполнительницу эстрадных песен Махфират Хамракулову из Таджикистана знают и любят у нас в стране. Сегодня в нашей программе она выступает в ансамбле с молодым певцом Бахадуром Нематовым.
1: Прозвучит песня «Сердце», музыка народная, стихи Ашура Сафарова.

0: Выступления вокально-инструментального ансамбля «Апельсин» всегда сопровождаются успехом.
1: Но дело в том, что на нашей встрече присутствует только часть этого коллектива – инструментальная группа.
0: На наш вопрос «А где же вокалисты?» музыканты ответили шуткой, исполнив пьесу «Ты нуаре» в дороге.

0: Знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что молодая певица из Грузии Эка Мамаладзе из семьи потомственных музыкантов? Она дочь народной артистки СССР Нани Бригвадзе.
1: Композитор Генрих Манджгаладзе, автор слов «Нодар Джалагония». Вновь приходит листопад.

А сейчас играет ансамбль джазовой музыки Литовской государственной консерватории. Звучит композиция Гинтаутаса Абайса.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Эолика» — это всегда современные ритмы, задушевные мелодии, безукоризненный вкус.
1: Сегодня коллектив из Латвии представляет песню Бориса Резника и Дагнии Дрейки «Белый свет».
0: Прекрасен этот цветущий мир, который создан для нас, и мы все в ответе за его судьбу.

0: Вот и закончилась наша музыкальная программа «Мелодия и ритм».
1: Ее подготовили редактор Татьяна Волкова и режиссер Юрий Науменков. Вели программу артисты Ирина Турчининова
0: и Всеволод Абдулов.
1: Всего вам доброго.
0: До новых встреч.

0: Вы так увлечены музыкой, что ни разу даже не взглянули на меня.
1: Ах, Рокингем, для этого надо повернуться, а мне лень. Не мешайте, я хочу слушать.
0: Слушать? Любоваться красавчиком Фиорелли? Что толку, Донна? Он ведь кастрат.
1: Это знают все дамы, но это не мешает им падать в обморок от его голоса.
0: Да, а некоторые даже сходят с ума. Лучше бы вы оценили мои достоинства, я способен...
1: Тише, помолчите, его ария.

0: Сукин день. Привет!
1: Я как бы вздремнул.
0: Что это за дурацкую моду завели? Ездить в оперу.
2: А вот твоей жене нравится.
0: Это ее очередной каприз. И потом Донна очень следит за модой. Верно, дорогая?
3: Так же, как и ты, дорогой. И твоя мода, кажется, предписывает отправиться теперь в грязный трактир, чтобы напиться до бесчувствия, так?
1: Не будь слишком суров. И ты сама придумала эти поездки.
2: Да. И мы очень вам признательны, Донна. А ведь забавно, будучи лордом, а уж тем более супругой лорда, сидеть рядом с грязными мужиками и продажными девками, не правда ли?
1: И ведь и ты так говорила, дорогая.
2: Значит, едем. Смотрите, миленький, ваш нежно-голубоглазый супруг уже безнадежно пьян.
3: Всегда кончается этим. Кликните его слугу.
2: Не стоит. Пусть проспится. Потом отвезут домой.
3: Ну так я уезжаю. Надоел этот маскарад. Глупо.
1: О, Донна!
2: Вы сказали, маскарад?
3: Так, так, так, так, так.
2: Для вас нужен мужской костюм.
3: Придумали какую-то шуточку?
2: Так, так, так, вы в мужском наряде. 2-3 моих приятеля, я сам, все под масками. Отличная шайка, а вы, миледи, ее глава.
3: Когда?
2: Немедленно.

0: Что вам нужно?
1: Ваше имя.
0: Зачем вам знать мое имя?
1: Имя?
0: Я графиня Оливье.
2: Выходите немедленно.
3: Выходите и выбирайте. Кошелек или череп.
0: Помилосердствуйте, господа. Я старая женщина.
3: Вы лжете, сударыня.
0: Умоляю, молодой человек. Вот кошелек. Боже мой. За меня некому вступиться. Мой муж давно в могиле. Пощадите.
3: Довольно, господа.
0: Оставьте при себе ваш кошелек, сударыня. Можете ехать.
4: В чем дело, Донна? Вы испугались?
0: Мне стало стыдно.
4: О, да что за дьявольщина? Может, вы еще и пожалели эту старуху?
0: Может быть. Отвезите меня домой. Маскарад окончен.

0: поверьте, моя прекрасная капризница, я способен излечить вас и от хандры, и от скуки, и от жажды. Ведь вас мучает жажда любовная. Я не ошибся?
1: Мне не нужен любовник. Мне нужен друг.
0: Я друг Гарри.
1: И поэтому домогаетесь его жены.
0: Не пожелай жены ближнего своего. Христианские добродетели не по мне. Кстати, добродетели и при королевском дворе не в моде. А вы, Донна, во всем следуете моде, не так ли?
2: Что за грязные намеки? Вы отлично знаете, что я отказала королю 3 года назад.
0: Да, моя дорогая, знаю. Вам не нужны ни придворный блеск, ни скандальная слава, ни завистливые взгляды, черт побери. Так чего же вы хотите, наконец, а?
2: Я просто знаю себе цену, Рокингом.
3: Ну так назовите ее.
2: Ой, ненавижу. Ненавижу, когда вы говорите пошлости. Это недостойно вашего ума.
0: Ума? Я уже давно без ума потерял около вас, миледи.
2: Это становится скучным, а я скуки не выношу.
0: Ну так позвольте. Позвольте вас от нее избавить. Я купил маленькое поместье, очаровательное, в миле от Лондона. Никто не знает. Только один преданный слуга. Едем сейчас.
2: Господи, как я устала от вас, Рокингем.
3: Нет! Нет! Это я устал от вашей жестокости, от вашей холодности, от ваших капризов.
2: Так ступайте, я не держу вас.
0: Проклятие, проклятие, Донна. Вы знаете, во всей Англии нет другой женщины, которую бы я мог так любить.
2: Скажите лучше, хотите?
3: Да.
0: Да, я не придворный шут и не оперный кастрат. Я хочу обладать любимой женщиной.
2: Что вы знаете о любви? Вы злой гений.
0: Полно. Уж не ваш ли славный муженек что-либо в ней смыслит? Он любит только самого себя и своих собак.
2: Оставьте Гарри в покое. Не забывайте, он отец моих детей.
0: Да, да, уж в этом можете не сомневаться. Добродетельное семейство.
2: Успокойтесь. Иначе мы поссоримся, а я этого вовсе не хочу.
0: Нет, мы не успеем поссориться, миледи. Вот ваш дом.
2: Благодарю за приятный вечер. Прощай.
0: До скорого свидания. Вы меня знаете, я не отступаю.
2: И вы меня знаете, Рокингем. Я не сдаюсь.

0: Миледи, отдаете ли вы себе отчет, что Донна Сен-Колом, супруга лорда Гарри Сен-Колома, не имеет права...
1: Прекрати, Гарри. Что за напыщенный тон? Или ты еще не проспался после попойки?
0: Ну, дорогая, о тебе толкует весь Лондон. Но самые невероятные слухи. Они носятся и в королевских покоях, и в грязных тавернах.
1: Глупцы везде одинаковы. И в кабаках, и во дворцах.
0: Ну, я...
1: И ты тоже, Гарри.
0: Донна, черт побери, ну в чем я-то виноват? Я тебя люблю. Люблю как прежде, как всегда.
1: О, Господи. Послушай, Гарри, я хочу уехать в Неврон.
0: Ты хочешь уехать из Лондона? Странно. Не хмурься, не хмурься. Я сегодня же пошлю нарочного. Будь приготовит дом, и через недельку и двинемся.
1: Я поеду завтра.
0: То есть как, одна?
1: Ну почему же? С детьми и с нянькой.
0: Нет, я все-таки не понимаю. Что за спешка? И почему мне нельзя поехать с тобой?
1: Тебе будет гораздо веселее в Лондоне. В компании твоих любимых спаниелей и Сары Рокингема.
0: Да плевал я на Рокингема. Чем я перед тобой провинился?
1: Я должна побыть одна. Иначе я просто сойду с ума. Ну, пожалуйста, поверь, так будет лучше и для тебя, и для меня. Ну...
0: Не понимаю.
1: Ну, помнишь, в Хэмпшире у моего отца были вольеры с птицами. Они свободно летали, там их кормили, за ними ухаживали. Но однажды я решила выпустить на волю маленькую коноплянку. Она выпорхнула из моих ладоней и понеслась прямо к солнцу.
0: Ну и что?
1: То, что я похожа на эту коноплянку. Я тоже хочу вырваться из клетки.
0: Должно быть, для меня это слишком возвышенно. Причем тут птицы? Чего тебе не хватает?
1: Мы разговариваем, как слепой со зрячим.
0: Ну вот, уже сердишься. Знаете, леди, что в гневе прекрасней Перри.
1: Гарри!
0: Хорошо. Хорошо, поступай, как знаешь. Но все-таки я пошлю нарочного в Неврон. И уедешь ты в любом случае, ну, не завтра,

механическая игрушка. Чудесная кукла умеет говорить, смеяться, выслушивать комплименты. Да, еще подчеркнуто равнодушно принимает ухаживание. Еще бывает беспечной и дерзкой. Боже мой, 30 лет. Двое детей, скучный и глуповатый муж, никчемные разговоры, ничтожные люди, взбаламышные, идиотские выходки. Хватит. Жизнь. Моя жизнь. Без страданий, без любви, без нежностей и опасностей. Нет живых чувств. Есть только прутья золотой клетки.

0: какая духота! Словно в склепе. Все окна настежь!
1: Слушаюсь, миледи.
0: Ты недавно служишь в Неврине? Я тебя, кажется, еще не видела.
1: Нет, миледи.
0: А тот старик, что работал до тебя, где он?
1: Он переменил хозяина, миледи. Поет теперь в небесном хоре. И если, конечно, его туда приняли.
0: Значит, он в могиле, а ты на его месте.
1: Если позволите, миледи. Как говорится, природа не терпит пустоты.
0: Странное лицо. Как тебя зовут?
1: Уильям, миледи.
0: Какой забавный. Дом слишком долго стоял запертым. Пусть все приведут в порядок. Начистят серебро, расставят цветы, протрут зеркала. Я хочу жить в уютном и красивом доме.
1: Понимаю, миледи. Хотя истинная драгоценность не нуждается в оправе. Можно мне идти?
0: Иди. И пусть в первую очередь позаботятся о детской комнате.
1: Слушаюсь, миледи.
0: Очень странный маленький человек. Как будто бы все время улыбается за моей спиной.

0: Она была прекрасна в своем белом платье, с ожерельем редкостных рубинов на гибкой шее. Она ждала. Кого ждать? Один Уильям со своими глазками-пуговками. Он забавен. На самый простой вопрос у него готов самый необычный ответ. Да-да-да, очень странный маленький человечек. Впрочем, какое мне до него дело?
1: Камин догорел, потянуло прохлада из сада. Дон, сад ворожит, сад выманивает тебя на свои лунные поляны, Дон. Там дальше бурливые речки, переполненные весенними дождями. Они вливаются в море, они смешиваются с морскими волнами и тяжело обрушиваются на берег. Там темные деревья слегка подрагивают на фоне ночного неба, и потоки лунного света

огонь догорел. Сад шелестит. О, Боже, какое блаженство! Не пристала ни Гарри, ни топоты его псин, ни домогательств Рокингема. Одна. Одна. Одна. Ничего не хочу.

0: увидим ли мы когда-нибудь эту женщину? Или она так и останется символом неведомого?
1: Сад все время что-то шепчет. Полон ароматов. Сирень цветет. И еще какой-то знакомый запах. Нет, это не сирень. Какой-то другой. Крепкий, резкий. Откуда? А, столик возле кровати. Табакерка? Ну, конечно. Запах табака, свежие листья. Что это значит? Уильям наглец. Он осмелился спать в моей кровати, а? Ну нет, это уже слишком. А это что? Ха. Вот так сюрприз. Он читает стихи Рансара? Стихи на французском языке? И надпись есть. Что бы это значило? ЖБО. Финистер. И крошечный рисунок чайки.
0: Посмотри на ее лицо, Уильям. Ты видишь, в этих больших глазах прячутся тени. Они лежат на веках, словно кто-то провел по ним грязной рукой.

0: Доброе утро, миледи.
1: Хорошо ли вам спалось в Невроне?
2: Прекрасно. Скажи, Уильям, ты любишь читать?
1: Нет, миледи. Буквы – дело крючкодела. У меня от них в глазах рябит.
2: Значит, читать ты не любишь. А может быть, ты собираешь трубки или табакерки?
1: Нет, миледи. Я люблю ловить мотыльков. Коллекция хранится в моей комнате.
2: Ты любишь ее рассматривать?
1: Это помогает радоваться жизни. Вспоминаешь, как она коротка.
3: Чей там экипаж, Уильям? Кто к нам пожаловал в такую рань?
1: Ваша светлость, приехал лорд Годолфин. Он привез вам какое-то очень важное сообщение. Я провел его в гостиную.
3: Хорошо. Скажу, что я выйду к нему через несколько минут.
2: Началось. Визиты милых соседей. О, Господи.
3: Ну все. Больше никаких гостей, никаких важных сообщений и никаких сплетен. Что только не наплел этот напыщенный болван. Местная аристократия очень обеспокоена. У нас на побережье появились пираты. Олухи, тупицы. Какой-то бандит осмеливается забираться к ним по ночам. Шарит в кладовых, уносит их добро. А они даже не в состоянии его поймать. Солдат вызвали на помощь. Трусы. Уильям!
1: Да, ваша светлость?
3: Впредь ты не должен пускать в дом никаких посетителей. Я приехала отдохнуть. И здесь никого не желаю видеть.
1: Понимаю, миледи. Простите мою оплошность. Отныне ваше убежище. Никто не посмеет вторгаться.
3: Убежище? Что ты имеешь в виду?
1: Ха. Висела ночь у края гор. Скорее в седло и на простор. Миледи. Вы ведь ехали из Лондона, чтобы скрыться от себя самой.
3: Я вижу, ты неплохо разбираешься в людях, Уильям. Кто тебя этому научил?
1: Мой бывший хозяин, миледи. Я уверен, что он тоже назвал бы ваш отъезд из Лондона бегством.
3: Вот как? Почему же ты ушел от своего хозяина?
1: Сейчас, миледи, слуга ему, к сожалению, не нужен. И он предложил мне подыскать другое место.
3: А чем занимается твой бывший хозяин?
1: Он путешествует, миледи.
3: Может быть, он тоже хочет от чего-то убежать?
1: Может быть, миледи. Он и сам называет свои путешествия бегством. Иногда мне кажется, что вся его жизнь – бегство.
3: Все это звучит весьма интригующе. Мне даже захотелось взглянуть на твоего хозяина.
1: У вас с ним очень много общего, миледи. Простите за смелость. Просто два сапога пар.
3: Неужели? Может быть, во время какого-нибудь путешествия он не откажется заглянуть к нам?
1: Вполне возможно, миледи.
3: На этот случай, Уильям, я отменяю свое приказание. Если твой хозяин надумает нас навестить, можешь не говорить ему, что я простудилась или лежу при смерти. Его я приму с удовольствием.
1: Слушаюсь, миледи.

Неужели это я? Бежать, как деревенский мальчишка, прыгая через канавы и царапаться, просто чтобы плюхнуться на каменистый пригорок и глядеть вдаль. Там, под скалой, волны плещут тихо-тихо.

0: парусник на горизонте. Парусник.
1: Да здесь даже рыбачьих лодок не бывает.
0: Парусник. Над ним тучи чаек. И белые паруса, как крылья. Большой корабль. Весь золотой от солнца. Легкий. Волшебная игрушка.

0: невероятно. Этот корабль. Вот он здесь, рядом с Невроном. Чужой корабль. Они прячутся? Почему? Кто они? Боже мой, ведь он поет по-французски. Корабль. Пиратский корабль. Скорее уйти. Все в порядке, ничего не случилось. Ничего не Что, дорогая, угодила в ловушку? Сама виновата. Терпи теперь. Струсила? Еще чего.
1: Боженька. Пьер, спусти трап.
2: Юль, ты никак шпиона поймал?
1: Да нет, у меня тут аппетитная козочка.
2: Ну ты же знаешь, хозяин жаркого не любит.
1: А тут получше жаркого. Гляди. Сейчас
2: разрежу. Ай, да красотка. Добро пожаловать.
1: Поглядим, как это ты в своих юбках по веревкам лазаешь.
3: Почему? Держи ее. Прочь. Убери все руки, ты красивый голдец.
4: А, молодец, мадам, вы отлично лазаете.
1: Ай, не старайся, она все равно наш бритонский не понимает.
5: Тихо. Красотку немедленно к хозяину.
0: Повеселятся при королевском дворе, когда узнают, что леди Сент-Колом вздернул на рей какой-то отпетый негодяй. Да к тому же бретонец. И наверняка страшилище. Кинжал за поясом, и пистолеты, и бутылка джина в косматой ручище.

0: Итак, почему вы оказались на берегу?
1: Ниже. Он даже не поднял головы, пишет.
0: Я спросил, что вы делали на берегу?
1: Да он рисует. Пират.
0: Говорите, вы шпионили за моим кораблем?
1: Мне кажется, это я должна спросить, почему вы незаконно вторгаетесь в мои владения.
0: О, прошу извинить, я не предполагал, что сама хозяйка усадьбы пожаловала ко мне. О, прошу вас, садитесь.
1: О, какая учтивость.
0: Надеюсь, мои люди не причинили вам вреда?
1: Нет.
0: Чем же вы тогда недовольны?
1: Я не привыкла к такому бесцеремонному обращению.
0: Да, и только-то.
1: Это вы приказали меня доставить на корабль?
0: Видите ли, я как-то упустил из виду, что среди пленников могут быть и женщины. Непростительная оплошность. Вот так-то лучше. Злость вам не идет. Теперь вы больше похожи на себя.
1: Разве вы меня знаете?
0: Ну, кто же не знает сиятельнейшую леди Сент-Колом? Кто не наслышан о ее кутежах в лондонских тавернах?
1: Что такое? С кутежами покончено.
0: И надолго? На неделю, на месяц?
1: Навсегда.
0: Я вам не верю. Неврон для вас очередная прихоть, минутная слабость.
1: Нет, нет, нет. Оставим этот разговор.
0: Прошу прощения, миледи.
1: Можно взглянуть на ваш рисунок? Вы любите птиц? Какая чудная цапля.
0: Да, она всегда прилетает к ручью во время отлива. Вы позвольте мне закончить рисунок? Еще несколько минут.
1: Загляни в зеркало своей души. Ответь искренне. Каково тебе в обществе этого страшного француза, этого чудовища? Посмотри на него. Он высок, строен, острый взгляд, темные глаза, волосы вьются. Слава богу, не носит модных париков. И прекрасный английский выговор, отличные манеры. Где же пират твоего воображения? Пьяный головорез в луже крови среди пустых бутылок. Все это как будто уже было со мной. В другой жизни или в диковинном сне. Как легко, как отрадно сидеть рядом с ним. Здесь, в его каюте, слушать журчание воды за кормой, греться в солнечном потоке, смотреть на его склоненный профиль.
0: Идите сюда, миледи. Видите, сколько чаек? Наверное, у них родственные чувства к моему кораблю.
1: От того, что матросы их кормят?
0: Нет, от того, что корабль тоже зовут Лемуэт.
1: Ах, да, конечно. Лемуэт, чайка. Как же я забыла. Почему вы стали пиратом?
0: А почему вы любите скакать на норовистых лошадях?
1: Из-за риска, из-за скорости. А еще потому, что можно упасть.
0: Вот поэтому я и сделался пиратом.
1: Но...
0: Все очень просто. Гораздо проще, чем вы думаете. Я вовсе не испытываю ненависти к обществу. Я не жесток и не кровожаден. Но мне нравится обыгрывать судьбу. Долго и тщательно готовиться к набегу. Обдумывать каждую деталь, выверять все до мелочей, ничего не оставлять на волю случая. Это похоже на сложную геометрическую задачу. Нужна та же смекалка. Ну и кроме того...
1: Что же вы замолчали? Что? Что еще? Что? Договаривай.
0: Кроме того, это просто очень интересная жизнь. Опасная, азартная, захватывающая.
1: Да. Да, вы правы. Я вас понимаю.
0: Кажется, вы разочарованы. Я не похож на кровожадного морского волка, так? Пожалуй, я закурю трубку, чтобы хоть немного поправить дело.
1: Боже мой! Боже мой!
0: Что такое?
1: Ваша табакерка. Это табак.
0: Да объясните же.
1: Ведь есть другая, точно такая же, да? И один и тот же табак. Боже мой. Значит, это вы. Это вы оставили в моей спальне и табакерку, и томик Рансара. Это вы бесцеремонно оккупировали мою кровать?
0: В самом деле, я оставил у вас табакерку. И Уильям ее не убрал.
1: Да, да, теперь я все понимаю. Вы приказали Уильяму поселиться в Невроне, уволить слуг, чтобы моя спальня была убежищем для вас, да? Но
0: поверьте, поверьте, я ни за что не осмелился бы войти туда без вашего разрешения.
1: Да что вы говорите?
0: Да, я каждый раз спрашивал разрешение у вашего портрета. Миледи, молил я, миледи, не позволите ли вы усталому, измученному иностранцу расположиться на вашей кровати, и вы милостиво кивали в ответ, а иногда одаривали улыбкой.
1: Все равно вы вели себя дерзко и бесцеремонно.
0: Согласен.
1: Кроме того, вы рисковали своей головой.
0: По-моему, риск был оправдан.
1: Ах, если бы я только могла предположить.
0: И что бы вы сделали?
1: Я тотчас же примчалась бы в Невроне.
0: А потом?
1: Заперла бы дом, прогнала Уильяма и всюду расставила часовых.
0: Неужели вы так суровы?
1: Представьте себе.
0: Я вам не верю.
1: Почему?
0: Потому что ваш портрет говорит о другом. Вы сделали бы все наоборот.
1: То есть?
0: Вы перешли бы на мою сторону. Вы поставили бы свою подпись рядом с именами моей команды. Вы бы стали единственной женщиной, которая присягнула нашему делу.
1: Что за фантазии?
0: Взгляните сюда. Взгляните, вот наш корабельный журнал. Перо и чернила к вашим услугам. Ну же, ведь вы согласны.
1: Да, мой портрет говорил правду. Дайте перо. Вот вам еще одно имя в корабельном журнале. Дона Сент Колом.
0: Дона Сент Колом. Пойдемте. Я представлю вас команде. А потом прикажу доставить на

0: Вы не передумали, миледи? Вы все еще хотите запереть Неврон и уволить Уильяма?
1: Уже передумала!
0: В таком случае считаю своим долгом нанести вам визит. Вы напоите меня чаем?
1: Нет! Пираты не являются к дамам средь бела дня. Им полагается приходить ночью, тайком, а повесить о себе стуком в окно. И перепуганная хозяйка должна затеплить свечу и усадить гостя за стол. И, наконец, накормить остатками ужина.
0: Ну что ж, тогда завтра в полночь.
1: До завтра!

0: Боже мой, так о чем же мы говорили за ужином? О детях, да. Он хотел знать все о моих детях, о моих мыслях, о моей жизни. Он хотел слушать меня. И мы разговаривали, как двое взрослых и вполне разумных людей. О чем угодно. Только не о любви. А дальше. Дальше начались сплошные безрассудства. Вместо того, чтобы нанести визит лорду Годолфину и его супруге, вы, леди Сент-Колом, отправились со своим французом на рыбную ловлю и вели себя, как сумасшедшая девчонка, бегая вдоль ручья босиком в крестьянском платье. Вы усердно махали веслами, поедали рыбу, печеную на костре. Что же это такое? Счастье.
1: Миледи, вы уже встали? 4:15.
0: Спасибо, Уильям. Я готова.
2: Вас ждет Пьер, матрос с корабля. Он там, на опушке.
0: Хорошо, Уильям. Помни, я на тебя полагаюсь.
2: Не беспокойтесь, миледи. Утром я сообщу слугам, что вы простудились. И несколько дней проведете в постели. А навещать вас никому нельзя. Ведь болезнь может оказаться заразной. Я один буду за вами ухаживать.
0: Отлично. Ты прирожденный лжец.
2: Да. Я знаю это, миледи. Многие женщины мне об этом говорят.

0: что, не доверяешь мне?
1: Побойтесь Бога, как можно, миледи. Но я верю своей интуиции. А она говорит мне, когда в путешествие отправляется такой мужчина, как мой хозяин, и такая женщина, как вы...
0: Какая дерзость, а? Ах ты наглец! Немедленно отвори дверь.
1: Слушаюсь, миледи. Пусть все стихии будут к вам милостивы.
0: До встречи, Уильям.
1: До свидания, миледи. Храни вас Бог.

0: Ну как, мой маленький Юнга? Нравится вам стоять у штурвала?
1: Очень. Корабль отвечает мне, словно живое существо.
0: Так оно и есть. Я рад. На инстинкт моего Юнги можно положиться. А инстинкт уже половина удачи.
1: Мне кажется, вы задумали что-то слишком опасное и безрассудное.
0: А как же наш спор? Ведь вы хотите получить пари Годолфина?
1: Но это была шутка.
0: Нет, я вовсе не шутил. Если вы будете исправным Юнгой, то получите в награду роскошный парик с головы лорда Годолфина. Если свалитесь от морской болезни и проваляетесь в каюте, отдадите мне свои бесценные серьги. Я ничего не перепутал.
1: Объясните, что вы собираетесь делать? У меня неспокойно на сердце.
0: Вам знакомо имя Филиппа Рэшли?
1: Кажется, он родственник Годолфина.
0: Да, он женат на его сестре. И вот корабль Рэшли только что вернулся из Индии. Он полон драгоценных вещей и тканей. Естественно, все получено за бесценок почти даром.
1: Вы хотите сказать?
0: Я хочу сказать, что благородный сэр действовал как настоящий грабитель. И мне просто руки чешутся хорошенько вздуть его. А заодно и лишить сокровищ. Корабль уже в порту. Очень жаль. Я не успел перехватить его в море.
1: И что же вы собираетесь захватить корабль, который стоит у причала, который охраняет стража? Вы хотите войти прямо в порт?
0: Ну нет, слишком много охраны. Мы высадимся в соседней бухте и нападем с берега.
1: Ох, это чересчур рискованно.
0: Рискованно. Риск – мое ремесло. Скажите-ка лучше, вы сумеете забраться на скалу?
1: Если вы раздобудете мне мужской костюм.
0: Отлично. Спускайтесь в каюту, и вы найдете там все, что надо. Маленький матросский костюм и большие мальчишечьи башмаки.
1: Может быть, мне остричь волосы?
0: Конечно. Так вы больше будете похожи на Юнгу. Но нет. Нет. Я предпочел бы оставить все как есть. Золотые локоны слишком идут вашей светлости.
1: Мой капитан.
0: Смелее, маленький Юнга. Вперед. И не забудьте потуже обмотать голову шарфом.
2: Сброс. Сны становятся явью. Судьба дарит мне фантастическую пьесу. Зрители собрались, и занавес поднят. И голос судьбы уже шепнул.

0: забудьте потуже обмотать голову шарфом.
1: Сны становятся явью. Судьба дарит мне фантастическую пьесу. Зрители собрались, и занавес поднят. И голос судьбы уже шепнул:

0: всех в горе.
1: Все в горе, капитан.
0: Вы, надеюсь, понимаете, что дело осложнилось. Ветер переменился. Больше не смеем рассчитывать ни на ветер, ни на течение. Пьер, возьми лодку и переправь миледи обратно на наш корабль.
1: Слушаюсь, капитан.
2: Что вы делаете? Я не уйду.
0: Почему вы хотите остаться? Я спросил, почему вы хотите остаться?
2: Зачем вы спрашиваете? Вы прекрасно знаете, почему я хочу остаться.
0: Знаю. И поэтому хочу, чтобы вы ушли.
2: Нет. Мы должны быть вместе.
0: Ну что ж, мой маленький Юнгер, оставайтесь. Будем драться вместе. И пусть нас повесят на одном дереве. Вы все еще хотите мне помочь?
2: Не спрашивайте меня ни о чем.
0: Их корабль надо вывести до того, как начнется шторм. Но сначала я хочу заманить на борт хозяина.
2: Зачем?
0: Чтобы он не поднимал лишнего шума, не собирал стражников и не устраивал пальбы из пушек.
2: Приказывайте, капитан.
0: Вот там. Там, где горит фонарь, причал.
2: Вижу.
0: Неподалеку церковь. А рядом с ней дом Рэшли. Постарайтесь под любым предлогом заманить его на корабль. Сочиняйте, что хотите, только бы Рэшли вам поверил. И не забывайте все время держаться в тени. На свету вас трудно принять за юнгу.
2: А если он что-то заподозрит и схватит меня?
0: Тогда ему придется иметь дело со мной. А у нас мало времени, Дон. Шторм приближается.
2: Я иду, Жан.
0: Ничего не бойтесь, Дон. Пьер последит за вами. Если шторм усилится, придется увести корабль тотчас, не дожидаясь Рэшли. Тогда бегите к большой скале. Пьер будет ждать там.

0: Эй, мальчишка, что тебе нужно?
1: Господи, Гудолфин, он же меня узнает.
0: Я спрашиваю, что ты шляешься, когда все честные люди давно спят?
1: Капитан послал меня за мистером Рэшли, сэр. Он хочет отвезти корабль подальше в залив, сэр, пока шторм еще не начался.
2: Кого еще принесло на ночь, глядя?
0: Зайди в дом, мальчик.
1: Нет, сэр, мне надо бежать, сэр. Я промок до костей, пожалуйста, передайте мистеру Рэшли, что корабль в опасности.
0: Ну, так пойдешь с нами.
2: Отходи от мальчишки. Что с кораблем?
1: Скорее, мистер Рэшли, иначе корабль не успеет уйти в залив. Его разобьет о причал,
3: бежал в эту сторону.
4: Нет, сэр, мальчишку не видел. Ну, что-то неладное творится. Похоже, ваш корабль несет прямо на скалы.
0: Смотрите, смотрите! Прямо на скалы!
4: Иначе матросы спятили и напились вдрызг.
3: Живо! Спустите лодку на воду. Я должен попасть на корабль.
2: Лодок нет, сэр. Кто-то перерезал веревку.
0: Они сошли с ума там, на корабле.
2: Почему они идут в открытое море?
1: Пошли им удачу.
0: А и ты здесь, мерзкий мальчишка.
3: Хватайте его. Это он обрезал веревки.
2: Мистер Эшли, видите, ваш корабль там у бодя. Его тянут три шлюпки. Там полно матросов.
3: Да мои матросы почти все на берегу.
0: Болван! Оставить корабль без команды, дать унести его прямо из-под носа.
3: Мы вас побрал, что вы толпитесь тут, как бараны. Будут у меня, наконец, лапки.
5: Капитан, все в порядке. Я доставил нашего юнгу на корабль.
6: Отлично, Пьер.
2: Ой, лодки Рэшли у борта.
1: Ой, капитан.
6: Вы целы, спасибо.
2: Поберегись!
7: Эй, вы, стреляйте получше. А еще лучше поберегите пора. Вы уже все равно потеряли свой корабль.
8: Смотрите, смотрите, у них на борту женщина.
6: Да я подстрелю эту тварь, как куропатку.
7: Неучтивы. Но так и быть. Я дам вам шанс вернуться домой. Только прежде позвольте моей шпаге подцепить небольшой сувенир.
0: Что такое? Мой парик!
7: Лысина вас очень красит, Годлфин. А ваш роскошный парик я прибью к штурвалу, как трофей.
0: Мерзавец!

0: Подумать только. Мы оба могли бы сейчас висеть на самом высоком дереве в парке Годолфина.
1: Если бы ветер не подул с запада.
0: А, значит, удача зависела только от ветра, мой капитан.
1: Маленький Юнга, кажется, говорит дерзости.
0: Простите, мой капитан. Я еще не верю, что все позади.
1: Прислушайтесь к говору нашего ручья дома, голосам птиц, к треску костра. Отдыхайте. И позвольте мне вынуть серьги из этих маленьких ушек.
0: Как?
1: А так. Юнга свалился с ног, едва добравшись до каюты, и проспал весь шторм мертвецким сном. Значит, я выиграл пари. Серьги мои.

все может обернуться бедой. Но не этот день. Любовь — наш мир, наше убежище. Я была нищей, а стала владычицей вселенной. Ты подарил мне вселенную, где страсть и нежность неразделимы, где из пылкости рождается ласка, а молчание становится сокровенной беседой. Без слов ты рассказал мне, что в любви нет места для стыда и сдержанности. Без слов мы поняли, что отныне живем друг в друге, повторяясь в каждом жесте, в каждом движении, в каждом чувстве.

0: Давайте я. Ты слышишь, Уильям?
1: Миледи, осторожно.
0: Что с тобой? Почему ты такой бледный?
2: Говори скорее, что-нибудь с детьми Джеймса болит.
1: Тише, тише, миледи. Сэр Гарри приехал и...
0: Боже милосердный!
1: Вчера, поздно вечером, с ним лорд Рокингем. Они скакали верхом от самого Лондона.
2: О, это идея Рокингема. А что же ты говорил им про меня?
1: Что у вас сильный жар, и вы несколько дней не спали. И только что задремали, и до утра вас нельзя беспокоить.
2: О, Господи! Если бы я не появилась сейчас, и тебе поверили?
1: Лорд Рокингем очень огорчился. И очень удивился, узнав, что только я вхожу к вашей светлости. Он как-то странно глядел на меня.
2: У него нюх, как у охотничьей собаки. Очень наблюдательный человек.
1: О да, миледи.
2: Что бы ни случилось теперь, никто не отнимет у меня воспоминаний. Никто не проникнет в мою тайну. Сейчас я поднимусь в спальню. Переоденусь и лягу. Позже принесешь мне завтрак. К полудню я позову сэра Гарри.
1: Хорошо, миледи.
2: И постарайся как можно скорее связаться со своим хозяином.
1: Конечно, миледи.
2: Счастье мое, любовь моя. Зачем я мучаю себя мыслями о тебе? Вижу каждое твое движение, слышу твои слова. Ведь все это напрасно. Мы никогда больше не увидимся. Ты уплывешь в Британию, а я останусь здесь, в Невроне. И вечно буду терзаться этой болью, этой мучительной тоской. Вот и кончилось мое.

0: выздоровлением, Дона.
1: Благодарю, Рокингем. Что вы меня так разглядываете?
0: Вы очень похорошели, Донна. Болезнь пошла вам на пользу.
2: Я ей сказал то же самое. Моя женушка свежа, как роза. Посмотри, какой цвет лица.
0: Да, но при дворе этот цвет назвали бы цыганским. Слишком смуглый.
2: Ах, как я рад, что мы здесь. Ну-ка, дети, дети, ко мне, Генриетта на плечо, Дэнс на другой мухне.
0: А вы, Донну, не слишком обрадовались нашему приезду?
1: А почему я должна была обрадоваться?
0: Мы не виделись несколько недель. Вы уехали так внезапно. Вы на что-то обиделись?
1: Мне не на что было обижаться. Я сказала Гарри, что хочу побыть одна. А вот теперь мне и вправду досадно. Мой покой нарушен ради вашего удовольствия, ваших развлечений. Долго вы собираетесь здесь пробыть?
0: Пока не поймаем пирата. Этот француз запугал всю округу.
1: И как же вы собираетесь его ловить?
0: Посмотрим. Посоветуемся с лордом Годолфином. А может быть... И вы его видели?
1: Разве что во сне.
0: Будь я пиратом, я бы непременно наведался к очаровательной хозяйке уединенной усадьбы.
1: Но вы не пират, Рокингем. Вы всего лишь расфранченный жеманный щеголь, питающий слабость к женщинам и вину. И давайте оставим эту тему. Мне надоело.
0: Раньше вам не надоедало со мной беседовать. А с вашим любимчиком? С этим чудаковатым лакеем вы тоже так суровы?
2: О чем это вы болтаете, с кем Донна сурова?
0: Наоборот, слишком любезно, я бы сказал. Я хотел узнать, за что лакею была оказана такая честь ухаживать за Донной во время болезни.
2: Да, черт побери, это странно. Не понимаю, что ты в нем нашла? Проще всего, конечно, его уволить.
1: Только попробуй. Уильям будет здесь жить столько, сколько я захочу.
2: Ну, хорошо, хорошо, не надо ссориться. Прикажи ему позаботиться об ужине. Мы ждем сегодня лорда Годолфина, еще кое-кого из соседей. Надо решить, как действовать, и сегодня же ночью покончить с французишкой.
0: Вечер обещает быть интересным. Не правда ли, Донна?

0: Если бы все это происходило лет 100 назад, я бы знала, что делать. Я бы подмешала им в питье сонные зелья. Я продала бы душу дьяволу. Я наслала бы на них проклятие.
1: Господа, скоро полночь. Хватит терять время. Простите, леди Сент-Колом, что я так говорю при столь очаровательной хозяйке, но у нас впереди важное дело.
0: Вы хотите, чтобы я ушла, господа?
2: Что за глупости? Оставьте мою жену в покое. Без нее весь вечер пойдет на смарку. Твое здоровье, дорогая. Видишь, я на тебя больше не стираюсь.
0: По-моему, ты слишком много выпил, Гарри.
1: Гарри, угомонись. Извините, сударыня, но у нас действительно чисто мужской разговор. Мы и так потеряли слишком много времени за этим роскошным столом.
0: Конечно, конечно. Я не буду вам мешать.
3: Вы и так любезны, миледи.
2: Кого еще принесла нелегкая? Что за манера опаздывать в гости на 2 часа?
3: А разве мы кого-то ждем? Годолфин, вы кого-нибудь приглашали?
1: Нет. Мы же договорились держать это дело в секрете.
2: Да откройте же, в конце концов. Что там, все слуги оглохли, что ли?
3: Ну, дверь открыта. Кто там? Отвечайте!
4: Жан-Бенуа Обери к вашим услугам, господа. Не двигайтесь. Все остаются на своих местах. Вы окружены, господа. И первый, кто пошевелится, получит пулю в лоб. Вы все поняли? Отлично. Теперь садитесь. Не беспокойтесь, я не задержу вас надолго. А вы, сударыня, можете идти. Впрочем, нет. Постойте. Сначала отдайте мне ваши рубиновые серьги. Я поспорил на них со своим юнгой.
0: Вот они. Возьмите. Это все?
4: Нет. Еще ожерелье, с вашего позволения. А то, боюсь, мой юнга останется недоволен. Да, и браслет снимите тоже, если не возражаете.
0: Вот. Здесь все.
4: Благодарю. А теперь, господа, прошу всех выложить на стол деньги, оружие, снять перстни. Никакого насилия. Все совершенно добровольно. Чудесно, чудесно. О, сэр Эшли, благодарю вас за чудесный корабль. Боюсь только, что теперь вам его не узнать. Мои матросы оснастили его заново и покрасили в другой цвет. Вашу шпагу, сэр. И потрудитесь вывернуть карманы.
5: Вам это не пройдет даром, черт возьми.
4: Возможно. Ничто в этом мире не дается даром. Но платить пока приходится вам. Последняя просьба, господа. Возможно, она покажется вам неделикатной, но выбирать не приходится. Я, видите ли, хочу вернуться на корабль. Но боюсь, что это не получится, если я позволю вам созвать часовых и устроить за мной погоню. Поэтому, господа, извольте снять ваши штаны.
3: Что?
4: И передать их моим друзьям. А заодно и чулки с башмаками.
3: Какая низость! Вам что, мало награбленного?
4: Даю вам 5 минут, господа, и ни секунды больше. Пьер, Жюль, Уильям, проследите, чтобы все было в порядке. Не угодно ли пройти в гостиную, леди Сент-Колом? Я полагаю, это зрелище не для вас.
6: Как прикажете поступать дальше?
4: Связать и запереть в спальнях по одному.
6: Все будет сделано.
4: Господа, разрешите мне сопровождать хозяйку.

0: Итак, гордая хозяйка Неврона, нет ли у вас желания поцеловать разбойника?
1: Откуда в тебе столько безрассудства, столько глупой дерзости? Разве ты не знаешь, что часовых в лесу больше, чем деревьев?
0: Чем больше риск, тем больше шансов на успех. К тому же я не целовал тебя целых 24 часа.
1: Жан, тебе надо спешить.
0: Если ничего не случится, Ля-Муэт отплывает через 2 часа. Корабль волен плыть куда захочет. Команда вольна распоряжаться собой, но капитан теперь навсегда привязан к этим местам.
1: Почему?
0: Потому что тут живешь ты. Потому что мы оба не можем друг без друга. Я знал об этом с самого начала. Еще когда приезжал сюда зимой, я лежал в твоей кровати, закинув руки за голову. Смотрел на твой портрет и, улыбаясь, думал про себя. Это она. Я ждал, просто ждал, потому что знал, наше время обязательно придет.
1: Да, ты прав. Все, что происходило с тобой, происходило и со мной. Я ничего не знала о тебе, но я ждала. Ждала того единственного человека, без которого жизнь, что соломинка для ветра.
0: У ручья, когда ты не вернулась, я понял, что бегство для меня теперь так же невозможно, как и для тебя. Я понял, что стал узником, что я закован в цепи и брошен в глубокую темницу.
1: Что же ты решил тогда?
0: Мое решение ничего не изменит. Дона Сент-Колом останется Доной Сент-Колом, женой английского баронета и матерью 2 детей. А я французским пиратом, разбойником, грабителем, злейшим врагом твоей страны. Решать, Дона, решать нужно не мне, а тебе.
1: Жан, я...
0: Нет, нет, не сейчас. Корабль выйдет в море. На рассвете я сяду в лодку и подплыву к мысу возле нашего ручья. И тогда ты скажешь мне свой ответ.

0: Теперь надо запереть двери. Ах, да. Надеть серьги, ожерелье, браслет. Так, успокоиться. Роттингем слишком проницателен. Он там, на галерее. Роттингем.
1: Да.
0: Как вы напугали меня. Положите нож. Вы дрались? Вы кого-то убили?
1: О, я вижу, вы получили назад свои драгоценности. И что же вы отдали взамен?
0: Что с вами? Разве сегодняшняя шутка хуже ваших лондонских? Она не доставила вам удовольствия?
1: Нет, это не шутки. Я разгадал одну загадку. Ну что, будете все отрицать?
0: Нет, я не собираюсь ничего отрицать.
1: А вы понимаете, чем это вам грозит?
0: Прекратим разговор. И оставьте в покое нож. Уберите эту игрушку.
1: Если истина с французом выплывет наружу, вам не избежать тюрьмы. А может быть, даже виселица. Вам, полагаю, никогда не приходилось бывать в тюрьме. Вы не знаете, что такое мучиться от жажды, жевать черствый хлеб, пить воду пополам с грязью. А прикосновение веревки к нежной шее.
0: Довольно. Вы напрасно запугиваете меня, Роттингем.
1: Я понимаю, почему вы так спокойны. Вы думаете, что ваш пират уже в открытом море, а вас защищают стены Неврона. А если он не успел удрать? Если его схватили, если мы пригласим вас посмотреть на его казнь, а? Вы и тогда останетесь спокойными.
0: Ну что ж, если я сообщница, действуйте. Поднимитесь наверх, освободите гостей, растолкуйте все Гарри, созовите слуг, солдат, оседлайте коней. А уж когда поймаете вашего пирата, можете вздернуть нас на одном суку.
2: Я понимаю. Вы готовы принять даже смерть, потому что испытали, наконец, то, о чем мечтали всю жизнь.
0: Да, да, Роттингем, вы правы.
2: А ведь на его месте мог быть я.
0: Никогда!
2: Да,
0: никогда!
2: Да, если бы вы не сбежали в Неврон, вы стали бы моей, пусть от скуки, пусть от тоски, пусть даже от отвращения, но моей!
0: Нет, Роттингем, да. Нет, никогда!
2: Да.
0: Что с вами, Роттингем?
2: Ничего особенного, просто я собираюсь убить вас!

0: Я должна встать. Он ждет меня. Я должна идти.
1: Донна, дорогая, тебе лучше.
0: Господи, Гарри, зачем он стоит на коленях? Чего плачет?
1: Рокки. Рокки умер. Бедный Рокки. Он был моим другом.
0: Если бы он знал.
1: Он спас тебе жизнь, Донна. Он пытался тебя защитить от этого подлого пирата. Он дрался с ним один на один в темноте.
0: Который час? Солнце уже встало.
1: Солнце? Конечно, дорогая. Сейчас полдень. Почему ты спрашиваешь? Тебе нельзя волноваться. Ты столько пережила за эту проклятую ночь.
0: Боже мой, полдень. Он сказал, что будет ждать меня только до рассвета. Он уплыл, уплыл.
1: Радость моя, не беспокойся ни о чем. Клянусь, больше никогда не возьму в рот спиртного. Я во всем виноват. Если бы я не напился, ничего бы такого не случилось. Не бойся, ради Бога, дорогая. Этот негодяй заплатит за все. Он в наших руках. Да-да, мы его поймали.
0: Кого? Кого вы поймали?
1: Француза, конечно. Кого же еще, этого подлого француза, который убил Рокки и собирался убить тебя? Корабль успел удрать вместе с командой, но его мы, благодарение Богу, схватили.
2: Так, разыскать Уильяма. Уговорить Гарри с детьми немедленно ехать в Лондон. Скажу, что догоню их завтра. Что дети слишком напуганы. А мне еще надо отдать множество распоряжений. И собраться. Да, уговорить Гарри. И нанести визит лорду Годолфину.
3: Миледи, я поражен. Как же так, утром казнь? Мы уже и дерево выбрали, вон то. Видите, как же мог сэр Гарри уехать?
2: Вы должны его простить. Дело не терпит отлагательств. Насколько я поняла, это поручение его величества.
3: О, конечно, сударыня. В таком случае надо спешить.
2: А расскажите мне о вашем пленнике. Где вы его держите? Как он себя ведет?
3: О, мы его держим вон в той башне. Охранники говорят, что он целые дни малюет птиц на обрывках бумаги. По-моему, этот тип просто сумасшедший.
2: Сколько нужно отваги, чтобы поймать разбойника, да еще сумасшедшего. Вы были неотразимо храбры. И я найду случай рассказать об этом его величеству. Кстати, а вы не хотели бы преподнести королю... Нет, не голову. Ну, хотя бы один из рисунков этого злодея.
3: О, я был бы очень польщен, миледи. Вы едете завтра?
2: Нет, к сожалению, я еду сразу. Вслед за детьми и Гарри.
3: Ну что ж, я сам провожу вас в башню. Выберите все, что захотите. Я полагаю, сударыня, что вкус его величества вам известен гораздо лучше, чем мне.

Браво, Дона. Ты выбрала рисунок чайки, а в обмен сумела оставить нож и пистолет. И еще втиснула в разговор со стражником весь план побега. Это понял только один Жан. Впереди ночь, и мы оба будем свободны.

0: Гони, гони, Уильям, гони, что есть мочи. Если только стража позовет на помощь.
1: Да что вы, миледи, я их так-то качал пиво, а я их угостил такими тумаками.
0: Одного я заткнула рот шарфом, но другой...
1: А другой заперт в подвале.
0: Быстрее, Уильям, на побережье.
1: По мне так хоть к черту на рога. Ведь если верить Годолфину, сегодня последний день моей жизни.

0: Миледи, мне пора идти. Я нашел лодку в деревне. Надо до рассвета пригнать ее сюда. Лодка будет стоять у входа в залив.
1: Ах, Уильям, что бы мы делали без тебя?
0: До скорой встречи, миледи.

0: Расскажи, что случилось в Невроне? Почему ты убила того человека?
1: Откуда ты знаешь?
0: Они решили, что это моих рук дело. Стали меня допрашивать, и я вспомнил этого человека. Тогда в твоем доме он смотрел на меня с лютой злобой. Я увидел в его глазах дикую ревность и понял, что он не простит тебя.
1: Да, он жаждал мести. Помнишь, как на рыбалке я не смогла вытащить крючок из рыбьей губы, потому что боялась причинить рыбе боль? Но в ту ночь было иначе. Сначала я тоже боялась защищаться. Но потом страх прошел. Меня раздирала ярость. Я сорвала со стены щит и швырнула в него. И он умер.
0: Почему ты это сделала, Донна?
1: Из-за Джеймса. Он проснулся, плакал, звал меня. Он так испугался.
0: Я понял. Маленький Джеймс. Маленький Джеймс проснулся и заплакал. Ну что ж, Донна, вот ты дала мне ответ. Именно такой, какой я ожидал.
1: Жан, я здесь. Я рядом с тобой. Мы живы. Это ночь наша.
0: Любовь моя, что же станет теперь с леди Сент-Колом?
1: Леди Сент-Колом станет степенной, добродушной Матроной. Она будет ласкова с домашними и снисходительна к слугам. И в один прекрасный день расскажет внукам историю о пирате, вся жизнь которого была бегством.
0: А Юнга? Что будет с моим маленьким Юнгой?
1: Юнга будет часто просыпаться по ночам, глотать слезы и кусать подушку. Но пройдет много времени, и он снова станет спать спокойно, и ему будут сниться прекрасные сны.

0: недалеко отсюда, в Британии, есть дом. Он принадлежит человеку по имени Жан-Бенуа Обери. Может быть, хозяин вернется когда-нибудь в этот дом и украсит все стены рисунками птиц и портретами своего юнца. Все стены от пола до потолка. И портреты эти будут очень красивы. Но и они через много-много лет выцветут и поблекнут.
1: В какой части Британии стоит дом Жана Бенуа Обери?
0: Финистерия, что в переводе значит «край земли».

разум черный скрою я. Кто виноват в тоске моей?

0: Вы слушали спектакль «Французов ручей» или «Тайна Доны Сент-Колом» по мотивам произведений Дафны Дюморье. Перевод Галины Клепциной. Автор радиопьесы Елена Дулова, режиссер-постановщик Евгения Бабич, композитор Ефрем Подгайц. Действующие лица и исполнители. Дона Сент-Колом Ольга Чаповская, Жан-Бенуа Обери Валерий Сторожек, сэр Рокингем Евгений Князев, лорд Гарри Сент-Колом Дмитрий Кравцов, Уильям Борис Конный. В эпизодах артисты московских театров. Баллады звучали в исполнении Валерия Сторожека. Звукорежиссер Владимир Романычев, музыкальный редактор Ольга Трущалова, ассистент режиссера Евгения Соколова, звукооператоры Марина Бельцова и Анна Киреева, редактор Александр Кукис.
1: Говорит Ленинград. Слушайте радиожурнал для верующих и неверующих. Выпуск 12.

0: Сегодня мы ответим на некоторые из ваших писем, товарищи.
1: Продолжим разговор об атрибутах церковного богослужения.
0: Раскроем очередную страничку нашего атеистического радиословаря.
1: И закончим передачу юмористическими миниатюрами.
0: Итак, слушайте наш радиожурнал.

0: Перед нами солидная пачка писем. Это отклики на прошлый номер нашего журнала. Их прислали нам не только ленинградцы, но и слушатели из других городов страны. Авторы делятся с нами своими мыслями, рассказывают о себе, о своем отношении к религии и церкви.
1: Вот письмо Татьяны Сергеевны Храповой из Красноярска. «Дорогие товарищи, — пишет Татьяна Сергеевна, — 5 лет назад я тяжело заболела и всюду искала исцеление. И вот однажды попала в сектантский молитвенный дом. С тех пор я стала как одержимая. По натуре я была живой, веселой, любила петь. А тут для меня плохим предзнаменованием стало даже такое, казалось бы, безобидное проявление веселья, как случайный смех. 4 года мучения, терзания, сомнения преследовали меня. Я убеждала себя, что Бог милостив, что Он не может оставить меня в беде. Но Всемогущий не помог мне в моем недуге, и мне надоело, согнувшись, смиренно ждать Его милости и наводить скуку на своих детей. Я, — пишет далее Татьяна Сергеевна, — перестала ходить на молитвенные собрания. И как хорошо, как легко вдруг себя почувствовала, став свободной от этого плена. Я вновь с людьми, с которыми шла до сих пор».
0: А вот что пишет нам ленинградка Анна Александровна Евдокимова. «Дорогие товарищи, ваш рассказ по радио о сектантке Матрёне Ивановне, о собрании, которое проходило в клубе имени Калинина, заставили меня вспомнить свое детство, тяжелые страдания, которые мне тогда пришлось пережить на почве религии. Я росла круглой сиротой. В 1916 году, мне тогда было 11 лет, благотворительное общество устроило меня в женский Троицкий монастырь. Мы там работали по мере своих детских сил. Однажды я обтирала икону Божьей Матери. На стекле иконы был воск от свечи. Я дохнула на стекло и стала скоблить воск. И вдруг подбежала ко мне монашка, сорвала с меня одежду и начала бить. Она била меня так, что все тело мое было в крови, а потом меня одели в мешковину и бросили в холодный карцер, где я почти в бессознательном состоянии лежала на сырой соломе. Где был тогда Бог всемогущий? Почему Он не заступился за меня? Почему позволил верующей монашке так издеваться надо мной?» Заканчивает письмо Анна Александровна такими словами. «Я считаю, что веру в Бога выдумали господа для темных тружеников, чтобы они работали на них. Я не верю в Бога с 11 лет. Я верю в хорошие дела человека. Всю свою жизнь я работала, а сейчас я на пенсии. Обеспечено, все у меня есть, живу и радуюсь».
1: А вот это письмо мы получили от восьмиклассницы одной из ленинградских школ Нади К. «Я, — пишет девочка, — не могу примириться с тем, что у нас в век покорения космоса есть верующие люди. Вот и моя мама, я не знаю, верующая она или нет, в церковь она не ходит, не запрещает мне заниматься моей любимой наукой астрономией. Но когда я начинаю разговаривать с ней насчет Бога, она говорит, что наши ученые и космонавты ничего не знают. Скажите, пожалуйста, как можно убедить таких людей, что Бога не было и не может быть, что в мире все создано природой?»
0: На ваше письмо, дорогая Надя, мы попросили ответить опытного педагога, кандидата исторических наук, известного в Ленинграде пропагандиста научного атеизма Иосифа Ивановича Огрызко. Пожалуйста, Иосиф Иванович.
2: В вашем письме, Надя, 3 вопроса. Можно ли считать верующей вашу маму, которая не ходит в церковь, но весьма энергично защищает идею существования Бога? Почему у нас век покорения космоса есть верующие люди? И как разубедить верующего человека? Постараемся разобраться в этих вопросах. Во-первых, можно ли считать верующим человека, если он в церковь не ходит, но признает существование Бога? Ответ может быть только один. Да, это пока что еще верующий человек. Ведь основной признак религии – вера в сверхъестественные силы. А Бог – Это самая главная сверхъестественная сила. Правда, отказ от посещения молитвенных собраний и выполнения религиозных обрядов говорит о начавшемся отходе человека от религии, о его постепенном духовном выздоровлении. Но он еще все же окончательно не освободился от религии. Почему, спрашиваете вы, в наш век покорения космоса есть еще верующие люди? Вопрос этот не из легких, но разрешимый. У пожилых людей случаи религиозности объясняются главным образом силой привычки, традиций. Временные невзгоды, которые могут случаться с отдельными советскими людьми, также способны оживить религиозное настроение. И если коллектив не окажет такому человеку реальной помощи, он может искать утешение в религии. Недостаток культуры у некоторых советских людей тоже способствует сохранению религиозных пережитков. Вот вы говорите, что над нами безвоздушное пространство, что планетная система изучена и никаких признаков существования Бога во Вселенной нет и так далее. Но ведь есть еще люди, которые всего этого не знают. Кроме того, есть еще много вопросов, не выясненных наукой. Этим и пользуется религия. Что касается случаев религиозности детей, то тут все дело в воспитании. Ведь детское сознание еще не защищено никакими научными знаниями. И ребенок склонен верить всему, что ему говорят в семье. Детское сознание напоминает ниву, ожидающую посева. И беда, если на эту ниву, помимо добрых семян, кто-нибудь бросит и сорняки. И, наконец, самый сложный, но разрешимый вопрос. Как вам разубедить верующую мать? Прежде всего, согласитесь, Надя, что религиозность вашей матери – это не вина, а беда ее. К верующему нужно относиться так же, как врач относится к больному. Вы сделаете очень правильно, если терпеливо и тактично, опираясь на факты и достижения науки, будете доказывать ошибочность религиозных взглядов вашей матери. Посетите вместе с ней музей истории религии и атеизма, посмотрите научно-популярные, в том числе и атеистические кинофильмы, дайте ей прочесть книги и статьи, в которых убедительно доказывается несостоятельность религии. Вот мне недавно рассказывали, как одна верующая женщина с детства любила читать сочинения великого американского писателя Марка Твена. Недавно она прочла его «Размышления о религии» и заметно поколебалась в своих убеждениях. На нее огромное впечатление произвели следующие размышления великого писателя. Если Бог существует, то почему человеческая история не знает ни единого несомненного случая, который подтверждал бы это? Если Бог всемогущий, то почему Он не уничтожит зло на земле, войны, болезни, стихийные бедствия и самый источник зла – сатану. Если Бог всемилостивый, то зачем Он создал ад, озеро из серы и огня, где будут вечно гореть те, кто не поклоняется Ему? И гореть будем не только мы, осведомленные об этих условиях, но миллионы нехристиан, буддистов, магометан, иудеев и язычников. А их ведь в несколько раз больше, чем христиан. Разве они виноваты, что родились нехристианами? Марк Твен рассказывает о верующей женщине, которая мало-помалу потеряла все, что ей было дорого в жизни, кроме последнего ребенка. И вот маленькое, ни в чем не повинное существо заболевает скарлатиной. Стоя у детской кроватки, на коленях мать, у которой от тоски и горя разрывается сердце, просит Бога о милосердии. Но молитва эта не пробудила жалости у Всевышнего. Ребенок медленно угасает. И так как его не успели окрестить, то Бог отправляет малютку в ад на вечные муки. Где же здесь милосердие и справедливость? Можно ли такого Бога называть всемилостивым отцом нашим? И если эта бедная женщина будет принята после смерти в рай, то какая цена ее счастью? Ведь она вечно будет терзаться сознанием, что ее ребенок подвергается непрерывным мукам в аду. Как вообще праведники могут блаженствовать в раю, зная, что их близкие в это время переживают неслыханные страдания в аду? Тут ведь и рай станет вторым адом. Но все эти страхи рассеиваются сами собою. Стоит только допустить простую мысль. И ад, и рай, и сам Бог существовали и существуют только в представлении человека. Ваша, Надя, задача и задача миллионов таких, как вы, помочь верующим освободиться от кошмаров прошлого, развеять последние тучи религиозного мрака. На вашей стороне наука против слепой веры, правда против заблуждений, свет против тьмы. Сами верующие, подобно больным после выздоровления, скажут вам в свое время большое и сердечное спасибо.
0: А сейчас мы продолжим разговор об атрибутах богослужения.
1: В прошлых выпусках журнала, отвечая на письма радиослушателей, мы рассказали об иконах и о ладане. Сегодня мы ответим тем нашим слушателям, которые спрашивают,

0: который своей кровью осветил крест. В действительности же люди стали почитать крест за много веков до возникновения христианской религии. В Вавилоне, Египте, Индии учеными-археологами были найдены изображения креста на древних монетах, вазах, могильных памятниках. Многие дохристианские боги, Азирис в Египте, Будда в Индии и Китае, изображались крестом. Чтобы понять, почему возникло почитание креста, обратимся к далекому прошлому человечества. Еще в первобытные времена наши далекие предки поклонялись кресту как символу огня. Жизнь первобытного человека была полна опасностей и лишений. Огонь дал людям свет, тепло, защитил от хищных зверей. И нет ничего удивительного, что первобытные люди, не умея объяснить причины возникновения огня, стали почитать и обожествлять огонь, стали поклоняться ему. В те далекие времена огонь получали от трения сложенных крест-накрест кусков дерева. И вот человек, который поклонялся огню, стал почитать крест, как орудие, дающее огонь. Крест таким образом превращается в магический, божественный символ. Люди стали верить, что он не только дает огонь, но и приносит счастье на охоте, отгоняет злых духов, дает силы тому, кто всегда носит его с собой. Таким образом, крест, как священный знак, символизирующий огонь, солнце, спасение, появился за несколько тысяч лет до возникновения христианства. Христиане стали почитать крест только в III веке нашей эры. Причем в то время крест почитался не как орудие казни, на котором погиб Христос, а как знак, символизирующий образ Христа, небесного Спасителя. Христиане связали почитание креста с распятием Иисуса Христа значительно позже, когда образ распятого, страдающего Христа стал широко использоваться церковью для внушения народу идеи покорности. В это время возникла легенда о том, что мать императора Константина Елена нашла в Иерусалиме крест, на котором якобы распяли Христа. Было сочинено много легенд о чудесах, сопровождавших обретение императрицы Елены этого креста. Церковь создала даже специальный праздник – воздвижение креста в память вымышленного события. На протяжении всей многовековой истории христианства культ креста служил и служит в наши дни церковникам для воспитания безвольных и покорных овец стада Христова. Сейчас, так же, как и столетия назад, духовенство продолжает внушать верующим мысль о том, что каждый человек должен смириться перед волей всемогущего Бога и терпеливо нести свой жизненный крест, уповая на небесную награду.
1: Наша книжная полка.
2: Перед нами лежит книжка студента Вильнюсского педагогического института Михаила Сергиенкова «Заживо погребенная», вышедшая в издательстве «Молодая гвардия» в конце прошлого года. Прежде чем Михаил стал студентом, он прошел тяжелый жизненный путь. Еще школьником, будучи тяжело больным, он попал в секту пятидесятников. В 18-летнем возрасте его сделали проповедником, а затем и пресвитером общины пятидесятников. Очень скоро он завоевал авторитет в среде сектантов и стал разъездным проповедником. Во время поездок Михаилу Сергиенкову довелось очень близко наблюдать жизнь руководителей сектантских общин. И он увидел, что сектантские вожаки сами не верят в Бога. За счет приношения рядовых сектантов ведут праздную, обеспеченную жизнь, не отказывая себе ни в чем. А рядовым верующим запрещают слушать радио, смотреть телевизор, чтобы книги не читали, не посещали музеи, театры, кино. Сергиенков видел, что руководители сектантских общин пятидесятников насаждают фанатизм и изуверство, доводят верующих постами и молениями до психических заболеваний, запрещая им лечиться у врачей. Зачастую идут и на прямой обман верующих. Автор этой книги присутствовал в 1957 году на молении сектантов-пятидесятников в городе Воркуте, где пресвитер общины Павел Раздольский организовал инсценировку «Чудо. Воскрешение из мертвых» сектантки сестры

0: Евдокии. Михаил Сергиенков пишет про себя в то время: «Я имел случай разочароваться в вере и все-таки не порывал с религией. Не порывал, потому что верил. Разочаровывался в отдельных сектантских главарях. Противны были мне их лживость, алчность, методы обмана верующих. Но Бог оставался для меня Богом». Разочаровавшись в сектантстве, Сергиенков перешел в православие. Некоторое время был послушником монастыря в Печорах, но ушел и оттуда. Ходил на моления к баптистам, но вскоре порвал и с ними, ибо потерял веру уже не только в служителей Бога, но и в него самого. Большую моральную поддержку оказали Михаилу Сергиенкову комсомольцы, товарищи по работе. Михаил начал учиться, поступил в институт, стал комсомольцем. Но он, лучше других знающий, какой вред приносит религия, не может примириться с тем, что есть еще люди, которые верят церковникам и сектантским проповедникам и губят свою жизнь в тенетах религии, отрекаясь от земной жизни и счастья. Стремление рассказать людям правду о религии заставило Михаила написать эту правдивую книгу. Следующая страничка нашего журнала – радиословарь атеиста.
1: Сегодня мы раскроем наш словарь на третьей букве алфавита, на букве «В». Вера, венчание, вознесение – много слов и понятий, связанных с религией и атеизмом, содержатся в словаре на эту букву. Но сегодня, как и обычно, мы возьмем только одно слово – «вероисповедание». Об этом понятии расскажет член общества знания Николай Иванович Юдин.
2: Вероисповедование – это принадлежность человека к той или иной религии. На Земле существует более 3000 различных религий. Основные из них – христианство, которое делится на католицизм, православие, англиканство, лютеранство и множество других церковных и сектантских течений. Мусульманство, ислам, буддизм, иудаизм, которые также подразделяются на различные течения, секты. В основе любого вероисповедования лежит вера в Бога, в сверхъестественные силы, в Иегову, Саваофа, Христа, Аллаха, Будду, Шиву и так далее. Каждый толкует несуществующего Бога на свой лад. Еще в прошлом веке немецкий философ Людвиг Фейербах писал, что не Бог создал человека по образу и подобию своему, а человек создал Бога по образу и подобию своему.
1: Николай Иванович, но вероисповедание не сводится ведь только к вере в того или иного Бога.
2: Совершенно верно. В понятие вероисповедания входит также взгляды на устройство мира, общества, так называемые Божьи заповеди, то есть правила поведения. Каждое вероисповедование имеет и определенную обрядность. Все вероисповедания имеют свое духовенство, якобы специалистов по общению с Богом, попы и ксензы, пасторы-пресвитеры, ламы и раввины, свои храмы, здания, в которых якобы присутствует Бог, церкви, костелы, кирхи, синагоги, мечети. В классовом обществе трудящийся человек, задавленный гнетом эксплуататоров и нищетой, всегда искал в религии выхода, помощи, защиты и утешения. Духовенство любого вероисповедования внушало и внушает людям, что именно данное вероисповедование и есть самое правильное, прославляющее истинного Бога. Все вероисповедания служили и служат обману масс. Все они проповедуют загробную жизнь, ад и рай. Иначе говоря, все вероисповедования стремятся воздействовать на верующего запугиванием адскими муками.
1: А как же различные вероисповедания пытаются решать вопрос о путях к лучшей жизни людей?
2: Все они уже на протяжении веков обещают изменение общественной жизни к лучшему. И у каждого для этого свой социальный рецепт. Христианство предлагает жизни по-евангельски, проповедует веру в Спасителя мира, небесного посланца, который якобы установит на земле тысячелетнее царство, где не будет ни богатых, ни бедных, и все будут жить, как птицы небесные. Баптисты для обретения счастья призывают к перекрещиванию. Адвентисты обещают верующим второе пришествие Христа, после которого будто бы все будут жить в земном раю. Сектанты, свидетели Иеговы, проповедуют человеку ненавистническую, так называемую очистительную, всеобщую войну Армагеддон, после которой, дескать, останутся только одни праведники и иеговисты, которые и обретут счастье. Как известно, вековая проповедь подобных социальных рецептов и принадлежность людей к различным исповедованиям в мире ровным счетом ничего не изменили. Наоборот, все они служили сохранению и упрочению эксплуататорских порядков на земле, обездоливающих миллионные массы. В наше время трудящиеся нашли подлинную дорогу к реальному счастью и свободе в марксистско-ленинском учении и коммунистическом движении, проверенном на историческом опыте советского народа и других народов социалистических стран. Но это уже не слепая вера в несуществующие силы, а вера, основанная на знании. А все вероисповедования только путают людей, разобщают силы трудящихся религиозными перегородками, отвлекают людей от практической борьбы за действительную лучшую счастливую жизнь.
1: И в заключение нашей передачи страничка народного юмора. «Не мудрено и забыть» из английского юмора.
3: Священник упрекает старого крестьянина за то, что тот не ходит в церковь. «А читаешь ли ты хотя бы дома Слово Божие?» – спрашивает он. «Нет, сэр, не читаю, не грамотен». «А знаешь ли ты, по крайней мере, кто тебя создал?»
4: «Сказать по правде, не знаю», — говорит крестьянин.
3: В это время мимо пробегает мальчик. Священник останавливает его. «Скажи нам, дитя мое, кто тебя создал?»
5: «Бог, сэр», — бойко отвечает мальчик.
3: «Слышишь?» — укоряет священник старика.
4: «Даже ребенок и тот знает, кто его сотворил. А ты преклонных лет человек не знаешь. Постыдись!»
3: «Ах, сэр», — усмехается старый крестьянин.
4: «Чему тут удивляться? Мальчуган помнит, его создали каких-нибудь 6-7 лет тому назад, а меня немало воды утекло с того дня. Не мудрено и забыть».
1: Из немецкого юмора. «Как в раю».
3: Посвящение одной благородной дамы в сан настоятельницы монастыря было обставлено так пышно и празднично, что кто-то из присутствующих воскликнул: «Здесь как в раю!»
6: «Не совсем», — возразил другой. «В раю никогда не будет столько духовных лиц».
1: Из шотландских атеистических анекдотов. «Так будет скорее».
3: Пожилой человек укрылся во время ливня под навесом дома армии спасения. Это ханжеская религиозная благотворительная организация. К нему подошел юноша, один из членов этой организации, и попросил пожертвовать шиллинг на Господа Бога.
6: «Сколько вам лет, милейший?» – спрашивает укрывшийся под навесом прохожий.
5: 23 года, сэр».
6: «А мне 73. Я думаю, – усмехнулся старик, – что встречусь с Господом Богом много раньше вас». И сам отдам ему этот шиллинг.
1: Вы слушали 12-й выпуск радиожурнала для верующих и неверующих. Журнал подготовлен общественной редколлегией. Редактор Рогозинская. Ждем ваших писем, товарищи. Наш адрес: Ленинград, радио. Редакция общественно-политических передач.

0: Открытая книга. Литературная передача. У микрофона Елена Марина. Сочинение графа Алексея Константиновича Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» прозвучит сегодня в рубрике литературных чтений. Написана сия великая сатира в 1868 году. Сразу же стала распространяться в списках и приобрела огромную популярность. А напечатана была в журнале «Русская старина» лишь в 1883, то есть через 8 лет после кончины автора. «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет» — это, похоже, генеральная цитата на все времена российской истории. Не только от Гостомысла до Тимашева, а были они, Гостомысл, легендарный новгородский посадник или князь. По его совету, как сообщает летопись, новгородцы пригласили варяжских князей, а Тимашев Александр Егорович, до того управляющий третьим отделением, только что назначенный министром внутренних дел, и осуществил якобы то, что не было достигнуто за 10 веков, то есть водворил подлинный порядок. Это ирония, конечно. Есть в тексте фраза на немецком, а однажды и на французском языках. Они будут переведены, что несколько нарушит стихотворный строй, зато внесет ясность. А вот некоторые старинные слова «зело» значит «очень», а «паки» — поляки и казаки нас паки бьют и паки — «паки» значит «опять, снова». Сатиру Алексея Константиновича Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» читает Всеволод Ларионов. Запись из фондов радио.
1: Алексей Константинович Толстой. История государства российского от Гостомысла до Тимашева. Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Нестор, летопись, страница 8. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячи уж лет смекнули наши предки, порядка девиш нет. И стали все под стягом и молвят, как нам быть. Давай пошлем к варягам, пускай придут княжить. Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет. Земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет. Посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам: «Придите, господа, мы вам отсыплем злато, что киевских конфет. Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет». Варягам стало жутко, но думают: «Что ж тут? Попытка ведь не шутка. Пойдем, коли зовут». И вот пришли три брата, варяги средних лет. Глядят, земля богата, порядка ж вовсе нет. Но братец старший Рюрик: «Постой», — сказал другим, «Fortgehen wäre ungebührlich, vielleicht ist's nicht so schlimm». Уйти было бы неприлично. Может быть, здесь не так уж плохо. И стал княжить он сильно. Княжил 17 лет. Земля была обильна. Порядка ж нет, как нет. За ним княжил князь Игорь, а правил им Олег. Das war ein großer Krieger. Это был великий воин и умный человек. Потом княжила Ольга, а после Святослав. So ging die Reichenfolge. Такова была последовательность языческих держав. Когда ж вступил Владимир на свой отцовский трон, da endigte für immer die alte Religion. Тогда пришел конец старой религии. Он вдруг сказал народу: «Ведь наши боги дрянь, пойдем креститься в воду», и сделал нам Иордань. Перун уж очень гадок, когда его спихнем, увидите и порядок, какой мы заведем. Послал он за попами в Афины и Царьград, попы пришли толпами, крестятся и кадят, поют себе умильно и полнят свой кисет. Земля, как есть, обильна, порядка только нет. Умре Владимир с горя, порядка не создав. За ним княжить стал вскоре великий Ярослав. Оно, пожалуй, с этим порядок бы и был, но из любви он к детям всю землю разделил. Плоха была услуга, а дети, видя то, давай тузить друг друга, кто как и чем во что. Узнали то татары, ну, думают, не трусь, надели шаровары, приехали на Русь. От вашего, мол, спора земля пошла вверх дном. Постойте ж, мы вам скоро порядок заведем. Кричат, давайте дани, хоть вон святых неси. Тут много всякой дряни настало на Руси. Что день, то брат на брата в Орду несет извет. Земля, кажись, богата, порядка ж вовсе нет. Иван явился третий. Он говорит, шалишь, уж мы теперь не дети. Послал татарам шиш. И вот земля свободна от всяких зол и бед, и очень хлебородна, а все ж порядка нет. Настал Иван IV, он третьему был внук, калач на царстве тертый и многих жен супруг. Иван Васильевич Грозный ему был имя рек, за то, что был серьезный, солидный человек. Приемами не сладок, но разумом не хром. Такой завел порядок, хоть покати шаром. Жить можно бы беспечно при этком царе, но, ах, ничто не вечно, и царь Иван умре. За ним царить стал Федор, отцу живой контраст. Был разумом не бодр, трезвонит лишь Гораст. Борис же, царский шурин, не в шутку был умен, брюнет, лицом не дурен, и сел на царский трон. При нем пошло все гладко. Не стало прежних зол, чуть-чуть было порядка в земле он не завел. К несчастью, самозванец, откуда ни возьмись, такой задал нам танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись, сей нахал, от радости с невестой ногами заболтал. Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк. И то нам не по сердцу. И вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь. Взошел на трон Василий, но вскоре всей землей его мы попросили, что он сошел домой. Вернулись поляки, казаков привели, пошел сумбур и драки, поляки и казаки. Казаки и поляки нас паки бьют и паки, мы же без царя, как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж ни на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Чтоб трон поправить царской и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский скорей собрали рать. И выгнала их сила поляков снова вон. Земля же Михаила взвела на русский трон. Варшава нам и Вильна прислали свой привет. Земля была обильна. Порядка ж нет. Как нет. Сев Алексей на царство, тогда роди Петра. Пришла для государства тут новая пора. Царь Петр любил порядок, почти как царь Иван. И также был не сладок, порой бывал и пьян. Он молвил, мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец. Но Сон объял могильный Петра во цвете лет. Глядишь, земля обильна, порядка ж снова нет. Тут кротко или строго царило много лиц. Царей не слишком много, а более цариц. Веселая царица была Елисавет. Поет и веселится, порядка только нет. Какая ж тут причина, и где же корень зла, сама Екатерина постигнуть не могла. «Мадам, при вас на диво порядок расцветет», писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. «Лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». «Месье», им возразила она, «ву мы кумбле». «Господа, вы слишком добры ко мне», и тотчас прикрепила украинцев к земле. За ней царить стал Павел, мальтийский кавалер, но не совсем он правил на рыцарский манер. Царь Александр I настал ему взамен, в нем слабы были нервы, но был он джентльмен. Когда на нас в азарте 100-тысячную рать надвинул Бонапарте, он начал отступать. Казалось, ну ниже нельзя сидеть в дыре, англять, уж мы в Париже, с Луи-ле-Дезире. В то время очень сильно расцвел России цвет. Земля была обильна, порядка ж нет как нет. Ходить бывает склизко по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше умолчим. Что аз же многогрешный на бренных сих листах, не дописах поспешно или переписах, то спереди и сзади, читая во все дни, исправи правды ради, писанье ж не кляни. Составил от былинок рассказ немудрый сей, худый, смиренный инок, раб Божий Алексей.
0: Сатиру Алексея Константиновича Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» читал Всеволод Ларионов. Запись из фондов радио.
2: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Не знаю, где как, но в московских магазинах прилавки опять полупустые, если не сказать больше. Помните, обращается к читателям Надежда Евдолюк, корреспондент газеты «Московский комсомолец». Николай Рыжков, объявив народу о предстоящем повышении цен, за 3 дня добился того, что не смогла сделать административно-командная система за 7 десятилетий. Полностью развалил потребительский рынок. Исчезло буквально все. А потом, ноябрь 1991 года, российское правительство объявило об ограничении цен на ряд товаров первой необходимости. В списке было более 20 наименований, в том числе сахар, молоко, хлеб, лекарства, квартплата и транспортные услуги. Все повторялось. Успеть купить подешевле хотели все, начать продавать подороже тоже все. С каких пор между продавцом и покупателем началась непримиримая борьба? Именно с тех, когда стали обещать подрегулировать цены. В постигшем нас постановлении, подписанном... рентабельности. На ряд товаров первой необходимости. Хлеб и хлебобулочные изделия 15%, мясо 10%, рыба 50%, растительное масло 15%, сахар 25%, спирт, мыло и чай 20%. Может быть, с точки зрения Виктора Черномырдина, 10% рентабельности – это хорошо. Но вот в магазинах вместо молока появились бумажки. Молоко будет через 2 дня после установления новых цен. На самом деле реакция последовала мгновенно, прилавки уже сметены, а по новым ценам вовсю торгует уличный рынок. Кстати, вопрос. Если все остальные цены продолжают расти, кто будет платить предприятиям, которые эти товары первой необходимости выпускают, компенсацию? Наверное, тот, кто их покупает, то есть опять мы. Постскриптум. И вообще, каждый год одно и то же. Надоело. как в анекдоте про парашютиста, у которого в 20-й раз не раскрылся парашют. Этот парашютист нас всех уже окончательно достал. Надежда Евдалюк, корреспондент молодежной газеты, у которой свой ярко выраженный стиль. Молодежь позволяет себе порой и несдержанность. Ну вот и весьма уважаемый, респектабельный профессор Николай Шмелев, человек, убеленный сединами, тоже негодует. Надоело, уверен, всем уже, не только мне. Опять 25. Так называется его публикация в третьем номере «Московских новостей» на странице трех авторов в рубрике «В стране». Вскоре после депутатского съезда один из коллег спросил меня: «Ну и чего, по-твоему, можно ожидать от нашего нового премьера?» Испытывая тягостное ощущение после того, что произошло на съезде, я невесело сострил. Похоже, что на этот раз либо коробок спичек будет стоить 1000 рублей, либо спичек вообще не будет. Мой собеседник, однако, принял мой прогноз всерьез и, подумав, заметил: «Знаешь, возможен и третий вариант. Спички будут, но изредка и по 1000 рублей». Признаюсь, после выхода на днях в свет постановления правительства по регулированию цен эти опасения вспыхнули во мне с новой силой. Боюсь, что нас всех в связи с введением жестко фиксированного уровня рентабельности на основную продукцию как производственного, так и потребительского назначения вновь ожидает до отвращения привычная картина. Пустые прилавки, унылые очереди, изнурительная беготня людей в поисках, где дают по льготной государевой цене. И одновременно новый расцвет преступной спекуляции. Одним словом, то, что принято называть переводом инфляции из открытой в скрытую форму. И после всего, что население вытерпело ради реформ в 1992 году, мы опять вернемся к тому, от чего была такая надежда. Мы ушли навсегда к декабрю 1991 года. Безусловно, мотивы, побудившие нового премьера подписать это постановление, понятны. Представляется, что это в какой-то мере попытка повторить довольно успешный опыт первых лет НЭПа. Тогда тоже, как и сегодня, директора тяжелой индустрии, возрадовавшись данной им свободе восстановления цен, заломили такие несусветные расценки на свою продукцию, что всего через полгода создали знаменитый кризис сбыта 1923 года. Металла, угля, цемента, всяких там веялок, сеялок, всего было до черта, а никто это не брал. А если брали, то норовили не платить. И в наши дни директора, взяв друг друга за горло безумными ценами, создали такой же кризис, только теперь мы называем его кризисом неплатежей. В 1923 году Феликс Дзержинский и сотоварищи силой заставили тяжелую промышленность снизить цены, предоставив предприятиям в порядке компенсации государственные субсидии. Тогда операция получилась. Возможно, и сегодня она увенчается, пусть и временным, но успехом, имея в виду тяжелую индустрию и ведущие наши предприятия-монополисты. И, кстати, жаль, что, учитывая психологию и нрав наших директоров, этого не сделал еще Гайдар в самом начале прошлого года. Но в потребительских отраслях, но в торговле, уверен, что никаких шансов на успех тут нет. Опять напомню, что во времена НЭПа, а, земля была у крестьян, б, потребительские цены никто не регулировал, в, частному сектору в потребительских отраслях и торговле никто не мешал, наоборот, поощряли, г, валюта, то есть червонец, была твердой и конвертируемой по реальному, а не искусственному курсу. Иными словами, была более или менее развитая конкуренция, и она-то и заставила тогда производителей держать умеренные цены. Ничего этого сегодня у нас нет. И до тех пор, пока не будет, будут, вероятно, все новые поползновения установить фиксированные государственные цены. И никакой горький опыт нас ничему не учит. Где, спрошу я, табак, где водка, где масло, сыр, где десятки других нужных людям вещей, на которые тем или иным способом устанавливается фиксированное? Там, где им в подобной ситуации и полагается быть или в руках у мафии, или у мелких перекупщиков, или в подсобках магазинов, что, впрочем, сплошь и рядом теперь одно и то же. Пользуясь случаем, продолжает Николай Шмелев, напрямую через «Московские новости» обратиться к Виктору Степановичу Черномырдину. Дорогой, уважаемый наш премьер-министр, послушайте, ведь мы это уже все проходили. Но не решаем мы эти проблемы ни ломом, ни об коленку, какой бы грозный и твердый администратор вы ни были. Есть у вас власть сделать так, как вы хотите? Нет уже у вас такой власти. И более того, не будет. Даже если вы попытаетесь создать еще одну версию всероссийского бюрократического монстра и осчастливить еще десяток тысяч чиновников этим вожделенным для них правом распределять, разрешать, запрещать, а попутно и брать свое поборы и взятки. У нашего беспомощного российского государства со всей этой прорвой чиновников сил уже нет даже, чтобы главный налоговый товар – водку – вырвать из рук мафии и вернуть под свой контроль. Так что же говорить обо всем остальном? Мой самый сердечный, самый верноподданный совет – и не беритесь, Виктор Степанович, ничего кроме конфуза из этого постановления не получится». Конечно, стыд не дым, глаза не выезд, но ведь вот в чем все дело. Надоело. Уверен всем уже, не только мне. Что большевики, что демократы, что голые администраторы, что рыночники, а все один конфуз. А нужно-то нам всего лишь одно. Обыкновенный, крестьянский, здравый смысл и больше ничего. Или уж до того дожили, что его в стране и днем с огнем больше не сыскать. Николай Шмелев, профессор, газета «Московские новости», третий номер, рубрика «В стране», заголовок опять 25. Уж коль скоро мы заговорили о торговле, логично заглянуть и в магазин, тем более, что все дороги ведут в ГУМ. Все дороги ведут в ГУМ. Это заголовок статьи Станислава Бабаева в газете «Культура», первый номер от 9 января. В этом году исполняется 100 лет верхним торговым рядам. Это их мы нынче величаем ГУМом. Событие не эпохальное, но есть в нем нечто. Российские газеты тех лет вовсю трубили о нем, да и мировая пресса не обошла вниманием. Как-никак верхние ряды стали уникальным и величайшим торговым сооружением в Европе. Общая длина их прилавков достигала 2,5 километра, площадь торгового зала 25 тысяч квадратных метров, а в самом здании размещалось 1200 магазинов. Тогда тоже любили грандиозные цифры. Но сейчас хотелось бы не об этом, а вот о чем, продолжает Станислав Бабаев. Не так давно на пресс-конференции с представителями иностранных фирм, открывших свои магазины в ГУМе, я обратился с вопросом к президенту всемирно известной фирмы «Ботани 500». Вы открываете свой магазин практически на Красной площади, можно сказать, в сердце России. Но вы, американец, и несете с собой американский стиль торговли. А собираетесь ли вы использовать русские торговые традиции, которым, между прочим, с десяток веков? Американский коммерсант с ответом не заставил себя ждать. У нас открыты магазины во многих странах, и везде мы, конечно, стараемся опираться на местные традиции, но где бы мы ни были, в магазинах фирмы должен быть свой стиль. После пресс-конференции нас проводили в новый магазин, и он действительно показался кусочком Америки и товарами, и интерьером, и даже улыбками продавщиц. Ну, знаете, чисто американские улыбки типа «все окей». Кстати, как я потом узнал, с девушками проводили специальный курс обучения. Уходя, я заглянул и в наши магазины. С товарами, с оформлением витрины, даже с улыбками там похуже. Но лишь шагнув за стеклянные гумовские двери, окунаешься в истинно сегодняшнюю мутную стихию нашего рынка. Сапоги – колбаса, игрушки – водка, шоколадки – свитера, жвачки, куртки, кроссовки и так далее и тому подобное. В руках у доморощенных торговцев, вокруг грязь, ругань, сомнительные молодые люди, бесконечная карусель из цепочек продающих, толкущихся, любопытствующих, хаос, разобраться в котором нет никакой возможности. И после первых минут растерянности, откажущегося изобилия, вдруг накатывает тоска. А Красная площадь, получившая это название только к XVII веку, Во все времена была местом торговли. Крепла Россия, росла Москва, увеличивалось ее население, ширилась и торговля. Густо покрывали деревянные лавочки те места, где нынче улицы Никольская, Варварка, Ильинка, проезды Рыбный, Хрустальный и многие другие. Лобное место со всех сторон облеплено было крохотными лавочками. Время от времени вспыхивавшие пожары до черна вылизывали торговые места. Но проходило совсем немного времени, и все появлялось вновь. К 18 веку царской волей, дабы облагородить лик столицы державы российской, на месте нынешнего ГУМа были отстроены новые торговые ряды. Но это был скорее лишь фасад, выходивший на Красную площадь. А за ним развернулось нагромождение самых невероятных порой магазинчиков, лавок и ловчонок, где рядом с респектабельным купцом, на которого истово трудились десятки приказчиков да продавцов, соседствовала старушка с крошечной лавкой. В те времена сформировались купеческие гильдии, окончательно закрепились российские торговые традиции от «не обманешь, не продашь» до верного слова купеческого. И купечество русское умело эти веками устанавливавшиеся неписанные законы защищать. До долговой ямы, до сумы и тюрьмы доводили не сдержавших слова торговых партнеров, а то и... Не зря во время строительства в конце 19 века нового здания верхних торговых рядов на глубине в 10-15 метров были обнаружены казематы с остатками вбитых в стену колец оружия. Свои мрачные тайны доселе хранят купеческие подземелья. А строить верхние торговые ряды заставила сама жизнь. Прежние, уничтоженные пожаром 1812 года и восстановленные по проекту архитектора Бове, совсем обветшали. И тем не менее, споры о перестройке по доброй российской традиции шли 30 лет. И вот 21 мая 1890 года заложен был первый камень, а 2 декабря 1893 состоялось торжественное открытие. Вновь отстроенные верхние торговые ряды стали крупнейшим торговым заведением в Европе. Уникально оно и своей архитектурой, планировкой. Трем наземным, продольным и поперечным пассажам соответствуют такие же подземные пассажи специального устройства. Под проездом разгрузочный двор. Эти помещения были так спланированы, что в подвалах можно было проехать на подводе. Но под этими подвалами существует еще один подвальный этаж. Там располагаются котлы центрального отопления и аккумуляторная электрическая станция. Оригинальным творением стала стеклянная крыша, полуциркулярная по форме, диаметром 14 метров, созданная по системе основоположника русской инженерной школы стальных конструкций Шухова. С виду легкая и ажурная, она представляет собой солидное сооружение, на которое ушло более 50 тысяч пудов металла. Кстати, она простояла до наших дней практически без сколько-нибудь серьезного ремонта. Верхние торговые ряды стали первым по-настоящему крупным универмагом в России. На российскую почву впервые был перенесен торговый стиль Европы и Америки, а это не могло не внести множество перемен в культуру торговли. Универмаг, пассажи уверенно диктовали свои правила. Здесь, в верхних торговых рядах, покупателю впервые предоставили свободу действий. В верхних торговых рядах главенствовало правило всех универмагов мира – покупатель всегда прав. Сюда приходили не только за покупками. Здесь прогуливались, проводили время, разглядывая товары, отдыхали, развлекались. Можно было посидеть в ресторане, в кафе, написать и отправить письмо или телеграмму в местном почтовом отделении, переговорить по телефону, решить финансовые вопросы в банковском отделении, купить билеты в любой московский театр, отдохнуть в комнате отдыха. Если у вас с собой маленькие дети, их можно было на время за небольшую плату оставить с няней. Специальные работники присмотрели бы за вашей собакой. К вашим услугам были переводчики, носильщики, камера хранения, справочное бюро, гардероб, комнаты забытых вещей. Для посетителей устраивались концерты, на которые порой приглашали звезды тех времен, и где параллельно проводились заранее объявленные и разрекламированные дешевые распродажи. Словом, как видите, немало было такого в культуре российской торговли, о чем нам сегодняшним можно только мечтать. Судьба хранила верхние торговые ряды и купеческое сердце России. Закрытые в 1918-м они вновь открылись при НЭПе. Чуть было не исчезли с лица земли от рук зодчих, авторов плана реконструкции столицы, но выжили, обрели новое название ГУМ, Государственный универсальный магазин. И с 1953 года, когда состоялось его второе рождение, уже без перерывов движутся по бурному торговому морю. За эти годы весь советский народ по нескольку раз отстоял в его очередях. Число посетителей ГУМа перевалило за миллиард. Весь мир знает его торговую марку. И вот приближается время его третьей молодости. И ничего, что придет она в 100 лет. Крепкому делу солидный юбилей не помеха. Его, кстати, решено отпраздновать с истинно купеческой широтой. В будущем году с 29 мая по 6 июня будут здесь проводиться торжества, ярмарка, концерты, совсем как в добрые старые времена. И поможет ГУМу провести этот праздник культурно-коммерческий центр «Блиц». Сюда, на Красную площадь, приглашают всех и просто гостей, и деловых партнеров. Отдыхайте и торгуйте под девизом «Все дороги ведут в ГУМ». Нынче верхние торговые ряды ГУМ не государственный, а главный универсальный магазин. Он стал акционерным обществом. Все его имущество оценено в 291 миллион рублей. На эту сумму выпущены акции, четверть их бесплатно трудовому коллективу и пенсионерам ГУМа, 10% им же может быть продано по льготной цене, 5% продается администрации, а остальные в свободную продажу. Цена одной акции 500 рублей. Но этих сумм никак не хватит на задуманную реконструкцию, а она необходима. Ведь сегодня наш ГУМ выглядит неказисто. Спасать надо то, что оставили нам предшественники в наследство. В связи со столетием создан оргкомитет ГУМ-100 во главе с мэром Москвы. Но и на городские власти целиком полагаться не стоит, хотя ГУМ – это 8% товарооборота города. Не купеческий подход, самим зарабатывать надо. Вот и привлекает ГУМ к нам иностранных партнеров. Пестрят иностранными вывесками первый и второй этажи первой линии. Ботани 500 – американская фирма, Самсонайт – бельгийская, Карштадт, Овик, Эскада – немецкие, Галери Лафайет, Кристиан Диор и Фроше – французские, Бенетон – итальянская, Лего – датская и многие другие. Большая часть валютных поступлений пойдет на реконструкцию. Незабытые наши гиганты, прочные связи с фабриками «Большевичка», «Вымпел», «Салют», «Заря» и другими. Не должны впредь пустовать прилавки магазина номер один, как это было 2-3 года назад. Прочные торговые связи соединяют сегодня ГУМ с поставщиками по всему свету. Планов у ГУМа много, велики и его возможности. Но если отвлечься от вопросов чистой коммерции, то ГУМ для нас это гораздо больше, чем просто учреждение торговли. Вместе со страной, с Россией пережил он все. Экономический подъем конца 19 века и российское экономическое чудо начала 20-го. Был закрыт в хаосе революции, когда вовсю боролись, чтобы не было богатых, и вновь открылся при НЭПе, когда поняли, что без коммерции стране не жить. Был репрессирован в годы массовых репрессий, а затем в 50-х стал ярчайшим символом хрущевской оттепели. И вот новый крутой поворот. С тревогой ступали мы под высокие гумовские своды 2-3 года назад, когда вдруг опустели его прилавки, и это галеных витрин потянуло запустением. А сейчас все богаче, все ярче, все праздничнее ГУМ. И хотя на улице пока еще слякость, серость и бедность, на душе все-таки теплеет. За истекшие 100 лет это ведь стало почти народной приметой. ГУМ богатеет, значит, будем жить. Очень приятно, что на такой оптимистической ноте заканчивает свой материал о ГУМе Станислав Бабаев, газета «Культура», первый номер. Впору вот в таком приподнятом настроении, вообразив, что купил желанный билетик в театральной кассе ГУМа, отправиться в театр, тем более, что он почти рядом, рукой подать. Наталья Крымова, известный театральный критик, очень красочно описывает свои впечатления на странице «Известий», вчерашний выпуск, под заголовком «Бах и Гендель в жизни не встречались, их свела сцена МХАТа». Где-то высоко над сценическим действием этого спектакля неизбежно возникает светлая тень маленькой пушкинской трагедии «Отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва». Два великих композитора встречаются за обеденным столом. 18 век, парики, камзолы, краткость человеческой жизни, бессмертие гения. Но пьеса Пауля Бартса «Возможная встреча» далека от пушкинского головокружительного лаконизма. Это сочинение умное, остроумное, по-немецки несколько тяжеловесное. В нем тоже трактованы темы зависти, прижизненных успехов и посмертной славы. Но все это остается, в общем, в пределах вполне земных страстей. В соответствии с жанром комедии, одна из таких страстей – чревоугодие. Угождение плоти становится постоянным фоном спектакля, а значит и основным материалом для мизансцен, актерского мастерства, работы режиссера и сценографа. Баха играет Иннокентий Смоктуновский, Гендель и Олег Ефремов, в роли Шмидта – секретаря Генделя Станислав Любшин. Больше действующих лиц нет, спектакль на троих, режиссер Долгачев, художник Демьянова. Не желая обидеть прекрасных актеров, заметим, что слухи о новом спектакле сопровождались смехом. Это, видимо, какой-то знак времени. Многое совсем не смешное и даже драматическое сегодня вызывает смех. Что-то доведено до предела, в конец обессмысленно. К театру это имеет прямое отношение. В недавние годы предела не имело желания больших актеров играть больших людей. Когда актер одного за другим играет всех вождей, царей, председателей, секретарей, императоров, потом он не умеет слова сказать в простоте и не знает, как содрать приросшую к телу мантию или правительственный унылый пиджак. Ефремова и Смоктуновского задела та же болезнь. Людовик XIV, Николай I, Чайковский, Пушкин, Моцарт, Мольер, боюсь, дойдя до Ленина, продолжать этот список. Но как тут не засмеяться, когда говорят, что будут еще Бах и Гендель? К тому же, да Генделя ли всем нам сегодня? И все же теперь, можно сказать с уверенностью, до Генделя. До его мучений, до его страшных и смешных страданий, которые Ефремов разделяет с полной искренностью и тем простодушием, которое всегда пленяло в этом актере. Будучи не молод, не здоров, умучен театральными делами, Олег Ефремов замечательно сбросил с себя весь этот груз, оставив ровно столько, сколько нужно для Генделя, тоже немолодого, тоже руководителя театра, тоже бесконечно зависящего от властей, от денег, от публики, от разъедающих мыслей о самом себе, как о творце, но и о дельце тоже. Давно Ефремов не играл с таким юмором и с таким вкусом. Он генделевскую несвободу играет свободно, а чужую утробу почти демонстрирует в ее чудовищной ненасытности. Обилием деликатесов Гендель-хозяин поражает своего скромного гостя, но сам и воспевает, и пожирает, иначе не скажешь, эти артишоки, грибочки, спаржу, супы и устрицы. Сам Ефремов неправдоподобно худ, плоти в нем как бы и нет, тем смешнее и страшнее. Страшнее безостановочно жующие скулы и глотка, в которую вливается токайское, мозельское, терпкое франконское шампанское и, конечно же, шнапс. О том, как я дул шампанское, будут рассказывать, когда мои оперы будут грызть мыши. Он понимает это, кажется, на трезвую голову, а отрезветь может, в конец упившись. Он верит и не верит, что власть нуждается в искусстве, и что ей надо только постоянно орать об этом в ухо, пока она что-то не поймет. Его особым наслаждением было поглощать эту власть, как сейчас он поглощает паштеты и виноград и бананы, заключать эту власть в объятия, сливаться в ней и безумствовать на ложе, имя которому искусство. Есть свое величие в этой дикой исповеди, как и в конечной мысли, что все они комедианты, потаскушки, которые лишь подсовывают себя клиенту. И если нас никто не хочет, все кончено, конец, гибель. Что из того, что это исповедь Генделя, жившего в 18 веке, к тому же еще вольно сочиненная драматургом? Есть нечто постоянное и вечное в судьбах, подобных Генделю, и вечная оскомина полуправды в его речах. Это вечное, а равно и свое собственное, играет Ефремов. А рядом с ним Бах, скромный кантор школы при церкви святого Фомы, не знает, как управляться с устрицами, заботится о своем дважды перелицованном выходном камзоле, каждый раз смешно, постарчески пристраивается к столу, не забывая особым образом подтянуть панталоны. Все так. но нет другого актера, который вдруг в какое-то мгновение может оторваться от подобных подробностей, великолепно воспроизведенных, от всего, что материально и осязаемо, и уйти, и нас с собой увести куда-то, где все неосязаемо, нереально и почти недоступно. Когда-то давно мне посчастливилось увидеть, как молодой Смоктуновский мимоходом показал Моцарта, сел к столу, легко дотронулся до него, как до клавиш, и, обернувшись через плечо, как-то улыбнувшись, сказал: «Намедни ночью бессонница меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал». Это было чудо. Потом он сыграл Моцарта, и по всей роли были разбросаны такие мгновения. И вот в Бахе они отозвались как эхо. В другом характере, в другом гении, в ином возрасте, но с той же силой. По воле артиста они возникают, подчинены ли актерской технике, рассудку, или вообще ничему не подчинены, не знаю и не берусь объяснять. Но даже и вообразить невозможно, чтобы Баха играл кто-нибудь другой, потому что, может быть, ради таких мгновений и существует театр. Не знаю, кому принадлежит такой давно слышанный диалог. Где живет Бах? Бах? Там, где Бог? Утром Бог выходит и говорит: «Здравствуй, Бах!» И слышит: «Здравствуй, Бог!» Во время спектакля этот разговор то и дело всплывал в памяти. Театральный критик Наталья Крымова, газета «Известия» от 14 января. Позволю себе небольшое дополнение. У кого появится желание посмотреть спектакль, хорошенько подкрепитесь перед этим. На пустой желудок это зрелище не выдержать. Вот так и переплетается в нашей жизни духовное и плотское, возвышенное и земное. Так и живем. Это был обзор из газетных и журнальных публикаций. С ним вас познакомила Тамара Пара. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Прославим женщину, мать, неиссякаемый источник, все побеждающий жизнь. Здесь пойдет речь о железном Тимур-Ленге, хромом барсе, счастливом завоевателе Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир. 50 лет ходил он по земле, железная стопа его добила города и государства, как нога слона муравейники. Красные реки крови текли от его путей во все стороны. Он строил высокие башни из костей побежденных народов. Он разрушал жизнь, споря в силе своей со смертью. Он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира. Страшный человек. Он хотел отнять у нее все жертвы, да и сдохнет она с голода и тоски. С того дня, как умер сын его Джигангир, и народ Самарканда встретил победителя, одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со смертью в Атрари, где она поборола его, 30 лет Тимур ни разу не улыбнулся. Так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания 30 лет. Прославим в мире женщину, мать, единую силу, пред которой покорно склоняется смерть. Здесь будет сказана правда о матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли. Вот как это было. Пировал Тимур-бек в прекрасной долине, покрытый облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда назвали «Любовь цветов». 15 000 круглых палаток раскинуто в долине широким веером. Все они как тюльпаны, и над каждой сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы. А в середине их палатка Тимура, как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, 100 шагов по сторонам, 3 копья в высоту, ее середина на 12 золотых колоннах в толщину человека –

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга, не больше 5000 крупных зерен, да? На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке и качается, качается, сверкает этот кровавый глаз, озирая мир. Лицо хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз. Его глаза узки, но они видят все. А в ушах царя серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки. На земле, на коврах, каких больше нет, все, что надо для пира царей. Сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним никого. У ног его кровный, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему Кермании поэт, тот, который однажды на вопрос разрушителя мира: «Кермани, сколько бы ты дал за меня, если б меня продавали?» — ответил сеятелю смерти и ужаса: 25 аскеров. «Но это цена только моего пояса!» — вскричал удивленный Тимур. «Я ведь и думаю только о поясе», — ответил Кермани. «Только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша». Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса. И да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура. Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, бесстрашное слово правды. Вот кто бог для них навсегда. И вот в час веселья, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, фехтовали воины, и шло представление со слонами, в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славы его, в этот безумный час вдруг сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук знакомый и родственной его оскорбленной душе, оскорбленной смертью и потому жестокой к людям и жизни. Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина. Она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует, она требует видеть его, повелителя трех стран света. «Приведите ее», — сказал царь. И вот пред ним женщина, босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд,
Черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь.

0: Лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и темная рука протяромому не дрожала. «Это ты победил султана Баязета?» — спросила она. «Да, я. Я победил многих его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?» «Слушай, — сказала она, — что бы ты ни сделал, ты только человек, а я мать. Ты служишь смерти, я жизни. Ты виноват предо мной. И вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину. Мне говорили, что девиз твой — сила в справедливости. Я не верю этому. Но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я мать». Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их. Он сказал: «Сядь и говори. Я хочу слушать тебя». Она села, как нашла удобным, в тесный круг царей на ковер, и вот что рассказала она: «Я из-под Салерна. Это далеко, в Италии, ты не знаешь где. Мой отец рыбак, мой муж тоже. Он был красив, как счастливый человек. Это я поила его счастьем. И еще был у меня сын. Самый прекрасный мальчик на земле. Как мой Джигангир». Тихо сказал старый воин. «Самый красивый и умный мальчик — это мой сын. Ему было 6 лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты. Они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили. И вот 4 года, как я ищу его на земле. Теперь он у тебя. Я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты победил Баязета и отнял у него все. Ты должен знать, где мой сын. Должен отдать мне его». Все засмеялись и сказали тогда цари, они всегда считают себя мудрыми. «Она безумна!» — сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его. И все смеялись. Только Кермани смотрел на женщину серьезно и с великим удивлением Тамерлан. «Она безумна, как мать», — тихо молвил поэт Кермани. А царь враг мира, сказал: «Женщина, как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди, которые часто злее злейших зверей, не тронули тебя? Ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках. Мне надо знать все это, чтоб поверить тебе, и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя. Вославим женщину, мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир. Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни. Сказала она Тимур-Ленгу: «Море я встретила только одно. На нем было много островов и рыбацких лодок. А ведь если ищешь любимое, дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? Я не заметила гор». Кермани весело сказал: «Гора становится долиной, когда любишь». Были леса по дороге, да, это было. Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки с головой, опущенной к земле. И дважды смотрели на меня барсы глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце. Я говорила с ними, как с тобой. Они верили, что я мать, и уходили, вздыхая. Им было жалко меня. Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди? Так, женщина, сказал Тимур, и часто я знаю, они любят сильнее, борются упорнее, чем люди. Люди! Продолжала она, как дитя, ибо каждая мать 100 раз дитя в душе своей. Люди — это всегда дети своих матерей, сказала она, ведь у каждого есть мать. Каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, ты знаешь это, родила женщина. Ты можешь отказаться от Бога, но от этого не откажешься и ты, старик. Так, женщина, воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. Так, от сборища быков телят не будет. Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья. без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. И сказала женщина: отдай мне моего ребенка, потому что я мать и люблю его. Поклонимся женщине, поклонимся той, которая неутомимо родит нам великих. Аристотель, сын ее, и Фердоуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это все ее дети. Все они пили ее молоко, и каждого она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана. Вся гордость мира от матерей. И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем: я, раб Божий Тимур, говорю, что следует. Вот жил я уже много лет, земля стонет подо мною, и 30 лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этой рукой, для того уничтожаю, чтоб отмстить ей за сына моего, Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего. Боролись со мною за царство и города, но никто никогда за человека. И не имел человек цены в глазах моих, и не знал я, кто он и зачем на пути моем. Я, раб Божий Тимур, говорю, что следует. Вот сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина. Она любит. И любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои слабыми? О, Джигангир! Огонь моих очей, может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять ее счастьем. Я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной. Снова долго думал бич народов и сказал, наконец: я, раб Божий Тимур, говорю, что следует. 300 всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины. А она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею. Тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив, говорит Тимур. Так, женщина? Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой: так, царь. Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей. А веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью: что прекрасней песен о цветах и звездах? Всякий тотчас скажет: песни о любви, что прекраснее солнца в ясный полдень мая, и влюбленный скажет: та, кого люблю. Ах, прекрасны звезды в небе полуночи, знаю, и прекрасно солнце в ясный полдень лета, знаю. Очи моей милой всех цветов прекрасней, знаю. И ее улыбка ласковее солнца, знаю. Но еще не спета песня всех прекрасней, песня о начале всех начал на свете, песнь о сердце мира, о волшебном сердце той, кого мы, люди, матерью зовем. И сказал Тимур Ленг своему поэту: так, Кермани, не ошибся Бог, избрав твои уста для того, чтобы возвещать его мудрость. А женщина улыбалась, и улыбались все цари, князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее, мать. Все это правда, все слова здесь истина. Об этом знают наши матери. Спросите их, и они скажут: да, все это вечная правда. Мы сильнее смерти. Мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев. Мы, кто сеет в нем все, чем он славен.
1: Большая ты, Россия, и вширь, и в глубину, как руки не раскину, тебя не обниму. Ты вместе с пистолетом, как рану, а не роль, своим большим поэтом дала большую боль. Большие здесь морозы, от них не жди тепла. Большие были слезы, большая кровь была. Большие перемены не обошлись без бед. Большими были цены твоих больших побед. Ты вышептала ртами больших очередей. Нет маленьких страданий, нет маленьких людей. Россия, ты большая, и будь всегда большой, себе не разрешая мельчать ни в чем душой. Ты мертвых нас разбудишь, нам силу дашь взаймы, и ты большая будешь, пока большие мы.
2: Лапин, Лапин, переключите рацию на меня, переключите рацию на меня.
3: Я был радистом у командира 34-го гвардейского полка. Мы обеспечивали связь между командиром полка и батальонами. Как раз вот в районе Прохоровки мы отсекали пехоту вот этих танков. Я помню, как просто как все это как кошмар, а не как какие-то детали, какие танки прорывались, какие шли, какие сбивались. Все в огне, все в дыму, в снарядах. Что там творилось на этом Прохоровском поле? Все было в разрывах, в снарядах, в дыму и в огне. Немцы там ударили всеми своими средствами по нашей обороне. Потом налеты авиации. Там трудно было разобрать, где авиации точно стрелять. Некоторые снаряды попадали и били по своим. Вот эта черная смерть. Вот впервые мы увидели, как действовали наши вот Ил-2. На малой высоте они налетали прямо из своих, всех своих пушек, били по немцам.
4: Это выглядело страшно, потому что снаряды летят с одной стороны, с другой, разрывы, везде черно, дым. Авиация летала так, налетала в 5-6 слоев. Идут наши штурмовики, идут Ю-87 и Ю-88, пикирующие бомбардировщики немецкие. Идут с нашей стороны Петляковы, идут с немецкой стороны Хинкеля массами, по сотне самолетов. И сверху дерутся истребители. Наши ли эти, их там даже не поймешь. Вот такой вот, вдруг падает самолет, кричим, а оказывается сбит наш самолет. То есть вот такое вот месиво было.
5: Нам дали зону, как раз Прохоровки, так, и зону вот вокруг Прохоровки. А наверху была ужасная каша, ужасное было количество машин, были, понимаете ли, и Илы, штурмовики, которые, понимаете ли, лазили над, прямо над танками и стреляли в них, так. Выше были мы, и еще выше шел воздушный бой мессершмиттов и Фокеров с нашими яками и лавочками. Я крутился со страшной силой и не давал себя понимать. Я следил, у меня голова хорошо крутилась, с тем, чтобы, значит, за мной никто не пристроился. Погода была неплохая, но над Прохоровкой стоял туман, гарь, огонь. Горела земля, понимаете, трава, понимаете, или деревья там, если были, горели. Танки сами горели. Было очень-очень много дыма. Бывали такие случаи, когда ведущий терялся, но ведущий, так сказать, старался искать меня, а я старался искать ведущего.
6: А радиосвязь была?
5: Радиосвязи не было. Радиосвязь у нас, к сожалению, в то время не было. И мы ориентировались только вот знаками, руками, понимаете ли, так, увидев лицо знакомого.
6: Ну где ж там в шлемофоне лицо разглядишь?
5: Не, ну разглядывали все-таки, разглядывали. Ну, я вам скажу, была такая каша, потому что танки, значит, натыкались друг на друга, горели. Истребители, штурмовики стреляли в них. И было непонятно, сколько танков наших, сколько танков ихних. Но танков было огромное количество. И везде, куда ни глянешь, везде танки, танки, танки, танки, танки.
4: Оказывается, произошло в этом бою почти полуокружение штаба Воронежского фронта. Василевский был, командующий были, их Василевский собрал. Утром рано-рано и обсуждает, как вводить в бой 5-ю танковую армию нашу. И в это время идут танки. И Василевский говорит ротмистру: почему ваши танки раньше времени вышли на рубеж? Почему они нарушают? Ротмистр говорит: не может быть. Подносит бинокль и говорит: товарищ маршал, а это немцы. И они оказались в 300 метрах. Немцы проходят мимо, вот так вот мимо проходят этой группировки. И когда я вот это припоминаю, я только думаю, ведь на волосок. Ведь чуть-чуть правее они бы раздавили бы все командование. Управления нет, и на этом конец. Ведь без управления, без командира это как повезло. И не обратили внимания на то, что в посадке, ну посадка так все-таки густая была, и перед этим дождь был, и потом там завязался бой. А эти продолжали управлять и даже с места не тронулись.
7: Одна пушка, потом вторая, потом третья. И вот какой-то момент наступил, когда единоборство с противником, с десятками вражеских машин, вело только одно орудие, которое командовал старший сержант Григорьев. Гитлеровцы решили, что батарея полностью подавлена, и уже, в общем-то, в открытую двинулись прямо к Прохоровке. Ну, а на батарее, как это в песне поется, оставалось только трое из 18 ребят. Одного снаряда первого хватило, чтобы загорелся один танк. Второго снаряда, чтобы загорелся второй, лежу несколько машин. Вышли из лощины и движутся на полной скорости к нам. Мы рывком пушку повернули влево. Я подбил один танк. Потом, когда подвел перекрестие панорамы в борт другой машины, нажимаю на спуск, не слышу ни стрела.
8: Снаряд!
7: Я кричу «снаряд», не слышу никакого движения сзади себя. Поворачиваю голову, гляжу, Красноносов, там у снарядного ящика, согнулся, его ранило. Ну, и я, значит, к нему подбежал, выхватил снаряд, зарядил пушку и ударил. Прицелился снова и ударил по танку, он загорелся.
9: Теперь он дрался с танками один на один. Промахов почти не было. Промахов и не могло быть. Потому что снаряды кончались, и кончался на сержанте Борисове последний рубеж обороны. Он поджег еще несколько танков один за другим. Последний появился неожиданно, из лощины.
7: До него оставалось каких-то 60 метров, может быть, 70 силы. И я просто грубо очень навел ствол пушки в танк и нажал на спуск. Снаряд попал в лобовую броню, танк остановился. Он не загорелся, ничего, но он дальше не продвинулся ни на метр. Но он ответным выстрелом успел разбить мою пушку. Я тоже был ранен. И вот, как сейчас помню, кусочек этого синего-синего неба. И где-то в этом небе летит, вращаясь, колесо от пушки. Такой силы был удар, взрыв этот.
9: В одном бою Михаил Борисов подбил 7 тигров. Единственный случай за всю войну.
4: Прохоровка – это Бородино 20 века. Столкнулись две армады танковых. Побили друг друга и остались на месте. И стояли 5 дней. И никуда ни та, ни другая сторона не двигалась. После 13-го уже как бы затишье, ничего, постреливали, а так не мешали друг другу. И в этом бою было подбито 500 наших, 400 немецких танков. После этого немцы начали отход. Через 5 дней что получилось? Мы сумели восстановить за 5 дней 250 танков из 500. Немцы этого не смогли. Что немцы делали? Они стягивали свои танки на станции Уды и Золочь, вот две станции, стягивали туда, грузили на эшелоны и отправляли в Германию на ремонт. Двигатель сложный, коробка передач, 16-скоростная, 8-вальная коробка. У тигры и пантеры одинаковые. И вот это-то их изгубило, что они не могли 16-скоростную коробку передач отремонтировать. И вот они скатывали и грузили на эшелоны. 17 числа немцы начали отход без боя. Они поняли, что мы-то восстановили технику. Что у нас гудят моторы и все такое, они видят, что на каждом танке сидят бригады, разбирают. Это ж видно, не скроешь. И как только наша разведка ухватила, что немцы начали отход, Женя Шкурдалов уцепился в хвост одной танковой колонии. И шлеп танк один за одним и подбил 8 танков. Но это еще мало, что он подбил 8 танков. Он влетел на станцию Золочу и пошел по стрелкам. Стрелки он поломал. А те эшелоны, которые с юго-западного фронта подбрасывались, новые танки еще не разгрузили. А потом паника началась у них. Так вот он по стрелкам пошел и застопорил разгрузку тех танков и погрузку этих танков, и вывод этих эшелонов, потому что стрелки же не работают, стрелки все к чертовой матери, он же чик-чик и все. Вспомните Бородино. Но там начали отход мы сами добровольно. А тут начали отход немцы сами добровольно. После Прохоровки немцы уже не наступали.

Звеня ключами, господин Фушон запер дверь мэрии, предупредительно поддержал женщин, когда они спускались со ступенек. Сразу свернули в переулок, вымощенный неровными каменными плитами. В сплетениях виноградных лоз, свисавших с оград в переулок, монотонно гудели пчелы. Дорога постепенно поднималась с плоскости равнины на пологие склоны в такой же густой, непролазной чаще виноградников. Сколько ни шли, а все еще не встретилось ни одного крестьянина. Даже вдали не мелькнуло ни одной человеческой фигуры. Но множество признаков говорило, что люди где-то поблизости. Совсем рядом идет работа, сбор винограда, поспевшего здесь, на склонах, поднятых к солнцу, раньше, чем внизу, на равнине. Прозрачный ручеек бежал по светлым промытым камням в узком руслице вдоль дороги. Господин Фушон выбрал место, где тень, отбрасываемая стеной виноградных лоз, была особенно густа, и предложил передохнуть. Опытным взглядом он высмотрел в жухлой, чуть припыленной листве коническую гроздь, сорвал, омыл в ручье и протянул Прасковье Антоновне всю в бисере хрустальных капель. Сказал, что это один из лучших здешних сортов. Нарастающий треск мотороллера послышался где-то в глубине зеленых зарослей. А затем из бокового проезда вывернул и сам трескучий мотороллер с прицепленной сзади тележкой. Мотороллером управлял темно-коричневый от загара мужчина, такого крупного, могучего сложения, что казалось, он забрался не на настоящую, а на игрушечную машину. Мужчина увидел мэра, поравнявшись, притормозил свою машину. В тележке, наполняя ее до краев, лежали светло-зеленые, белесо-матовые кисти винограда. Господин Фушон перекинулся с мужчиной словами, отщипнул от винограда в тележке несколько ягод, кинул их в рот. Лицо его, пока он мял виноград во рту, вникая в свои ощущения, выражало сосредоточенное внимание. Затем он в раздумье покачал головой. Мужчина что-то говорил мэру под треск мотора, работавшего на холостом ходу. Увлеченный разговором с односельчанином, господин Фушон даже забыл на это время о Прасковье Антоновне и Тане. Наконец, господин Фушон и мужчина кивнули друг другу, прощаясь. Мужчина прибавил мотороллеру газу, тронулся с места. Господин Фушон повернулся к женщинам, увидел их. В лице его, еще занятом беседой с односельчанином, мелькнуло, что он забыл сказать что-то важное. «Роже!» — во всю силу голоса закричал господин Фушон вслед удалявшемуся мужчине. Роже резко затормозил. Снял с педали и поставил на землю по обе стороны мотороллера свои большие ноги в деревянных башмаках. Господин Фушон показал Прасковье Антоновне на односельчанина. «Это Роже Шуало», — перевела Таня. «Он был одним из тех детей, что тогда унесли в горы. Он этого не помнит. Его кормили еще грудью. А теперь он давно уже сам хозяин, отец. У него трое детей». Господин Фушон, зовя рукой остановившегося Роже, стал что-то торопливо объяснять ему. «Ля мэр, Леон», — разобрала Прасковья Антоновна. «Се ля мэр, дю макизар Леон», — переспросил мужчина. Черные, сощуренные от постоянной работы на солнце глаза его, расширились. В них были изумление и недоверчивость. Как будто так совершенно не могло быть. Мать русского, того Леона, что для его поколения лишь быль далеких времен, почти легенда, и вот здесь, на дороге, так буднично, обыкновенно, возле его виноградника. Он крутнул какую-то штучку на руле, разом обрывая треск мотора. Выпрямленный в рост, он выглядел совсем великаном. Прасковье Антоновне никогда не случалось видеть таких людей. «Се ля мэр, дю макизар Леон?» Все еще как бы сомневаясь в том, что услышала над господина Фушона, повторил Роже. Он приблизился к Прасковье Антоновне почти вплотную. Он стал что-то говорить, но настолько сбивчиво, что Таня не могла понять его речи и перевести.
Роже сделал движение протянуть Прасковье Антоновне свои руки, обе сразу, но взглянул на них. Они были грязны в липком виноградном соке. Смущение отразилось в его лице, и он не решился, остановил свое движение. Поток его сбивчивых, разорванных слов продолжался. Таня все-таки уловила смысл. Сказала, что Роже жалеет, что его мать не дожила до этого дня. Она была грамотная женщина, читала книги. Она бы сумела сказать матери Леона то, что нужно, за всех женщин, что пережили войну и спасли своих детей, и за всех этих детей, и за него, Роже, и даже за всех отцов. Его мать умела хорошо говорить, а ему не дано красноречие. Он только чувствует, как могла бы сказать его мать, если бы ей была суждена такая встреча. Тут он, прервав себя порывисто, повернулся лицом к чаще виноградника, сложил ладони рупором у рта и, сколько было голоса, закричал: «Мари! Мари! Луиза! Мишлин! Андре!» Далекий голос слабо, чуть слышно откликнулся ему, и Роша закричал снова. Он звал своих, жену, детей. У женщины, что выбежала на дорогу из той боковой просеки, откуда выезжал Роже, у двух девочек и совсем маленького мальчика были встревоженные, испуганные лица. Роже не дал никому из них опомниться. «Мари!» — воскликнул он, бросаясь навстречу жене, схватывая ее за руку. Он словно бы не замечал, что уже не надо так громко кричать. Прасковья Антоновна опять услышала: «Ле мэр! Макизар Леон!» Маленькая смуглая женщина в грязном порванном фартуке поверх дешевого платья сделала то же, что и Роже. Хотела протянуть Прасковье Антоновне свои руки, но, как и он, сконфузилась, что они грязны от работы. А Роже поставил перед Прасковьей Антоновной сначала одну девочку, Луизу, пояснил, что это его старшая дочь. Затем поставил перед Прасковьей Антоновной другую, Мишлин. В школу она еще не ходит рано, но уже сейчас Мишлин — добрая помощница ему и Марии в домашних делах. Потом Роже поднял на руки Андре, крепкого плотного бутуса, у которого рот и щеки были густо измазаны виноградным соком. Роже подкинул его на ладонях, показывая, какой он увесистый, тяжелый, вложил его на мгновение в руки Прасковьи Антоновны, чтобы и она смогла ощутить вес малыша, крепость его маленького, плотно сбитого тельца. Огромный, сильный, счастливый своей семьей Роже с чистосердечной гордостью демонстрировал свое потомство. Он хотел таким образом показать Прасковье Антоновне, что ничего этого могло и не быть. Ни девочек, ни Андре, ни их любви с Марией, ни дружного их семейного труда на своем поле. И они с Марией это знают, помнят. Почему живут они сами? Почему родились и живут их дети? Мария заговорила не сразу, преодолевая робость, как женщина, которая действительно неречиста от природы и вдобавок привыкла молчать там, где присутствует и говорит муж. Ее еще не было на свете, когда уходили в горы, но она уже существовала. Мать несла ее в себе. Ее жизнь, как и всех, тоже бы оборвалась, если бы фашисты настигли беглецов. Мать не один раз рассказывала ей, как собирались в страхе и поспешности, какой это был мучительный для нее путь, как жили в пещерах и землянках почти у границы нетающих высокогорных снегов, как партизаны ловили диких коз и приручали, чтобы доить молоко, потому что истощенные голодом матери не могли накормить своих грудных детей. Она, Мария, вскормлена таким козьим молоком. Его тоже не хватало. Давали маленькими порциями, считали каждую каплю. Господин Фушон не сдержался, перебил Марию. Он сказал, что ее мать здесь, на плантациях, на своем винограднике. Надо обязательно с ней поговорить, ведь она должна помнить Леона.
Она будет очень жалеть, если они пройдут мимо, и она не увидит Прасковью Антонну. Это совсем недалеко, нисколько не удлинит путь. Роже не дал закончить мэру. Стал шумно объяснять взмахами огромных рук, широких, как доска, ладоней, как бы рассекая стену зеленых зарослей. Есть совсем другая дорога. Вот так, через виноградники, напрямую. С Андре на руках он рванулся своим большим телом в чащу лоз, ныряя под листву. За ним Юрка, привычно к такой чащобе, побежали девочки, Мишлин и Луиза. Господин Фушон снял шляпу, чтоб не испачкать ее в паутине. Показал жестами Прасковье Антонне и Тане, что он пропускает их впереди себя. Пересекли виноградники и вышли на открытое место к небольшой будке из крашеной фанеры. Рядом с нею грудою высились ящики, бочки разной величины. Роже, не найдя никого на стане, приставил ко рту ладонь и покричал во все стороны. Из-за бочек, отряхивая с одежды мелкую древесную стружку, вышел старик в полотняном кепе с длинным козырьком, щеточкой коротких седых усов под горбатым носом. В укромном уголке с самодельным верстаком он починял бочки, строгал для них рубанком новые дубовые планки. У старика было внимательно напряженное выражение лица. Такая печать ложится на тех, у кого давно не достает слуха, кто привык к постоянным усилиям прислушиваться к окружающему, ловить чужую речь больше по движению лица и губ. Так это и было. Роже и господину Фушону пришлось почти кричать, объясняя старику, кто находится вместе с ними на поляне. Старик перевел свои пристальные глаза на Прасковью Антонну, снял кепи. Голова оказалась у него в такой же густой проседи, как и усы. Молча шагнул к Прасковье Антонне, молча нагнулся, взял ее руку, поцеловал и отступил назад. Господин Фушон заговорил, знакомя Прасковью Антонну со стариком, поцеловавшим ей руку. «Это Жерар Валеро, наш деревенский мастер», — переводила Таня. «До войны он жил, как все, а сейчас он совсем одинок, без родственников и семьи, зарабатывает разным случайным трудом, столярным, бандарным. Ему всегда есть заказы. Он все делает хорошо, хотя у него изувечены руки. Оккупанты мобилизовали его на ремонт железнодорожных путей. У него было два сына, их взяли тоже. Происходили диверсии. Немецкие власти считали, что их устраивают сами рабочие, и каждый раз кого-нибудь расстреливали. Рабочие пытались бежать, но у немцев всюду были посты. Сыновей Жерара застрелили, а его долго избивали, потом отправили в лагерь. Лагерь был под Льежем, в Бельгии. Сейчас там музей и памятник замученным. В этом лагере Жерара окончательно сделали калекой. У него были сломаны обе руки, ему разбили голову. С тех пор он плохо слышит и почти не может говорить. Роже тихо тронул Прасковью Антонну за рукав. На поляну из глубины виноградника выходила женщина в длинном переднике из серой мешковины, в сабо на голых, оплетенных синеватыми венами ногах. «Се ля мэр де Мари!» «Ля мэр!» — показывая на Марию, повторил Роже. «Мама!» Он мог бы и не говорить. Прасковья Антонна уже поняла это по первому взгляду. Такое близкое сходство было между Марией и появившейся женщиной. Вместе с нею на поляну к будке вышло все ее семейство. Другая дочь, моложе Марии, тоже в переднике, в сабо. Она еще больше, чем Мария, была похожа на мать. Мальчик и девочка, лет 10-11. Двое мужчин, молодой, рослый, муж сестры Марии и отец этих детей. И невысокий, лет 60 слишком, но еще очень крепкий, весь какой-то квадратный, с короткими сильными руками, в полукомбинезоне с широкими лямками на груди. Роже называл всех по именам, но запомнить непривычные имена Прасковья Антонна не могла. Они тут же терялись из памяти. О пожилом мужчине Роже сказал, что он отчим Марии и ее сестры.
Родной их отец прожил после войны недолго. Мария почти не помнит его. Младшая сестра не помнит вовсе. Их воспитывал отчим, месье Рене Клермон. Он сам пережил несчастье. Во время войны его семья хотела перебраться из Марселя в провинцию к родственникам. Поезд попал под бомбежку. Не осталось никого в живых. Прасковью Антонну на поляне окружало уже плотное кольцо. Людей прибавлялось. Сильный голос Роже разнесся далеко. Его услышали на всех соседних плантациях, из зарослей виноградных лоз. С разных сторон выходили все новые и новые мужчины и женщины. Матери Марии было еще не так много лет, как можно было бы думать. В пору войны она была еще очень молодой женщиной, лет 19-20. Возможно, она выглядела бы совсем моложавой, будь ее жизнь спокойной, без тех событий, что были пережиты. Но забыть их было нельзя. Они оставили свой след. В ее сухом, удлиненном, оливково-смуглом лице, с такими мелкими морщинками, что их можно было обнаружить только вблизи, какой-то неуловимой тенью была разлита тихая, запрятанная глубоко внутрь, печаль. Она подошла к Прасковье Антонне, смотря ей прямо в глаза, так как будто когда-то она и Прасковья Антонна уже встречались, знали друг друга. И теперь мать Марии хотела отыскать в чертах Прасковьи Антонны памятное, знакомое себе. Странно, но и Прасковье Антонне под этим пристальным, что-то отыскивающим в ее лице взглядом показалось, что она тоже когда-то уже видела стоящую перед ней женщину. Слишком явственно вдруг почувствовалось, протянулось между ними что-то связующее. Но быть этого не могло. Когда-то уже состоявшихся встреч, просто две много узнавшие в жизни матери стояли друг против друга, и то ощутимое, что казалось им их прежним знакомством, близостью, было той близостью, что есть у всех матерей мира. Как некая магнитная сила, соединяющая их воедино через все рубежи. Господин Фушон поспешил с вопросом, помнит ли мать Марии русского парня Леона? Мать Марии медленно покачала головой. Как-то еще заметнее, острее стало в ее глазах отражение печали, лежавшей в ее душе. Было видно, что она понимает, чувствует, как надо бы сейчас сказать, что она помнит того русского парня, что остался на тропе с пулеметом. Но она не могла сказать этой нужной и красивой неправды. Тихо качая головой, она ответила, что нет, она не помнит его. Она даже не видела его тогда, хотя и проходила мимо, совсем рядом. Ей было трудно взбираться в гору, ее шатало от слабости, она боялась оступиться, поскользнуться на мокрых от росы камнях. Марии было уже 7 месяцев. Ей было тяжело ее нести. В глазах женщины блеснули слезы. От того, что таким своим ответом она огорчает Прасковью Антонну, которая надеялась услышать совсем другое и ради этого пришла сюда, на ее участок, трудной дорогой. Солнце меж тем превращалось из слепящего магния в оранжево-красный диск. Господин Фушон забеспокоился, указывая Тане на солнце и на свои наручные часы. До захода осталось не так уж много. Он надел шляпу, как бы подавая этим сигнал продолжать путь.
Толпа, окружавшая Прасковью Антонну, не осталась на месте. Роже, Мария, ее мать, сестра, дети, бессловесный Жерар Валеро, те, кто вышел из зарослей на голос Роже, все пошли по тропе. Наклон тропы становился все круче, а виноградники на склонах все ниже. Сухой горный склон с его бедной влагой не давал лозам развиваться здесь так пышно, кустисто, как внизу. Зелень уже не скрывала людей. Плантации просматривались во всю ширь, влево и вправо от тропы, и те, кто на них работал, сами, без зова, прерывали свой труд, чтобы пристально всмотреться в непонятное им шествие. Некоторые оставляли корзины, ящики, выходили к дороге навстречу мэру, односельчанам. Господин Фушон, не останавливаясь, на ходу бросал им краткие слова, но их было достаточно. Крестьяне обращали свои взоры на Прасковью Антонну, снимали шляпы, фуражки, кепи, почтительно приветственно склоняли свои головы и, пропустив процессию, присоединялись к ней сзади. Те, что работали далеко от тропы, окликали идущих и, получив ответ, в свою очередь передавали его другим, тем, кто был еще дальше. Возгласы летели над виноградниками от одной группы крестьян к другой на самые дальние концы плантаций. Две девочки, Луиза и Мишлин, легко и ловко карабкались сбоку тропы по крутизне, отбегали в стороны, чтобы сорвать поздние горные маки. Пышные букеты цветов уже были у них в руках. У всех, кто поднимался следом, в руках были маки, даже у Андре, которого нес Роже, чтобы и он мог положить наверху свой цветок. На небольшой площадке господин Фушон приостановился. Он подождал, пока Прасковья Антонна и Таня присоединятся к нему, переведут дыхание, и молча указал вперед, на самую вершину холма. Прасковья Антонна взглянула. Холм, на который, петляя, взбиралась тропа, впереди был весь усеян крупными и мелкими камнями. Вершина его тоже была в камнях и рисовалась неровно, зубчато. Все камни казались помещенными туда по воле одной лишь природы. И все же взгляд Прасковьи Антонны сам, без подсказки, остановился на одном из них. В нем была не простая, не случайная прямизна линий, отделяющая его от всех других таких же серо-желтых с подпальными лишайниковых наростов камней. Прасковье Антонне стало невыносимо тяжело.

0: сменилась каменной.
1: Не ходи так. Ну, мой младший братишка сюда залез, все у меня переворошил в моем музее. Я теперь просто не знаю, чьи это волосы.
2: А раньше-то чьи были, точно?
1: Ну, какого, я прям не понимаю. Ну, не то Инна Макарова, не то Любовь Орловой. Ну, вы артистку Любовь Петровну Орлову знаете?
2: Ну, конечно, как же. Она играла в сценарии, в фильме по моему сценарию.
1: А по... по какому?
2: Вот «Светлый путь» картину вы видели?
1: Видела, видела. Ну, вот, а вы тут при чем?
2: Ну, я написал сценарий этого фильма.
1: А вы не врете?
2: Нет, ну вот проверите, может.
1: Да?
2: Да.
1: Ага.
2: Это Капочка, вы что, а? Капа, что, куда вы? Чего же вы дверь запираете?
3: Нехорошо.
2: Что такое, Капа?
1: Умоляю!
2: Стоп!
1: Ради моей коллекции!
2: Чего?
1: Ради Любови Орловой кусочек бороды!
2: Да
1: маленький!
2: Нет, она мне сама... Что вы? Она мне самому нужна! Вы знаете, так сделать? Отдайте мне ключ, и вместо моей бороды я открою дверь, и сюда придут все ваши любимые артисты сами и примут участие вот в нашем спектакле. Договорились?
1: А вы не врете?
2: Ну, честно, что клянусь моей бородой, аккуратно.
1: Слезайте со стула.
2: Пожалуйста. Пожалуйста,
4: вот
2: там артист.
4: Ну вот, Рось, это Капа. Вот себе. Она хвастает, что у вас галстук отрезала.
5: Ну, честно говоря, я момент отъятия у меня галстука не очень хорошо помню. На всякий случай с тех пор ношу жилеты. Или вот, как сегодня, вот такой тут, сколько ни отрезай, всегда останется. Но зато...
4: Да.
5: В моей памяти свежи воспоминания о ряде случаев, когда было очень неловко, Виктор Ефимович, вот за таких поклонниц, как Капа, очень неловко. Ну, не при Капе будь сказано, зритель нам...
1: Ничего, ничего.
5: Можно? Спасибо. Зритель нам необходим, вы же сами это понимаете. Если по ту сторону рампы, или в залах кинотеатров, или у экранов телевизоров зрителя нет, или зритель не воспринимает нас, не сопереживает нам, то наше актерское искусство просто не состоялось, потому что играть для самих себя – это дело, как вы понимаете, малополезное. Но ведь речь идет о заинтересованном, уважительном, серьезном отношении зрителя к нашему творчеству, к нашему труду. И, к счастью, день ото дня в нашей стране количество таких квалифицированных зрителей растет, растет. Ну, а что касается, извините, Капы, эта зрительская формация тоже еще существует, водится, так сказать. Почему Виктор Ефимович Ардов так метко ее и вывел для обозрения. Водится, но я убежден, она на пути к вымиранию. Так что в скором времени вот такую Капу можно будет увидеть только в качестве музейного экспоната.
4: Извините. Спасибо, спасибо, Ростислав Янович. Мы с удовольствием выслушали вашу лекцию.
5: Могу еще что-нибудь?
4: А теперь сыграйте нам какую-нибудь сцену.
5: Для, для этого я немедленно должен...
4: Пожалуйста, удалиться. Прошу вас. Ну, теперь, товарищ, я вам должен сказать, что, конечно, Капа – это не Капа, а артистка театра Вахтангова Людмила Максакова. Вот она.
1: Ну, поскольку меня уже разоблачили, я думаю, мы можем продолжить вечер сатирических воспоминаний. Ну, я прошу меня с Капой, конечно, не путать, но я по-прежнему останусь экскурсоводом в ее музее.
4: Ну, вот и хорошо.
1: Итак... Следующий экспонат.
6: Следующий. Товарищ, вот на этом позвольте мне и закончить мою лекцию на важнейшую животрепещущую, понимаете ли, тему. Тему, проблему, так сказать, любви и дружбы в сфере нашей замечательной товарищи молодежи. Мне в заключение хотел бы еще раз сказать вам на прощание, мои юные друзья. Дело в том, что советская молодежь всегда и везде стремиться к подлинным чувствам, товарищи. Нигде в мире нет такой любви, как у нас. Нигде в мире нет такой дружбы, как у нас. И мне остается только пожелать всем вам успеха в этих нужнейших, нужнейших чувствах, понимаете ли. При наличии отсутствия которых человек мельчает и морально хереет. Спасибо за внимание. Я кончил.
2: Привет, товарищ.
1: Здравствуйте. Я пришла поблагодарить вас за лекцию.
5: Да, товарищ, это наша обязанность, понимаете, это все.
1: Вы знаете, вы так замечательно говорили, все знаете. Скажите, а вы специально этим занимались?
5: Безусловно. То есть

0: Я изучал проблемы любви и дружбы, а не то, что занимался любовью как таковой.
1: Да. Это... Вы знаете, а когда вы говорите, вот так и кажется. Вот человек, который много дружил и много...
0: Нет, нет, вообще, я теоретик в этом вопросе, я теоретик. Не надо так.
1: Очень жаль. А мне как раз хотелось посоветоваться с вами.
0: С удовольствием, как-нибудь, я с удовольствием это самое все вам...
1: Да нет же, почему же как-нибудь? Мне сейчас хотелось...
0: Товарищ, товарищ, понимаете, сейчас, я понимаю, сейчас, но мне, понимаете, я сейчас несколько опаздываю.
1: Да.
0: Вы, кстати, не видели директора вашего этого, ну, клуба?
1: А, директор клуба? Да. Видела.
0: Ну?
1: Он пошел в кабинет взять из сейфа печать.
0: Печать?
1: Да. А, вы... Ну, вам же нужна печать на путевку.
0: А, ну, безусловно. Ах, черт, придется взять. Ну, прошу вас, что вас интересует, пожалуйста? Придется нам...
1: Да. Вот вы говорили... что дружбы без любви не бывает.
0: Наоборот, любви не бывает. Любви не бывает без дружбы. А дружба, возможно, и без любви. Но подлинная дружба между юношей и девушкой зачастую перерастает во что?
1: В любовь.
0: В любовь. Да. Тогда что надлежит делать? Тогда, товарищи, нет?
1: Я знаю, что тогда. Я же 4 раза была у вас на лекции. Но сейчас мне хочется посоветоваться с вами по другому вопросу.
0: Я вас слушаю. Слушай, слушай. Ну.
1: Вот лично я...
0: Так, лично вы. Что лично вы?
1: Ой, лично я полюбила одного человека.
0: Прекрасно. Любовь – это серьезнейшее, ответственнейшее чувство, которое нужно всячески поощрять, если оно подлинное. Без любви невозможна семья.
1: Семья. Невозможно государство. И мы всячески должны поддерживать это высокое чувство, если оно возникает среди нас. И мы...
0: Ну, безусловно. А откуда вообще это известно?
1: Я же говорила,
0: такая
1: что
0: молодая.
1: Я... Я 4 раза была у вас на лекции.
0: Слушайте, это делает вам честь.
1: Да.
0: Такое стремление к познанию в вашем юном возрасте, это просто...
1: Но не только к познанию.
0: А что же еще, если не секрет?
1: Я же говорю, что я...
0: Вы, что вы? Ну вот что вы, что вы?
1: Я полюбила.
0: Так, прекрасно. Вы, значит, по... Что вы сделали?
1: Ну да, я полюбила одного человека. Во мне возникло глубокое искреннее чувство, которое охватило меня целиком и полностью. Ну да, целиком и полностью. Это же вы так говорили.
0: Я?
1: Ну, конечно.
0: Когда?
1: Ну, конечно.
0: Нет, подождите, подождите. Я говорил нечто, у меня формулировка другая. Я сейчас,
1: да,
0: я сейчас тебе проверю. Это было.
1: Нет же, но... Да нет же, я точно нет, знаю.
0: Простите.
1: Вы можете не сказать, я же 4 раза была у вас на лекции. Ну? Я же вам говорю. А сейчас я вам говорю, я целиком и полностью полюбила одного человека.
0: Да.
1: Ну, ясно вам?
0: Нет, то есть да, то нет, видите, нет, то есть безусловно, теоретически мне ясно, что такое чувство может иметь место.
1: Ну, вот.
0: Да. Так, ну хорошо, надеюсь, он, ах, черт, ну где же ваш директор? Надеюсь, он неплохой человек?
1: Прекрасный.
0: Очень хорошо, поздравляю вас, очень
1: спасибо.
0: Рад за вас. Надеюсь, он не женатый.
1: Что?
0: Я говорю, я был бы рад, если бы он, ваш избранник, не оказался бы связанным с законным браком.
1: Ой, не знаю.
0: Как не знаю? Такой важный вопрос вы не утрясли до сих пор? То есть это не увязали? Ну, в общем, не узнали все? Как же?
1: А мы сейчас утрясем.
0: Как сейчас? Вы
1: женаты?
0: Я же, так это что здесь? Я не смешаю.
1: Да ведь это же я вас полюбила.
0: А?
1: Я же говорю, я вас люблю.
0: Нет, вы, безусловно, вы шутите. Вы, безусловно, шутите.
1: Нет.
0: Не может быть, нет.
1: Нет, я не шучу.
0: Нет, нет, вы шутите. Вы веселые. Вы веселые, нет,
1: нет. Я не шучу.
0: Нет, вы, это шутка.
1: Целуй меня.
0: Почему? С какой стати это
1: будет? Потому что я люблю тебя.
0: Как?
1: Любовь – это такое чувство, без которого невозможна семья, невозможно государство. Это чувство, которое часто перерастает в дружбу, а потом обратно в любовь. Целуй меня! Смотри, хуже будет.
0: Что может быть хуже? Что?
1: Аморальный поступок.
0: Как? Какой, у кого? Какой аморальный поступок?
1: Я обвиню тебя в аморальном поступке. Выйду в прениях. Я обвиню.
0: Да нет, я же не совершал никакой аморальности. Я даже не знал, что ты, что вы, что вы, ты, что вы. Что меня вы по этому.
1: А сейчас, знаешь?
0: Сейчас, да, вы мне вот.
1: Так, сказали. Аморальный поступок налицо. Будешь меня целовать?
0: Не буду. Пустите меня, я на поезд опаздываю, меня жена загрызет.
1: Я тебя до жены загрызу. Любовь, это такое сильное чувство, которое, безусловно, преодолевает все препятствия на своем пути. Ты так говорил.
0: Я же не про себя, не про вас говорю.
1: Ну, что?
0: Я так вообще.
1: Значит, ты врал?
0: Клянусь, я не...
1: А. Еще моральный поступок. Ты мне ответишь за это. Будешь меня любить?
0: Я боюсь. Ну, пусти меня на волю. Я клянусь, я никогда с этими лекциями к вам не приеду больше. Ну, никогда.
1: Тоже, небось, врешь?
0: Клянусь, я же скромный человек, в общем. А то, что я понимаю в этой, как ее, ну, в любви? И в этой, в дружбе, я ничего не понимаю.
1: Ну, что ж.
0: Да.
1: Где текст твоей лекции?
0: Где? Вот. Вот. А что?
1: Я порву его.
0: Господи, я сам порву. Вот, вот. Вот, по-моему, все.
1: Ой, простите меня.
0: Так, значит, не сможет, а кого еще было? Дай бог, я не могу. Я ухожу, все.
1: Получай свою путевку. Вон!
0: Спасибо за внимание.

0: А сейчас слово Игорю Владимировичу Ильинскому.
1: В учреждении, где я работаю, служил один завхоз. Человек он был нерадивый, работать не любил. И дом, в котором находилось наше учреждение, пришел в полный упадок. Даже потолок рухнул. А он и после этого никаких мер для ремонта не принял. И вот вскоре пришлось ему отчитываться на собрании. Обстоятельства дела были всем известны. Соврать было невозможно. Ему пришлось говорить истинную правду. Он и говорил так. Товарищи, я целиком полностью виноват в том, что веренное мне здание целиком полностью пришло в дурное состояние. Я, товарищи, каюсь. Я проморгал, как оно начало разрушаться. А когда потолок частично уже рухнул, я дал команду разобрать кое-что вокруг, обещался приступить к ремонту. Но я, товарищи, целиком и полностью этого не сделал. Когда я обратился в стройорганизацию, было уже поздно. Стройматериалы распределили, рабочую силу распределили, в общем, мне ничего не дали. Сказать по правде, дело обстоит безнадежно. Надвигается зима, и наше здание, скорее всего, разрушится целиком и полностью. Вот так вот. Вот тут бы и призвать его к порядку. Но, по правде сказать, у нас слиберальничали. Не сумели заставить этого голубчика отвечать за свои грехи и работать как следует. И вот уже через 2 месяца после этого он об этом деле говорит совершенно иначе. Товарищ, мне, собственно, очень не повезло. В том смысле, что здание-то мне попалось так себе. Я, конечно, охранял его сколько мог. А потом оно должно было рухнуть. Оно и рухнуло. А чего удивлять? Нас металл. И то иной раз отказывают. А тут какие-то дранки, штукатурка, болчонки какие-то. Ну, мы, конечно, дожали вопрос, заломали все вокруг. А вот частично мы остались под открытым небом, товарищ. Ну, что ж делать? Если искусственное перекрытие ненадежно, пускай нас перекрывает, так сказать, атмосфера, которая защищает человечество от небесных темпаналов уже не первые тысячелетия, товарищ. Вот так. Теперь говорят, почему не обратилась в стройорганизацию? А вы знаете, какие там сидят бюрократы? Попробуй к ним прийти. Они тебе отказывают с места. Говорят, все уже распределено, где были раньше. Товарищ, а когда потолок рухает, разве он согласовывает сроки с ними или даже с нами? Так что, товарищи, мы еще с ними поборемся. Мы будем драться и крепко драться. Пусть в будущем году, но все, что рухнуло, мы переложим на них, товарищ, вот так. Ну, а еще через 2 месяца он уже представлял все это дело как собственную заслугу. Товарищ, основной заслугой за истекший период можно считать то, что мы полностью выявили недостатки и неполадки в стенах и перекрытиях нашего здания. Нас не обмануло, понимаете, внешняя лакировка в этом отношении. Мы не стали замазывать отдельные дыры, щели, стены, потолка и так далее. Наоборот, я ему подал команду рухнуть по тому же потолку. А когда ему пришлось пойти нам навстречу и рухнуть, то мы еще разрушили все, что можно. И теперь мы имеем ясную картину нашего здания на сегодняшний день, товарищ. Скажу больше. Мы пошли на то, чтобы в этом году не делать ремонт, обойтись. Проверить, так сказать, на практике, чего стоит наше здание. Сколько оно может еще выстоять. И вот если за текущую зиму оно не даст дальнейшего разрушения, то мы, так сказать, подумаем о том, чтобы, так сказать, пойти навстречу этому зданию и найти, так сказать, с ним общий язык. Сказать по правде, в этом году нашей стройорганизации пытались там стучить кое-какие стройматериалишки, товарищи. И даже хотели снабдить рабочей силишкой. Но мы на это не пошли и не пойдем. Наша точка зрения принципиальная. Рухать так рухать, ясно? Вот так.
0: А сейчас я познакомлю вас с очень энергичной женщиной. Она работает приемщицей в ателье Емельян Пугачев.
2: Алло. Алло, я попрошу к телефону товарища Мысы Степанова. Я говорю, Мысы Степанова, да, что тут непонятного? Степанова, я говорю, который Мысы. Товарищ Степанов, здравствуйте. С вами говорят из ателье, вы нас подводите, дорогой товарищ. А как же, второй день висит ваш готовый пиджак согласно квитанции 86-79. А вы не идете себе, не идете. Нет, я сама знаю, что пиджак место не провисит. Но мне нужно рапортовать руководству нашей системы о выполнении и перевыполнении плана. А пока ваш пиджак у нас, он не ломает процент. Я говорю, он мне процент ломает. Куда это годится? Это никуда не годится. Я вас попрошу срочно прийти за пиджачком. Придете? Жду. Фу. Этого хоть по телефону можно заставить. А вот это полоумная квитанция 86-72. Ты вообще уехал себе в командировку или в отпуск, и ни слуха, ни духу. Конечно, этой квитанции наплевать, что люди из-за нее лишаются премии, не добирают процента. Да я не могу себя расстраивать. Все из-за кого? Из-за какого-то Степанова. Или Севастьянова. А черт знает из-за кого. Мы о них заботимся, хотим, чтобы все к сроку, чтобы все вовремя, а им на нас наплевать. Да-да.
3: Можно?
2: Что?
3: Можно?
2: Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: У меня тут, у вас должен был быть, готов был, должен быть мой пиджак.
2: А, да.
3: Я уезжал.
2: О, боже мой, какие прелестные цветы.
3: А, это день рождения у меня, жены.
2: Ну, я поздравляю.
3: Сейчас.
2: Я поздравляю вашу супругу. Спасибо, спасибо. Поздравляю вашу супругу. О, боже мой. Поздравляю. Боже мой, я вам помогу.
3: Нет, ничего.
2: Боже мой. Боже мой. Ну, номер вашей квитанции, пожалуйста.
3: Сейчас. 86-72.
2: Она? Степанов, да?
3: Севастьянов.
2: Ну да, я так и хотела сказать. Боже мой, сама судьба вас посылает, если бы вы знали, как вы нам нужны.
3: Я? А мой пиджак, он что, уже готов?
2: В идеальном состоянии. Так, теперь можно будет рапортовать.
3: Что вы сказали?
2: Я ничего. Я только сейчас увидитесь с вашим пиджачком. А-а-а. Мысленно подготовьте себя к этой встрече. Не волнуйтесь, не нервничайте. Он уже почти на ваших плечах.
3: А почему же я должен нервничать-то?
2: А кто это сказал?
3: Вы сказали.
2: Я пошутила.
3: А-а-а.
2: Одну минутку. Я попрошу прислать заказ по квитанции номер 86-79.
3: Ох, какая штучка.
2: Прошу. Прошу. Будьте любезны, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
3: А разве это мой пиджак?
2: А чей? Шутник, вы ей-богу, товарищ Степанов.
3: Севастьянов.
2: Вот именно. Да нет, вот и квитанции 86-79. Удивительно элегантные вещи. Фасончик просто чудо. Я вас поздравляю, вы идете вперед моды на год. Вам теперь будут подражать. Да.
3: Но простите, если мне не изменяет память, я, по-моему, по вашему журналу выбрал такой, знаете ли, спокойный двубортный фасон.
2: Вы мелочный такой, да?
3: Почему?
2: Будете считать количество бортов, да? Один борт, два борта, четыре, шесть, восемь, какая разница? И главное, чтобы было бы элегантно, правда?
3: Да.
2: Вот у бильярда, например, четыре борта. А разве его кто-нибудь на себя наденет? Снимем пиджачок.
3: Ну, я не это просил.
2: Снимем пиджачок, мы давайте сначала примерим.
3: Я не это просил.
2: А потом мы выясним, это или это. Не это, я попрошу. Я попрошу быстренько.
3: Вот. Ну? Ну, вот, пожалуйста, он даже на меня не лезет,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Ну, как это он не лезет? Ну, вот, это не он не лезет, это вы в него не лезете, понимаете? И главное, из злого умысла вы меня извините за резкость, товарищ Суханов.
3: Ты ведь Севастьянов!
2: Все равно, какая разница, подойдите к зеркалу. Прошу. А? Ну? А? Ну? А? Ну, боже мой! Прелестно. Другого слова я не подберу, это просто прелестно.
3: Не подберете? А я подберу. Это черт знает, что такое. Вот что это такое. Да. И, по-моему, это даже не из моего материала. Да. Это не мой материал. У меня был такой спокойный коричневый. Коричневый у меня был. А это серый.
2: Это, по-вашему, не коричневый, да?
3: Это серый, а не коричневый. А у меня был такой, у меня был коричневый.
2: Так, это типичный коричневый цвет. Он немного отдает серый, но исключительно по приемке крапинок и полосок. А потом неоновое освещение, понимаете? При неоновом освещении вся наша продукция выглядит исключительно серой.
3: Очевидно, вы дальтоник.
2: Кто?
3: Дальтоник.
2: Я производственник. А не как вы сказали?
3: Дальтоник.
2: А это чистое букле. Самый дорогой материал.
3: А зачем мне букле, когда мне нужна моя материя?
2: Мне это нравится. А это чья? Да у нас такой дерюги не бывает. Да повернитесь вы. Господи, просто редкая удача.
3: Да же это удача, когда он трещит под мышками.
2: А вот. Это надо проверить. Это надо проверить, откуда этот треск. А может быть, у вас скопилось избыточное электричество?
3: Электричество?
2: Да.
3: Неужели вам не ясно, что этот трещит ваш пиджак?
2: Нет, не наш, а ваш.
3: Я и говорю ваш, в смысле именно вас.
2: А я и говорю ваш, в смысле именно вас, товарищ Мартьянов.
3: Севастьянов.
2: Тем более. Ну что вы, Егор, что вы говорите? Вы посмотрите, какая дивная линия покроя. Ну вы только посмотрите.
3: Ну какая же это дивная линия, горный хребет, одни складки.
2: Боже мой, Париже! Париже, дорогой мой, отдельные деньги платят портному, чтобы добиться вот именно таких складок.
3: Я не могу даже расправить плечи в этом пиджаке.
2: А зачем?
3: Что зачем?
2: Ну зачем вам расправлять-то плечи? Кто вы такой? Вы что, боксер вы или штангист?
3: Нет.
2: Ну вот тогда зачем вам расправлять? Ну сожмите их побольше, пожалуйста. Вот замечательно, посмотрите. Вам идет быть сутулым. Вы посмотрите, вот это совсем другое дело. Теперь видно, какая на вас шикарная вещь.
3: Да какая же это шикарная вещь, когда рукава... Рукава, ой, посмотрите, на рукава, ни вы запястья не достигают.
2: Товарищ, товарищ, мы шили модную вещь. Вы что же хотите, чтобы наши заказчики ходили по городу спустя рукава? И все жаловались, что мы сечем не по размерам? Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос.
3: Ну?
2: Какие теперь носят брюки?
3: Узенькие.
2: Правильно, еще какие?
3: В дудочку.
2: Умница. Все знает. А разве к ним подойдут длинные рукава? А, вот видите.
3: А? Да, ну а почему же у меня карман подмышкой?
2: Ой, честное слово, он какой-то просто культ создал из своих подмышек, честное слово.
3: Ну вы согласитесь, я же не могу достать рукой для кармана.
2: Не надо вам доставать. Зачем? Элегантный молодой человек вообще никогда ничего не кладет в наружные карманы пиджака. Это такой декоративный карман, небольшое украшательство.
3: Ну вы поймите, это карман-то все-таки подмышкой? Подмышкой карман?
2: Честное слово, без конца про подмышки, это что-то страшное. Я никогда ничего подобного не видела даже в дамском ателье. Вы меня извините, пожалуйста, товарищ Костянов, но это...
3: Севастьянов!
2: Просто... Севастьянов! Вы Севастьянов! Кто с этим спорит? Вот ваша квитанция, вот ваш пиджак, берите его, носите его себе на здоровье.
3: Да как же я его могу забрать, когда он мне тесен?
2: А новая вещь всегда немножко тесна. Пора бы это знать. Возьмите, возьмите его, возьмите, поносите недельки-две. Он станет просторным, как саван, клянусь вам небом. А через недельку вы придете, мы вам в новом квартале все переделаем. Разрешите, я вам сама все заверну.
3: Не надо мне ничего заворачивать, я не буду забирать этот пиджак.
2: Надо,
3: отдайте мне
2: надо,
3: мой пиджак, пожалуйста, мой пиджак отдайте. А это мне не нужно.
2: Не надо так ворчать, молодой человек.
3: Я не ворчу, я забираю я свою вещь, я хочу свою
2: пожалуйста,
3: вещь получить.
2: Пожалуйста, прошу вас.
3: Прошу вас. Отдавайте мне мой пиджак.
2: Пожалуйста.
3: И все.
2: Возьмите, будьте добры, распишитесь вот здесь.
3: Не буду я расписываться.
2: Будьте добры, вот здесь, молодой человек, садитесь. Вот здесь, вот я попрошу написать разборчиво фамилию. Будьте добры,
3: не
2: надо так ворчать так много. Будьте добры, распишитесь. Вот здесь, вот, пожалуйста, вот здесь. Вот замечательно, замечательно. Очень приятно было узнать, что вам нравится наша работа, товарищ.
3: Степанов. Севастьянов.
2: Севастьянов. Прошу, до свидания. До свидания. До свидания. Одну минуточку. Поздравьте вашу супругу.
3: Хорошо. Вон тот цветочек тоже отдайте.
2: Пожалуйста. Ну и работка. Легче два пиджака сшить, чем один сдать. Да, но выглядел на нем пиджак действительно как-то странно. Но все-таки расписался. Но у меня пойди попробуй, не распишись. Позвольте. Позвольте, что же это такое? Боже мой. У него же была квитанция 8672, значит, я ему стучилась. Боже мой, что же он дурак молчал? Боже мой, для чего эти мужчины беспомощны? Боже мой.
4: Можно?
2: Он, 79-й.
4: Здравствуйте.
5: Вы мне звонили? Я Степан.
2: Тихо. Без паники.
5: Я ничего.
2: Ну, без паники.
5: Это мой.

0: Я вас прошу, посетите наш ателье, приходите, мы сошьем вам по совести. Это я вам говорю.
1: Роль приемщицы исполняла артистка Ольга Аросева. Роли заказчиков артисты Юрий Яковлев и Андрей Крюков. А теперь посмотрите вот на этот портрет. Всемогущий Гранаткин. Работа артиста Георгия Вицина.
2: Эрдов. Виктор Ефимович. Очень приятно, Гранаткин. Что для вас, Виктор Ильич, что для вас нужно сделать?
3: Голубчик.
2: Все, что угодно, я на
3: простая
2: все...
3: Простая задача.
2: Простая. Да, пожалуйста.
3: Мне нужно получить разрешение на постройку сарая в черте города.
2: Застроечка?
3: Да.
2: Очень хорошо. Что нужно, какие документы?
3: Понимаете, вот мое заявление, здесь нужны резолюции двух начальников. Районный архитектор и начальник райнежилотдела.
2: А, понятно. Виктор Ильич, а вы мне их обрисуйте, ну какие они из себя? Ну, как к ним, так сказать, подойти,
3: понятно,
2: и с чем их кушает?
3: Понятно. Значит, архитектор, человек интеллигентный, начитанный. Книги любит,
2: книги?
3: Собирает.
2: А, вот это понятно. А второй?
3: А вот этот Петренко, начальник крайне желательно, он веселый парень, рубаха, знаете, выпить, закусить, посидеть в компании, вот так.
2: Ну, это понятно.
3: Я вас прошу.
2: Очень приятно. Да? Для вас, Виктор Ильич, всегда рад, на все пойду. Ну так я
3: пожалуйста.
2: Поход.
3: Давай.
2: Поход. Позвольте вам представиться, Гранаткин, я Гранаткин. Надеюсь, вам понравится и будет все в порядке. Любое поручение, доверьте исполнение и будет все в порядке. Порядке, порядке. В порядке, любое поручение, и будет все в порядке. Я смотрю, книжечек у вас много. Очень приятно. Простите, я, возможно, не вовремя.
4: Да нет, пожалуйста, прошу вас. Прошу.
2: Гранатки, очень приятно.
4: Очень приятно. Прошу.
2: Извините. Прости. Да.
4: Так, что вам угодно?
2: Я вот, понимаете, насчет застроечки.
4: Так.
2: Ох, сколько книг, сколько книг. Какая начитанность. Вот сразу видно интеллигентного человека.
4: Простите, что вам угодно?
2: Так вот я насчет застроечки.
4: Так.
2: Видите ли, я имею несчастье принять, так сказать, участие. Разрешите полюбопытствовать, какие именно книжоночки изволите держать на столе?
4: Да, пожалуйста, справочники, технические, строительные, план города.
2: Да, вижу. Ну как же, вижу. Занимательные чтения. Ну как же, я же все это понимаю хорошо. Я вот сам только сейчас вот приобрел два фулианта. Вы знаете, исключительные фулианты, просто цены нет. Ну, вы, возможно, имели удовольствие читать известный немецкий философ Гогель.
4: Гогель, говорит?
2: Бибель. Даже, я бы так сказал, типичный такой Бабель. Я сейчас вам скажу точно скажу, мебель. Мебель. Прошу вас. Да. Знаете, исключите.
4: Нет,
2: да.
4: Слушайте, а что вам, собственно, угодно?
2: Да видите, в чем дело. Один мой знакомый,
5: Ну, почетный человек, такой известный писатель, сатирик. Затеял, понимаете, построить, ну, такой, я бы сказал, такой сарайчик. Сарайчик. И знаете, исключительно на Кургуськинской улице. Сарайчик. Вот. А домовладение за номером, если изволите знать, за номером 17, извините, бис.
4: Подождите, а почему же он сам-то не приходит?
5: Ну, исключительно по причине занятости. Ну, я же говорю, писатель. Ну, и ну, здоровье у него уже, как сказал мой один знакомый поэт, увы, уже не те и силы, и весь мой организм, извините, не тот. Да. Трогательные стихи, понимаете, очень трогательные. Вообще поэзия – это моя слабость. Я вот только сейчас принял, приобрел два томика стихов, такие исключительные релические стихи. Называется «Поет Исаак Михайловский».
4: Михайловский?
5: Я даже бы сказал наоборот. Михаил Исаковский. Да как-то лучше. Да. Очень хорошие стихи. Такие чудные стихи и песни. Как бы мне дубине, извините, к дубу перебраться.
4: Товарищ Гранат.
5: Знаете, как вот, как дойду до этого текста, съезжаю.
4: Товарищ Гранат.
5: Расшибает.
4: Товарищ Гранат, я вас прошу, успокойтесь и объясните так. Мне долгом, долгом объяснить.
5: Ну, могу я вас попросить, как, вот насчет застроечки. Ну, как интеллигент, интеллигент.
4: Хорошо, а как фамилия вашего товарища?
5: Ну, как же, Ардов.
4: Ардов.
5: Ардов, Виктор Ефимович Ардов. Ну, вы знаете, тот самый, вот этот, который.
4: Ардов.
5: Да. Ну, как же, интеллигентнейший человек. Книжечки читает. Любит писать. Очень хороший.
4: Вы знаете, а у меня нет такой фамилии.
5: Не может быть.
4: Да как? Вот нет.
5: Пожалуйста. То есть как?
4: А вот так.
5: Вообще нет?
4: Да.
5: Ой, вы знаете, какая досада. Как же... Ох, что же мне теперь делать? Я не знаю, как же мне...
4: Вы знаете что, товарищ что Гранаткин? Я вам посоветую. Вы зайдите к начальнику райнежилотдела товарищу Петренко.
5: Петренко?
4: Может быть, у них?
5: А, да, придется. Да. Ну, придется, ну что же делать? Ну, я благодарю вас.
4: Да, будьте, да.
5: Благодарю вас. Так, ну, я думаю, сейчас это быстренько все улажу и домой. Читать буду. Ох, я сегодня начитаюсь. Это, видите ли, моя слабость. Одолжите мне эту книгу, а?
4: Что?
5: Одолжите, ой. Я ее за 3 дня.
4: Ну, товарищ.
5: За 2. За ночь одолею.
4: Товарищ Гранаткин, что? Это же справочник по оплате строительных работ.
5: Правильно, знаю. А что? Что? Тоже есть своя своеобразная прелесть. Да. Вы знаете, вот в одном культурном таком доме я случайно напоролся на одну здоровую такая книжонка. Телефонная. Вы знаете, неделю от нее не могли меня оторвать. Просто я читал взахлеб. Что ни страница, то биография. Что ни страница, то биография. Да. Ну, рад с вами познакомиться. Еще как-нибудь встретимся на досуге и поговорим исключительно об литературной изящности. Изящной литературе, так сказать. Очень приятно.
6: Да. Да. обязательно, обязательно. Завтра же, да, с утра. Да, да, да. Захвачу обязательно. Ребят возьму. Нет, я до своей доберусь, спасибо. Доберусь, доберусь.
2: Ну, привет! Ну, дайте! Ну, че?
6: Ну, что? А в чем, собственно, дело?
2: В чем дело? Будто так вот хороший человек не может прийти к хорошему человеку. Так просто вот так, без дела. Кури.
6: Давай. Да я вообще только что курил.
2: Да? Да. Ну ладно, потом затянешься. Ну садись сюда. Слушай, да. Я же тебе сегодня по делу.
6: Ну?
2: Друг Ситный. Ну. Ей-богу. Ну, у меня дело к тебе есть.
6: Ну, давай, давай.
2: Ну, там один пустяк, это мы еще успеем. Слушай, а у тебя тут ничего, хороший кабинетишко, а? Тут ведь можно и при случае того, а?
6: Все.
2: А? А?
6: Не-не-не, это бро.
2: Ну, чего это? Ну, что?
6: Служебное время нельзя.
2: Служебное, правильно, понимаешь. Нельзя пошутить, понимаешь. Ну, конечно, служебное время нельзя. Ну, правильно, нельзя. А потом после работы почему не тяпать, правильно?
6: После работы.
2: Ну, вот. Слушай, я... посмотри там у тебя, нет ли, не завалилась какая-нибудь заявочка одного моего приятеля?
6: Приятель?
2: Насчет застройки.
6: Застройки, как фамилия?
2: Да, Ардов.
6: Ардов?
2: Ну да, Витюха Ардов.
6: Ну, давай сейчас посмотрим.
2: Такой, значит, хороший компанийский человек. Взгляни, пожалуйста. Ну, застройка там на Кургушкинской улице, да. Такая застройка там. Погляди, пожалуйста. Ой, это чай-то?
6: Чай моя, да.
2: Ты смотри, ничего. Ничего, канашка. Слушай, мы с тобой как-нибудь устроим, а? Это, как ее?
6: Чего?
2: Детский смех на лужайке. Да, так вот, есть застройщик тут вот. Погляди, Ардов, да. Петюха Ардов, ну, компанейский, знаешь, человек. Давай, мы, я думаю, быстренько все сфабрикуем с собой. Слышь, вообще, что ты сидишь все время, а?
6: А что?
2: Сидишь тут, понимаешь, штаны просиживаешь. Давай по-быстрому мы с тобой отдадим концы в это самое. Я тут знаю одну забегаловку,
6: да.
2: Такой погребок.
6: Угу.
2: Там, знаешь, закусочку дают. Просто, ну, оркестр играет.
6: Ну.
2: Мишка, Мишка, где твоя, это самое, полная задора и огня? Знаешь что, я на закусочку,
6: да.
2: Надо, я больше всего люблю на закусочку, чтобы была хорошая книжечка, чтобы... Я говорю, на закусочку, чтобы хорошо так вот, хорошую книгу такую почитать, того же, вот скажем, Бибеля или Гоголя, Мебеля. Ну, что это такое философское? Покруче, покруче, да, философский такой. Вообще, я люблю так выпить, как следует, знаешь, на двоих. За здоровье этих всех философов. Философов и вообще всех писателей. Они иногда вот такое у них прочитают, что просто... А почему, когда на столике, знаешь, ватчонка, закуска там стоит, ну, колбаска, кирички, ну, почему не почитать что-нибудь, а? Ну, такое философское, ну, не расширить так свой кругозор и вообще предаться мыслительному процессу. Да, вот это влип. Да. В общем, так, мы сегодня с тобой тяпнем как следует, а для вас у меня есть исключительная такая книжонка 18 века. Вы знаете, такая крепость, такая...

0: Знаете, я...
1: Для таких затей. Джордж Бернард Шоу.
2: Прошло 4 месяца нового века, и моего мужа убили на войне в Южной Африке. Мы были женаты 16 лет. И оставшись одна, я почувствовала мучительное одиночество. Единственным спасением была работа. И в том же году я сыграл в новом спектакле.
1: Дорогая миссис Патрик Кендалл, я наконец-то достал билет на ваш спектакль. Да, это большое событие. И то, что он сопровождался музыкой Хендли, его даже украшает. Правда, мне кажется, что хор «Аллилуйя» не мешало бы окунуть в кипяток. И кроме того, правда, уже неестественно, что ваш партнер умирал без посторонней помощи. Не зря же он глохтал перед смертью как Отелло с перерезанной глоткой. Но все это мелочи. Впечатление было потрясающее. С искренним восторгом Джордж Бернард Шоу.
2: Спектакли попеременно шли в Англии, в Америке. И миновало много лет, прежде чем я снова получила письмо от мистера Шоу. Дети мои выросли, уже поженились. Сын Белл в 1909, а дочь Стелла в 1911 году.
1: А я в это время выпускал пьесу за пьесой. Моя пьеса, первая пьеса Фанни, прошла около 600 раз, имела оглушительный успех и начала давать такие деньги, о которых я раньше не мог мечтать. И вот после премьеры я всерьез сел работать над пьесой, которую давно задумал для миссис Кэмпбелл. «Пигмальон». В начале 1911 года она была закончена. Дорогая миссис Кэмпбелл, оказывается, вы вернулись из Америки. Я буду в ваших краях завтра, в середине дня. И можно мне к вам забежать, выпить чаю?
2: Не успел я помниться, как раздался звонок в парадном, и он бежал в гостиную. И вот я уже сижу и слушаю его новую пьесу, корчась от того противного жаргона, на котором изъясняется его Элиза. Кончив читать, он заявил, что написал эту пьесу для меня. И тут же удалился. Мне хотелось поблагодарить его, но я боялась проявить слишком большой интерес. Я написала ему. Дорогой мистер Шоу, ну, прежде всего, мне хочется сказать вам спасибо за то, что вы прочли мне свою новую пьесу и думаете, будто я могу сыграть вашу хорошенькую уличную цветочницу. Не уверена, что я вам понравлюсь. Признаюсь, однако, мне было очень приятно так неожиданно увидеть вас, Стелла.
1: Стелла. Я очень боялся, что вы сразу догадаетесь, но я не знал, как заставить вас дослушать пьесу до конца. Когда же вы не нелестно отозвались, я понял, что всему конец, и что вы никогда не станете моей маленькой цветочницей.
2: Я же ничего не сказал. Ну, конечно, я сразу догадался. Но разве вы не помните, когда вы кончили читать первую картину, я же встала и сказала вам, нахал, вы написали это для меня, каждую реплику. Слышу, как вы меня передразниваете. Вот все, что я сказала. Но если вы серьезно перейдете к делу и объясните, где, когда и с кем это надо играть. Может быть, в один прекрасный день я и сыграю вашу хорошенькую девчонку. Ну ладно, нечего там. Приходите. И он пришел. В один из чудесных июньских вечеров. С улыбкой в глазах и с договором в кармане. А когда он ушел, я почувствовал, что наша дружба крепнет слишком стремительно. Получив его следующее письмо, я в этом уже не сомневалась. Я ведь его поймала на том, что мне хотел подсунуть его под дверь.
1: Но вы же знали, что это случится. Я спокойно шел к вам, бесчувственный, как чурбан, чтобы поговорить о деле и провалиться мне в тартарары, если я не влюбился в вас, как полоумный, в первую же минуту. И вы думаете, это сразу прошло? Нет. Это длилось 1,5 суток. Я витал в облаках. Я ходил, как одержимый, весь следующий день до вечера, словно мне нет и 20.
2: Ну, уж не 20. А театр не шутка, а дело. Очень серьезное дело. Если я смогу, повторяюсь, я смогу.

0: сколотить нужную для этой пьесы труппу, я сыграю вашу хорошенькую уличную девчонку. Большего я пока не обещаю. Что касается облаков, их можно вывернуть наизнанку, и тогда неизвестно, кто где витает.
1: Ну что ж, по-деловому так по-деловому. Но придется обнародовать потрясающую вещь. Что вы покорили меня и сделали рабом своего театра. Вот видите, как неприятно иметь со мной дело. Не успеет это письмо до вас дойти, как ваши помыслы будут известны всем. Да еще в романтическом ореоле. Но если уж нечего будет скрывать, извольте играть честно. И берегитесь.
0: Я всегда играю честно и не прячу карт в рукаве. Это ваша манера. Я как раз буду в этих краях. Какая тонкая уловка.
1: Вполне достойная военная хитрость. Что с вами? Вы боитесь отдать свое сердце не раскаявшемуся социалисту и драматургу, как он отдал вам свое? Или, может быть, вы просто боитесь влюбиться?
0: Беатриса Уэбб права. Вы леший. Разве можно влюбиться в черта? Приходите в пятницу. Мы будем одни.
1: Если Стелла задумала вас покорить, сдавайтесь немедленно. Я был бы последним подлецом, если бы стал отрицать, что вы необыкновенная женщина, или что ваши чары не погрузили меня в блаженное небытие на целых 12 часов.
0: Ближе к делу, мистер Шоу. Я начала переговор об аренде театра, сообщила всем, что набираю труппу и собираюсь играть Элизу, мистера Шоу. Вы прочли в газетах. Не знаю, кто будет моим партнером и сыграет Хенри Хиггинса. Неважно, кого-нибудь найдем.
1: Прекраснейшие смертных. Я, конечно, прочел об этом в газетах, но я буду вести себя, как последняя свинья. У меня ужасно болит голова, и меня надо пожалеть. Не завидую вашему зубному врачу. Вот кому, наверное, тяжело приходится. Он же не может вас не любить. И все же он вынужден мучить вас намеренно по всем правилам науки. Я бы, кажется, предпочел всадить себе в сердце нож и спустить дух у ваших ног, а между тем я сейчас вырву половину ваших зубов, и притом без всякого наркоза. Ну-с, в руки берет перо профессиональный писатель. Внимайте его словам, Стелла, звезда моя. Ничто так не явствует из движений светил, как полный ваш провал, если вы вздумаете ставить спектакль по однозвездной системе. Ничто не спасет вас, даже мой гений, в соединении с вашим. И сотвори Бог мужчину и женщину. А ваш зритель больше, чем наполовину женщина. Он не в состоянии удовлетворить их тоску по мужскому идеалу. Разве может быть идеалом жалкий заморыш с нищенским заработком, которому не место на сцене? Вы что, хотите быть второй Дузе? Поставьте Пигмалион с дешевым Хиггинсом, и лично вы будете иметь потрясающий успех. Но сборы не превысят и 200 фунтов. Через несколько недель дела примут угрожающий оборот, вы начнете меня избегать, вы просадите все до последнего гроша, вам придется снять спектакль. А что вам останется потом? Гастроли в Америке со всеми их ужасами? Провинция или уход со сцены? Но где мне вам найти настоящего партнера? Нет, я понимаю, что вы привыкли играть рядом со всякими ничтожествами, с ними покойнее. А в постановочных пьесах они даже на своем месте. Но в моих пьесах надо играть всем. Играть по-настоящему. Кто может вас дополнить? Эд Стелл, мне нужен Хиггинс-герой. Я не хочу вас обездоливать, но и себя тоже. Тебя не мог бы так любить, голубка. Когда бы деньги, черт их побери, я не любил бы больше вас так крат.
0: Мистер Шоу, вы просто рыжий. Пожалуй, я буду звать вас Джой. Клоун Джой. Ну, будто я сама не знаю, что спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной. А спектакль, где все роли играют звезды, зрелище для богов.
1: Ну, если вы это знаете, зачем же вы упрямитесь?
0: Я не упрямлюсь. Если вам все равно, приятно ли мне будет работать, другим не все равно. Джеймс Барри написал для меня пьесу, и Чарльз Фром предлагает мне целое состояние, если повезу я в Америку.
1: Знаю. Стелла, я все это знаю, но умоляю вас, раз в жизни, будьте вы благоразумны.
0: Не желаю быть благоразумным. Противно торговаться с вами, как на рынке. Но если Хенри Хиггинс более важная роль, чем Элиза, ну договорьтесь с каким-то знаменитым актером, а водитесь без меня.
1: Стелла, не говорите глупостей. Вы всеми признанная звезда, и по существу вы ветеран сцены. И вашим партнером должна быть другая, всеми признанная звезда.
0: Ветеран? Да как вы смеете? Нет, я не ветеран. Что же я? Рысак, когда-то взявший приз на дерби, теперь пущенный на подножный корм. Ветеран! Ты можешь подумать, что я ношу фальшивую косу, стеклянный глаз или деревяшку вместо ноги. Извините! Волосы у меня пока что свои, глаза тоже, и на ноги мне жаловаться не приходится. Мне 39, и не на день больше. Конечно, у меня есть дочь 28 лет от роду. Ну и что? В Индии это никого бы не удивило.
1: Вы кончили?
0: Нет, не кончила. Мне вчера сказали, что вы заставляете играть меня Элизу только для того, чтобы поиздеваться надо мной. Чтоб все говорили, ой, смех. Ну, смех. Она играет молоденькую девчонку. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Да и кому нужна ваша идиотская пьеса, если я не буду играть Элизу? А вы, наверное, хотите знать, какого финансового положения этой антрепризы? В каком помещении пойдет спектакль? Не беспокойтесь, все будет вам доложено. Пожалуйста, поменьше болтайте.
1: А я не желаю, чтобы мне об этом докладывали. Я художник и не разбираюсь в денежных делах. Я написал пьесу, чтобы в ней была моя Элиза. Вы! И никакая другая. Мне нужна моя Элиза. И для моей Элизы мне необходим настоящий Хиггинс. Я не желаю слушать никаких возражений. Я вот так сяду и буду сидеть, и завою. И могу так выть 20 лет не переставая, только все громче и громче. Я ни на чем не настаиваю, но пусть все будет по-моему.

0: 婚宁给。Ну что же это за письмо? Я назвала вас родненькой, потому что, дорогой мистер Шоу, пустые слова. А родненькая означает самый дорогой. А самый дорогой человек, его ум, его манера говорить. Такой человек, как вы, такой ум, как ваш, и такая манера говорить, как ваш. Мне ужасно хочется скорее начать работать. Я назначила первые репетиции на 1 сентября.
1: 1 сентября? Вот 1 сентября меня вполне устраивает. Наши друзья уже начинают злословить. Я утопаю в намеках и сплетнях, как Монблан в снегу. В понедельник вечером мы с женой были в гостях у Джеймса Барри. В 11 я собрался домой. И вдруг Барри спросил меня на своем тягучем шотландском жаргоне. «Сегодня ночью вы опять встречаетесь с миссис Кэмпбелл». Вот эти какие непристойности я навлекаю на вашу голову. Ну, а сейчас я пойду к моей жене Шарлотте и прочту ей это письмо. Мои любовные истории ужасно развлекают. Ну и кроме того, мне необходима аудитория. Простите это богохульство, но голова у меня болит, и поэтому характер становится несносным. Стелла.
0: Да?
1: Репетиции с 1 сентября.
0: 1 сентября.
1: Ну и мне суждено было начаться, по крайней мере, тогда. Через несколько недель, вскоре после моего отъезда на отдых в Европу, Стелла попала в ужасную автомобильную катастрофу, которая разом нарушила все наши планы и не позволила ей играть целый год. Она ехала на такси в Альбертхолл, держа на руках очередного китайского мопса. Ту собачку звали Джорджини.
0: Боюсь, что я не смогу играть больше Беладонну. Спектакль придется снять. Элизу, увы, тоже. Майстрич просил меня написать вам, что вы позволили взять ей Элизу на юг Франции, где я буду лечиться. Мы с ней будем читать пьесу, которую никто теперь никогда не увидит, и будем держать ее в секрете. Пишите, чтобы я скорее выздоровела. Но одного письма в день будет мало.
1: Отель Дрюси, Бавария. 13 августа 1912 года. Стелла. Все северные ветры поют наперебой те тысячи писем, которые я написал вам этим летом. Ну, конечно, я пришлю вам гранки Пигмальона, но предупреждаю вас. Стоит вам прочесть его еще раз, и вы пропали. Если вы почему-нибудь уедете из Франции до конца месяца, дайте мне знать, Шарлотта останется здесь все время. Она жадно глотает разреженный воздух, а ее сестра барахтается в грязи по 5 марок за каждый глоток и каждое барахтание. Кстати, ни та, ни другая абсолютно ничем не больны, но одной хочется похудеть, а другой пополнеть, поэтому обе прикинулись астматичками и лечатся. Я тоже лечился этой водой. Выпил 1 стакан. Мне этого хватит на всю жизнь.
0: Ах, какая жалость, что я не с вами. Но мне и сидеть-то позволяют не больше часу в день. Здесь поразительно красиво, когда мне удается взглянуть в окно и посмотреть на город. Но публика... Разодетые дамы в жемчугах с кровавыми ногтями и сургучным ртом вызывает у меня дрожь. Я раньше никогда не бывала на модных курортах. Все меня здесь немножко поражает. Да, смейся, и весь мир смеется с тобой. Стоит тебе заболеть, и ты в постели одна. Может быть, когда-нибудь, если будете очень послушны, будете себя хорошо вести на репетициях, я напишу вам настоящее любовное письмо.
1: Святая наивность. Да разве раньше вы мне писали что-нибудь другое? Ах, как бы я тоже хотел, чтобы вы были со мной. Вы бы, наверное, уберегли меня от того компота, в который я вчера попал. В словом, маленьком городишке, в милях в 20 от французской границы. Моя машина надорвала себе, ну, какой-то очень важный орган. Мечтая о тишине и о том, чтобы меня ненароком не переехали, я зашел в парикмахерскую, забыв, что постригся только вчера, и вот теперь меня обкарнали так, что я почти лысый. До меня дошло, что со мной происходит, только когда цирюльник принялся за мои брови, приняв их почему-то за дополнительные усы. Короче, я сейчас острижен наголо, как фокстерьер, и не смогу испытывать любовные истомы еще целых 12 минут. Да, если в собой светит солнце, вы часто едете на машине, попросите у шофера смазочного масла. И вотрите его себе в физиономию, потому что иначе она начнет шелушиться. Лично я употребляю питательный крем, но машинное масло дешевле и ничуть не меньше помогает.
0: Ну за что вам дан такой ум? Вы его не заслуживаете. Да, и не такой уж это ум, а просто жизнерадостность и ехидство. Мне вот не хватает вашей жизнерадостности и любимого ирландского акцента, который, наверное, был у змея, иначе я его ни за что бы не заметила яблоко, конечно, бы его не съела. Ой, сделайте что-нибудь, и поскорей, я совсем пропаду, я так больна. Ну, пожалуйста.
1: Глупости. Я никогда не потворствую болезням. Мама моя больна? Жена моя больна, я репетирую одновременно две пьесы, и если половина земного шара провалится в преисподнюю, я буду только злорадно хохотать. Нет уж, лучше это вы. Встаньте и утешьте меня.
0: Ну что ж, дорогой мой, я вас утешу. Вчера меня посетил Джеймс Барри, знаменитый драматург нашего времени, ваш сосед, чья однако их пьес, правда, пользуется успехом. И не буду вас обманывать. Он смотрел на меня без всякого отвращения. Приезжайте. Я очень соскучилась по вас. И по Элизе тоже.
1: Я ближе к тебе, о богине, на целых 120 миль. И странно, я почему-то раньше не бывал никогда в Орлеане. И вот здесь мне захотелось написать пьесу о Жанне д'Арк. Она будет начинаться с того, как с площади выметают золу после ее сожжения, и как она восходит на небо. В одной из сцен Шекспир и Вольтер, чтобы с ней не встретиться, будут улепетывать в разные стороны. Хотите сыграть Жанну? Вы въедете на сцену в сверкающих доспехах и будете сражаться с огромным стадом статистов.
0: Ваши письма — веселый хоровод слов. Как мне на них отвечать моими причитаниями? Ну, будьте снисходительны. Вот уже 12 лет, как я вдова. 4 дня, как я бабушка. И только несколько недель тому назад чуть не приказал долго жить. А вокруг вас столько знаменитых дам. Святая Жанна и прочие компании. Если вы в понедельник или во вторник приедете, приходите, навестите меня, посмешите. Может, я и в самом деле поверю, что выздоравливать мне стоит.
1: Вы, дорогая, ни в понедельник, ни во вторник я никак не смогу к вам добраться. Мне нужно непременно съездить в Ливерпуль и провести с ними хотя бы еще одну репетицию «Цезаря и Клеопатры». Генеральная прошла чудовищно. Такой бессмыслицы в мизансценах и такого вранья в тексте я еще никогда не видывал. По-моему, лучшее место в спектакле — это когда Клеопатра во время сцены в тюрьме воскликнула: как темно и как тоскливо. И вы знаете, она сказала так искренне, что осветитель ее пожалел и дал на сцену полный свет.
0: Ох, милый вы мой, ну теперь уж делать нечего. Придется принимать вас и любить вас таким, какой вы есть. Ну и бог, когда вы были маленькой, кто-то хоть один раз должен был крикнуть вам «Цыц!».
1: Моя беломраморная Мадонна, все, что со мной произошло в детстве, было непреднамеренно. Меня не баловали, мне не помогали. Но никто не мешал мне по мере моих сил открывать чудеса мироздания. Меня считали тем, кем я и был на самом деле. Противным гаденышем. Я не понимал, что я не похож на других людей и что я их хуже. Жизнь показала, на что я способен. Или, вернее, на что не способны другие. Я был страшно поражен. Нет. Вы даже себе и представить не можете, до чего я был робок и скромен.
0: Ну что вы там пишете о скромности, робости? Я сама знаю, что вы чувствительны, как девушка, и кратки, как ягненок. А тот дурной вкус, на который мы так часто жалуемся, просто особый вид кокетства. Нет, письма ваши западня. Такая же опасная западня, как ваш певучий ирландский говор.
1: Ах, дорогая, вы правы. Покрепче зажмите уши, чтобы он вас не смущал, этот болтливый ирландский лжец и лицедей. Он наполнит свое вечное перо кровью вашего сердца и продаст театру ваши самые святые чувства. Непременно продаст. Он же пишущая и говорящая машина, которая работает вот уже скоро 40 лет, и дьявольски набила себе руку. Конечно, я должен был вас предупредить об этом. Но я полагал, что седина и 56 лет от роду делает всякую любовную игру бессмысленной, смехотворной. Но теперь уже слишком поздно.
0: Да, мой милый лжец. Есть такая игра. Тихонько, шаг за шагом. Так случилось со мной. Конечно, вы не думаете, будто я верю, что тогда первый раз вы пришли, потому что интересовала вас я сама. Нет. Мне было ясно, что вас интересует только Элиза. Но мне понравилось, какой вы деловитый. И вся эта ваша ни на что не похожая прелесть. Я не сказала вам «поцелуйте меня», потому что жизнь слишком коротка для того поцелуя, которого жаждет душа моя. А потом вы всегда так торопились к чаю, к обеду, к Шарлотте. Ну, посмотрите мне молча в глаза. 2 минуты, если осмелитесь. И на сколько часов после этого вы опоздаете к обеду?
1: Если бы я мог молча глядеть в ваши глаза 2 минуты, молчать 2 минуты, когда у тебя есть хоть один слушатель, невозможно. Я бы увидел райские кущи, а по-моему, вы уже выздоравливаете. Я слышу звонкую ноту в голосе, я вижу блеск в глазах. Сильная, смелая Стелла опять восстала к жизни. Стелла. Кто ж она такая? Это Стелла. Женщина. Но разве она может любить человека, для которого жизнь только повод для пьесы? Я ведь такой. Неужели она хочет прижать к груди бесчувственное дерево? Ох, ее грудь. Я ведь помню, как я, когда она впервые пожала мне руку, она тряхнула ее, и моя кисть коснулась ее груди. Низкую, бессовестную уловку. Меня охватила дрожь. В то время еще можно было заставить меня дрожать. Мне было 56, я был молод и глуп. Ах, вас надо скорей поднять с постели и вдохнуть в вас здоровье. Не то я сам лягу к вам в постель, и оба мы погибнем самым скандальным образом.
0: На некоторые пассажи вашего письма я могу отвечать только молчанием. Ведь оно золото. Эта неделя будет у меня тяжелая. Они, наконец, собираются меня оперировать. Я даже не смогу писать. Друзьям моим советую помолиться за меня. Я рада, что мы узнали друг друга. Спокойной ночи.
1: А вы знаете, каким размышлением я предавался, когда вы болели? Слушайте. Деньги. Все видят, что у женщины деньги текут как вода, что она ничего не зарабатывает, но все продолжают твердить, что замечать это бестактно. Такт! Вот в чем несчастье. Ну, слава богу, у меня нет ни такта, ни хорошего вкуса. Она сама сказала это. Но я не богат. Я компаньон фирмы Шарлотта и компании. Сколько же я могу ей дать? Настя, зачем ты спрашиваешь? Ты же прекрасно знаешь, что решил ей дать 1000 фунтов. Ну, ты прекрасно. Положи чековую книжку в карман, ступай к ней и предложи. Мой дед говорил, что ни одна живая душа, будь то принц или нищий, не в состоянии отказаться от банковского билета в 5 фунтов, если им похрустеть у него под носом. Так, хруст-хруст. Стелла, любовь моя, если... Нет, я говорю, если... Если у вас когда-нибудь будет нужда хоть в самой малости, помните, хруст, хруст, хруст.
0: Да не нужны мне деньги. Вот новости, ну и письмо. В жизни таких не получала. Вы лучше попросите Шарлотту, чтобы она была подобрей. Даже если она считает меня помешанной или авантюристкой. Она же может разрешить вам навестить меня, когда я так больна. Здесь нет ничего неприличного. Я умею вести себя как порядочная.
1: Нет, лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь при ней не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта нечаянно подслушал наш телефонный разговор, и впечатление это произвело на нее ужасно. Было мучительно смотреть, когда человек так страдает. Ну, страдать, очевидно, нам всем полезно. Но почему слабые страдают больше других? И почему нельзя дать счастье женщине, не жертвуя при этом другой?
0: Ну и не приезжайте. Мне вчера приснилась ваша Шарлотта. Она мне ласко улыбнулась, приветливо пожала руку и сказала: «Я-то думала, вы райская птица, вы просто гусыня». Ужасный сон, правда? Я чуть было не выскочила из постели, не схватила такси и не помчалась. Сами знаете куда. Помните, Стелла опасная женщина. И, наконец, я стала выздоравливать. Я вернулась в Лондон и легла в лечебницу, где меня лупили кулаками по утрам, а на ночь привязывали к доске. Но в дворе стало уже двигаться. А в феврале ко мне пустили посетителей. Они пришли толпами. Всех, кого я знала в Лондоне, и даже кого я не знала. Один. Приходил каждый день и приносил с собой розы и смех. Джордж Корнелис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил его частые посещения и стал вести себя в высшей степени странно.
1: Что я слышу? Мой бес нашел то дня, что вы собираетесь дать мне отставку? Ну, сознается, ну неужели же я и в самом деле отвергнут? А как же я? Ну, как же? Значит, я больше не должен посвящать вам стихов? Правда, кажется, я никак не могу подобрать рифму к Стелла. Разве что все пело. И потом еще. Ах, какой пробел. Люблю я миссис Кэмпбелл. И Джордж, он мне даже нравится. Он все-таки молод, а я стар. Но пусть он подождет, пока вы мне не надоедите.
0: Успокойтесь, драгоценный Джой. Уж не зайдите к глупости людской. Ах вы, бедняжка. Ну, как вам не тяжело? Это ничто в сравнении с тем унижением, которое испытываю в обществе Шарлотты, от того, что у меня нет мужа. Ну, вы тут мне помочь ничем не можете, это прекрасно понимаю. А вот Джордж может, и всерьез. Поэтому не будете ли вы любезны прийти ко мне на небольшой званый ужин, который я устраиваю в честь моего возвращения из лечебницы домой? Вас будут кормить яблоками, бананами, орехами. Шарлотта. Ну, Шарлотта пусть тоже приходит. Только если она перестанет относиться ко мне, как к пожилой распутнице.
1: Скажите, а не знаете ли Шарлотта Джорджа чего-нибудь такого, чего не знаю я? Она из дракона вдруг превратилась в зеленоокую русалку. Поразительно, что она упоминает о вас без малейшего бешенства. В чем тут дело?
0: Женский инстинкт, дорогой мой. Ну, довольна об этом. Я слышала о болезни вашей матушки. И помню, как вы мне как-то сказали. Это от нее я унаследовал ум и характер, что делает ей честь. Джой, я знаю, как глубоко и нежно вы к ней привязаны. Если она нас покинет, это будет большой утратой.
1: Мама. Да. У нее прорезался зуб мудрости, когда ей было 80, а теперь, говорят, конец. В мире все ужасно меняется.
0: Мне только что сообщили печальную весть. Мир ее праху. У меня была мать, которая любила только Данте. И жизнь ее была полна поэзии и красоты. Когда сможете, напишите мне.
1: ...22 февраля 1913 года, ну и день. Я должен вам его описать, потому что не знаю никого, кроме вас, кто бы понимал, что такое мать. Ну, все остальное. До сих пор не пойму, кто вы. Кто? Итальянская крестьянка или необыкновенная женщина? Во всяком случае, мать никогда не была для вас исчадием ада. Почему похороны всегда обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще. Никаких погребальных изверст, никаких похоронных рож в трауре, шмыгающих носом и предающихся притворному горю. Так как никто ни о чем не знал, кроме меня, Гренделя Баркера и хозяина похоронного бюро, и раз уж я решил не устраивать праздничные процессии с яркими флагами и радостной музыкой, полной торжествующей женщины, лучше было ограничиться обществом нас троих. Я нарочно упомянул о хозяине похоронного бюро, ведь комизм положения проявлялся прежде всего в нем. Мы с Баркером вошли в крематорий. Вскоре туда явился и гробовщик со своим катафалком, который, несмотря на мороз, торжественно шествовал похоронным шагом. Хотя мама предпочла бы двигаться побыстрее, чтобы немного согреться. Гробовщик подошел ко мне с видом человека, убитого горем. Я же с полнейшей черствостью и всячески бодрясь душой, ведь память о матери доставляла мне живейшую радость, постарался ему объяснить, что это профессиональное жульничество. Совсем не обязательно. Но чудо, его печаль, отнюдь не была профессиональным жульничеством. Он много лет совершал для нее всякую работу и в самом деле расстроился, потеряв мою маму. И гроб был накрыт не черной тканью, а лиловой. Мне надо переписать слова погребальной службы. В ней есть места куда более мертвые, чем все те, над кем ее читают, но при всех ее недостатках это самое прекрасное, что может прочесть человек. И священник не пробормотал ее наспех, как они обыкновенно это делают, а перед Баркером и мной, и мамой, вот, и весь его приход, он прочел ее с глубоким и радостным чувством. В стене отворилась дверь, фиолетовый гроб торжественно вошел туда и скрылся. И дверца за ним затворилась. Люди думают, что это дверь в печь, но это не так. После службы я пошел за кулисы. Видел самое главное. Люди почему-то боятся на это смотреть. Это замечательное зрелище. Я увидел фиолетовый гроб перед следующей дверью, на этот раз и в самом деле в печь. Дверца поднялась, открылась простая маленькая каморка из цемента и огнеупорного кирпича. Ни жара, ни шума, ни ревотяги, ни топлива, ни пламени. Вид у нее был прохладный, чистенький, солнечный. Каждый бы туда вошел или сунул руку безбоязненно. Но вот фиолетовый гроб двинулся снова и вошел ногами вперед. И что же мы видим? Ноги таинственно вспыхнули, превратились в ленты чудесного гранатового пламени, живого и яркого. А когда туда вошел весь гроб, он весь загорелся огнем, и мама обратилась в прекрасное жаркое пламя. Дверца упала. И нам сказали, что если мы хотим посмотреть финал, нам нужно прийти часа через полтора. Я вспомнил высохшее тельце с удивительным лицом. И сказал, что я слишком долго. И мы ушли. А вот когда мы вернулись, конец показался нам гомерически смешным. Мы посмотрели в отверстие в полу и увидели там просторную кухню с цементным столом, над которым хлопотали два повара. Они держали в руках щипчики, деловито, ловко, вытаскивали из аккуратненьких кучек маминого пепла гвозди и остатки металла от ручек гроба. Сама мама, которая в эту минуту стояла, наклонившись рядом со мной, просто тряслась от смеха. Потом не смели ее в сито и просеяли. Осталась кучка косточек и кучка пыли, и мама, наклонившись, шепнула мне на ухо. Интересно, в какой же из этих кучек я сама? Вот этим смешным происшествием все и кончилось. Осталось только измельчить кости и разбросать их по цветочной грядке. О, могила! Где же твоя победа? Так, покойной ночи, мой друг, вы, которые понимаете, что такое мать. Ну и все остальное.

0: Я много думала и пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувство к детям, привязанных к своему детству, да тысячи всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой мой, дорогой вы мой, мой дорогой. Все пути ведут к яме или к дверце в печь. Я очень угнетена.
1: Но жизнь шла, и премьера «Пигмальона» была, наконец, назначена на апрель 1914 года.
2: Я знаю себя и свои силы. Мне необходимо было на несколько дней уехать из Лондона. Я знала, что я стара для Элизы, и слышала. Кто же этого не слышал? Как Джо ведет себя на репетиции, как он беспощадно загоняет актеров насмерть, пока не добьется того, чего ему нужно. Мне нужно было себя как следует подготовить. Ну, кроме того, у меня были и личные причины исчезнуть из Лондона. Мой ежедневный визитер, Джордж Корнелис Уэст. Я чувствовал, что между нами начинается настоящая близость. Но встречаться с ним сейчас было так же вредно для спектакля, как и для моих отношений с Джоем. Нет, разумнее всего было поехать к морю одной. Только в обществе горничной и собаки. Сообщить об этом Джой каким-нибудь мимоходом. Мне вынимали из-под ногтя занозу, он держал мою руку. Я воспользовалась этим поводом, чтобы начать письмо. Джой, вы были сами доброта. Если бы не держали мою руку, мне было куда больнее. Кстати, завтра я на несколько дней уезжаю в Сэндвич. Хочу побыть у моря одна, зарыться где-нибудь в песках, пока не начнется работа над ролью. Иначе где же мне обрести силу, выдержку и Элизу? Но у моря я должна быть одна.
1: Моя самая любимая. Одиночество — великая вещь, но не тогда, когда ты один. Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы вам ласковых слов и заставил бы обо всем забыть. Одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать?
0: Такое чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено. Нет. Скажите скорее что-нибудь обидное. Это сразу приведет меня в чувство. Ну, пожалуйста, не приезжайте. У моря я должна быть одна.
1: Разве я мог оставаться в Лондоне теперь, когда она снова была прежней Стеллой?

0: Джой, я прошу. Он не пожелал уехать. Вечером я увидела его за ужином и, умирая от желания спать, выпроводила к нему в гостиницу, пообещав, что утром пойду с ним купаться. Но это была только хитрость. Когда он утром пришел с купальным костюмом и прочим, нас уже не было. Мы уехали, оставив горничной для него письмо.
1: Когда вы это получите, меня уже не будет. Уехать должны были вы. Вам это путешествие далось бы легче, чем мне. Ну что ж, ступайте. Разлука женщины — это еще не светопредставление. Солнце светит, плавать — одно удовольствие, работать я люблю. Моя душа вынесет одиночество. Но я глубоко, глубоко уязвлен. Фи, у вас нет характера, у вас нет интеллекта. Вы гонитесь за жизнью украдкой, а когда она оборачивается к вам и раскрывает свои объятия, вы спасаетесь от нее бегством. Ну и ступайте. Кислород, который исходит от шоу, сжигает ваши маленькие легкие. Найдите себе атмосферу подушнее, там вам будет легче дышать. И вы не любите. Нет. Не любите. Любил я, а вы никогда не любили. И Джорджа вы не любите ничуть, как бы вы себя в этом не обманывали. И вы не выйдете замуж за Джорджа. В последнюю минуту вы или сбежите от него, или его у вас перебьет кто-нибудь посмелее. А вот я, если бы даже вы мне наскучили до остервенения, я бы скорее остался с вами в аду, чем нанес вам такой удар и бросил вас. Эх, да разве вам все это объяснишь? Эх, вы можете вырвать струны из арфы архангела, чтобы перевязать им свои покупки.
0: Хватит, довольно. Ах, вы бродяга, ах, вы слепец. Вы нанизыватель слов, не способный понять обыкновенную женщину. Вы меня потеряли, потому что так и не нашли. Я вам сказала, я буду вести себя по-джентльменски, так себя и вела. А вы меня подавляете, раздувая себе кадило и твердя свое вечное «я».
1: Но вы же обещали. Чего вам было нужно? Устриц? Шампанского? Ну что ж, это путешествие мне все же кое-что дало. Я написал о нем пьесу. Действие первое входит, шоу Стелла говорит. Пойдемте завтра утром купаться, до завтрака. Вещей тоти 8. Шоу, нет, лучше 8. Стелла, это поздно. Пожалуйста, вещей тоти 8. Шоу, пожалуйста, 8. Занавес, действие второе. Входит шоу, его встречает молоденькая горничная. Они уже уехали, сэр. Как? Сегодня? А я думал, что это будет завтра, горничную в публику. Какой обаятельный голос и улыбка этого старого кавалера. Это его совсем не трогает. А между тем, его это трогает. И все эти письма зря. Рана никогда не затянется.
0: Разве вы не помните, когда официант принес мне имбирное пиво, он мне сказал, вы заплатили по счету, поэтому за пиво шиллинг. Я думал, вы догадаетесь, если я заплатила по счету, значит, я уезжаю. Кстати, я должна вам шиллинг. Джой, неужели вы думаете, что мне было легко обидеть вас? Когда-нибудь я вам кое-что расскажу, вы все поймете. Не огорчайтесь, Джой, не огорчайтесь. Ну, пожалуйста, не огорчайтесь.

0: в новом году позабавляться с луной и целовать все звезды, и чувствовать, что весь мир лежит у ваших ног.
1: Прошлый канун Нового года, да и раньше, у нас была вечность, красота, беспредельность, покой. Я думаю об этом с горьким отчаянием. Вы пробили во мне броню юмора. Убили гордое надуманное умение видеть во всем смешное, смеяться над всеми бедами. Если ваша роль в этом была мною выдумана, тогда я и в самом деле одинок, как Бог. Так будьте же мне верны в том, что выше всякой любви, и я прощу вас, хотя бы вы мне изменяли во всем остальном. Прощу, благословляю, буду почитать и преклоняться. Стелла превыше всего. Этой вере я воздвигну храм свой. А теперь давайте послушаем звон новогодних колоколов. Вы на троне в голубом покрывале, я же возносящий молитву, но не колено преклоненный, а выпрямившись во весь свой рост, ибо ради вас я возношу свой голос ближе к небу.
0: Джой, если бы я умела писать такие письма, я бы завела переписку с самим Господом Богом. И «Пигмалион» наконец репетируется. После долгих споров и ожиданий мы начали работать. В феврале 1914 года в театре Его Величества с сэром Гербертом Бирбомом III в роли Хиггинса. Ну, жребий был брошен. Теперь надо быть умницей. Я буду скромна, как овечка, и такая послушная. Но сможет ли Джой сделать из меня то, что он хочет? Немножко побаиваюсь.
2: А ведь нам было чего бояться. Стелле 49 лет. Она должна играть девчонку моложе 20, да еще и самого, что ни на есть простонародье. Начиналась тяжелая рабочая пора. Стелла, напомню вам, ночь, моросит дождь. Вот здесь, это будет налево от вас, под аркой церкви Святого Павла несколько человек укрылись от дождя в ожидании машин после спектакля в опере. А вот здесь, это будет направо от вас, здесь находится профессор Хиггинс. Ну вот они тут все говорят, и среди всеобщего говора мы начинаем различать и ваш голос, голос цветочницы Элизы.
3: Что это вы там свистите, а?
2: Да-да, гнилая хряпа. Да-да, ходячая издевка над родной речью. Я могу сделать из тебя царицу Савскую.
3: Джой, ну вот во второй сцене чаепитие. И Лиза не может быть уж такой вульгарной, как вы сейчас от меня требовали.
2: Ну, конечно. Поэтому я там и написал, и наполовину уличной девчонки, а наполовину уже дамы. Только вы не вздумайте играть девчонку, которая изображает даму. Из этого ничего не получится. И потом. Почему в последнее время вот так жеманно отворачиваетесь? Это еще что за штучки?
3: Штучки? Так мне нравится. То, что вы дали, Хиггинсу не может заполнить паузу.
2: Но так же, как и ваши улыбочки. А по-вашему, я зачем дал ему яблоко?
3: Джой, у Хиггинса между каждым куском проглоченного яблока и репликой пауза минут 5. Не могу же я удержать на своем лице осмысленное выражение. Как? Улыбайся, отворачивайся.
2: Ах, вот почему ваше лицо становится похожим на лопнувший бумажный кулек.
3: Думаете, обижусь? Ничуть. Сейчас совершенно неинтересно знать, что вы думаете обо мне и моей бездарности. Давайте репетируем.
2: Да, давайте пройдем-то сцену приема гостей. А то у нас она пока получается как вставная клоунада.
3: Это вы ее написали, как вставную клоунаду.
2: Миссис Хиггин спрашивает, как по-вашему будет дождь?
0: Небольшое скопление облаков. На запад от британских островов медленно движется в восточном направлении, но значительных изменений в состоянии погоды пока не ожидается.
2: Фредди хохочет, вот это да, ха-ха.
0: Что это вы зубы-то скалите?
2: Миссис Хиггинс спрашивает. Я думаю, что больше уже не похолодает. И так все кругом больны гриппом.
3: Да, говорят, моя тетка померла от гриппа.
2: Эйнсфорд Хилл, неужели?
3: Я-то думаю, что они старушку пришили.
2: Миссис Хиггинс пришили?
3: Да, с чего бы ей помирать от гриппа? Только в прошлом году переболела дифтерией и встала, как встрепанная. А ведь даже посинела, вот как ее забрала. Все думали, ей каюк. Но папаша, как стал ей лить в глотку джин полным поварешником, вскочит, да в кусок ложки зубами отгрызла. С чего бы такой здоровенной бабе помирать от гриппа? И куда? Куда, скажите, делась ее новая соломенная шляпка? А? Ко мне должна была отойти, правда? Кто-то слямзил. А кто слямзил, тот и тетку пришел. А? Это как пить дать.
2: Значит, вы думаете, что вашу тетушку убили?
3: А как же, ейные соседи кокнули по ее не то, что за шляпку, за ржавую булавку.
2: Миссис Хиггинс говорит, все-таки напрасно ваш отец вливал ей в рот джин. Она могла бы захлебнуться.
3: Она-то? Да джин для нее слаще материнского молока. И папаша мой столько этого джина себе в глотку влил, что узнает, какая от него польза. Правда, он не каждый день напивается. Эх, можно сказать, запоили.
2: Стелла, скажите это... Ну, скажите это еще изящно.
3: Хорошо. Правда, он не каждый день напивается. Можно сказать, запоили. Когда он бусой, он куда добрее. Запьет горько и потом... Стеклышко. Кажется, мне пора идти. До свидания, миссис Хиггинс.
2: До свидания.
3: До свидания, миссис Эйнсфорд.
2: До свидания.
3: Прощевайте.
2: До свидания, говорит Фредди. Миссис Дулиттл, вы идете через парк. Можно я пойду с вами?
3: Черта с два, я на такси поеду.
2: Стелла, а все-таки получается.
3: Да?
2: Вот когда вы захотите... У вас всегда все получается.
3: Все равно, мне кажется, все-таки не совсем все так. Ведь осталось-то 4 дня. Нет,
2: вы поймите, что роль пока еще не выстроилась. Еще не хватает, социального протеста, отчаяния души. А вот пока все это не сольется вместе, я не поверю, что вы можете играть Элизу. Да и вообще, пьесы шоу.
3: А я твердо убеждена, что получите кучу денег, да так и умрете, уверены, что гениальный вы, гениальна ваша пьеса. А уж кругом вас бездарность. Если у вас есть еще замечания, не будьте добры, передайте режиссеру. Репетиции кончились. Я люблю процесс работы, но я люблю и побеждать.
2: Стелла, сегодня премьера. Возьмите в руки меч. Вы должны выиграть сражение.
3: Джоль, я выполню все ваши указания. Спасибо. Спасибо, что вы довели эту титаническую работу до конца.
2: Ну, а теперь вперед.

0: Не шуми.
1: Стелла, вы покорили весь Лондон.
0: Спектакль прошел как сон.
1: Вы, Элиза, да еще такая. Это был для всех полной неожиданностью.
0: Как смеялись, ну как смеялись.
1: Но вы заметили, как смех и овации с каждым актом становились все громче, все восторженнее.
0: Нет, ни одна премьера не приносила мне такого счастья.
1: Спасибо, Стелла.
0: Спасибо, Джордж.
1: Мы ждем вас на банкете.

0: Stella. Стелла, разве вы не собираетесь быть в нашем обществе? Неужели вы поедете домой в такой день одна?
1: Я поеду домой не одна. Я поеду с Джорджем. Он ждет меня в машине.
0: С каким Джорджем?
1: Джорджем Корнелис Уэст. В среду я вышла за него замуж.

0: «Пигмалион» стал гвоздем театрального сезона в Лондоне. Но шел 1914 год. Через несколько недель после нашей премьеры германские войска вторглись в Бельгию, и вся Европа была брошена в водоворот войны. Лондонские театры закрылись. Мой муж и мой сын Бео вступили в армию и отправились на фронт. Я решила вести «Пигмалион» в Америку. Джордж Бернард Шоу писал статьи для левого журнала «New Statesman». Он, как всегда, настолько опередил свое время, что многие из его соотечественников награждали его кличкой «Предатель».
1: Стелл, бессмысленно, я этой войне ничего не придумаешь. Единственное, что они умеют, убивать. Время от времени кайзер призывает под ружье еще миллион, чтобы было кого убивать. Тогда наш король призывает еще миллион, чтобы было кому убивать. Они уже доказали, что этой дурацкой войной ничего не докажешь. Вот бы женщинам восстать и заявить. Мы в муках рожали этих мужчин. Если вы не перестанете их убивать, мы откажемся производить их на свет. Но, увы, женщины так же глуп, как мужчины. Вот и все, Стелла. Правда, это письмо похоже на газетную статью? А почему вы никогда меня не спросите, что стало с моими любовными сонетами?
0: Нет. Я не скучаю ни по вашим сонетам, ни по вашим признаниям в любви. Я так хорошо знаю вас, Джой, и знаю цену вашей любви. Я повезла «Пигмалион» через всю страну в Сан-Франциско и потеряла на этом 7750 долларов. Стояла палящая жара, театры были пусты, и в каждом городе можно было дать только один спектакль. Американцы считают пьесы Джорджа Бернарда Шоу слишком высокой материей. Боятся подходить к вам на пушечный выстрел. Я очень подурнела. Волосы у меня седеют. Ну, правда, от американских газет любой может спятить. Недавно они напечатали огромными буквами: «Английский флот потоплен». Меня очень тревожит мой сын Бео. Он заболел в окопах от Дарданелла, его эвакуировали в Александрию. От всего его взвода уцелело только 3 человека. Это чудовищно. Невыразимо кровавая война. Я очень тоскую по вас. Не знаю, увижу ли вас когда-нибудь еще. Стелла.
1: Моя дорогая Стелла. Я вернулся из Ирландии вместе с уцелевшими пассажирами с Лузитании. Мы плыли сквозь строй немецких подводных лодок, их были миллионы, но все они существовали только в нашем воображении. В конце октября я прочел в Лондоне 2 публичные лекции о войне. Ждали беспорядков. На самом же деле после лекции было задано только 2 вопроса, и оба об Иисусе Христе. Да, я видел вашу последнюю фотографию. Неужели вы еще так молоды, Днепро? Смотрели бы на меня. Мне можно дать 70. Я постепенно отхожу от театра, как и от всех других увлечений молодости. Возвращаюсь к политике, религии, философии. От них у меня болит голова, зато на душе легче.
0: Проведя 2 долгих года в Америке, я вернулась в Лондон, чтобы принять участие в спектакле «Белла Донна». Моему мужу удалось вырваться из Антверпена, но Бео отправили обратно на фронт. Война с каждым днем становилась все ужаснее. Списки убитых, калеки на улицах. И миновало несколько месяцев, прежде чем я получила весточку от Джоя.
1: Стелла. Я ничего не могу писать, даже писем. Ничего у меня не получается, кроме газетной болтовни. Главным образом, насчет этой дурацкой войны. Я стар! И песенка моя спета.
0: Бедный вы, бедный мой богач. Мой Бео подвергается такой опасности. Сердце мое надрывается, часы тянутся бесконечно.
1: Вы в Лондоне, а мне уже все равно. Мы живем с вами в отвратительное время, Стелла. Возможно, что мы с вами никогда не увидимся. Очевидно, у меня скоро будет новый адрес. Лондон, Голдерс Грин, крематорий. Джорджу Бернарду Шоу.
0: Мой Бео убит. Вы прочли в газетах? Мне кажется, что он словно где-то заснул и вернется, если я сохраню мужество. Как вы думаете, захочет Магдана, чтобы я ехала с ним играть Элизу в гастрольной поездке по большим городам? Полковой священник пишет, что Бео и его командир стояли на верхней ступеньке блиндажа и были убиты одним снарядом. Мне хотелось бы показать вам это письмо. В нем столько доброты и печали. Священник хвалит моего храброго сына.
1: Бесполезно. Я не хочу вас утешать. Ваш сын убит, потому что люди полухи! А священник по этому поводу еще распускает слюни. Не показывайте мне письма к черту вашего священника. Надеюсь, что следующий снаряд разорвет его, и тогда другой священник напишет добренькое письмо его матери. Хорошо, да? Утешительно.

0: Зря я все это пишу вам, Стелл. Погодите недельку, я отойду, приду в себя и забуду, что ваш сын жил на свете. Я буду такой же добренький, как этот священник. Ох ты, черт! Черт, черт! Черт! Черт, черт! Черт, черт! Черт! Ах, вы моя дорогая! Дорогая! Дорогая! Самая дорогая на свете!
1: Если бы вы его сына не убили тогда, он бы вернулся. Война кончилась через 3 недели.

0: Война кончилась. И в мире все пошло по-другому. Конечно, не в политике, а в нравах и в быту. Моды эпохи короля Эдуарда уступили дорогу другим. И время Георга V стало обгонять Стеллу. Правда, медленно, но неумолимо. А наши отношения приняли трагикомический оборот. Мы вдруг стали отчаянно ссориться из-за всех этих писем, которые друг другу писали и которые так свято хранили. Январь 1920 год.
1: Джой, я получил письмо от одного издателя. Хотел с вами посоветоваться. Он прислал мне договор на мою книгу «Миссис Кэмпбелл и ее жизнь». Боюсь его подписывать. Сообщите, когда вы будете в городе. Приятница мне прислала восторженное письмо из Нью-Йорка о вашей новой пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Нехорошо будет, если вы не вспомните обо мне, когда пьеса пойдет у нас в Лондоне. Она пишет, что пьесу куда лучше смотреть, чем читать. Любопытно.
0: Мой дражайший, я не могу предложить вам роль в доме, где разбиваются сердца. Прошлый раз вы меня совсем затравили. Не, я лучше встречусь в матче с чемпионом мира по боксу.
1: Я этого не переживу. Мне так обидно, что я даже не могу плакать.
0: Ну, конечно, это обидно, если вы даже не можете плакать. А вот настоящая актриса смогла бы, пусть хоть крокодиловыми слезами.
1: Перестаньте шутить. Меня беспокоит моя книга.
0: О чем вы там пишете? О своей жизни? О моей или о нашей жизни друг с другом?
1: Ну, вы же знаете, я писать не умею, я же неграмотная. Слова у меня складываются как попало, а из знаков препинания я признаю только многоточие.
0: Стелла, придумал. Вы должны назвать свою книгу «Наука обольщать». Я вас уверяю, что у вас дело пойдет как по маслу, если вы к тому же посвятите ее своим любовникам. Конечно, по сцене. Начиная с Бирбома 3, чей фраг вы так страстно обнимали густо напудренными руками, что бедняжка стал похож на зебру. И кончая Джеральдом де Мурье, чьи восторженные тирады вы сопровождали репликами в сторону. Великой Божией играть любовную сцену с таким мордоворотом.
1: Джой, вы просто пьянеете от своей болтовни. Говорят, Шарлотта опять из-за меня огорчается. Надеюсь, это сплетни. Неужели вы не объяснили ей, что я веду себя по-джентльменски? Или что это моя лебединая песня? Как я люблю перечитывать ваши письма. Слава Богу, что они так хороши. Я дала снять копии из тех, которые думаю напечатать, если вы не возражаете.
0: Копии? Позвольте. Вы же обещали вести себя по-джентльменски. А джентльмены не болтают о своих любовных интрижках. Ну, спросите хотя бы Джорджа.
1: Если это задевает кого-то третьего. Нет, я не хотела самой выболтывать вам о Джорджи. Я просто хотела знать, какую долю правды мы с вами можем придать огласке. Я думала, что вы знаете, что Джордж бросил меня 2 года тому назад.
0: Бросил? Ах, Стелла. Ну, я сейчас пишу автобиографию для полного собрания сочинений. Представьте, что я поместил бы там некоторые из ваших самых интимных писем. Разве ваше разрешение спасет меня от того, что меня назовут подлецом и фатом?
1: Джой, ловлю вас на слове. Вы пишите, представьте себе, я включил бы туда самые интимные из ваших писем. Разрешаю. Разрешаю вам включать любые мои письма. Только если вы исправите в них ошибки и расставите знаки препинания.
0: Пожалуйста. Году в 95-м я написал целый том страстных писем Эллен Терри. И получил от нее целый том не менее страстных ответов.
1: Ну и почему вам не попросить разрешения у Элен Терри напечатать ваши любовные письма к ней, заодно с письмами ко мне? Хорошо?
0: А вы знаете, что в одном из ваших писем есть фраза, на основании которой Джордж может добиться развода?
1: Что такое за фраза?
0: Но это жестоко заставлять меня это повторять.
1: Джой, ну не будьте мещанином. Вы же мне прислали письмо. Предоставляю право публикации и так далее, на усмотрение миссис Кэмпбелл.
0: Разве вам вобьешь в голову хоть кувалдой, как вы будете выглядеть в глазах других людей.
1: О, говорите мне сколько угодно гадости. Бейте меня кувалдой. И не то перенесла. Мне теперь ничего не страшно. Но почему? Почему вы не хотите посмешить глупцов, которые будут жить через 100 лет? Пусть говорят, что я была вашей любовницей, а принц Уэльский нашим сыном.
0: Избавь меня, Бог, от такого кретинизма. Легче выучить ворону теории относительности. Ладно, пришлите грант. Я грубо и напрямик скажу, что можно печатать, что нельзя.
1: Джой, а вам бы понравилось, если вас заставили вашу первую пьесу послать Шекспиру, а он вместо того, чтобы с вами встретиться, разругал бы ее, а и жена вместе с машинисткой разнесли бы ее в пух и прах. Что же касается теории относительности, по-моему, она вместе с водой выплескивает и ребенка. Что вы, кажется, собираетесь сделать с моей книгой?
0: Нет, я сейчас начну говорить с вами, как с 9-летним ребенком. Начнем с того, что публикация интимных писем считается неприличным. Если же это любовные письма, то это в 10, в 100, в 1000 раз неприличнее. А если это любовные письма женатого мужчины к другой женщине, да еще невесте другого, за которого она потом вышла замуж, то это называется... Лучше не называть, как это называется. Если такие письма печатает мужчина, он подлец. Если женщина, она дрянь. Вы спрашиваете, почему бы вам не опубликовать мои письма, а вы должны были бы спросить, почему бы вам не таскать платки из карманов и не торговать с собой на улице?
1: Хорошо. Я возьму ангажемент в Америку и заплачу издательству неустойку.
0: Ну хорошо. Пришлите грант. Я сразу решу, что можно печатать, что нельзя.
1: С моими письмами. Я горю со стыда за вас. Вы искорежили мою книгу. Вы искорежили историю моей жизни. Да вы скрыли от всех то единственно прекрасное, что в них было. Безмятежную радость наших встреч. Желаю вам вечно мерзнуть в ледяном озере Дантевада. Я вас ни капельки не пожалею. О, я, видите, сорвала с него фиговые листья. В ваших письмах не было фиговых листиков.
0: Ну, конечно, у вас, наверное, найдется еще письмецо от господина Пинеро или от кого-нибудь другого из ваших авторов. Должны же у вас быть еще любовные письма. Не может же прославленная красавица иметь только одну жертву. Старого 56-летнего идиота.
1: Погодите! Вы еще прочтете письма Пинеро, Метерлинка, Стринберга, Востана, Бен Джонса, Барри и прочих, и прочих. Вы еще пожалеете, что вы были на вторых ролях. Ой, как это все противно! Вы ползаете в грязи, вместо того, чтобы парить в облаках. И все от того, что вы у меня отняли эти прелестные письма. Деньги, издательство, такая ерунда. Фи!
0: Стелла, вы дура. Вы такая... Вы просто дура. Я категорически отказываюсь изображать старого Мерина, на котором вы горцуете.
1: Вас бьет подучие. Что вы не можете быть сверхчеловеком, как не пыжитесь. То, что осталось от ваших писем, ерунда. Они лгут обо мне и о моих чувствах. Я не флиртовала с каким-то сверхдон Жуаном. Все это враки. Я привязалась к человеку, который такой мещанин, что считает безумием то, что делает ему честь. Вот мне ничего не остается, как-то же стукнуть вас по башке, кочергой, изо всех сил, обеими руками, без всякого уважения к вашим жидким сединам. Я напечатаю все, что мне заблагорассудится. Если вы писали не то, что думали, не надо было писать вообще. А так, благодарите Бога, что я кое-что вымараю, а еще больше оставлю, чтобы вам не было не стыдно смотреть людям в глаза. Молитесь, пора. У меня есть ваше письмо, в котором разрешаете мне печатать все, что мне угодно. Извольте быть со мной вежливы. С вами нельзя вести себя по-джентльменски. Вы нарушаете обещания. Это ваша всегдашняя игра. Вчера я прочла в газетах. Вы теряете популярность. Надо было слушаться меня. И вы были бы сейчас так же популярны, как лорд Байрон или Иосиф Прекрасный. Письма были напечатаны с большими сокращениями. Но все-таки в них было что-то. И пресса встретила их восторженно. Говорили, что я открыла миру настоящего шоу, человечного шоу. А какие лавры пожинал тем временем он? Его пьесы наводнили все театры. «Мезальянс», «Как люди женятся», «Дом, где разбиваются сердца». И, наконец, «Святая Жанна». И вот после триумфальной лондонской премьеры «Святой Жанны» он нарушил свое сердитое полуторагодовое молчание, и я снова получила от него письмо.
0: Неужели вы еще живы? Представьте, я на днях заглянул за кулисы к одному известному артисту, чтобы перекинуть с ним словечком, и он стал вам петь дифирамбы, как величайшей актрисе мира, клялся, что вы так же прекрасны, как прежде, и что вы вымуштровали отличную труппу, с которой играет Еду Габлер и другие пьесы. Дона Шипс, должно быть у вас где-то есть счастливая звезда, благодаря которой на сей раз вы оказались правы. Вот бы нам с вами родиться на этой звезде. Как смешно, что так мало людей знало о нашей любви. Ну ладно, как ваше здоровье? И много ли вы зарабатываете? И действительно ли к вам вернулась ваша девичья краса? И помните ли вы... И помните ли вы еще Тристана и Изольду? Не забыли ли вы наши глупые ссоры? И избавила ли вас книга от долгов? И словом, как вы живете? Мне исполнилось 68. Вот и все мои новости.
1: Милый мой Джой, ваше письмо доставило мне необычайное удовольствие. Да, книга дала мне 2500 фунтов. Вы меня... Не пригласите на утреннее представление Жанны. Это вознаградило бы меня за многое. Я так радуюсь, когда вас хвалят, милый Джой. Вы, говорят, глубоко-глубоко проникаете в человеческую душу. А ваша Жанна — лучшее, что вы когда-либо написали. Конечно, вас сравнивают с господином Шекспиром. Одна газета даже вас попрекает молодостью. Неужели вам 68? Нет, 22. А я ваша бабушка. Я никогда не забываю Тристана и Изольду. Вам 21, мне 17. В воздухе звенели арфы.
0: Стелла, нельзя, чтобы все это началось сначала. Ах, если бы у вас была хоть капля веры в меня.
1: Вы знаете, как я себя сейчас чувствую? Как маленькая негритянка, которую поцеловал американец. Она подбежала к матери и говорит: американец меня ел. Американец меня ням-ням. А потом на другой день отыскала его, попросила: ешь меня еще. Ням. Ням.
0: Для Стеллы настали тяжелые времена. Перед самым кризисом она была вынуждена давать уроки дикции, а ее мировая слава, баловница судьбы, уже не имела никакого под собой основания. Ей все труднее и труднее становилось добывать для себя роли, мешал возраст. Да и денег она требовала много. Но больше всего мешала гордость.
1: Милый Джой! Когда-то мне казалось, что великую битву за жизнь мы ведем в молодости. Ничего подобного. Вот когда мы стареем, и наш труд уже никому не нужен, вот когда великая битва за жизнь разгорается со всей силой и кипит, кипит, кипит. Домовладелец не разрешает моим ученикам заниматься у меня. Ну, снять специальное помещение. Слишком большой риск. Ну, может, всего этого не понадобится, если будет иметь успех пьеса, в которой только что получила новую роль. Я в ней играю 70-летнюю старуху-еврейку с англо-франко-еврейским акцентом. Джой, приходите, прочтите мне вашу новую пьесу, вы же мне почти обещали.
0: Стелла, я не могу читать пьес голодающим женщинам. Надеюсь, что ваша старуха будет иметь успех. Жаль, что не я ее написал. Но что нам с вами делать? Может быть, устроить ваш бенефис? Ведь устроили же бенефис Эллен Перри, который ей позволил уйти из театра и умереть спокойно.
1: Я вовсе не голодающая. Ем больше вас. Не желаю я никакого бенефиса. Я сама послала на бенефис Эллен Перри чек на 25 фунтов. Получила от нее подтверждение письмом, которое начиналось словами «Милостивый государь». Что же касается моей новой пьесы, то она называется «Матриарх». Вы читали в газетах? Если я буду иметь успех в этой роли, он меня позорит. Если нет, больше никогда не получу ангажемента. Джой, вы, которые когда-то написали мне, что останетесь моим другом во веки веков, прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, придите, прочтите мне вашу новую пьесу. Премьера у меня будет на той неделе, у меня будет масса свободного времени. До смерти хочется знать, что у вас за пьеса.
0: Стелла, я вчера смотрел вашего матриарха. Ваше возвращение на сцену – настоящая сенсация. Браво, Стелла! Успех принадлежит вам и никому больше.
1: Я вчера была на артистическом балу. Что ж я услышала? Я встретила Иди Тайвенс, которая уставилась на меня и сказала, что репетирует роль Аринти в вашей новой пьесе «Тележка с яблоками», и что в этой роли шоу изобразил меня. Низость, позор, оскорбление на всю страну и так далее, и так далее.
0: А вы об этом только никому не говорите. Газеты ничего не узнают. Это будет нашей тайной.
1: Да какая же это наша тайна, когда Иди Тайвенс говорит, что она играет меня?
0: Идит Эвенс просто догадалась. Догадается еще десяток людей. Но знать наверняка будем только мы с вами.
1: Нет, Джой. Будь у меня рукопись, сразу бы подала в суд. Не сомневаюсь, что там такие прозрачные намеки, что дело пахнет клеветой. Этой пьесе не место на сцене.
0: А я не вижу в ней никаких недостатков. По-моему, она очень сценична.
1: Вы просто фигляр.
0: Ну, конечно. Конечно, мы оба фигляры. Но почему? Почему я ничего не могу вам дать? Ведь вы мне дали так много. В каждой из моих героинь я слышу ваш голос. Вот и теперь Аринти, это снова вы. Не говоря об Элизе, впрочем, то была шутка. Нет. И на этот раз прав снова я. Моя маленькая лгунья будет показана здесь как живая. И пусть ее все полюбят, как любил ее я. Я писал по воспоминаниям о наших встречах на Кенсингтон-сквер. И почему подавайте такой шум? Никто не найдет там никаких намеков. Хотите, я приду к вам, и мы прочтем с вами эту сцену вслух? Вот рукопись. Вы, Аринти, место действия, ваш будуар. Вы молоды и красивы, и прекрасно одет. На пороге появляется король Магнус. Ваша реплика.
1: Кто там?
0: Его Величество, король.
1: Скажите королю, я не желаю его видеть.
0: Он ждет вашей милости. Входит, садится.
1: Ступайте вон. Пауза. Я не желаю с вами разговаривать. Снова пауза. Если днем и ночью могут врываться в мои личные покои только потому, что они во дворце, а король дурно воспитан, мне придется отсюда уехать.
0: Ну а сегодня из-за чего мы ссоримся, любимая?
1: Спросите вашу совесть.
0: Когда я с вами, у меня нет совести, придется узнать у вас.
1: Вот, возьмите эту книгу.
0: Что это такое?
1: Прочтите первые три слова, если осмелитесь.
0: Аринтия, моя любимая.
1: Вы говорили, что имя Аринтия придумали сами и только для меня. Да, среди лжецов и шарлатанов вы поистине король. Как это точно, Джой?
0: А вы читаете без комментариев, Стелла.
1: А она отворачивается.
0: Ремарки читать не нужно.
1: Магнус, почему бы вам не стать настоящим королем?
0: В каком смысле, любимая?
1: Чтобы стать настоящим королем, вам нужна настоящая королева.
0: У меня есть королева.
1: Слепец. Вы хуже, чем слепец. У вас низменные вкусы. Небеса посылают вам розу, а вы обнимаете кочан капусты. Джо, вы здесь не обидели Шарлотту?
0: Это же прекрасная метафора, моя дорогая. Каждый разумный мужчина, если ему надо выбрать между розой и капустой, непременно выберет капусту. И кому же знать лучше, чем вам, что мужчина бросает жену не потому, что она подурнела. Новая возлюбленная часто бывает старше и уродливее прежней.
1: А что же я должна знать лучше других?
0: А потому что вы два раза были замужем. И оба ваших мужа сбежали от вас к женщинам менее умным и красивым, чем вы.
1: Знаете, чего они сбежали? Ха! Я была на голову выше их, им было не дотянуться до меня.
0: А какое-то великолепие сознавать себя богиней, не ударив палец о палец, чтобы оправдать это высокое назначение.
1: Да смешно, просто смешно. Пап меня вообще не бросал. Он пал смертью храбрых в бурскую войну.
0: Любимая, мужья Оринтия не Пат и не Джордж. Это собирательный образ миллионов мужчин, которые в жизни отхватывают большие куски, чем могут проглотить.
1: Ерунда, вся сцена никуда не годится.
0: Стелла? Читайте дальше.
1: Магнус, когда же вы исполните то, что предначертано моей и вашей судьбой?
0: А как же моя жена королева? Что станет с моей бедной дорогой Джемимой?
1: Придушите ее или пристрелите. Скажите шоферу, пусть завезет ее в лес и там бросит. Эта женщина превращает вас в посмешище.
0: Нет, это будет неудобно. Да и народ может подумать, что убивать жену некрасиво.
1: Так будто вы не понимаете, о чем я говорю. Разведите с ней, заставьте ее дать вам развод. Это так просто. Все теперь так делают, когда хочется чего-нибудь новенького.
0: Но что же я буду делать без моей дорогой Джемимы?
1: А никто не понимает, что вы делаете с ней.
0: Джой.
1: Когда мы повенчаемся, я разрешу вам встречаться с ней сколько угодно.
0: Боже, какое великодушие. Я скорее женюсь на старой Мигель. Быть женой не ваше призвание.
1: У вас просто нет воображения. Со мной вы будете счастливейшим из смертных.
0: А разве я могу быть счастливее, чем сейчас? И разве меня не удовлетворяют эти прелестные платонические отношения?
1: Чудовищное вранье.
0: Стелла, слушайте, тут осталось совсем немного. Взглянув на часы, Магнус говорит, меня ждут дела. Оринти отвечает, а разве у вас могут быть дела важнее, чем быть со мной? Конечно, нет. Тогда сядьте, хорошо, говорит он, но половина пятого меня ждут к чаю, обойдетесь без чаю. Отпустите меня, говорит он, вы меня удерживаете только для того, чтобы взбесить мою жену. Он хочет встать, она с силой сажает его на место и говорит, бедненькой. Как ваша жена вами помыкает? Жена помыкает? А как назвать ваше поведение? Моя жена, по крайней мере, не дает волю рукам. Неужели я должен позвать стражу? Зовите, зовите. Завтра об этом напечатают во всех газетах. Оринти, я приказываю. Оринти, как хочешь. Ха-ха-ха. Хорошо, чертовка, ты меня пустишь. Он хочет встать. Она озорно хватает его за шею. В конце концов, оба падают и катаются по полу. Внезапно распахивается дверь, и входит первый секретарь Санфрони. Он с ужасом взирает на неприличную сцену занавес. Но разве это не ваш портрет в натуральную величину?
1: Джой, джентльмены не болтают о своих любовных интрижках. Порвите.
0: Что?
1: Порвите, ну или перепишите все сначала до конца. И выбросьте эти мещанские шпильки в адрес Шарлотты. Не то люди скажут, что старческий маразм и болезненное самомнение лишили вас остатков здравого смысла.
0: А почему вы так со мной разговариваете? Вы переплюнули даже Оринтию.
1: Да! Знаете, кто вы? Амфис Бена.
0: А это кто такое?
1: Это существо с двумя головами по бокам и обе тянут в разные стороны. Это у древних греков. Милый Джо.
0: Прошло 7 лет. 7 долгих лет. Оба мы стали старше и сварливее, и все больше отдалялись друг от друга. Во времена великого Немола Стелл не раз приглашали в Голливуд, она всегда отказывалась. А вот когда настала эра говорящего кино, она решила попытать счастье. И вот она двинулась в путь со всеми пожитками, разумеется, с мопсом. Хотя она часто бывала в Америке и хорошо знала страну, она оказалась неподготовленной к американской жизни. Короли и королевы Голливуда, которые как звезды сверкали над всем миром, были для нее только тенями на целлулоидной пленке. И когда она встречалась с ними на званых вечерах, она просто удержаться не могла, чтобы над ними не поиздеваться. Так, знакомец знаменитый Джон Крофорд, она спросила, чем та занимается. А Джону Гилберту, этому величайшему герою-любовнику немых фильмов, она сказала: «Молодочек, у вас не дурная внешность, попробуйте пробиться в кино». На съемках она вела себя еще хуже, чем на сцене. Вот что рассказывает о том, как она снималась в первом фильме. Она пришла в студию и явилась к режиссеру. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Так себе», — ответила она. «А ну-ка расскажите, в чем у вас тут дело, и давайте поскорее покончим с этой ерундой». «Хорошо», — сказал он, — «ну и взвелся до небес. Вы вдова моряка, но об этом еще не знаете, и приходите домой. Вы открываете дверь, входите в комнату, подходите к столу, берете подзорную трубу, приближаетесь к окну, открываете форточку, подносите трубу к глазам и, не отрываясь, смотрите в море. Как вы думаете, вы с этим справитесь?» Она ответила, что «пожалуй, справлюсь». Съемка началась. Стелла вошла в комнату, закрыла свою дверь, пришла, подошла к столу, взяла подзорную трубу, приблизилась к окну, открыла форточку, подняла трубу и, повернувшись к режиссеру, спросила: «А какому глазу представить эту штуку?» Ну, нечего и говорить, что ее там не очень любили. Роли она стала получать все меньше и меньше. Деньги таяли. Правда, кое-кто пытался ей помочь, но все было тщетно. Она была похожа на тонущий корабль, который ведет огонь по своим спасителям. К тому же при ней был ее последний китайский мопс Эльфик. Это была ее единственная привязанность, и из-за него она отказывалась вернуться в Лондон из-за строгого карантина на собак. Она вообще не ездила туда, куда не пускали Эльфик. В конце концов, мне удалось устроить ей небольшую роль в моей последней комедии «Миллионерш», которую ставил в Нью-Йорке театральное общество. Но она обиделась и даже не явилась для переговоров. А вот летом 1935 года, узнав о «Миллионерше», решив, увы, что она может играть в ней за главную роль, она прислала мне письмо из Голливуда.
1: Вилла «Солнечный закат», бульвар «Солнечного заката», Голливуд, Калифорния. «Милый Джой, ваше письмо доставило мне необычайное удовольствие. Театральное общество, которое существует на пожертвование, невыносимо. Оно обращается с артистом, как с тюком ваты. Посылаю вам свою последнюю фотографию, снятую всего полгода тому назад. Как видите, я не развалина. Это на тот случай, действительно хотите мне дать вашу миллионершу. Ой, вот было бы чудно. Но какая она, как говорит, как себя ведет. Голливуд и съемки научили меня смирению, глубочайшему смирению. Теперь меня уже нечего бояться. 3 недели работы за 16 месяцев. Подумайте, какое невезение. Она меня почти сломила. Студии говорят, что я слишком знаменита, чтобы играть маленькие роли, и слишком англичанка, чтобы играть главной. Не поймут, видите ли, моего английского произношения. Ну, перестав играть, поселившись где-нибудь во Флоренции, конечно, могла бы перебиться. Но искра во мне еще не погасла пока. Странно. Вот с вами, не стесняясь, бессовестно попрошайничать, попала в безвыходное положение. Не поможете ли вы мне? Нет, нет, я готова бороться до конца. Но здесь бороться не дают. Просто оставляют висеть в воздухе. Посмотрите на фотографию Эльфика. Разве вас хватило бы духа оставить и одного в заперти на 6 месяцев? Пойдите, полюбуйтесь на один из этих собачьих карантинов, где бедные животные мучаются в 4 стенах, не слыша голос хозяина. Понимаешь, что это такое для собаки? Я пробыла раз в таком карантине 4 часа, и теперь мне совсем не страшно ради моей собаки отказаться от возвращения на лондонскую сцену. Я ж для него все. Как я могу его бросить? Берегите себя, милый Джой. Не работайте так много. Всегда ваша Стелла.
0: Дорогая Стелла, мои древние годы, мне исполнился 81. Заставили меня привести в порядок бумаги и принять меры на случай неминуемой кончины. Оказывается, я допустил большую оплошность. Вопреки своим правилам ничего не хранить, кроме деловых бумаг, я сберег все ваши письма. Письма Эллен Терри я не мог сжечь, потому что ее почерк — искусство. Разве можно сжечь французский часослов 15 века? Сжечь ваши не было бы таким вандализмом. Я хотел заказать у одного из модных ювелиров прекрасный, осыпанный драгоценными камнями ларец. Такой большой, чтобы вместить всю нашу корреспонденцию и отправить ее вам. Но единственный надежный способ — это просто засунуть их в вульгарные конверты и переслать их вам заказной почтой, чтобы все они оказались в одних, в ваших руках. Это повысит им цену. Ну, на случай, если вы вздумаете их продать.
1: Милый Джой, жду не дождусь этих ваших заказных писем. Господи, даже сердце сжимается. Я перечитаю их от начала до конца. Так хочется опять вспомнить свою юность. Знаете, что я думаю? Через 50 лет люди будут жить в воздухе. Никто не станет читать никаких книг. Разве об электричестве, машинах всяких там винтиках. Но летчики и тогда будут возить в своих сумках ваши письма ко мне. Все потому, что в них звучат соловьиные песни. Ух, как они там заливаются, эти соловьи. 81. Скажите на милость. А сколько лет соловьиной трели? 81 000 лет, а может и больше. Смерть Джеймса Барри, как и много других смертей, наводит на грустные размышления. Конец все ближе. Я скромно живу на 83 доллара в месяц в самом дешевом пансионе Нью-Йорка. У меня даже есть холодильник. Посылаю вам фотографию эльфика в профиль, чтобы смягчить ваше сердце. И посылаю вам главу моей новой книги. Если вы ее прочтете, вы поймете, почему я сбежала из Голливуда в горы, 7000 футов над уровнем моря, и прожила в бревенчатой хижине 6 месяцев. 6 дивных месяцев неописуемой красоты. Я писала книгу и днем, и ночью. Ну, потом повысилось давление, начались обмороки, и врач поставил диагноз. Вы слишком высоко забрались и слишком много работаете. Моя милая ирландская служанка каждое утро входила ко мне на цыпочках и говорила бодрым голосом, как я только открывал глаза. А я думала, вы уже умерли, а вы еще улыбаетесь, и эльфик машет хвостом. Однажды она мне шепнула, у меня есть кое-какие сбережения на тот случай, если вам придется туго, и вы не слишком гордая, чтобы принять их у меня. Добрая душа. Она самое доброе, самое благородное существо, какое я встречала на своем веку. Ну, потом я вернулась в Нью-Йорк, доползла до этого пансиона и пролежала в постели целых 9 недель. Здесь меня нашел ваш прекрасный лондонский Гамлет.

0: удовольствие. Насколько это вообще теперь может мне доставить удовольствие? Я не рассчитываю на ваш ответ. Просто мне захотелось, чтобы вы знали, как я прожила эти годы. Только ваше чувство ко мне немного поднимает меня над унылой чередой дней и ставит где-то недалеко от вас. Я этим горда и счастлива, Стелла.
1: Ответить на это трогательное письмо мне не удалось. Я серьезно заболел. Некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти и даже напечатали некрологи. В редакционных статьях вздохнули с облегчением, но и другое оказалось несколько преждевременным.
0: Италия, 1937 год. Джой, тяжело читать в газетах о вашей болезни. Когда я покидала Америку, меня внесли на пароход на носилках. Американский врач изрек: 1,5 года постельного режима, потом костыли. Но когда меня осмотрел итальянский врач, он мне сказал: 2 недели будете у меня танцевать. Действительно, 2 недели грязи лечения и рентгена совершенно поставили меня на ноги. Нет, сейчас важно одно, что выздоровели вы. Меня ваша болезнь очень тревожит, Стелла.
1: Дорогая Стелла, наш век — век чудес. Я вернулся к письменному столу. Врачи каждые 2 недели кололи меня взад гигантским шприцем, и вот в конце концов вылечили меня. И вот я еще не умер. Хотя сохранять мне жизнь — это чистейший формализм. Мне 82, и меньше не дашь. Но если нас не прикончили врачи, боюсь, как бы за них это не сделал Гитлер.
0: Джой, бросьте жаловаться на возраст, смешно. Берите лучше от жизни те последние радости, которые она вам дает. Прочла в журнале об огромном успехе кинофильма «Пигмалион». Наверное, загребайте кучу денег, не знаете, куда их девать. Ой, сколько же у меня было хлопот с этим «Пигмалионом». Когда это было-то? Почти 30 лет назад. Да, натерпелись мы тогда от вас на репетициях. Забыли, а то прислали мне рождественский подарок. Да еще смеете трубить по всему миру, будто невыносимо на репетициях я. Да из-за того единственного раза, когда уж я действительно вас терпеть не могла. Я встала, вышла на авансцену и сказала: вот если из театра не уйдет мистер Шоу, уйду я. Да, говорите, грублю людям. Сами-то вы. Да вы с тех пор, как первый раз окунули перо в чернильницу, только этим и занимаетесь.
1: Знаете что, вам бы следовало написать научно-исследовательскую статью под заглавием. Почему? Хотя я была замечательной актрисой, ни один предприниматель не решался мне предложить ангажемента во второй раз, если хоть как-нибудь мог обойтись без меня.
0: Вот лжец, лжец, милый лжец. Ну, 4 ангажемента у Александера, 9 у Фобт Робертсона, 6... стоит обращать внимание на ваши поклепы. Меня беспокоит, что будет с письмами, если начнется война. Я их засунула не в драгоценный ларец, а в старую, видавшие виды, шляпную коробку. И прячу на ночь у себя под кроватью. Джой, вот вы у меня где наконец очутились, под кроватью. Я живу в крохотной комнатушке. Парижское солнце гостит у меня каждое утро. Из окна чудесный вид на Тюильри, и крытая колоннада разрешает мне гулять даже в дождь. Джой, а я слышал, вы написали новую пьесу. Ваши-то годы?
1: Да. Моя новая пьеса «Женева» ужасна. Самый вежливый из моих критиков обозвал меня почтенной обезьяной, швыряющей в публику кокосовые орехи. Я на днях смотрел этот спектакль еще раз и просто захворал после этого.

0: Нет, артисты играют великолепно, но пьеса. Какой-то непрекращающийся митинг. Но я не могу не писать пьесы вроде Женевы. Не потому, что мне это хочется. Это сильнее меня. Война надвигается. Шутовская кличка Джой. Это самое умное, что вы когда-либо выдумали. Самое-самое умное.
1: Но разве я это выдумала? Меня вдохновили ваши письма. Ну ладно, не буду больше отнимать у вас время своими нелепыми посланиями. Мы встретимся на небесах. Вы отвесите мне поклон, я сделаю реверанс, а ангелы скажут, ну вот тут уж они не сорвут цветов наслаждений и не посрамят нравов нашего крылатого братства.
0: Еще только раз я получил письмо от Стеллы. Оно было помечено 26 июня 1939 года. Я ответил ей через месяц, и это было все.

0: Гитлер накапливал свои танки на французской границе, Вторая мировая война вот-вот могла разразиться, я как раз успел переслать Стелле записку, что ей предлагают роль в кинофильме по моей последней комедии «Майор Барбара», и спрашивал, действительно ли она еще готова к бою.
1: Да, я готова к бою, но не в качестве пушечного мяса. Ну, недавно я решилась на героический поступок. Я предложила свои услуги здешнему английскому театру за 25, то и меньше, долларов в неделю. Ну, в ответ они мне прислали для ознакомления пьесу. Я в ней должна была играть еврейскую мамашу, чей слабоумный сын одержим манией. Он убивает маленьких девочек и прячет их в тела саквояжа у матери. Собственно, моя роль сводилась к одной фразе. Ой, ой, ой, ой, нам не стоило оставлять его одного. Я спросила директора, зачем он ставит такую мерзость? Ну, сказал он, надо показать что-нибудь новенькое, что-нибудь такое, чего не покажешь в Лондоне. Я швырнула ему эту пьесу на стол и сказала, что у меня свои правила в искусстве. Я говорю со сценой о прекрасном, о любви, а не о ненависти.
0: Браво, Стелла!
1: Как мне хочется жить где-нибудь в деревне, где шумят деревья, поют птицы. Мне 74 года. Я привыкла к бедности и неудобствам. Да и к тому, что страшней всего. Никто не подаст мне руки, когда я своим эльфиком под мышкой перехожу улицу, а кругом несется страшный поток машин. Стелла.
0: Моя дорогая Стелла, гигант превратился в ничтожество. Паскаль хотел вас взять на роль, но вы опять отказались расстаться на 6 месяцев со своей собакой. Бога ради, если это злосчастное животное сдохнет собственной смертью или погибнет под колесами автомобиля, купите себе жирафа или медведя, или крокодила, или на худой конец моржа. Все это примилые домашние животные. И совсем прелесть — это пантера. Одна у меня даже прижилась. В этом году я не поехал на театральный фестиваль в Мальвере, хотя моя последняя пьеса его несколько оживила. Я больше сам не ставлю своих пьес, я слишком стар. Я слишком стар? Я слишком стар? Джордж Бернард Шоу!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Маяка» ретро-рубрика «Чего старенького» и ее ведущий, популяризатор музыки прошлых лет Игорь Макаров. Наша творческая бригада подготовила для вас очередную программу «Мелодии кино». Предыдущие две передачи этого мини-цикла были посвящены 30-м годам. Сегодня же на очереди 40-е. Музыки из знаменитых кинофильмов того периода отводим мы ближайшие без малого 25 минут. Еще раз хочу обратить внимание радиослушателей на то, что мы имеем возможность представлять вам главным образом фонограммы, которые выходили в свое время на патефонных пластинках. Также есть некоторые записи из фонда «Маяка», переписанные с кинопленки. Я говорю это потому, что после предыдущих передач были просьбы отыскать те или иные песни из старых фильмов. Но, к сожалению, радиостанция – это не телеканал, возможности, да и надо сказать, бюджеты весьма несопоставимы. Поэтому, что мне удалось раздобыть, в основном из своей коллекции, то и предлагаю вам. Надеюсь, воспоминания о кинокартинах 60-летней давности доставят удовольствие слушателям старшего возраста, а молодежь познакомится с некогда популярными мелодиями, сошедшими с киноэкрана. Откроет программу «Фокстрот» из художественного фильма 40-го года выпуска «Моя любовь». Инструментальный вариант в записи оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого. Мелодия Иса Косича Дунаевского,

прозвучал инструментальный вариант известной песни «Звать любовь не надо» из довоенной лирической мелодрамы «Моя любовь». Правда, данная запись была сделана оркестром Всесоюзного радио гораздо позже, в 1949 году. Но это лишний раз подчеркивает популярность и фильма, и музыки в нем звучавшей. А сейчас я предложу вашему вниманию песню из еще одной кинокартины, тоже про любовь, «Сердца четырех» называлась она. Съемки фильма закончились весной 41 года. Комиссия, принимавшая его, посчитала сюжет слишком легкомысленным. Там два командира Красной Армии во время учений влюбились в двух девушек. Было решено до улучшения международной обстановки не выпускать фильм в прокат. Ну, как мы знаем, это улучшение наступило лишь через 4 года, и картина появилась уже после войны. А вот лирическая песня из нее «Все стало вокруг голубым и зеленым» все-таки успела попасть на пластинку примерно за месяц до начала Великой Отечественной. Записала ее певица Вера Красовицкая в сопровождении джаз-оркестра под управлением Александра Варламова. Давайте сейчас эту запись и послушаем.

0: В исполнении Веры Красовицкой и оркестра под управлением Александра Варламова звучала лирическая песня из кинофильма «Сердца четырех». Музыка Юрия Милютина, слова Евгения Долматовского. Запись мая 41 года. Начавшаяся вскоре война отложила на некоторое время и лирические песни, и фильмы с мирным сюжетом. Музыка, звучавшая в военные годы с экрана, на пластинках тех лет встречается редко. Несколько песен из довоенной еще комедии «Свинарка и пастух», «Утесовская Мишка-одессит» из сборника «Концерт фронту», да «Лизавета» из фильма 43-го года «Александр Пархоменко». Пожалуй, наибольший успех выпал на долю двух песен кинокартины «Два бойца» — «Темная ночь» и «Шаланды полные кефали». Песни эти Марк Наумович Бернес пел потом до конца своей жизни. Есть хорошие студийные записи, но я бы предложил послушать «Шаланды полные кефали» в военном варианте, попавшем на грампластинку в конце 43-го года. Марк Бернес и оркестр радиокомитета под управлением Александра Цфасмана. Включаем запись.
1: «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводи, и все бендюжники». Вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю все шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Страшным скрипом башмаки, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.
0: Это была песенка «Аркадия» из кинофильма «Два бойца». Пластинка 43-го года. Марк Бернес в сопровождении оркестра радиокомитета под управлением Александра Цфасмана. Естественно, сюжеты фильмов военных лет целиком и полностью разворачивались либо на фоне боевых действий, или в крайнем случае показывались трудовые будни тыла. Но вот в 44-м году на тбилисской студии была поставлена комедия «Свадьба» по рассказу Чехова. На телевидении очень часто показывают отрывок из этого фильма, сцену с участием артистов Морецкой, Мартинсона и Гарина. Напомню, первые двое поют романс, а жених мрачно наблюдает за их нарочитым флиртом. Я давно обещал дать это дореволюционное еще сочинение Александра Давыдова «Скажи зачем». Сейчас самое время. Слушаем фонограмму, отрывок из фильма «Свадьба».
2: Моя

0: мною.
1: В только что прослушанной нами сцене из художественного фильма «Свадьба» звучали голоса артистов Веры Морецкой и Сергея Мартинсона. Напомню, пели они дореволюционный романс «Скажи, зачем», который сочинил известный в начале 20 века исполнитель Александр Давыдов. Ну, а сама кинокартина по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова была снята в 1944 году. Конечно, на пластинках этот музыкальный номер не выходил, фонограмма переписана с кинопленки. Продолжаем вспоминать музыку из отечественных кинофильмов 40-х годов. В конце войны, когда все уже понимали, что победа не за горами, было запущено в производство несколько картин героико-лирического содержания, вышедших уже в мирное время. Например, «Беспокойное хозяйство», где было несколько музыкальных номеров, или «Небесный тихоход», тоже запомнившийся зрителям не только звездным набором актеров, но и песнями «Мы друзья перелетные птицы» и «Пора в путь дорогу». Давайте послушаем марш-фокстрот «Пора в путь дорогу» Соловьева-Седова на слова Фатьянова. Правда, танцевать под этот фокстрот сложно, скорее маршировать. Да вы, наверное, помните, в какой мизансцене он звучит в фильме. Три друга-летчика, желая покрасоваться перед женским коллективом, поют такие бравые куплеты. Апрелевская патефонная пластинка в записи ансамбля «Песни и пляски» под управлением Александрова. Выпущена весной 46 года. Солист Олег Разумовский.
2: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам, скажем, прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку...

патефонной пластинке 1946 года прозвучала знаменитая песня Василия Соловьева-Седова на слова Алексея Фатьянова «Пора в путь-дорогу». Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением Александрова. Напомню, это песня из художественного фильма «Небесный тихоход». И на этом очередная ретро-программа, посвященная музыке из кинофильмов 40-х годов, подошла к концу. Подготовила ее творческая бригада рубрики «Чего старенького», редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Тему эту мы, конечно же, продолжим в будущем. Киномузыки на грампластинках выходило много. Завершит же сегодняшнюю передачу еще одна композиция Исаака Осиповича Дунаевского. Вальс из кинофильма 40-го года «Моя любовь» прозвучит с послевоенной пластинки в записи оркестра Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. А я с вами прощаюсь до следующих выходных. Всего вам самого хорошего.

0: над Кремлевским откосом. Из чудового монастыря выбежали на Кремлевский плац мальчики, а с чугунных ступенек углового крыльца спустился на плац Ленин. Было воскресное утро. Ленин пошел гулять над высоким откосом Кремля, а мальчики остановились под фонарем на плацу перед монастырской стеной. Древний чудов монастырь, в котором тесно лепились к низким стенам старенькие церквушки, часовенки, кельи, стоял в Кремле совсем близко от того большого дома, где жил и работал Ленин. К тому времени уже не было в монастыре ни попов, ни монахов, его населяли служащие и рабочие Кремля. Жила там и мать с тремя мальчиками. За монастырскими воротами они нередко встречали Ленина, и он уже знал их в лицо. Так и в это воскресное утро повстречали его мальчики, болезненный худой Илюша и совсем маленький веселый Ванечка. Вскоре из монастыря пришла к детям мать. Вместе со старшим сынишкой Петей притащила она корзину с бельем. Натянули между фонарями веревку и развесили белье просушить. «Ну, теперь я пойду, а вы тут глядите, да хорошенько сторожите, чтобы ветер не унес. А которая просохнет, снимайте и в корзину, только не баловаться. Оборвете веревку, я вам уши оборву». Мать ушла, а мальчики остались. Но недолго сторожили они белье. Бежал мимо Степа, увидал троих братишек с корзиной и закричал: «У, корзина! Пошли кататься с горки, а?» Мальчики вмиг схватили корзину и побежали в сторону гранитной галереи. Это было самое высокое место в Кремле. Сюда Ленин приходил смотреть на Москву-реку, что течет внизу за Кремлевской стеной. Мальчики остановились над самым обрывом, открыли корзину и стали ссориться, кому первому в нее лезть. Осилил самый большой, Степа. «Сначала я испробую, а то никого не пущу». Он улегся на дне, свернулся, поджал ноги, втянул голову и скомандовал: «Закрывайте». Мальчики захлопнули крышку, накинули петлю, чтобы корзина не раскрылась, и закричали: «Пускаем! Слышь, Степа, а?» «Толкай!» – донесся изнутри глухой голос. Братишки уперлись в корзину коленями, руками и трах спихнули ее вниз. Она подпрыгнула, перекувырнулась, ударилась боком, потом углом и скатилась с травяного откоса под самую стену Кремля. А следом за нею скатились три мальчика. Корзина лежала вверх дном. Степа дубасил в стенку: «Открывайте!» Мальчики перевернули корзину, сняли петлю, приподняли осторожно крышку и заглянули под нее. Степа морщил нос, рот, растирал поцарапанное ухо. Ребята запрыгали вокруг корзины, стали кричать, визжать. Ленин, гулявший наверху над откосом, услышал шум, крики, ребячий смех, остановился и стал смотреть, что там внизу ребятишки делают. Он видел, как из корзины вылез мальчик, а другие прыгали вокруг него и смеялись. И Ленин тоже засмеялся. Затем вся четверка карабкалась наверх, а корзину волокли за ушки. Ребята поставили ее на самый край откоса и снова заспорили, кому теперь лезть. Худенький, остриженный наголо бледный Илюша, сразу видать было, что он после болезни, захныкал: «Теперь я, пустите меня, я теперь!» Его запихнули в корзину. «Ну, лезь, Рева, и только держись!» Столкнули вниз. Корзина подпрыгнула, перевернулась и пошла по травяному откосу. А мальчики неслись вслед, перекатываясь сбоку на бок, и визжали, и кричали все веселее, все пуще. И Ленин, глядя на них, смеялся все громче, все веселее, все пуще. Он уже никуда не уходил, стоял на одном месте и смотрел на ребячью затею. Внизу, у кремлевской стены, вытащили из корзины Илюшу. Он набил себе шишку и все хватался за лоб. Мальчики толкались, прыгали, щупали шишку и снова карабкались наверх, чтобы там начать все сызново. Но поспорить на этот раз не успели. Самый маленький, Ванечка, сам залез в корзину и попросил: «Катайте меня!» Вот тут-то вмешался Ленин. Он заглянул в корзину. Ванечка лежал, зажмурив от страха ожидания глаза. Ленин сказал: «Так не годится. Еще и царапается малыш, тоже шишку набьет. Голову надо прикрыть». И Ленин сам нахлобучил на Ванечку шапку, да так ловко, что она закрыла и голову, и лицо. А ручонки в рукава, вот так. Мальчики от радости, что Ленин с ними в таком деле, так дружно спихнули корзину с Ванечкой, что и сами не удержались на ногах, и кубарем скатились вслед. А когда вернулись, Ванечка показал Ленину, что нет на нем ни одной царапины. Тут мальчики закричали: «Дядя Ленин, теперь ты ложись в корзину!» «Что вы, ребята, куда мне?» Ленин замахал руками: «Я в такой корзине не умещусь!» «А ты калачиком, калачиком!» кричали мальчики, «вот так!» И показывали Ленину, как свернуться калачиком. «Петька!» донеслось издали. «Илья, бездельники, я что наказывала, а?» Как птицы от выстрела, разбежались от этого окрика мальчики и попрятались кто куда. При этом Илюша столкнул нечаянно корзину с откоса. А там, где сушилось белье, металась мать, поднимала с земли то полотенце, то сорочку, которой раскидал ветер. «Корзина где? Куда корзину девали?» – кричала она. «Окаянные, вот я вам задам!» Но мальчики не откликались. Они притаились за парапетом гранитной галереи и только выглядывали из-под тишка. А Ленин продолжал свою прогулку. Он шел мимо галереи прямо на детей. Теперь все четверо оглядывались с опаской на него. Не скажет Ленин матери, что они тут. Вот он задержался возле Илюши, который сидел на корточках рядом с лежавшим Ванечкой. «Это мы от кого так прячемся?» – спросил Ленин. Илюша с перепугу молчал, а Ванечка зашептал: «Мамка там ругается!» Вот и надо снести ей корзину, чтобы не ругалась. Ленин посмотрел туда, где притаились Петя и затейник всего дела Степа. Люба кататься, надо и саночки повозить. Старшие мальчики нехотя покинули свое убежище и отправились вниз за корзиной. Они приволокли ее наверх, но идти к матери никто не решался. «Ну, пошли!» Подбодрил их Ленин. Старшие взялись за ручки корзины, а младшие, Илюша с Ванечкой, стали по обе стороны от Ленина и пошли с ним рядом. И каждый жался к нему поближе. А мать стояла под фонарем такая грозная и ждала детей. Старшие шли совсем притихшие, раскачивая на ходу пустую корзину. А младшие все ближе, все теснее жались к Ленину. Вот мать разглядела, что с детьми идет Ленин, и не стала больше кричать и угрожать. Ей не хотелось ругать и наказывать своих детей при Ленине. Она сказала только: Ну и сторожа из вас. Белье ветер сторожит, да по земле стелит. Старшие поставили корзину. Мать в сердцах кинула в нее охапку белья и вдруг спросила: «Это с чего она так скособочилась?» Мальчики испуганно оглянулись на Ленина. «Это мы покатались в ней немножко вон с той горки», отвечал за ребят Ленин. А глаза у него при этом были такие молодые, веселые, даже озорные, что поняла мать. Помолодел Ленин возле ее детей, развеселили его ребячьи забавы. И мать тоже посмотрела на Ленина и на мальчиков молодыми, повеселевшими глазами. Маленькие, увидев мать веселой, подбежали к ней, а старшие занялись бельем. Было им немного стыдно, что Ленин видел, как они струсили, как прятались. Молча снимали они с веревки белье и бросали в корзину. Ленин, между тем, пошел своей дорогой к угловому подъезду с высоким крыльцом под навесом на чугунных столбиках. А мать с детьми вошла под низкую, розовую, как заря, широкую арку чудового монастыря. Старшие несли корзину с бельем, а младшие все жались к матери, как недавно жались к Ленину. Инесса маленькая. Старшую дочь известной революционерки Инессы Арманд Елизаветы Федоровны тоже звали Инессой. Когда Ленин и Крупская познакомились в Париже с Инессой Арманд и ее детьми, они узнали, что старшую девочку зовут в семье Инессой Маленькой. После революции Инесса Арманд вернулась из эмиграции в Россию и вместе с детьми поселилась в Москве. К тому времени Инесса Маленькая уже выросла, начала работать, вступила в комсомол. Но Ленин и Крупская, самые близкие друзья Инессы Арманд-старшей, по-прежнему называли дочь Инессы Маленькой. Однажды, было это еще в 1918 году, собралась в колонном зале Московской конференции пролетарской молодежи. Делегаты просили, чтобы на конференции выступил Ленин, но им сообщили, что Ленин очень занят и приехать не может. Молодежь горячая, бойкая, заволновалась, расшумелась и никак не успокаивалась. «Ну что это? Конференция и без Ленина? Неужели так и не повидаем, не услышим его?» Шумели, шумели и решили послать к Ленину делегацию. Выбрали четверку, трех горластых парней и Инессу Маленькую. Дали им наказ: «Без Ильича не возвращайтесь. Вы там не теряйтесь, действуйте!» — напутствовали комсомольцы четверку. «Как в Кремль войдете, так сразу Ильичу шубу, шапку и сюда!» — весело кричали вслед уходящим. И вот делегация, три парня и Инесса Маленькая, у ворот Кремля. Каждый из них уже сунул голову в окошечко комендантской будки у Кутафьевой башни, и каждый как можно убедительней объявил дежурному, что они к Ленину, что делегированы молодежной пролетарской конференции, что дело весьма важное и очень срочное, речь идет о выступлении товарища Ленина. И в заключение просили выдать им немедленно пропуска в Совет народных комиссаров. Но дежурный с пропусками не спешил. Сначала он притянул к себе поближе тетрадь с исписанными страницами, спросил у каждого фамилию и, не найдя в тетради ничего даже отдаленно похожего, сказал коротко: «Обождите, выясню». Закрыл окошечко и стал выяснять. А в это время все четверо, не отрывая глаз от окошка, старались по лицу дежурного угадать, как дело обстоит. Выходит или заело, пустит к Ленину или отворот-поворот. Долго еще топтаться тут, в этой круглой башне. Дежурный открыл окошечко и через барьер сообщил. Так что просили передать, товарищи делегаты. Извиняется, товарищ Ленин, очень занят, не приедет в колонны. Да вы нам только пропуск, мы сами упросим, закричали делегаты в четыре голоса. Нет распоряжений на пропуск, не получил. Дежурный развел руками. Как ни просили, как ни шумели горластые, ничто не помогло. Дежурному просто надоело припираться с этой четверкой, и он захлопнул окошечко. Это было настоящее поражение. Что делать, ребята? Ну что теперь делать, а? Ну как же это мы? Тут Инесса маленькая, самая строгая, молчаливая, замкнутая из этой шумной души нараспашку четверки, сказала неожиданно таинственно: «Пошли за мной!» И повела всех прочь от круглых башенных стен мимо Александровского сада к тому большому каменному дому, который стоял так близко и смотрел своими огромными окнами на Кремль, и в котором жили и Елизарова, старшая сестра Ильича, и Стасова, секретарь ЦК, Елизавета Федоровна Арманд, Инесса старшая, работавшая в то время в женотделе ЦК. Шумные парни шли за Инессой маленькой, притихшие, еще не подозревая, что такое она задумала, но подозревая, что она что-то задумала. Старшая дочь Инессы Арманд была чрезвычайно дисциплинированной, скромной и правдивой. Никто никогда не заподозрил бы ее в том, что она способна на обман, на хитрость, даже на самую маленькую ложь. Но теперь, раз такое дело, раз невозможно выполнить задание молодежной конференции, раз делегация потерпела такое поражение, Инесса маленькая решилась и пошла на все. На хитрость, на обман и на маленькую ложь. Инесса маленькая привела своих товарищей к себе домой, на квартиру Арманд. Вместе с бойкой тройкой вошла в комнату матери, которая в это время была на работе, и подошла к телефону. Это был аппарат кремлевского коммутатора, по которому соединялись с Лениным. По этому аппарату Инесса Арманд-старшая разговаривала обычно с Лениным и Крупской. Инесса маленькая сняла трубку с кремлевского телефонного аппарата и спокойно сказала: «Пожалуйста, кабинет Владимира Ильича». «Кто говорит?» – спросила, как обычно, дежурная телефонистка кремлевского коммутатора. «Инесса Арманд», – спокойно отвечала Инесса маленькая. Телефонистка, которая видела, что говорят действительно из квартиры Арманд, тут же сказала Ленину: «У телефона Арманд», и соединила. В трубке тотчас возник голос Ленина. «Владимир Ильич, — сказала Инесса маленькая, — делегаты нашей молодежной конференции поручили...» «Кто говорит?» — спросил изумленный Ленин, заслышав тоненький, звонкий девичий голос, а не столь знакомый голос Инессы Арман. «Кто это?» «Инесса, маленькая». Что-то неопределенное, словно произошло небольшое замешательство, донеслось по телефону, потом маленькая пауза, и вдруг в трубке взорвался смех Ильича. «Маленькая, хитра, вот провела и меня, и телефонистку», и снова взорвался смех. Ильича, видимо, рассмешило, что он так попался. «Владимир Ильич!» — Снова начала Инесса маленькая. Молодежная конференция ждет, что... Знаю, знаю, прервал ее Ленин, знаю, но не могу. По светлому лицу Инессы маленькой прошла тень, и тройка товарищей поняла, что дело не выходит. И тотчас каждый из тройки стал рваться к трубке, каждый стал уговаривать Ильича. При этом каждый, начиная разговор, был убежден, что именно это ему удастся упросить Ильича. А Ленин, которому очень по душе пришлась такая горячность молодежи, ее настойчивость, все же они его поймали, охотно выслушивал каждого. Но на уговоры не поддавался и очень весело парировал все доводы. Товарищ Ленин, вы знаете, у нас в Колонном сейчас целая конференция. Молодой товарищ, вы знаете, и тут у меня сейчас целая конференция. Владимир Ильич, вы только войдите в наше положение. И вы, товарищ, войдите в мое положение, отшучивался Ленин. Владимир Ильич, но ведь ребята вас ждут, так ждут. И здесь, товарищи, меня ждут, так ждут. Товарищ Ленин, делегаты прямо заявили, что не разойдутся, пока не увидят вас. И тут в приемной делегаты тоже заявили, что не разойдутся, пока не повидают меня. Товарищ Ленин, ну вы поймите нас! Товарищи, ну и вы поймите меня. Владимир Ильич, но ведь нас послали, поручили. Меня тоже послали, тоже поручили. Но ведь мы обязаны выполнить все. Я тоже обязан выполнить все. Но ведь нас к вам молодежная конференция послала, нас выбрали. А меня сюда партийный съезд послал, меня тоже выбрали. Так явно хорошо настроенный, добродушно припирался Ильич с горластой тройкой. И воодушевленные этим добродушием, парни все еще верили, что им удастся его уговорить, и все толкались у телефона, подсказывая один другому все более веские доводы. Ильич слышал сразу все голоса и отвечал сразу всем, но на уговоры не поддавался. Видя, что все напрасно, Инесса маленькая отобрала у товарищей трубку и сокрушенной неудачей спросила: «Владимир Ильич, что же нам делать? Возвратиться на конференцию? Без вас невозможно. Нас там разорвут, Владимир Ильич. Просим хоть на несколько минут. Вы только появитесь, они как увидят вас, еще только завидят вашу шапку, так сразу успокоятся». «Шапку?» Живо-весело перебил Ленин. «Отлично! Сейчас я вам пришлю мою шапку, надевайте ее на голову и выступайте, или тащите мою шапку на трибуну, и пусть шапка там выступает, а голова останется тут. Голова сейчас другим занята. Договорились, Инесса маленькая?» Прозвучал долгий аккорд смеха, и Ленин положил трубку.
1: У поэта соперников нету, ни на улице и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Ручки тонкие к небу возносит, жизни силы по капле губя. Догорает, прощения просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает,

Жизнь каждого человека неповторима. Именно поэтому судьбы людей так не похожи, именно поэтому знакомство – это всегда открытие. Не ищи понять, как, куда и откуда идет человек, если он встретился тебе. Ищи подать ему помощь в эту минуту встречи, ибо нет ничего важнее на земле, чем протекающая сейчас эта встреча. Тот, кто пришел к тебе, самое главное твое дело. Бдителен будь в своем внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдет мимо тебя. Из индийской мудрости. Почему я вспомнила это изречение? Да, наверное, потому, что как только я начинаю думать о Наталье Горлинко, актрисе, певице, встретиться с которой я предлагаю вам сегодня, сразу вспоминаются мудрые, добрые, радостные, светлые строки «Живой этики» книги Елены Ивановны Рерих. Наверное, это мое видение ее. Вам решать, дорогие радиослушатели, права ли я. Итак, актриса и певица Наталья Горлинко. У нее необычная судьба. Наташа закончила МГИМО, факультет международного права, защитила диссертацию, стала кандидатом исторических наук и вдруг резкий поворот в судьбе. Оставлена блестящая карьера, Наташа серьезно занялась искусством. Что же произошло?

0: Я очень любила петь с детства. Всегда мечтала этим заниматься. Ну, а как получилось, что я стала кандидатом исторических наук, это очень долгая история. Дело в том, что к моменту поступления в институт я была еще, в общем-то, не сформировавшимся человеком. И мне было трудно уйти от влияния родителей, которые категорически возражали против моей артистической карьеры. Институт, он вот тот, в который я поступила, он, в общем-то, считался идеальным институтом международных отношений. И я сама не скажу, что я очень так уж возражала против поступления в него, потому что меня очень привлекали там прежде всего знания стран, языки, и поэтому я не скажу, что я очень возражала. Кроме того, что у меня было, понимаете, романтическое несколько представление о моей будущей профессии. И я закончила факультет международного права. Специализация была публичное право. И мне очень повезло с испанским языком. У меня он был первым языком, второй был английский. И так в двух словах я могу вам сказать, что я себе представляла нечто типа Маты Хари, Интерпол, что-то такое загадочное, романтичное, но чтобы я непременно там пела, танцевала. В конце концов, в общем, так оно как-то и получилось. Но перед этим я, конечно, очень много... И передумала, и поняла, что, в общем, это все совсем не такая романтика. Меня спасло, что я в институте пела в ансамбле «Гренада». Это был ансамбль политической песни. Потом я ушла от этой политической песни, потому что, ну, просто это не моя стезя. Ну и, кстати говоря, мы много пели лирического репертуара. Вот. То есть я находила какую-то отдушину. И на последнем курсе, я помню, меня пригласили сниматься в Одесской киностудии Юнгвальд Хилькевич, вот, который сейчас недавно «Трех мушкетеров» нам показал, вернее, повторил. Был. Вот они меня позвали исполнить роль Дуняши, роль сенной девушки в фильме «Туфли с золотыми пряжками». Там я должна была петь. До этого у меня тоже еще был маленький эпизод у Вадима Абдрашитова. Я снялась в фильме «Слово для защиты». Маленький совершенно эпизодик. Но здесь уже более подробно я познакомилась с кинопрофессией.
1: Кто ваши родители и почему они так не хотели, чтобы вы были артисткой?
0: Ну, отец у меня историк, он военный человек, он лектор, международник, но он, кстати, не так уж сильно возражал. А вот мама, она более ортодоксальный человек, она экономист, очень практичный, совершенно другого склада человек. И для нее это просто вот не профессия. Ей кажется, что юрист, да еще международник, что может быть выше и прекраснее. Вот. А мне, например, кажется, что это скучно. Я ничего не имею против этой профессии, но она настолько не моя, понимаете? Ну, так часто бывает этот конфликт между родителями и детьми. Раньше это вообще воспринималось мной очень тяжело. А сейчас я успокоилась. Ну что ж, она так видит. Она очень удерживала меня всю жизнь, в общем-то. Но я думаю, что рано или поздно она, может быть, когда-нибудь произойдет смирение перед этим.
1: Будем надеяться.
0: Да, будем надеяться. Потому что как-то какой-то прогресс все-таки очень медленный, но имеется. Она сейчас стала кое-что так понимать.

0: Важно отдать твердо самому себе отчет в том, чего именно ты хочешь. Важно не быть пустым или шатким внутри, когда ты начинаешь свой новый творческий день. Важно, утверждаясь все сильнее в верности тому, что ты избрал себе как жизненный путь, кончать свой день. Кончая его, отдавать себе отчет, в чем ты был тверд, в чем отступил от светлой идеи, для которой живешь и трудишься. Важно жить каждый день, трудясь так легко и истинно, как будто это был твой последний день жизни. Из индийской мудрости. Наташ, а вот когда вы начали петь в ансамбле «Гренада», кто-то вам помогал? Или это изначально было вот то, что в вас вот жило?
1: Мы выступали каждый день практически. То есть это работа на нормальном профессиональном уровне. Ну, конечно, мне тяжело было в том смысле, что это коллектив, он налагает очень такие жесткие, суровые требования. Понимаете, а я человек в этом смысле независимый и всегда к этому стремилась. Поэтому как только у меня появилась возможность более профессионально овладеть гитарой и вот поступить в Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, я тут же этой возможностью воспользовалась. Она у меня появилась после фильма. Композитор фильма Сергей Сапожников, он мне и рассказал об этой мастерской и посоветовал туда поступить. И я туда поступила, что было очень нелегко, потому что тогда был бешеный конкурс. Руководитель мастерской был такой Георгий Павлович Виноградов, известный тенор в свое время. И я очень благодарна этой мастерской. За год она мне дала практически все. И вокальное какое-то мастерство я приобрела, и гитару, и там была и акробатика, и сцендвижение, и балет. Ну, то есть все то, к чему я всю жизнь свою стремилась. И год, понимаете, не больше, не меньше.

0: жизни каждого человека наступают моменты, когда он по-иному начинает оценивать события жизни. Все мы меняемся, если движемся вперед. Но не сам тот факт важен, что мы меняемся, а как мы входим в изменяющее нас движение жизни. Если мы в спокойствии и самообладании встречаем внешние события, выпадающие нам в дне, мы можем в них подслушать мудрость бьющего для нас часа жизни. Мы можем увидеть непрестанное движение всей Вселенной, сознать себя ее единицей и понять, как глубоко мы связаны со всем ее движением. Из индийской мудрости. Все-таки кандидат исторических наук. Значит, да, была диссертация и была защита.
1: Я занималась в этой мастерской и параллельно занималась в аспирантуре.
0: А почему все-таки? Ведь выбор был уже сделан.
1: Вы понимаете, тогда выбор, во-первых, еще не был сделан окончательный. Я взяла свободный диплом после института. Думала, что вот я поступлю в очную аспирантуру и буду продолжать свои певческие занятия, а там как повезет, потому что склонность к науке определенная была тоже. Но шло время, я взяла себе очень интересную тему. Не юридический профиль, а уже исторический. Я специально сдавала всеобщую историю. И история меня влекла очень сильно. Я взяла себе страну, которую я уже себе хорошо представляла, потому что переводчица, я больше всего работала с аргентинцами. И этот народ удивительный просто. И Буэнос-Айрес, это Париж Латинской Америки. И вообще удивительная совершенно страна. Я увлеклась. Кроме того, там роскошные певческие традиции. Я старалась в своей диссертации все свести на творческую интеллигенцию, которая поет, там, рисует.
0: А какова была тема диссертации?
1: Тема звучала так. Значит, роль интеллигенции Аргентины в общественной и политической жизни страны 70-е годы. Конечно, я разбирала и экономический статус, и взаимоотношения с компартией, но мне были интересны люди свободных профессий, артисты, художники. Я как будто бы там жила в этой стране. И мне было интересно работать. Когда я написала уже половину диссертации, но все-таки уже осознала, что вряд ли я буду заниматься этим, и вряд ли я дальше пойду в науку. Все мрачнее и мрачнее эта перспектива мне представлялась. И в этот самый момент моя близкая подруга Лена Семенникова стояла перед дилеммой, выходить ей замуж или не выходить. И если она выходила замуж, она ехала автоматически в Аргентину с моим знакомым, с моим другом. Мне он очень нравился, я ее, можно сказать, уговаривала по-доброму. У нее были сомнения. И вот она 2 недели держала в неизвестности, окончательно не давая ему ответа, и мне, потому что я загадала, если она выходит замуж, то я... Ничего мне не остается делать, как дописывать эту диссертацию, защищать ее, потому что я буду иметь все материалы из Аргентины. Ну и вообще, вот так вот я загадала, у меня часто такое бывает. А если она ему отказывает, я со спокойной совестью все это делаю. Все равно мне, в общем-то, терять нечего. И вот через 2 недели она объявила о своем решении, и мне ничего уже не оставалось. Я приложила все свои силы, собрала всю волю в кулак. Я помню, что это было, в общем, очень тяжело, в смысле. Я расписывала каждую секунду своего времени. И все-таки я это довела до конца. Но как только я довела это до конца, я благополучно с этим рассталась. Потому что я выполнила долг перед собой. Я решила, что уж коль скоро я могу петь, то я уж лучше буду петь. И теперь от науки осталось только углубленное изучение фольклора. Я по-прежнему углубляюсь, проникаю во все это. Но предпочитаю делать это живьем, чем изучать, например, как поет моя любимая аргентинская певица Мерседес Соса. Я люблю ее слушать, сама тоже очень люблю петь. Мое счастье, что я начала писать музыку. Вот с детства немножко писала, но сейчас это стало неотъемлемо совершенно.

0: Я должна рассказать нашим слушателям, что вообще Наташа Горлинка очень маленькая, изящная женщина, но когда она выходит на сцену и начинает петь испанские песни, то начинается что-то необыкновенное, какое-то чудо, на мой взгляд, потому что Наташа совершенно преображается. Это невероятная испанская страстность, это невероятная энергия, танцы начинаются, причем танцы не в прямом смысле этого слова, а движения, имитирующие танцы. Но это полное впечатление такой Испании. Вот, Наташа, кто же вы прежде всего, певица или актриса?
1: Я не знаю, мне трудно так сказать. Я мечтала всю жизнь быть актрисой. То, что я пела, мне казалось, что это не помешает. Но у меня страсть к перевоплощению. И вот я счастлива, что только сейчас я получила эту возможность, дошла до нее, как сказать, выстрадала ее. Сейчас вот мы репетируем спектакль по Гаршину «Красный цветок», официальное название, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому, где я получила эту возможность бесконечного перевоплощения. Там не только я пою вот свой романс на стихи Гаршина и еще молитву на стихи Лермонтова, но там пластика и там настоящие драматические сильные такие эпизоды. Потом у нас есть такой проект сделать еще один спектакль на двоих, где тоже море просто чудес, может быть, потому что там речь идет о двух актерах. Он и она, и там все их фантазии. А Костя Захарченко все это дело ставит, у него фантазия совершенно необузданная. Он талантливый актер и мыслит режиссерски. Я к нему прислушиваюсь изо всех сил, поэтому я надеюсь, что это наконец, вот эта страсть моя, наконец реализуется. Конечно, каждая песня – это тоже спектакль, это тоже драматургия, она имеет и начало, и конец, и развитие. Но вы знаете, ведь есть еще тело, есть еще пластика. Есть масса всего, чего в песне хочется выразить, но, может быть, невозможно, понимаете? А мне очень бы хотелось.
0: Спектакль «Красный цветок» состоялся, он имел огромный успех, а вся выручка была передана Наташей Горлинко и Костей Захарченко на счет «Антиспид». Послушайте одну из сцен спектакля.
2: Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не поймете того, что у меня в душе, а я ясно читаю вашей. Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Я все понимаю спокойно, но они, человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить и что чувствовать. Я живу без пространства и времени, и поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан.
3: Вы сказали, что вы живете вне времени и пространства. Но нельзя не согласиться с тем, что мы сейчас здесь с вами, и что нынче половина 11-го. 24 декабря 1883 года. Что вы об этом думаете?
2: Ничего. Не значит ли это, что я везде и всегда?
3: Редкая логика. А впрочем, наверное, вы правы.
2: Ну, я верю. Я верю, распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит себе ветхую оболочку и явится в новой чудной красоте. Доктор, дайте мне, пожалуйста, воды. Вы знаете, что меня мучит жажда. Все мое спасение в воде. Дайте мне, пожалуйста,
3: да
2: воды.
3: Да что вы, голубчик, вам спать надо. Я же вам говорю, будете больше спать, скоро и поправитесь. Вот вы посмотрите, будете спать, выздоровите. И завтра вас поведут в сад. Вы посмотрите, наше отделение сада небольшое, но густо заросшее деревьями, везде, где только можно, засажено цветами. Больные целые дни проводят на воздухе. Все, сколько-нибудь способные к труду, целыми днями тут и посыпают песком дорожки, полют и поливают грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. А на небольшой искусственной горке посередине сада разведен самый красивый цветник во всем саду. Тут же, недалеко от крыльца, растут три кустика мака какой-то особенной породы. Больные придают им таинственное значение.
2: Красный цветок. Красный мак. В нем сконцентрировалось все зло мира. Надо убить его. Надо убить.
3: Успокойтесь, успокойтесь, дорогой, спать, спать. Вам
2: они
3: надо
2: видят.
3: Спать.
2: Они не видят, они ослепли.
3: Спать.
2: Они ослепли до такой степени,
3: спать.
2: Что защищают его.
3: Спать.
2: Но во что бы то ни стало,
3: спать.
2: Я покончу с тобой. Не сегодня, завтра
3: спать.
2: Мы померимся силами. И если я
3: спать.
2: Победу, мне все ли равно?
3: Спать, спать. Вам надо.
0: Не тот мудрец и герой, кто смог однажды совершить великий подвиг, а тот, кто понял, что его собственный трудовой день и есть самое великое, что дала человеку жизнь. Актеры профессиональные, они ведь очень долго учатся. Школы-студии, потом это ГИТИС, потом это трудное такое вот восхождение к каким-то удачам, успехам. Вот как вы смогли за год фактически вот все это набрать?
1: Я считаю, что по большому счету этому вообще-то учится всю жизнь. Но ежели есть дар, предрасположенность какая-то, то это все облегчает. А если его нет, то можно учиться 3 жизни, 5, 10, и ничего, кроме штампов, ты не наберешь. Раньше я очень сожалела, мне хотелось бы учиться и в ГИТИС. Ну, во-первых, время уже ушло. А во-вторых, я самостоятельно очень много и читала на эту тему, и думала, и размышляла, и как-то старалась общаться с актерами. Ну, то есть сама как-то более училась, понимаете? И тут важно, чтобы был дар, чтобы была какая-то предрасположенность к этому. Важно, чтобы человек наслаждался тем, что он делает. Я в данном случае наслаждаюсь просто безмерно. Вот даже репетициями. Я уж не говорю о выступлениях. Это для меня просто моя жизнь.
0: А были неудачи?
1: Были, конечно, а как же. Были неудачи вот во время учебы в этой мастерской, где разные люди по-разному ко мне относились. И некоторые говорили: ну что тебе надо, ты пришла побаловаться, имея такое образование, которому мы могли бы только мечтать. Ко мне относились либо как будто я просто с жиру, как говорится, либо просто избалованная девчоночка хочет побаловаться с гитаркой. И были очень сильные, просто явный недоброжелатель. Допустим, были ведь и неудачные выступления. Ну, допустим, сломал ноготь, или, допустим, партнер не подыграл. Я выступила, и это неудача. И он подходит с радостью, мне начинает. Я даже не помню об этом. То есть вот я с трудом вспоминаю, я не фиксируюсь на этом. Были в то же время и люди, которые всеми силами старались помочь. Были, например, неудачные прослушивания в Росконцерте или в Москонцерте, когда мне говорили, что зачем вам это надо, да успокойтесь, у вас все есть, идите занимайтесь своим международным правом или еще там чем-нибудь. Никому это не нужно было, понимаете? И то, что вот я сейчас официально, я ведь ни в какой концертной организации, это следствие того, что там просто невозможно. А иммунитет у меня, по-моему, на всю жизнь. Я сохранила вот эту вот страсть к свободе и никому, чтобы не подчиняться, потому что там влезали во все, в репертуар, в манеру одеваться, во все. Просто сразу вокруг тебя толпа каких-то жадных людей, которые желают тебя на свой образец переделать. И эта борьба, она была очень изнурительна.
0: А с какими организациями вы имели дело?
1: Ну, вот Росконцерт, Москонцерт. Вот они, собственно, организации. Вот Московская филармония. Вот сейчас они очень охотно меня приглашают. Когда шел вопрос о ставке, ничего подобного, никто мне не шел навстречу в этом вопросе. Когда она у меня уже есть, вот тогда, да, пожалуйста, на здоровье. То есть сказать, что все прям двери раскрыты, да ну что вы, это просто смешно. Ну что об этом вспоминать? Конечно, это мешает работать, это грустно.

0: «Здравствуй». Ты должен понять это слово как привет любви, как поклон огню и свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но и остов твоего собственного доброжелательства в момент встречи с человеком. Наташ, ты обмолвилась, что ты очень много общалась с актерами, и я знаю, что круг твоего общения достаточно интересен.
1: Я не знаю, чем я их привлекаю, но Эдисона Денисова, я знаю, он меня очень привлекает как человек, даже, может быть, раньше привлекал более как человек, а вот послушав его оперу последнюю, я просто влюбилась в него еще раз, потому что это мне очень понравилось. Вот. И его музыка необычная, красивая. Он удивительный, талантливый человек. Да вообще любой талантливый человек, когда он живет в своем деле, приятно с ним общаться. Ничто так не обогащает, как общение с талантливыми людьми. Валентин Сидоров, я с ним совершенно недавно познакомилась на открытии вот Рериховского общества. Я просто ему сказала, что вот уже несколько лет пою гимн на стихи древних индийских поэтов из его книги «Семь дней в Гималаях». Меня эта книга более всего привлекла тем, что в кавычки было заключено. То есть это живая этика нравственная. Он занимается разработкой этой темы.
0: Наташа, я знаю, что вы член Вита Лонга.
1: Ну, это неформальное общественное движение за развитие связей всяческих, профессиональных, за развитие культуры. Я думаю, что относиться к этому можно только в высшей степени положительно. И мы собираемся выпустить пластинку при содействии всесоюзной фирмы «Грамзаписи Мелодия», который является одним из спонсоров этого движения, которое подготовит альбом типа «Фольклор и современная музыка». Это будет одна народная песня и одна, допустим, авторская, аналогичная тому, что делаю я. Вот такой вот альбом мы хотим выпустить. Но потом я думаю, что, может быть, у меня тоже выйдет пластинка. Вот уже либо Лорка, либо вот Ахматова, Цветаева. Вот этот цикл я точно еще не знаю. Вот. А что касается Виты Лонги, это такая есть идея. И она уже сейчас конкретно воплощается.
0: Когда мы беседовали с Наташей, вопрос о выходе ее пластинки еще не был решен. Но теперь уже известно, что художественный совет «Мелодии» принял ее пластинку на стихи Ахматовой, Цветаевой, Ахмадулиной. И в проекте еще одна пластинка на стихи Федерико Гарсиа Лорки.

0: помни, что радость – непобедимая сила, тогда как отрицание и уныние погубят все, за что бы ты ни взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, спокойствия и радостности, которые ты добыл в себе тогда, когда этого никто не видел. Побеждай, любя, и ты победишь все. Ищи радостно, и все ответит тебе. Наташа, а вот эта организация, вернее, общественное движение, это оно имеет какое-то отношение к экологии?
1: Да, очень прямое. Экология, в общем, стоит на первом месте. Защита природы, защита окружающей среды. Вот как раз контакты на этой основе.
0: Ну вот поскольку вы член этой организации, значит, вы любите природу?
1: Да, я просто не представляю себе жизни без леса. Я очень люблю природу. Это мое, ну, спасение, можно так сказать. У меня больше всего как раз ей посвящено, моей любимой природе. Я живу в Бице, вы знаете, недалеко от леса. И, например, я могла бы вам прочитать стихотворение о Чертановке.
0: Это речка такая,
1: речка такая, которая протекает у нас в лесу, которая, в общем-то, ничем не примечательна. Можно только мечтать о том, какой она была раньше, какой она была широкой, более глубокой. А сейчас вот она такая, какая она есть. Но она мне очень дорога, потому что она кусочек настоящий, чего-то такое живое, чего так мало осталось. Чертановка называется. И уйти отсюда невозможно. Так и слушала б Чертановка всегда говорок твой нежный, осторожный, ускользающий от нет и да. В этом прелесть всех твоих советов, вся твоя божественная суть. Быть водой. Какое счастье это! Я б хотела быть когда-нибудь. Плыть, ничей покой не нарушая, лишь в нужде на помощь прибегать, плыть, собою землю украшая, воплощением слова благодать. В «Крестьянке» было опубликовано мое любимое стихотворение маленькое. «Мой лес, мой ангел, мой заступник, мне без тебя уже не жить. Тебе надорванные нити дано сберечь и укрепить. Те нити, что меня связуют с огромным миром бытия. Те нити, без которых в суе погибла бы душа моя».
0: Мы уже говорили о книге «Живая этика». И вот в связи с тем, что вы участница этой экологической...
1: Вы хотели бы что-то такое на тему живой этики?
0: Да.
1: Я могу вам прочитать свои последние стихи. Это самые последние об этих чудных последних осенних днях, вот которые предшествовали зимним. Они звучат так... Они как раз навеяны размышлениями. Я читала древние Упанишады, которые я время от времени перечитываю. Это древняя индийская философия, наиболее, пожалуй, близкая мне. Веды, Веданта, вот лекции Викананды я читала. И такие стихи вот мне были предпосланы, что ли. «Стояли осенние дивные дни, залитые солнцем и инеем. Волшебные мысли внушали они бессмертного Бога именем. О силе, значении, величии души, единстве ее со всем сущим. И голос торжественный этой тиши был радостным и всемогущим».
0: Наташа, а вы верите в перевоплощение?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Я еще не до конца себе представляю, как это и что это. Ну, в двух словах, пожалуй, да. Я просто верю в то, что каждый из нас – это частица какой-то огромной вселенской, неизменной, прекрасной души, и что в каждом из нас заложены грандиозные возможности, и что если мы научимся преображать этот мир, понимаете, вот просто нам будет легче жить. Что каждый из нас – это модель Вселенной, и у нас есть собственное солнце, это наше сердце, которое мы должны развивать, которое должно светить так же, как солнце светит всем, понимаете? И когда мы все будем, ну, хотя бы приблизимся к этому, я не знаю, хоть на чуть-чуть, мир преобразится, потому что то, что он жесток, то, что в нем много страданий, то, что он таков, каков он есть, нам это и так ясно. Но вот как сделать его лучше? А лучше сделать можно, только изменив нас, нас внутри. Вот это моя глубокая такая вера. В это я верю.

в программе «Автограф» прозвучали песни на стихи Ахматовой, Каландадзе, Федерико Гарсиа Лорки и древнеиндийских поэтов. Программу подготовили редактор Ирина Герасимова, режиссер Евгений Бабич, оператор Тамара Лихачева. До свидания.

0: Автограф. Наталья Горленко.
1: Приглашаем вас на спектакль по повести американского писателя Элберта Каррера «Вашингтонское убийство». Действующие лица и исполнители: Сара Бертон, журналистка, народная артистка РСФСР Светлана Мизери, Джерри Чивер, бывший дипломат, народный артист СССР Анатолий Кторов, Этель Чивер, его жена, народная артистка СССР Ангелина Степанова, Фред Чивер, врач, их сын, народный артист РСФСР Александр Лазарев, Ники, жена Фреда, народная артистка РСФСР Евгения Ханаева, Барби, их дочь, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, Керк Новин, видный чиновник Госдепартамента, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев.

0: «Вашингтонское убийство». Радиоспектакль по повести американского писателя Элберта Карра.
1: Дорогая моя!
2: Добрый вечер, Этель.
1: О, я так удивилась, когда ты позвонила мне. И до того обрадовалась. Все будут в восторге. И только сегодня утром мы с Джерри говорили, когда же, наконец, Сара приедет. Ой, Господи, Боже мой. Ну, какое несчастье. Какое несчастье с Томом. Скоро уже полгода. А я всякий раз содрогаюсь от ужаса. Стоит мне только об этом подумать. А ты хорошо выглядишь, Сар. Как тебе нравится мой новый красный парик? Как факел, горю огнем. Чудной, правда? Ну, знаешь ли, в моем возрасте так хочется иногда почудить. И потом он очень удобен для приемов. Гости в любой момент могут меня разыскать. Ты остаешься на ужин?
2: Да.
1: Пока тебя не было в Вашингтоне, я раздобыла сущие сокровища. Это Пиланг, мой второй шеф-повар. Он готовит изумительные восточные блюда. Все от них в восторге. Ах, ты сама бывала в тех краях, так что тебя поразить трудно. Как я тебе завидую. Молодая, можешь разъезжать по всему свету, смотреть все, что захочешь, и задавать политикам каверзные вопросы. И постоянно видеть свое имя в печати.
2: Да, да.
1: Но все-таки мы с Джерри провели зиму изумительно. В Патагвае. Там у Джерри ранчо. Это что-то сказочное, ты знаешь. Мы там не были много лет, но теперь его старый друг, генерал Сильвестре, снова у власти. Милочка, как нас принимали? Ну, ты себя представить не можешь, как эти латиноамериканцы умеют ублажать гостей. Только одно было плохо. Их климат ужасен для моей астмы. Все ночи напролет в груди у меня хрипело. И я жила только на адреналине. Ну что же это я тебя задерживаю? Столько народу, наверное, захочет тебя повидать. А, вот и Барби. Что-то она бледная, ты не находишь? Барби, иди сюда. Смотри, Сара вернулась.
3: Здравствуй, Барби.
2: Добрый вечер, Сара, добрый вечер. Наконец-то хоть одно человеческое лицо. Вот кого я действительно рада видеть. Где вы так чудно загорели? Давайте выберемся из толпы. По сравнению со всеми этими типами, даже девицы из нашего колледжа кажутся светилами. Прошлой осенью я поклялась больше на бабушкины приемы не ногой. Да, и все-таки я опять здесь.
1: Барби, я тебе прощаю, что ты грубишь моим гостям. Но зачем называть меня бабушкой? И чему их сейчас учат в этих колледжах? Только нехорошим манерам. Что это? У тебя еще один мартини?
2: Да, это совершенно верно, еще один мартини. Что ты еще хочешь спросить?
1: О!
2: А что касается твоих гостей...
1: Ради бога, остановись. Конечно, среди 200 человек, собравшихся здесь, ты не можешь найти ни одного достойного тебя.
2: Насколько я успела заметить, сегодня вы принимаете в основном военных.
3: Да, отметьте их экзотические наряды.
1: Мы по-прежнему культивируем наши латиноамериканские связи.
2: Да, а слово «мы» бабушка всегда умудряется вложить двоякий смысл.
1: Что?
2: Да, оно должно означать и семейство Чиверов, и правительство Соединенных Штатов. Ибо мисс Чивер твердо убеждена, пусть даже другие не разделяют этой уверенности, что приемы свои она устраивает в качестве неофициальной представительницы государственного департамента.
1: Да невозможно, Барби! Ну что за язык, Сара?
2: Послушайте, Сара, как только вы освободитесь, давайте где-нибудь сядем и поговорим. Очень вас прошу.
3: Угу.
2: А то тут полным-полно старых развратников и блудниц. Стоит чуть зазеваться и обольешь коктейлем какого-нибудь там генерала или сенатора, или собственную мамочку, еще кого-нибудь.
1: Ух, эта девчонка!
2: Пока!
1: У нее сейчас весенние каникулы, она гостит у нас. С матерью не лады. Ник тоже тут. Между ним такое соперничество. По-моему, это не дело, чтобы мать и дочь были в таких отношениях. Как ты считаешь? Но эти современные девицы, ох, до чего они трудны. Я никогда не знаю, что Барби скажет в следующую минуту. Ну, сейчас она очень переживает. У нее был неудачный роман. Потому она такая колючая. Вообще-то она славная девочка. Ты же знаешь. И фигурка у нее прелестная. Mm-hmm. Правда? Mm-hmm. Она выше матери, и бюст у нее не такой огромный.
2: Скажи, Этель, Кирк Норвин здесь?
1: Да вот он. С министром юстиции, говорит. Всегда ищи Кирка рядом с самым высокопоставленным из гостей. По-моему, он все еще влюблен в тебя. Ты не собираешься за него замуж?
2: Я? Нет.
1: Жаль. А то можно было бы посплетничать всласть. Смотри, не промахнись, Сар. Тебе известно, что он ушел из государственного департамента? Решил ехать к себе на Запад, баллотироваться в Сенат. Чистолюбив, да нельзя. Джерри считает, что он своего добьется. Если учесть, как долго он тебя дожидался, ты, пожалуй, перед ним немножко в долгу. Как тебе кажется? Ну ладно, не утруждай себя ответом, просто так, в шутку. Только вот что, Сар, прежде чем мы войдем, я должна тебя предупредить. Тут насчет тебя идут разговоры не слишком лестные.
2: Да?
1: Ну, насчет того, что ты не приехала на похороны Тома. Прошел слух, что перед самым твоим отъездом у вас с ним чуть дело не дошло до разрыва.
2: Это неправда, Этель.
1: Ну, разумеется. Но ты же сама знаешь, как Вашингтон обожает сплетни. Мне, например, довелось слышать, что ты с ним порвала из-за... Ну, так ты не сердись, дорогая. Из-за моей невестки.
2: Из-за Ники? Этель, мы с Томом любили друг друга. Это его история с Ники кончилась еще до того, как мы поженились.
1: Серьезно, Сар? Но ведь мы же все видели их своими собственными глазами. Ну тогда, вечером, в саду.
2: Ну что ж, я хорошо это помню, еще бы. В тот вечер Том выпил лишнего. Ники воспользовался случаем и полезла его целовать. Нарочно, у всех на виду. Ну, конечно, я была взбешена. Но мы с ним все это обговорили и помирились до моего отъезда.
1: Господи, какая досада. Нет, это я не о Нике. Все знают, что когда дело доходит до брюк, она сущая разбойница. Зачем ей только понадобилось женить на себе моего сына? Ну ладно, я сейчас не о том. Какая досада, что мы не знали всего этого раньше. Понимаешь, когда ты не явилась на похороны?
2: Когда пришла телеграмма о Томе, я была в Дамаске. Лежала в больнице со сломанной ключицей и вся в синяках.
1: Что ты говоришь?
2: Я попала в Сирию в разгар антиамериканских волнений, и мою машину перевернули вместе со мной.
1: Что ты говоришь? Мы же понятия не имели.
2: Да, в газетах об этом ничего не было. Как раз в тот момент я напала на след одного интереснейшего материала, и чтобы не упустить его, мне лучше было не поднимать шума. И именно тогда и пришла телеграмма о Томе. Я поднялась с кровати, упала, вывихнула ту же ключицу, и тут со мной случился шок. Так мне, по крайней мере, да, потом сказали. Когда я очнулась, то лежала в постели в сильном жару. Один из сирийских врачей запросил телеграфную мою газету, нельзя ли отложить похороны до моего возвращения. Вот, они ответили, что когда смерть наступает от столбняка, кремацию лучше не откладывать. И не буду ли я возражать, если панихида состоится в назначенный день?
1: Да, да, да.
2: Я согласилась, чтобы они действовали без меня.
1: О, Господи, Господи. Ну, тогда все ясно. Ведь мы знали о тебе только то, что нам сообщили в твоей редакции. А они сказали, что связались с тобой и что сейчас ты вернуться не можешь. Ну, вот мы все и решили, что ты на том в обиде. Сар, ну почему же ты не приехала, когда ты вышла из больницы? Ведь у тебя же была масса дел в Вашингтоне. Надо же было решать, ну, всякие практические дела.
2: Все эти практические вопросы, наследство и тому подобное, уладило за меня информационное агентство, где работал Том. У него с ними был контракт. Все, что он для них написал, и все эти его архивы принадлежат им. Так что мне тут делать было нечего. Чего же ради мне было приезжать? Моя газета предложила мне остаться за границей в качестве разъездного корреспондента. А работа мне была просто необходима. Я должна была полностью взять себя в руки, прежде чем возвращаться в Вашингтон. Ведь это нетрудно понять.
1: Да-да, конечно, конечно.
2: Как бы это нам попасться на глаза Кирку?
1: А мы это сделаем проще. Кирк, Кирк, иди-ка сюда. Ну, посмотри, кто у нас сегодня.
4: Сар. Вот ты вернулась, Сар.
1: Налей ей чего-нибудь, Кэт, а я пойду поищу Джерри. То-то он обрадуется, увидев Сар. Джерри.
5: Ты ничего не сообщила в телеграмме, когда ты приедешь? Я бы встретил тебя в аэропорту.
2: Вовсе незачем было тебя беспокоить. Я позвонила Этель, переоделась с дороги и сразу приехала сюда.
5: Ты похудела, Сар. Лицо стало, ну как бы это сказать, тонкое, прямо точеное. Ты, как всегда, прелестна. Мне нравится твоя прическа. Кажется, это называется поэтический сумбур.
2: Обо мне поговорим потом. Сначала о деле.
5: А что случилось?
2: Случилось то, что 3 дня тому назад в Гонконге я получила письмо от Тома.
5: От Тома?
2: Вот именно. Он написал мне 2 дня до смерти. Понимаешь, я никогда не задерживалась долго на одном месте, и оно никак меня не могло догнать. Том писал мне, что напал на след одного очень важного материала. Что в истории этой замешан один из наших друзей. Дело неприятное. И чтобы я не удивлялась, когда до меня дойдут об этом слухи.
5: И он этого друга назвал?
2: Ну, об этом я предоставляю тебе догадываться самому. Но, во всяком случае, сопоставив письмо с тем, что его уже... В общем, обо всем случившемся я основательно призадумалась.
5: Понятно.
2: Да?
5: У меня у самого возникали кое-какие подозрения.
2: Вот как? А почему же ты мне ничего не сообщил?
5: Фактов у меня не было. Ну, просто так, сомнений, что ли. А потом я решил, вряд ли стоит тебе докучать.
2: Ох, Кэрк, и ты туда же.
5: Ну, а чем я, собственно, виноват? Когда ты, наконец, стала писать мне, твои письма были такие, ну, сухие, холодные, деловые, иначе не скажешь.
2: Сколько раз я пробовала описать тебе, что у меня на душе, и ничего не выходило. Слова, слова. В конце концов, я и пытаться перестала. Да и что тут можно сказать? Я любила Тома, а его уже нет. И точка.
5: Что же заставило тебя вернуться сейчас? Письмо Тома?
2: Я все-таки не могу до конца разобраться, что же случилось в тот вечер. В вырезке, которую мне прислали из редакции, сказано только, что Том оцарапался в саду у Чиверов, а розовый куст и заболел столбняком. Я так и не понимаю, почему же помощь не была оказана своевременно. Но мне оставалось одно – смириться с фактом. Я чувствовала себя, ну как тебе объяснить, совершенно пустой. И все-таки в этой пустоте все время шевелилось что-то, какое-то сомнение. А когда я получила его письмо, то вдруг...
5: Ты решила, что это не был несчастный случай?
2: Просто я хочу во всем удостовериться сама.
5: Что же ты надеешься разузнать? Ведь прошло уже столько времени.
2: Сама не знаю. Но я должна сделать все, чтобы выяснить, что же все-таки тогда произошло. Ты мне поможешь?
5: А, конечно, конечно, помогу. Если только вообще что-нибудь можно сделать. Откровенно говоря, я даже не представляю себе, с чего начать. Я думал об этом все ночи напролет и кое до чего додумался. Но вот что касается доказательств... Где письмо Тома? Пожалуй, начнем с него.
2: Оно у меня с собой. Я тебе его потом покажу.
6: А, вот где наша беглянка. Добро пожаловать во свояси, Сара Бертон.
2: Привет, Джерри.
6: Что это ты собираешься показать Керку? Я подслушал. Надеюсь, такое, что можно и мне посмотреть.
2: Письмо от Тома.
6: Сара, передать тебе не могу, до чего эта история меня потрясла, и как тяжело я ее переживал.
2: Мне бы хотелось поговорить с тобой, Джерри, когда у тебя выдастся свободная минутка.
6: Ради бога, в любое время. Но послушай, сперва тебе надо выпить. Сейчас мы это устроим. Шотландское виски, как обычно. Правильно?
5: У хозяина дома лучшая в мире память по части того, кто что пьет, а?
6: Не смейся надо мной, мой мальчик. Когда я был послом, это считалось главным моим достоинством, наряду с миллионами моей жены. Ну, а кроме того, в доме, где потребляют только бурбон, человек, пьющий шотландское, белая ворона.
2: Спасибо.
6: Но, как видишь, у нас все по-прежнему людно. Вертимся, словно белка в колесе. Сам не пойму, почему мы все это не бросим.
2: Я все жду, что тебя пригласят в Белый дом и предложат министерский портфель или что-нибудь в этом роде.
6: Хо-хо-хо, никаких шансов. Моя жена, правда, еще надеется. Но для этих ребят, вот там, наверху, почему-то я персона нон грата.

0: светских статей, то, угощая всех и вся, она фигурирует хотя бы в светской хронике.
1: Простите, ваша жена делает мне какие-то знаки. Я оставлю вас на минуту.
0: Идите, идите, идите. Ублажайте мою жену.
2: Джерри, а мы не могли бы потолковать сейчас? Как ты считаешь?
0: Сейчас? Вот сию минуту?
2: Я понимаю, момент неудачный, но ничего не поделаешь. Может быть, это мой единственный шанс. Я должна знать все, Джерри. Как, на твой взгляд, в обстоятельствах смерти Тома не было ничего загадочного?
0: Загадочного? Нет. Нет.
2: Мог бы ты мне рассказать все точно, как это произошло? Может быть, выйдем куда-нибудь?
0: Ну, ладно, раз тебе так хочется.
2: Если только тебе не будет неловко перед гостями.
0: Удаляясь откуда-нибудь с хорошенькой женщиной, я никогда не испытываю неловкости. Вот даме моей иногда бывает неловко. Это да.
2: Джерри.
0: Ох, молодость, молодость. Будь я лет на 20-30 моложе, такой парень, как Керк, не имел бы у тебя никаких шансов. Во всяком случае, если бы я был поблизости. Ты не сердись, что я болтаю всякую чепуху. Я приучаю себя нести бремя старости с некоторой элегантностью. Или хотя бы смотреть на это дело реалистически. Как сказал пожилой шотландец молоденькой девушке, которая страшно нервничала из-за того, что очутила с ним в двухместном купе. Не надо волноваться, деточка. Больше всего на свете я интересуюсь выпивкой. А, вот и моя невестка.
3: Сар, лапочка вернулась. Мне даже знать не дала. Ну как? Надо мне обижаться на тебя?
2: Не обязательно, Ники. Ведь я только сегодня приехала.
3: Ах, но тебе так и написано, что ты побывала в Париже. О, Париж, туалеты, свобода, любовь.
2: Звучит очень мило, особенно если учесть, что приехала я из Азии. Туалетов оттуда не привезла никаких, свободы не обрела и любви тоже не испытала.
3: Но ты стала какая-то другая, да? Ты вся какая-то новая.
2: Просто только что из чистки, если ты имеешь в виду мое платье. А как Фред?
3: Ах, я тоже переменилась. Все уверяют, что у меня тревожный, затравленный взгляд.
2: А ты по-прежнему никого не слушаешь, кроме себя. Изумительная способность.
3: Вот еще, слушать кого-то на званых вечерах. По-моему, это и пытаться не стоит. Это было бы так утомительно. А ты заметила?
2: Заметила что?
3: Перемену во мне, в моем взгляде.
2: Да что там, Ники? Если взгляд у тебя и бывает тревожный, так только при мысли о минувшей ночи.
3: О, не очень-то ты любезна. Знаешь, Сар, язык твой, враг твой. Мне-то, в общем, все равно, но ты его лучше попридержи для своей же пользы. Если только ты поняла, что я имею в виду.
2: Да, поняла. Но ты сама знаешь, язык не всегда нас слушается. Проявляет иной раз излишнюю самостоятельность.
0: Ники, Ники, кто это вот тот высокий в генеральской форме? Даже фамилии его не припомню.
3: А, не знаю, все не на одно лицо. Послушай, Сар, а правда люди вроде Керка и Джерри считают тебя страшно умной? И ты должна все время тянуться, чтобы не уронить марку. Бедняга Том тоже так считал, но могу поручиться любому мужчине, просто тошно слушать с утра до вечера умные разговоры.
2: Ты хочешь сказать, что жизнь со мной была для Тома невыносимой? Из-за того, что я страшно умная, как ты выражаешься?
3: Нет, нет, не приписывай мне того, чего я не говорила, Сар. А я в самом деле рада, что ты вернулась. Мы по тебе ужасно скучали. И всякий раз, когда я проходила мимо вашего домика и видела закрытые ставни, я представляла себе, как ты прожигаешь жизнь в Париже, в Риме. Но я тебя не осуждаю. А я и сама поступила бы точно так же. Мне нельзя же требовать от женщины, чтобы она пребывала в трауре до конца своих дней.
0: Ну, прекрати, Ники. Поболтаешь с Сарой потом. Нам с ней нужно кое-что обсудить.
3: Отлично. Но если ты собираешься говорить о Томе, не забудь объяснить, отчего он так много пил в тот вечер. Ну, я пошла.
2: Подожди. Это я должна знать. Так почему же Том много пил в тот вечер, а?
3: Ах, Сар, ты женила его на себе, а сама стала носиться по всему свету. Он тут мыкался, как неприкаянный. Ясное дело, но

0: нуждался в утешении. Бедный мальчик. Мне стало так жаль его, когда я увидала, как он напивается. А уж потом я обнаружила его в саду.
1: Так это ты его обнаружила? Где именно?
0: Ну, как где? Под розовыми кустами. Мы с Артуром наткнулись на него.
1: С Артуром?
0: Да, с Артуром Оливаресом.

0: сигарету.
1: Спасибо.
0: В тебе появилось что-то такое, что внушает мне опасения. Какая-то печальная сосредоточенность. Словно бы для тебя на чем-то одном свет клином сошелся.
1: Да. Ты проницателен, Джерри. Вот уже сколько месяцев меня гвоздит одна мысль, что я в чем-то предала Тома. Сама не знаю в чем. Но на прошлой неделе я получила письмо. Он написал его перед смертью. И я поняла, что мне делать. С тех пор я уже не могу думать ни о чем другом.
0: Я должен задать тебе один вопрос. Правда ли, что перед твоим отъездом у вас с Томми были, ну, скажем, неважные отношения? Не пойми меня ложно, Том был от тебя без ума, это всем известно. Но у нас создалось впечатление, что ты была на него сердита.
1: Сердита? Да я была просто взбешена. После того, как он здесь у вас выпил лишнего и выставил себя из-за Ники таким дураком, я с ним просто не разговаривала неделю. Я должна была выдержать роль оскорбленной жены. Том это понял, и когда он обещал мне, что больше не будет пить, мы с ним помирились. Мы любили друг друга, Джерри. Собирались поездить вдвоем, просто так, для собственного удовольствия, когда я вернусь из Сирии. У нас было решено, что я брошу работу, осяду в Вашингтоне, и мы заведем ребят.
0: Ну, у меня отлегло от сердца. А то проклятые сплетники чешут языки, а потом попробуй отличи, где правда, а где выдумки. Так вот, насчет письма от Тома. С моей стороны не будет нескромности, если я попрошу тебя рассказать, о чем оно. И ты считаешь, что его смерть как-то, ну, связана с этим? Что тут, ну, в общем, дело нечисто?
1: Нечисто? Просто мне хочется разобраться во всем до конца.
0: Видишь ли, когда человек постоянно пишет о всяких закулисных делах и знает подноготную множество людей, как Том, у него непременно должны быть враги. Но тебе, вероятно, известно, что информационное агентство, где он работал, присылало ко мне своего сотрудника. Он тщательно вник во все детали этой истории, и когда во всем разобрался, то сказал, что согласен с медицинским заключением. Смерть в результате несчастного случая.
1: Видимо, так оно и есть. А все-таки, сам подумай, Джерри, столбняк. В наши дни в Америке от столбняка не умирают, если, конечно, поблизости есть врач.
0: Когда я был мальчиком, эта болезнь называлась по-всякому. Челюстной спазм, заражением крови. И от нее погибло порядочно народа, особенно ребятишек. А царапаются и забудут об этом, а инфекция делает свое дело. Тогда сыворотка еще не была общедоступной. Сад заражен столбнячной бациллой, что поделаешь. Кажется, она часто встречается в естественных удобрениях. Наш садовник применяет их для розовых кустов. Да и он и сам не так давно переболел столбняком. Правда, в легкой форме. И сыворотку ему ввели своевременно.
1: А Тому слишком поздно?
0: Да думали, правда, что вовремя. Но у него оказалась очень тяжелая форма.
1: Расскажи мне, Джерри, как все это было. Со всеми подробностями, какие только вспомнишь. Очень тебя прошу.
0: Постараюсь, Сар. Значит так. В тот вечер народу собралось меньше обычного. Всего-навсего человек 100. Было порядочно латиноамериканцев. Том очень много пил. Тебя это удивляет?
1: Даже очень. Ведь он дал мне обещание, а слов он на ветер не бросал.
0: Должно быть, он сильно скучал по тебе.
1: Ну, во всяком случае, не настолько, чтобы нарушить слово. Ведь, в конце концов, он же не был алкоголиком. Он всегда умел вовремя остановиться, стоило ему захотеть.
0: И все-таки в тот вечер он, вероятно, здорово нагрузился. Я видел его у стойки, он был не в себе. Я спросил, в порядке ли он, и он ответил, в порядке. Но голос у него был сиплый.
1: Да, Том не любил признаваться, что ему плохо или что он перебрал. Но ты действительно видел, что он выпил больше обычно?
0: Ну, вообще-то не видел, я же за ним не следил. Но это и так было ясно.
1: А что он пил?
0: Полагаю, то же, что и всегда, бурбон с содовой.
1: А был еще кто-нибудь в баре, я хочу сказать, одновременно с ним?
0: Ну, конечно, то одни заходили, то другие, масса народу. Помнится, я видел его с Керком. с Артуром Оливаресом, а после с Ники. Но тут вмешалась Этель, быстро это поломала и шепнула мне, что Том сильно пьян, и чтобы я как-нибудь, ну, потактичней, уговорил его выйти подышать свежим воздухом. Тогда я предложил ему прогуляться со мной по саду, посмотреть цветы, последние в нынешнем сезоне, так я ему сказал. Меня смущало только одно. Ночь была темной, ни луны, ни звезд. Впрочем, Том был не настолько пьян, чтобы не разгадать моего замысла. Сказал, чтобы я не беспокоился, что лучше он посмотрит цветы сам. Вид у него был неважный, я не стал настаивать. Когда он выходил через стеклянную дверь, мне бросилось в глаза, что он пошатывается. Я еще подумал тогда, это первый случай на моей памяти, чтобы Том не твердо держался на ногах. Ты меня не слушаешь?
1: Нет, нет, слушаю. Очень внимательно. Просто смотрю, как сад красив. А розовых кустов стало меньше, чем в прошлом году, да?
0: Узнаю свою Сару. Цепкий взгляд опытной журналистки. От него ничего не укроется. Правильно. Этель вдруг воспылала страстью к белым розам и посадила их вместо розовых. Говорит, розовый цвет – это жалкий компромисс.
1: Джерри, можешь ты вспомнить точно, в котором часу Том вышел в сад?
0: Точно не скажу. Помню только, что это было поздно. Народ уже расходился, а оставшимся сервировали ужин. Я разрывался. Надо было и гостей провожать, и обеспечить пилангу нашему новому шеф-повару все, что ему понадобится. За ужином подавались только индонезийские блюда. Успех был колоссальный. Часов эдак в 10 Керк спросил меня, где Том. И тут я сообразил, что за ужином его не было. Я ответил, что видел его только, как он выходил в сад. Тогда Керк пошел искать его. Сказал, что им надо кое о чем потолковать. Прошло несколько минут, он возвращается и говорит, что Тома в саду нет. Вот мы и решили, что он ушел, не попрощавшись.
1: Как же могло получиться, что Керк его не нашел, а Ники нашла?
0: Тьма была кромешная, а сад у нас большой. Керк вполне мог не разглядеть в темноте черного костюма. А Ники с Артуром...
1: Ты хочешь сказать, что они споткнулись от Тома? Что он напился до потери сознания?
0: Вот именно.
1: А кто такой Артура?
0: Ах да, ты же с ним не знакома. Артура Оливарес. Он приехал в Вашингтон вскоре после твоего отъезда. Представитель нового патагвайского правительства, нет, который так недолго продержался у власти. Сам он парень славный, хотя его политические взгляды мне не по душе, радикал. Он красив, ничего не скажешь. У Барби был с ним роман. Она вдруг повадилась к нам, стала приезжать из колледжа на субботу и воскресенье, чтобы с ним встречаться. Думала, что мы ни о чем не догадываемся. Мы с Этель поговорили с Фредом и решили не вмешиваться. По правде сказать, он нам нравился.
1: А с Томом он был знаком?
0: О да, отношения у них были как будто самые дружеские. Я видел их вместе, они завтракали в Метрополитен-клубе всего за несколько дней.
1: А что было после того, как они с Ники обнаружили Тома?
0: Ники вбежала в дом и шепнула мне, что с Томом неладно. Я вышел в сад, помог Артуру привести Тома в чувство. Когда он пришел в себя, мы его усадили, но ему было очень скверно, он едва мог говорить. Нам не хотелось, чтобы его кто-нибудь увидел в таком состоянии. Сама понимаешь, сколько было бы пересудов. Достаточно того, что об этом знала Ники, болтушка такая. Я ее, правда, предупредил, чтобы она молчала. Нам с Артурой едва удалось поставить Тома на ноги. Пришлось тащить его чуть ли не волоком. Мужчина 80 кило весом, это изрядный груз, доложу я тебе, если ноги его не слушаются. Но все-таки мы внесли его во флигель для прислуги, положили там на кушетку. Вид у него был совсем больной. А Фред как раз находился у нас, и я послал Артура за ним. И Фред явился довольно скоро. Мне показалось, что он и сам перепил. Но он взглянул на Тома, пощупал у него пульс, потянул носом и сказал мне, что Том просто пьян. И лучше всего дать ему проспаться. Он обратил внимание на то, что у Тома исцарапан лоб. Принес из ванной какой-то дезинфицирующий раствор и промыл царапины.
1: Том разговаривал с вами?
0: Да, немножко. Пробормотал что-то в том смысле, что ему так неудобно, и он сам не понимает, как это вышло, и пусть его оставит одного, все будет в порядке. Говорил он чуть слышно. Глаза у него закрывались сами собой. Никто не заметил, ни мы, ни он сам, что у него глубокая царапина на руке, повыше запястья.
1: И никто не обратил внимания, что у него на руке царапина.

0: А знаешь, тебе бы называться не Сарой, а Дианой. Так я и вижу тебя на пьедестале с луком и колчаном со стрелами. Богиня-охотница, прелестная и беспощадная. Мраморная статуя.
1: Да, по временам я и вправду чувствую, что превращаюсь в мраморную статую.
0: Ты действительно любила Тома?
1: Да, по-настоящему.
0: Бедная девочка. Мне так жаль, Сара.
1: Прости меня, Джерри. Ты так терпелив со мной. Но я тебя долго не задержу. Так мы говорили насчет царапины.
0: Насчет царапины. Никто из нас ее не заметил. Она была под рукавом, никому и в голову не приходило туда заглянуть. Мы просто укрыли Тома одеялом и оставили его на кушетке. Не тащить же его было в комнату для гостей, чтобы чужие увидели его в таком состоянии. Но ведь мне тоже пришлось изрядно выпить в тот вечер, так что утром я заспался, была суббота. И только часов в 10 за кофе я вдруг вспомнил про Тома. Пошел в его комнату, где он лежал, а его там нет. Клифтон, наш дворецкий, рассказал мне, что Том проснулся рано и вызвал такси, и что вид у него был очень скверный. Немного спустя я позвонил к вам домой и спросил Тома, как он себя чувствует. Голос у него был куда бодрее. Он извинился за беспокойство, сказал, что сам не понимает, как его угораздило столько выпить. Вчера ему все казалось, что и голова у него раздувается, как воздушный шар. Еще он сказал, что, должно быть, схватил в саду ревматизм. Суставы и шея задубенели.
1: А он ничего не говорил про эту царапину на руке?
0: Нет, в тот момент ничего. Потом пришла Этель, и я ей все рассказал. Она забеспокоилась. Говорит, как бы Том не простудился насмерть. Ведь он столько времени пролежал на сырой земле. И чтобы я непременно сегодня же зашел его проведать. Я в тот день играл в гольф в горящем пне. А обратно поехал через Джорджтаун и зашел к вам. Открыла ваша горничная и говорит, что мистер Бертон плохо себя чувствует и никого не велел принимать. Но я все-таки поднялся к нему наверх и вижу, он лежит пластом и у него явно жар. Он сказал, что шея у него совсем не сгибается, что до сих пор ему не хотелось звать врача, но, пожалуй, и надо бы.
1: Ну, а что же насчет царапины?
0: Вот-вот, я как раз к этому подхожу. Я заметил, что он все время трогает правую руку. Посмотрел и вижу, повыше запястья глубокая царапина, а кругом покраснела и распухла. Он мне сказал, что утром промыл ее, но толку никакого. И тогда до меня дошло, ведь те же самые симптомы были у нашего садовника, когда он заболевал столбняком. Жар, шея не гнется, кожа вокруг царапины воспалена. Я не стал терять времени. Мне было известно, что Том и Фред друг друга недолюбливают, так что я спросил, не вызвать ли мне постоянного врача. Он говорит, никакого врача у него нет, он уже несколько лет докторам не показывался, и чтобы я вызвал Фреда. Даже пытался шутить, мол, Фред наблюдал его с первой минуты, и было бы глупо менять врача в самый интересный момент. Мне это запомнилось, потому что он засмеялся. Но лицо у него сразу искривилось, и он сказал, что ему больно смеяться. Ну, в общем, Фред тут же приехал, ввел ему сыворотку и дал снотворные. Сказал, что положение очень серьезное, и несколько дней, пока Том не выкарабкается, у его постели должна круглые сутки быть сиделка. Но он позвонил тебе в больницу.
1: Минуточку, Джерри, извини. Когда Фред вводил сыворотку, он верил, что это спасет Тома?
0: А как же, полагаю, что верил. Правда, насколько я могу припомнить, он этого не говорил. Но уж, конечно, мы никак не думали, что Том умрет. А куда ты, собственно, клонишь?
1: Просто хочу представить себе всю картину. Ну, дальше, Джерри.
0: Ну, так вот. Как я уже сказал, Фред позвонил к себе в больницу, чтобы раздобыть для Тома сиделку. Но в субботний вечер это было совершенно невозможно. Он позвонил Керку. Думал, может, ему удастся кого-нибудь разыскать через государственный департамент. Он тут же примчался, но найти никого не сумел. Тогда я связался с Этель. Спросил, нет ли у нее кого-нибудь на примете. Она сказала, что нет, но что она приедет сама и побудет с Томом, покуда Фред не найдет сиделку. Ты ведь знаешь, во время войны она добровольно работала в госпитале.
1: И когда же явилась сиделка?
0: В воскресенье утром, а вечером она вызвала Фреда. В понедельник утром Фред нам позвонил и сообщил, что состояние Тома очень его беспокоит. Сыворотка, видимо, не подействовала, так что Фред ввел ее вторично. Сделал поясничную пункцию, как это, кажется, у них называется. К этому средству прибегают лишь в самых крайних случаях. Сразу же я поехал к Тому. Кэрк был уже там. Послушай, ты в самом деле считаешь, что тебе надо знать все эти подробности?
1: Да, решительно все.
0: Ну что ж, будь по-твоему. Все у него одервенело. Он не мог раскрыть рта. Малейшее движение причиняло ему невыносимую боль. Чтобы снять боль, ему вспрыснули изрядную дозу морфия. Но больше всего меня потрясла его жуткая ухмылка.
1: Да, знаю. Не удивляюсь, я много прочитала о столбнике.
0: Значит, тебе известно, как это бывает. Страшные судороги и все прочее. Фред говорил, ему первый раз в жизни пришлось столкнуться с такой острой формой. Есть Том не мог. Поворачивать его они боялись, поэтому вводили глюкозу внутривенно. Но ничего не помогло. Это была его последняя ночь. В понедельник на рассвете он скончался. Сар, передать тебе не могу, как мне его жаль.
1: Скажи мне, Фред будет у вас сегодня?
0: Обычно он заезжает, если свободен. Я ему говорил, пора хорошенько приструнить Ники, пока она не его...
2: Вот вы где! Джерри, гости спрашивают тебя. Я с ног валюсь от усталости, ты тут сидишь, развлекаешься разговорчиками. Или ты думаешь, что я могу справиться одна?
1: Этель, тут моя вина. Мне нужно было расспросить Джерри о Томми. Пожалуйста, пойми меня.
2: Ну, понимаю, мелочка. Ну, ничего, ты прости, если я слишком резко. Совершенно не сплю. Снотворные меня не берут, нервы расшатались. Из-за каждого пустяка я выхожу из себя.
0: Сара получила письмо от Тома.
2: Да?
0: Оно дошло до нее совсем недавно. И у нее создалось впечатление, что смерть Тома не была результатом несчастного случая. Ты, Сара, ведь не против того, что я посвятил во все Этель?
1: Нет, конечно. Письмо Этель я дам тебе прочитать после.
2: Правильно. А сейчас пойдем.
3: Сара!
1: А, Фред, здравствуй.
3: Сара. Сара, Ники сказал мне, что ты здесь. Ты не могла бы уделить мне несколько минут?
4: Мама, отец, вы не возражаете? Мне бы хотелось поговорить с Сарой с глазу на глаз.
2: Пожалуйста, мы с отцом будем в гостиной.
1: А ты изменился, Фред?
3: Скажи лучше, постарел.
1: Нет. У тебя очень усталый вид. Много работы? Ники.
3: Сара. Кэрк говорит... Ты не уверена, что Том умер своей смертью. Я хочу рассказать тебе, как все это выглядело с моей медицинской точки зрения.
1: Спасибо, Фред. Я охотно тебя выслушаю.
3: Поверь мне, Сара, когда я подписывал заключение о смерти Тома, не было на свете медика несчастнее меня. Что бы там ни болтали, а я любил Тома и уважал его. Я считаю, что он умер естественной смертью. У меня нет никаких оснований думать иначе.
1: Но ведь обычно смерть от столбняка так быстро не наступает, верно?
3: Верно. Но у Тома была крайне тяжелая форма. В моей практике такого случая не встречалось. Интоксикация произошла чрезвычайно быстро. Есть люди с повышенной восприимчивостью к определенной инфекции. У них болезнь протекает особенно остро. Насколько я могу судить, так было и с Томом.
1: Понимаю.
3: И к тому же такое неудачное совпадение. Он был в состоянии ступора, вызванного алкоголем.
1: Ты уверен, что именно алкоголем?
3: Что ты хочешь этим сказать, Сара? Если он не был пьян, значит, я просто предполагаю, все вышло из-за того, что Том проглядел эту царапину, не промыл ее вовремя.
1: Но ведь в наше время столбняк, заболевание довольно редкое.
3: Ну, не такое уж редкое. У нас в Вашингтоне каждый год заболевает порядочно народу. К слову сказать, незадолго до этой беды с Томом заболел мамин садовник. Не обработал ранку, и мне пришлось вводить ему сыворотку. Я отдал на бактериологический анализ удобрение, с которым он имел дело, и там оказалась столбнячная бацилла, да еще в огромном количестве. Розовые кусты, видимо, кишели ею, когда Том оцарапался. Это ужасная штука, столбнячная бацилла. Выделяет пакость такая сильнейший яд, и когда он поражает нервные центры, ничего уже нельзя сделать. Единственное, в чем я себя виню, это то, что я не сразу заметил царапину у Тома на руке. Когда его принесли из сада, мне просто в голову не пришлось заглянуть ему под рукав. Да я и сам был не в форме, но постарался сделать все, что нужно. Поверь мне, Сара.
1: Ты мне вот что скажи, Фред. Как приготовляется культура столбнячной бациллы?
3: Что? А, это дело несложное. Берется некоторое количество столбнячной бациллы, помещается в бутылку с питательной средой, и через 3 дня в твоем распоряжении целый полчище невидимых отравителей.
1: Это может сделать любой?
3: Любой. Надо только раздобыть бациллы и питательную среду.
1: А что служит питательной средой?
3: Ну, обычно агар-агар. Микроорганизмы бурно в нем размножаются. Его приготовляют из особого вида морских водорослей. Получается такая студенистая масса. Слушай-ка, Сара, если ты в самом деле подозреваешь, выброси это из головы. Это же совершенно исключено.
1: Значит, по-твоему, Фред, это исключено? Леди и джентльмены убийцами не бывают, да?
3: Боже милостивый, я вижу, ты это всерьез?
1: Прости, Фред, я должна идти. Я пройду через эту дверь в сад?
3: Да.

0: Сара?
1: Сара?
2: Да.
1: Ты остаешься ужинать?
2: Пожалуй, да. Это все, что ты хотела меня спросить?
1: Хм. Нет. Ты слышала, что я выставил свою кандидатуру в Сенат?
2: Этель мне уже говорила. О, тебе, наверное, предстоит серьезная драка.
1: Да, позиция сильная. Но я знаю, что я сумею ее одолеть. В наших краях семью Норвинов любят. Деньги для избирательной кампании я раздобуду. Единственное, чего мне не хватает, это тебя.
2: Ты хочешь сказать, что я буду эффектно выглядеть по телевизору в роли жены кандидата? Может быть, еще с собачкой?
1: Тебе вечно известно, что я хочу сказать. Если все эти годы я не говорил тебе прямо о своей любви, так только потому, что Том был моим другом. Ну, ты и сама это знаешь. Тома уже нет, и мне очень тоскливо без него. Но мы-то с тобой живы. Так зачем же мне тосковать еще и по тебе? Сара, прошло полгода. В наше время это вполне достаточный для траура срок. Мы с тобой зажили бы прекрасно, если только у тебя хоть что-нибудь ко мне есть. А ведь, наверное, есть все-таки. Ты только подумай. Я сенатор, ты иностранный обозреватель, лучшая в стране журналистка-международница. Сар, да мы с тобой горы свернем. Слушай, выходи за меня.
2: Спасибо, Кэрк. Не могу.
1: Ну, почему же? У тебя кто-нибудь есть?
2: Никого у меня нет. Просто Том все еще у меня в крови. Он словно бы, ну, преследует меня.
1: Как это понимать? Ты просто сантиментальничаешь.
2: Да, а по-моему, это совсем не то слово. Ты вспомни, что чувствовал Гамлет при виде призрака. Вот и у меня такое чувство, будто бы дух Тома взывает отмщение. Может быть, это глупо, но я считаю своим долгом увериться, что...
1: Что? А с каких это пор Сара Бертон боится называть вещи своими именами? Ты имеешь в виду причину смерти Тома, так? Ладно, взглянем фактом в лицо. Разберемся во всем до конца и покончим с этим. Я уже тебе говорил, что у меня были кое-какие подозрения. Да и сейчас есть. Я считаю, Том погиб не своей смертью. Его убили. Вот мое мнение. И я хочу назвать убийцу. Артура Оливарес. Тебе это имя известно?
2: О, да. Я его то и дело слышу. Но зачем Оливаресу убивать Тома?
1: Лучше я расскажу тебе все по порядку. А ты знаешь, для чего Оливарес приезжал в Вашингтон?
2: Я думала, как представитель своего правительства.
1: Он должен был вести здесь переговоры о признании Соединенными Штатами нового режима в Патагвае и предоставлении займа. Займ нужен был позарез. Удирая за границу, Сильвестра обчистил казну и забрал все до последнего цента. Новому правительству были необходимы деньги срочно. На содержание армии, флота, на закупку продовольствия, снаряжения. Иначе ему было не удержаться у власти. Тут каждая неделя имела значение. Так вот, у Оливареса была задача добиться займа как можно быстрее. Мне поручили обо всем с ним договориться. Правда, тут были кое-какие сложности. Несколько лет тому назад, еще во времена Сильвестра, мы предоставили Патагваю большой займ, 100 миллионов. И правительство Сильвестра не вернуло нам ни единого цента. Мы подозревали, хотя доказать этого так и не смогли, что большую часть денег Сильвестра прикарманил. Ну, само по себе, это не могло быть препятствием для нового займа. Ведь, в конце концов, о нем просило другое правительство, которое, к тому же, еще было нам по душе. Словом, мы подошли к делу без всякой предвзятости. Но вдруг эти проклятые идиоты конфисковали земельную собственность одного американца. Ну, мы, разумеется, заявили, пусть они ее вернут. Только тогда мы сможем дать им деньги. Я был уверен, что они не будут колебаться ни минуты. Однако я замечаю, Оливарес вроде бы не торопится. Выдвигает всякие возражения, тянет, затевает споры за каких-то формальностей. Потом-то я сообразил, в чем тут дело. Должно быть, Сильвестре с ним столковался. Дал ему взятку, чтоб тот волынил. И это сработало. Как только стало ясно, что дело с займом затягивается, офицеры Патагвайской армии довольно круто обошлись с новым правительством. И все было кончено. Правительство пало, Сильвестра тут же вернулся к власти, а Оливарес потихоньку отбыл из Вашингтона в неизвестном направлении. Как видишь, все одно к одному.
2: Но при чем здесь Том?
1: Мне очень тяжело тебе признаваться, сэр. Но я боюсь, что втравил его в это дело я. Еще когда я вел с Оливаресом переговоры, я поделился с Томом своими подозрениями. И он страшно загорелся. Ты ведь знаешь, что он всегда был против диктаторов типа Сильвестры. Вот он и говорит, если ему удастся доказать, что Оливарес предатель, он его так разделает в своем очередном обзоре, что чертям тошно станет. По-моему, я снабдил его всеми необходимыми сведениями. Но прежде чем напечатать статью, он, вероятно, решил переговорить с Оливаресом лично. Джерри видел, как они завтракали в Метрополитен-клубе. Оливарес, должно быть, учуял опасность. И, как видно, решил любой ценой избежать разоблачения.
2: Но ведь это только твое предположение, Кирк, не так ли?
1: Предположение. Черт из два. Ты сопоставь факты. Оливаресу ясно, что он должен во что бы то ни стало помешать тому разобраться в ситуации и напечатать статью. Нельзя терять ни минуты. Они встречаются у Чиверов на следующем же приеме. Я видел их, они разговаривали в баре. Оливарес, должно быть, приготовился действовать. Ему ничего не стоило подлить что-нибудь Тому в стакан. И даже не очень сильные. Какие-нибудь там капли, которые действуют минут через 10-15. Есть такие. В сущности говоря, я не верю, будто Том много выпил в тот вечер. Я его видел перед тем в баре. Он все больше поглаживал свой стакан, а пил очень умеренно. Но если ему туда что-нибудь подлили, ему стало плохо или начало клонить ко сну, он ни за что бы на свете не поднял шума. Помнишь? Он всегда говорил, хороший журналист ни в коем случае не должен фигурировать в статьях других журналистов.
2: Помню.
1: Ну так вот, именно поэтому он в таком случае или ушел бы домой, или же, если бы он решил, что ему лучше не идти через главный вход, вышел бы на свежий воздух, в сад побродить, пока ему не станет легче. Именно так он и сделал. И вот тут-то Оливаресу выпал шанс. Он, разумеется, не пошел бы на явное убийство. Нож или пуля отпадали, это был риск. Кто-нибудь мог увидеть или услышать, а потом труп в доме. Прости, сэр, но я должен тебе пояснить. Если бы Том умер здесь, у Чиверов, это, безусловно, означало бы расследование. Значит, дело надо было повернуть так, чтобы все выглядело как несчастный случай, а смерть наступила бы позднее. И Оливарес стал действовать соответственно. Значит так, Том выходит в сад. Оливарес незаметно следует за ним. Видит, как Том падает без сознания. Может быть, даже сам подтаскивал его к розовым кустам или заталкивал под них, чтобы Том оцарапал лицо. И на этом он пока останавливается. Возможно, хочет удостовериться, что его никто не видел. В саду было темно, но из окон падал свет. И я думаю, что он меня заметил, когда я вышел поискать Тома. И ведь какое ужасное невезение. До розовых кустов я не дошел. Ну, а Оливаресу это было на руку. Когда я вернулся в дом, он довершил остальное.
2: Что же именно?
1: Он хотел, чтобы с ним кто-нибудь был, когда он найдет Тома. Как я понимаю, он пошел в дом и тут же разыскал Ники. До сих пор он все свое внимание уделял Барби. И дело как будто бы шло к помолвке. Но ведь Ники известная хищница. А тут пылкий латиноамериканец, высокий брюнет. Так станет ли она считаться с такой мелочью, как чувство собственной дочери? Стоило Оливаресу предложить ей пройтись по саду, как она сразу за ним побежала. И наш герой ведет ее прямо к розовым кустам. Тут он, словно невзначай, спотыкается о Тома и предпринимает все, что нужно. Ему требуются считанные секунды, чтобы расцарапать Тому руку и ввести в царапину столбнячные бациллы.
2: Каким же образом?
1: Я полагаю, что он сделал укол в самую середину царапины, подкожно. Царапина-то глубокая, так что точечный след от укола совершенно незаметен. А раздобыть эти бациллы – это дело несложное. В Южной Америке смерть от столбняка – обычное явление. Возможно, замысел у него возник тогда, когда он узнал, что у Чиверов заболел столбняком садовник. Этель рассказывала об этом каждому встречному и поперечному.
2: Но ведь такая затея была бы очень сомнительной. Ну, что бы это ему дало? Ты представь себе, врач вводит Тому сыворотку, Том выздоравливает, и Оливарес остается ни с чем. Мало того, его положение может даже ухудшиться, если у Тома возникнут подозрения.
1: Вот тут-то и начинается самая гнусная часть его плана. Видишь ли, я выяснил кое-какие подробности. Обычно, когда в царапину попадают бациллы столбняка, то если даже сыворотку ввести через некоторое время спустя, все равно подействует, и эти гады передохнут. Но если ввести инфекцию искусственно, так, чтобы она сразу попала в кровь, вот это уже совсем другой переплет. Нормальная доза сыворотки рассчитана на обычную, сравнительно мягкую форму инфекции. Но она не спасает больного, если бациллу ввести в огромном количестве путем инъекций. А кроме того, в скором времени у больного смыкаются челюсти, и он уже не сможет говорить. Он совершенно беспомощен. О, этот Артура дьявольски хитер. Ты понимаешь, сэр? Скажи, а в письме Тома есть что-нибудь насчет Оливареса?
2: Да, его имя упоминается. Скажи, Керк, ты делился своими подозрениями с кем-нибудь, кроме меня?
1: А что бы это дало? Оливарес вне пределов досягаемости. Прямых улик у меня нет. Тут ничего не поделаешь. Да если бы я поднял шум, проку бы никакого не было. Только лишние неприятности для Чиверов. А они и так всем этим страшно удручены. А для чего же попусту затевать скандал?
2: Да, такие, значит, дела. Пожалуй, пора идти в дом. Мы тут остались одни.
1: Да. Ты можешь дать прочесть мне письмо Тома? Или у тебя есть какие-нибудь возражения?
2: Здесь темно, ты ничего не увидишь.
1: А я ношу с собой фонарик. Вот, смотри, какой рождественский подарок сделали мне Чиверы. Вот он как раз и пригодится.
2: Послушай, Керк, Том не разделял твоей антипатии к Оливаресу. Когда он писал, что один из его друзей замешан в скверную историю, то он имел в виду кого-то другого.
1: Да? Ну, полагаю, что это дает мне право прочесть письмо, как ты считаешь?
2: Возьми.
1: Родная, соскучился по тебе невероятно. А ведь у нас с тобой уже такой солидный супружеский стаж, целых 3 месяца. Тоска доливает меня с самого того дня отъезда. Помни свое обещание, это твоя последняя командировка. А тут еще прицепилась какая-то странная хворь. Должно быть легкий грибок или что-нибудь в этом духе. Вчера вечером повалялся немного в саду на сырой холодной земле. Дело было у Чиверов во время приема. Ты заинтересована? Спешу присовокупить, что я был один. Вообще какая-то странная история. Выпил я в сущности совсем немного. Неужели мне что-нибудь подмешали в виски? У меня это просто не укладывается в голове. И все же какое другое может быть объяснение? Перед самым ужином меня вдруг стало мутить и очень захотелось спать. Я вышел в сад, думал, прогуляюсь немножко, и, может быть, мне станет легче. Я понимал, что если сяду, меня развезет окончательно, и поэтому старался ходить, но меня шатало все сильнее. Я не разбирал дороги, была такая темень, ни луны, ни звезд, и стоило мне немного отойти от освещенного дома, как я начал спотыкаться. Вдруг передо мной запрыгал узкий луч света, и чей-то голос, я не разобрал чей, позвал: «Том». Я побрел, было на свет, но он погас. После этого, помнится, я заметил какие-то блики совсем рядом. Потом я свалился прямо на розовые кусты, а, может быть, меня кто-то на них толкнул. Что было дальше, не помню. Когда я очнулся, то сидел на земле, и меня поддерживали Джерри и Артура Оливарес. По-моему, ты с Оливаресом не знакома. Славный парень, представляет в Вашингтоне новое патагвайское правительство. Они перенесли меня во флигель. Там я всхрапнул немного и вернулся домой. А теперь накачиваюсь чаем, лопаю аспирин и усердно промываю ссадины. Оцарапался о шипы, когда свалился на розовый куст. Так, до чего же это было не вовремя? Мне сейчас никак нельзя сваливаться ни на один день. Я напал на след одного весьма острого материала в связи с Патагваем, и, возможно, придется туда лететь, если коллеги Оливареса в новом правительстве не сумеют раскопать нужные мне документы. Неприятно только, что если история эта выплывет наружу, один из наших друзей попадает в щекотливое положение. Я долго обдумывал этическую сторону дела и пришел к выводу, что выбора у меня нет, ведь на карту поставлена судьба целого народа. Я знаю, когда я тебе изложу все обстоятельства, ты со мной согласишься. А пока ограничусь этими несколькими сторонами, просто чтобы ты не испугалась, если все это вскроется еще до твоего возвращения, и до тебя станут доходить разные слухи. Ну, а теперь пойду, плюхнусь на свою одинокую постель и попробую одолеть эту непонятную хворь думами о тебе. Я убедился, что это великолепное средство от всех моих бед. Береги себя, избегай опасности, не броди по темным закоулкам Дамаска и пиши. Помни, моя любовь к тебе возрастает с каждым часом. Том. Сар, я рад, что ты показала мне это письмо. Должно быть, Том был в бреду, когда писал его.
2: Ты это брось, Кэрк.
1: Ну ладно, в бреду или не в бреду, но во всяком случае, он явно что-то не додумал. Оливарес, наверное, наврал ему с три короба, чтобы замести следы. И хотя трудно себе представить, чтобы такой башковитый парень, как Том, на это клюнул, видимо, все-таки так оно и было. Ну, неужели ты по-прежнему принимаешь все это всерьез после того, что я тебе рассказал?
2: Просто я хочу все знать до конца. Я должна избавиться от сомнений.
1: Надо показать это письмо Джерри Чиверу. Ведь как-никак эта история произошла у него в доме. Он имеет право знать, что Том тут пишет. Ты не возражаешь, если я дам ему прочитать письмо?
2: Не возражаю. Идем.
0: Вот ты где, Сара. Кэрк уже обхаживает тебя. Вы оба, разумеется, остаетесь ужинать. Сегодня у нас яванские блюда. Мой новый повар Пиланг готовит восхитительно. Он сам из Джакарты, и все продукты мы выписываем оттуда. Каждую неделю нам доставляет целый ящик огромных жестянок. В них заключены всевозможные специи. Они стоят бешеных денег. Я уверена, что Пиланг и его дружки хорошенько на нас наживаются. Ну, зато такого меню нет ни в одном доме Вашингтона.
3: Ну и молодчина же вы, Этель. В своем роде замечательный импресарио. Ведь вы добились того, что приглашение на прием к Чиверам стало показателем общественного статуса. Чем-то таким, чем люди хвастают. Как, скажем, картины Пикассо или скаковыми лошадьми.
0: Очень мило сказано, Кэрк. Я, во всяком случае, намерен расценивать это как комплимент. А то ведь у вас в каждом слове ищи какую-нибудь подковырку. Придется мне потом поразмыслить над этой фразой. Он далеко пойдет, не правда ли, Сара? За этой представительной внешностью государственного мужа скрывается сердце Казанова и ум Макиавелли. Ох, да чего же пагубно действует Вашингтон на холостяков. Да, Джерри мне сказал, ты считаешь, что Тома убили?
2: А тебе самой никогда это не приходило в голову?
0: Что за гадкие мысли, сэр? Ну зачем же так?
2: На моем месте, Этель, ты подумала бы то же самое.
0: Да, пожалуй. Но ведь прошло столько времени, разве теперь что-нибудь можно выяснить? Ну, для тебя это, разумеется, имеет значение, я понимаю. А, к нам направляется Барби. Простите, но на сегодня с меня достаточно ее общества. Я пошла. Оставайся, сэр. Когда все разойдутся, мы хорошенько поговорим. Пока.
4: Будьте другом, Сар. Позвольте мне выплакаться у вас на груди. Я вот-вот разревусь.
3: Ну что ж, тогда я удаляюсь. Мы поговорим потом, Сара. Я отвезу тебя домой.
4: Хорошо. Надеюсь, вы не собираетесь за него замуж, Сар. Просто видеть не могу этого типа.
2: Почему, Барби?
4: Да так, пустяки. Он всего-навсего разбил мне жизнь.
2: Что? Что?

0: Выпейте со мной, Сара, за компанию. Вам, как обычно, шотландское виски?
1: Да.
2: Так каким же образом Кэрк испортил тебе жизнь?
0: Не столько Кэрк. И бабка, и дед, и мать. Угу. Они устроили целый заговор.
2: А для чего?
0: А чтобы разлучить меня с Артуром. Вот для чего.
2: Ах да, Сар. Вы же не знаете Артура Оливареса.
0: А он про вас знал. Всегда читал ваши статьи. Я ему хвасталась, что знакома с вами. Однажды он сказал мне: я поражаюсь, как может молодая женщина с таким блеском писать о политике и о войне. Ах, Сар, Сар. Я понимаю, каково вам без Тома. Потому что мне так же плохо без Артура.
2: Но ведь Артура жив. И если вы любите друг друга...
0: Да, любим. Любим. Любили. Я его люблю. Но он уехал. Я не знаю, когда теперь я его увижу. Он не пишет. Зимой Джерри Этель ездили в Патагвай. Я тоже туда полетела. Надеялась разузнать, где он. Но раз генерал Сильвестр снова пришел к власти, Артур не может вернуться на родину. Его убьют.
2: А как тебе понравилось ранчо, Джерри?
0: Ранчо? А, ранчо. Ну, роскошное, разумеется. Тысячи акров земли, огромные табуны, стада, огромная усадьба, несколько деревень. И Джерри, скачущий на коне с пистолетом за поясом, в сомбреро, в сапогах и прочих причиндалах из гардероба Гаучи. Не дать не взять герой из аргентинского фильма. О, бедняга Джерри. Ведь кроме этого ранчо у него никогда в жизни ничего не было своего. И он ужасно гордился им. Он был совершенно убит, когда новое патагвайское правительство его конфисковало, и радовался, как ребенок, когда Сильвестра опять пришел к власти и возвратил ему это ранчо.
2: А он купил это ранчо, когда был послом в Патагвае?
0: Не знаю. Не знаю, я тогда была еще маленькая. Ей-богу, я всю жизнь держала сторону деда. Открою вам один секрет, если только вы не знаете его сами. Бабка – сущая скряга. Пусть вас не обманывают ее миллионы и эти шикарные пьянки. Когда нужно кому-нибудь дать денег, ух, как она зажимается. А хотите знать, что она подарила мне на рождение? Настольные часы. Вот, даю честное слово, старые настольные часы. Ну, валялись, наверное, у нее в шкафу годами. А Джерри, она всю жизнь выдает мелочь на карманные расходы. В молодости боялась, должно быть, как бы он не бросил ее, если у него будут собственные деньги. Ведь он, понимаете ли, моложе ее. Я обожаю выбалтывать всякие семейные дрязги. На душе веселее становится. Бабка и в отношении папы показала себя страшнейшей скупердяйкой. Ведь он хотел быть археологом. Это она его загнала на медицинский. Исключительно ради денег. Объявила, что он недостаточно одарен для интеллектуальной профессии, но что при ее связях ему обеспечена в Вашингтоне прибыльная практика. И он ей покорился, как все. Ух, бабка! Да я бы ей с удовольствием плюнула в глаза. Ух, вцепится в какого-нибудь несчастного дуралея и держит его в когтях. Всегда она так. Вот сейчас вцепилась в Кэрка и по делам ему.
2: В Кэрка?
0: Ну да. Кэрк метит в сенаторы. А неужели же вы думаете, что он сможет провести избирательную кампанию на свои собственные деньги?
2: Барби, надо бы закусить.
0: Нет, пока не ходите туда. Любители пожрать на дармовщину облепили буфет. Вам придется выстоять целую очередь. А потом я хотела вас кое о чем попросить. Насчет Артура. Ведь вы газетчики. Можете разузнать чуть ли не все на свете, правда? Так вот, не могли бы вы каким-нибудь образом разыскать мне Артура?
2: Попытаюсь. Думаю, что нашим корреспондентам в Южной Америке удастся установить его место пребывания.
0: Спасибо, Сара, спасибо.
2: Барби, я старше тебя почти на 10 лет. Я не уверена, что это дает мне право тебя наставлять, но я тоже очень тебя симпатизирую. И поэтому я буду говорить с тобой откровенно.
0: Конечно, Сара.
2: Не считаешь ли ты, что Артура сам должен установить с тобой связь? Ведь если он тебя любит...
0: Да, любит. Я знаю, Сар. Любит. Он не обманщик. Ах, как жаль, что вы с ним не знакомы. Замечательный человек. И любит меня не меньше, чем я его. У нас в семействе об этом не знали. Но я раз пять приезжала сюда из колледжа на субботу и воскресенье, чтобы с ним встретиться. Нам было так хорошо вдвоем. Мы собирались объявить о нашей помолвке. Это было как раз за несколько дней до того, как умер Том. А потом все рухнуло.
2: Барби, ты была здесь в тот вечер? Расскажи, как все это было?
0: Этого вечера мне никогда не забыть. Артура был взбешен. Это его Керк довел. Он сказал мне, Керк обвиняет его в том, что будто он нарочно затягивает переговоры. Вранье, конечно. Именно Керк выискивал тысячи всяких поводов для оттяжек. Мы ходили с Артура по саду, и я помню, какое у него было лицо, когда он сказал, что из одного интригана чинуши под угрозу поставлено будущее целого народа, и что с этим нельзя мириться. Он о чем-то хотел поговорить с Томом. Искал его. Том ему так нравился, Сар. Потом я видела его, как они разговаривали в баре. Ну, а после этого... О, Сар, это было ужасно.
2: Говори, Барби, говори.
0: Я с кем-то болтала. Вдруг вижу, мать выходит с Артура в сад. Она держит его под руку. Сперва я подумала, что Артура решила рассказать ей про нас. Мне только было непонятно, зачем для этого идти в сад. Минута идет за минутой, а их все нет и нет. Тут я встревожилась. Я ведь знаю, что является собой моя мамаша, когда выпьет. Вернее сказать, я вообще знаю свою мамочку. Подробности вдаваться не будем. Вдруг она влетает в салон одна, вся красная, подбегает к Джерри, и он за ней бегом уходит в сад. Я испугалась, не случилось ли что с Артура, и побежала за ними. В саду было темно, и я ничего не увидела, но слышала голоса. А потом показались Артур и Джерри, за ними мать. Они, можно сказать, несли Тома на себе. Но видно было, что идти он не в состоянии. Я спросила мать, что происходит? Она говорит, ничего особенного, просто Том напился до потери сознания и ушла в дом. Джерри и Артура внесли Тома во флигель для прислуги, а я осталась ждать у двери. Очень скоро Артура вышел и сказал мне, что должен разыскать моего отца, и что Тому нужен врач, и тоже ушел в дом. Я за ним. И вот тогда-то я заметила это.
2: Что же, Барби?
0: Следы помады у него на щеках и на губах. Это была оранжевая помада матери. Ух, Сар, я передать вам не могу, что со мной сделалось. Мне хотелось кого-нибудь убить. Я сразу поняла, что она проделала или пыталась проделать. Ну, а все, что было потом, какой-то сплошной кошмар. Я понимала, что Артур не виноват, но была так взбешена, что не утерпела и накинулась на него. Прежде всего, говорю, ступай и сотри со своей физиономией помаду, крыса ты вонючая, а потом возвращайся, и я тебе популярно объясню, какая ты гнусная мразь. Он весь побелел и говорит, ну что ж, пусть. Теперь нам все равно не на что надеяться. И ушел. Совсем ушел.
2: И больше вы не встречались?
0: Нет, встретились еще раз. На завтра я позвонила ему, и тут я поняла, что любит он меня по-настоящему. Он сказал, что тоже хочет со мной видеться. Мы с ним позавтракали вместе. Он был такой серьезный. О помаде ни слова. Вероятно, это ему было все противно до последней степени. Сказал, что любит меня, но что брак был бы связан с большими трудностями. Я поняла это так. Он увидел, что за штучка моя мамаша, и боится, как бы я не пошла по ее стопам. Но он говорит, нет, тут совсем другие причины. Я стала допытываться, какие? Ну, какие? Наконец он сказал, что не хочет становиться между мной и моей семьей. А я говорю, мне на мое семейство плевать. Я люблю только его. Куда он, туда и я. Тогда он поцеловал мне руку, и вид у него был такой, словно я всадила ему нож прямо в сердце. Он все твердил. Это трудно, невероятно трудно. Ему было пора возвращаться в свою приемную, и мы договорились встретиться на другой день. Но больше уже не встречались. В тот же вечер пришло известие, что Сильвестр поднял мятеж, и Артура получил от своего правительства телеграмму, его срочно отзывали. Он позвонил мне, чтобы проститься. Он страшно торопился на самолет. И это был последний раз, когда я слышала его голос.
2: Ты думаешь, что он ранен в бою?
0: Нет. Я уверена, что он цел и невредим. Дед узнавал по моей просьбе, прежнее правительство и его служащие уехали в другие страны. По слухам, Артура...

0: все, что смогу. А сейчас, Барби, приведи себя в порядок и ступай поешь. Ну, иди, иди, иди.
1: Вот где скрывается богиня Диана. Кэрк показал мне письмо Тома, и я позволил себе ознакомить с его содержанием остальных членов семьи. Ах да, ты ведь хочешь его получить обратно. На, держи.
0: Джерри, ты разделяешь мнение Кэрка, что Тома убил Артура Оливарес?
1: Ответить на этот вопрос чертовски трудно. Какие, собственно, это доказательства? И зачем непременно доказывать, что это убийство, когда, вероятнее всего, тут просто несчастный случай? Сара, я понимаю, каково тебе, но так же нельзя. Том погиб. Думай о будущем, а не о прошлом. Ты красивая, одаренная, молодая. У тебя вся жизнь впереди. Не отдавай себя в жертву прошлому.
0: Я и не собираюсь, Джерри. Просто сделаю то, что считаю своим профессиональным долгом. Том погиб, работая над важной статьей. И я намерена докончить ее за него.
1: Ну и как у тебя идет дело?
0: Кое-что начинает вырисовываться.
1: Понятно. Надеюсь, ты не натворишь ошибок.
0: Постараюсь.
1: Еще стаканчик вина.
0: Нет, спасибо. Вино превосходно, и ужин тоже. Но с меня достаточно. Пойду пройдусь по саду.
1: Как знаешь.
2: Сара, ты уже готова? Все уже разошлись. Я обещал тебя отвезти домой. Ты готова ехать?
0: Нет, Кэрк. Я тебя задерживаю. Мне надо кое о чем переговорить с Чиверами. Со всеми сразу.
2: О, Господи. Они же с ног валятся. Мы все умираем, хотим спать. Чертовски неподходящий момент для разговора.
0: Для того, что я собираюсь им сообщить, любой момент будет чертовски неподходящим.
2: Как это понимать?

0: Сара, мы хотим поговорить с тобой.
1: Да.
0: Я все думаю о том, что ты сказала мне за ужином. Мы любим тебя, ты это знаешь. И всей душой сочувствуем твоему горю. Но не кажется ли тебе, что ты хватила через край? У меня создалось такое впечатление, что ты считаешь одного из нас убийцей Тома. Так ведь, в сущности? Ты уж мне прости, но я должен сказать тебе, это просто смешно. Это совсем не по-дружески и очень нам неприятно.
1: Вам неприятно? Но Тому тоже было неприятно, если ты помнишь. Не по-дружески, говоришь. Извини, Джерри, но, пожалуй, правильнее будет, если вы с этой минуты перестанете считать меня гостей. В данный момент я журналистка и собираю материал для статьи. А насколько все это смешно? Ну что ж, посмотрим.
2: Для статьи, Сар? Какая такая статья? Мне никто ничего не говорил ни про какую статью. И вообще, я считаю, это нечестно с твоей стороны. Приходить сюда под видом нашей приятельницы, потом писать про нас статьи? Том никогда так не делал. А ведь он был знаком с нами гораздо дольше, чем ты. Мне кажется, я знал его достаточно хорошо, чтобы сказать...
0: Прекрати, Ники.
2: Да, но...
0: Довольно, Ники, прекрати.
1: Так я хочу познакомить вас с содержанием моей статьи. У вас есть на это право, потому что вы все будете в ней фигурировать.
0: Что?
3: Что такое?
1: Я намерена напечатать ее в одном из ведущих журналов. Заголовок будет в таком примерно роде. «Кто убил моего мужа Тома Бертона?» Звучит, разумеется, сенсационно, но это как раз мне на руку. Моя цель – вынудить полицию заняться расследованием обстоятельств смерти Тома. Полагаю, что по собственной инициативе, без нажима, вашингтонская полиция не станет раскапывать эту скандальную историю. Они побоятся задеть такого влиятельного человека, как ты, Джерри. Но когда я опубликую в каком-нибудь видном журнале острую обличительную статью и заручусь поддержкой своих друзей в Конгрессе, то, полагаю, мне удастся заставить полицию начать расследование. А как на ваш взгляд?
4: Мне надо выпить.
5: Барби довольна.
0: Ну ладно, Фред, налей ей.

0: Пожалуйста, папочка, джин с тоником.
1: Тебе, Сара.
0: Пожалуйста.
1: Как всегда, шотландская.
0: Ты же знаешь, другого я не пью.
2: Итак, Сара, мы тебя слушаем.
0: Моя статья начинается с тебя, Кэрк.
2: Да?
0: Ты обвинил Оливареса в том, что он затягивал переговоры о предоставлении займа по Тагваю. Если это правда, то вполне может быть, что Оливарес работал на Сильвестра, и именно он убил Тома, чтобы избежать разоблачения.
3: Нет, нет, Сар, он ненавидел Сильвестра. Никогда в жизни он не стал бы вредить Тому. Он к нему был очень расположен.
0: И Тому Оливарес был по душе. Он написал мне об этом в письме, а ведь он разбирался в людях, и его нелегко было провести. Так вот, Кэрк, в статье мне придется проанализировать такой вариант. Лгал вовсе не Оливарес, а ты.
2: На твоем месте, Сара, я бы такого писать не стал. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но это не помешает мне схватиться с тобой, если ты хочешь схватки. Есть, знаешь, такая вещь, как закон о клевете.
0: О, да, я об этом законе знаю. Но как журналистка я знаю так же, как его обойти. И в то же время сказать все, что мне нужно. Так что ты за меня не беспокойся, Кэрк. Я умею подавать материал в печати. Я же не напишу прямо так в лоб, что ты солгал. Нет, я только задам вопрос. Если ты лгал, то для чего? Из каких побуждений?
1: Интересно.
0: Да, при твоем положении в государственном департаменте, Кэрк, для тебя не составляло труда затягивать переговоры о займе. Ты понимал, что это приведет к падению нового правительства, и у власти снова окажется Сильвестра. Но я не хочу этим сказать, что Сильвестр тебя подкупил. Нет, по-моему, Кэрк, я достаточно хорошо тебя знаю. Ты очень честолюбив. Карьера у тебя на первом плане, а деньги на втором. И ты в жизни не стал бы рисковать ради денег своим будущим. Ты же метишь в правительство. Нет, стяжателем ты никогда не был.
2: И на том спасибо.
0: Больше тебе благодарить меня будет не за что. Ведь остается еще нерешенным вопрос, если не взятка, то что же все-таки побуждало тебя затягивать переговоры?
2: Если только действительно я их затягивал.
0: Совершенно верно. Вот я и переберу в статье все твои возможные мотивы. И мне кажется, не лишено интереса следующее обстоятельство. Через 5 месяцев после возвращения Сильвестра к власти ты ушел из государственного департамента и оповестил всех и вся, что намерен баллотироваться в Сенат от своего родного штата.
2: Ну да.
0: Да, но ведь для этого нужны немалые деньги и негласная поддержка влиятельных людей. Другими словами, тебе нужен богатый покровитель, вроде твоего хорошего приятеля Джерри.
4: Я не делаю никакого секрета из того, что поддерживаю Кэрка. Да, сэр, я его, безусловно, поддерживаю. Он мой друг, из него будет отличный сенатор, так отчего бы мне не помочь ему?
0: Все это так. Но, может быть, было бы правильнее сказать, что его поддерживает Этель? А вовсе не ты, Джерри?
1: Сара, я никогда не предполагала, что ты можешь быть так груба.
4: Ничего, дружок, ничего. Просто у Сары натянуты нервы. Всем известно, что деньги твои, и что мы с тобой действуем сообща. Так что ты не обращай внимания,
1: как
4: пожалуйста.
1: Не обращай. Но...
0: Теперь рассмотрим факты в их последовательности. Возникает вопрос. Если Кэрк задерживал предоставление займа по Тагваю, то не действовал ли он в ваших интересах?
1: Ты слышишь, Джерри? А?
0: Не потому ли он затягивал переговоры с Оливаресом, что это было выгодно вам, а стало быть полезно и для его политической карьеры?
2: Пожалуй, надо было бы тебе дать напечатать эту статью. Я бы смог содрать 1 000 000 за дефамацию из того журнала, который ее опубликует. Довольно витать в облаках, Сара, спустись на землю. Ты же знаешь, как работает Госдепартамент. Каждый этап переговоров с Оливаресом фиксировался, и отчеты подшивались в досье. Если где-нибудь и случалась задержка, то все записано в документах черным по белому, с изложением причин и утверждением всеми инстанциями.
0: Ну еще бы, это само собой разумеется. Ясное дело, ты прикрылся всякими отчетами и объяснительными записками, не подкопаться. Но я же и не пытаюсь разоблачать недостатки в работе государственного департамента. Сейчас речь идет... об убийстве.
3: Да.
0: Так вот, чтобы понять, как произошло убийство, необходимо разобраться в мотивах, которыми руководствовался убийца. И мне думается, я в них разобралась.
1: Но-но.
0: Из-за проволочек с займом патагвайское правительство потеряло поддержку армии, и к власти снова пришел Сильвестра. Сперва я подумала... А может, займом тянули просто для того, чтобы помочь Сильвестру? Ведь всем известно, Джерри, что он твой приятель. Но у меня одно вызывало сомнение. Неужели ты мог пойти на такой риск, вступить с Керком в сговор, чтобы сорвать планы нашей дипломатии в Патагвае? И все это ради старой деловой дружбы? Не могу поверить.
4: И я не могу. Значит, мы наконец-то пришли к соглашению.
0: О, нет, Джерри. Ты мог и по другой причине желать, чтобы Сильвестр снова стал диктатором. И чтобы понять ее, надо вернуться к тем временам, когда ты был в Патагвае послом, а Сильвестра полновластным хозяином. Итак, Джерри, вернемся на 7 лет назад. Мы тут с Керком разговаривали перед ужином, и он, между прочим, напомнил мне, что в те времена Соединенные Штаты предоставили правительству Сильвестра изрядный займ. Сделано это было, несомненно, по твоей рекомендации, ведь ты тогда был послом в Патагвае. Кстати, денег этих Сильвестра так и не вернул, ни одного цента. А потом произошла интересная вещь. Ты приобрел в Патагвае огромное ранчо, оно стоит уйму денег.
1: Ну и что тут удивительного? Мы можем себе это позволить.
0: Разумеется, все дело в том, купили ли вы его. Вот где зарыта собака.
1: Конечно, купили.
0: В таком случае вы сможете это доказать, предъявив купчую и чеки.
1: Ты вконец обнаглела. Мы ничего не намерены тебе предъявлять.
0: Правильно. Вам и не придется ничего предъявлять, пока полиция не потребует. А когда потребует, вряд ли у вас найдутся хоть какие-нибудь оправдательные документы. Я так думаю. Потому что я и представить себе не могу, чтобы ты, Этель, всадила столько денег в поместье где-то там, в Южной Америке. Ведь оно стоит миллионы. Вложить деньжище в ранчо, да еще в такой стране, как Патагвай. Нет, ты не могла не видеть, что предприятие это по меньшей мере рискованное. Да и на что оно вам? Это ранчо. Проводить там отдых? Ненужная роскошь. Оно так далеко, что просто нет смысла его содержать. Этой зимой вы съездили туда впервые за столько лет. Нет, Этель, я слишком высокого мнения о твоем хваленом финансовом чутье, чтобы поверить, будто ты ухлопала на ранчо столько денег. Даже из желания сделать Джерри приятное. Какой-нибудь чисто символический платеж, несколько тысяч долларов, чтобы оформить сделку официально. Вот это, пожалуй, еще могло бы быть. Но, вероятнее всего, ранчо подарено Джерри генералом Сильвестра в знак благодарности за помощь в каком-то деле.
4: Ай, Джерри.
0: Ведь этот диктатор, должно быть, конфисковал у своих противников немало поместий. Вот он потом и раздаривал их тем, кто ему полезен или мог оказаться полезным.
4: Стало быть так. У меня есть ранчо в Патагвае, и я опасался, как бы новое правительство не конфисковало его. Боялся его потерять, и поэтому, наряду со многими другими, хотел, чтобы Сильвестра вернулся к власти. И вот это ты хочешь выдвинуть как мотив убийства. Фантазия, бред какой-то. Нет, сэр, у тебя просто сдали нервы. Тебе надо отдохнуть.
0: Ты пытаешься увести меня в сторону. Ну, я кое-что повидала на своем веку. Я-то знаю, как трутся колесики в правительственном механизме. Я вовсе не утверждаю, что главным твоим побуждением было сохранить ранчо. Хотя, безусловно, и это сыграло известную роль. Нет, суть вот в чем. Каким образом ты его получил? Так сколько ты за него отдал, а, Джерри?
4: Мне как-то не нравится, что хорошенькая молодая женщина разыгрывает из себя прокурора, да еще в моем доме.
0: Что ж, тогда сделаем иначе. Вы не возражаете, если я подниму этот вопрос в своей статье?
4: Что ли, Руся?
0: Он заинтересует очень многих, в том числе кое-кого в государственном департаменте, в Министерстве юстиции, даже в Белом доме. Ведь если ты, Джерри, будучи послом, принял от главы правительства, при котором был аккредитован, ценный подарок, то ты совершил серьезное преступление. Если ты помог патагвайскому диктатору выжать из нашего правительства 100 миллионов долларов и получил от него взятку, это пахнет несколькими годами тюрьмы и лишением гражданства. Ты будешь опозорен на всю жизнь. Вот это, Джерри, на мой взгляд, достаточно серьезный мотив для убийства.
3: Нет, сэр, пожалуйста, не говорите так. Только не дедушка.
4: Не будь дурой, Барби. И меня не считай дураком. О таких вещах, как честь и порядочность, говорить не будем, поскольку мою порядочность ты явно не веришь. Так вот, не говоря уже об этих элементарных вещах, неужели же я, по-твоему, настолько глуп, чтобы пойти на такой риск принять от Сильвестро ранчо в подарок.
0: Ну, если бы ты действительно считал это риском, то, разумеется, не принял бы. Но ты был уверен, что об этом ни одна душа не узнает. Не сомневаюсь, что была составлена купчая, притом по всей форме, и в ней значилась солидная сумма, которую ты якобы уплатил за ранчо. Покуда Сильвестр оставался у власти, ты был в полной безопасности. В то время никто не осмеливался пойти против него. А соблазн получить ранчо был так велик, что ты не устоял. Тебе страшно хотелось иметь хоть что-нибудь свое. Сознавать, что ты не просто муж богатой жены, а сам по себе богат. Ведь эта мысль наверняка гвоздила тебя долгие годы, а, Джерри?
1: Джерри, не позволяй ей говорить так с тобой.
4: Пускай выговорится. Она просто переутомлена. И чем скорее она отделается своей бредовой идеей, тем скорее мы сможем обо всем этом позабыть. Да. Она опомнится, я уверен.
0: Да, ведь такие вещи, Джерри, трудно сохранить в тайне. Уж, конечно, в Патагвае об этом кто-нибудь допроведал. И здесь кое-кто догадывался. Ведь до сих пор непонятно, почему ты тогда ушел со своей должности и больше уже не получал никаких назначений. Бесспорно, в государственном департаменте кое-у-кого возникли подозрения. Но для того, чтобы начать расследование, видимо, было маловато фактов. И потом, для государственного департамента такой скандал нож острый, и они предпочли бы его избежать. Верно, Керк?
4: Это ты так говоришь, и ты еще пожалеешь об этом.
0: Да? Ну что ж, посмотрим. Вполне можно себе представить, как разворачивались события после того, как Сильвестра свергли и вышвырнули из Патагвая. Владелец поместья, естественно, и потребовал его обратно. Тогда новое правительство конфисковало ранчо и стало выяснять, при каких обстоятельствах оно было передано тебе, Джерри. И вот тут над тобой неожиданно нависла серьезная опасность. Ведь если выяснится, что твоя купчая липа, и если федеральный суд наложит арест на ваш счет в банке, это конец.
2: Если...
0: Не впадай в истерику, Керк. Вот кое-какие факты. Мне их сообщил ты сам. Белый дом относился к новому патагвайскому правительству сочувственно. Казалось бы, заем – дело верное. У тебя не было никаких оснований затягивать переговоры. Но вдруг ты узнаешь, что конфисковано ранчо. Ага, повод найден. Ты уже можешь прервать переговоры и заявить, что они не возобновятся до тех пор, покуда ранчо не будет возвращено американскому гражданину, то есть тебе, Джерри.
2: Ну и что же? Вполне разумная тактика. Очень многие конгрессмены поддержали бы меня.
0: Возможно. Но вся суть в том, что при желании ты мог отложить вопрос о ранчо и ускорить решение насчет займа. Ты ведь не станешь этого отрицать или подтверждать?
2: Чего ради?
0: Ну, хотя бы ради того, чтобы облегчить свою совесть. Во всяком случае, ход рассуждений твоих и Джерри ясен. Патагвайское правительство в любой момент могло послать Оливаресу документы, подтверждающие, что Джерри получил ранчо от Сильвестра в подарок. Если бы эта история всплыла на свет Божий, тогда все, катастрофа. Но Джерри не растерялся. Он тут же решил приручить Оливареса, сделать его своим другом. И вот вы стали приглашать Артура на свои знаменитые приемы, всячески его обхаживать. Познакомили его с Барби. А ты, Барби, едва ли понимала, что происходит. Я не сомневаюсь, что вы полюбили друг друга по-настоящему, но ваш роман всячески поощряли. Этель и Джерри надеялись, что как будущий муж или даже любовник их внучки Артура будет плясать под их дудку и, если дело дойдет до скандала, поможет его замять.
3: Сара.
0: Бедняжка Барби, все это время ты приезжала сюда из колледжа на уикенд только для того, чтобы встретиться с Артуром. Думала, никто ни о чем не догадывается. Они все знали и ликовали в душе. Вашу любовь использовали как прикрытие.
3: Нет, не может быть.
0: Да, Барби, да. Всегда лучше знать правду, пусть это и больно. Теперь им уже ничего не утаить. Вот что за людишки. Вот что скрывается за всем этим блеском и шиком.
4: Не обращай внимания, Барби. Это же абсолютно бездоказательно. Сплошная фантазия. Мне даже интересно, какой будет конец.
1: Да, вот и меня этот бред просто завораживает. Мне необходимо выпить. Фред, будь так любезен.
5: Кому еще? Керк, папа.
1: Никому не позволяй перебивать себя, сэр. Право уже это захватывающе интересно. Занять ничем ночное эстрадное обозрение. И я, вероятно, смотрела бы его сейчас по телевизору, не будь тебя здесь.
5: Если ее когда-нибудь утомит газетная работа, она сделает карьеру как выдающаяся романистка. Сара, выпьем.
0: У меня еще полный.
1: Продолжай.
0: К несчастью для вас, Оливарес оказался честным человеком и патриотом. И вы не сумели подкупить его, даже подсунув ему Барби.
4: Господи, Джерри,
1: это же
0: когда
1: невозможно.
0: Он узнал от своего правительства, кто этот американец, у которого конфисковали ранчо, то, безусловно, заподозрил что-то неладное. Вероятно, по нему это было видно, и вы встревожились. Вот тут-то, должно быть, Керк и совершил роковую оплошность.
2: Я не понимаю, о чем ты.
0: Так-таки не понимаешь?
2: Нет.
0: Ты подумал, что если Оливарес не захочет действовать по вашей указке, у тебя у самого могут быть неприятности. И ты решил перестраховаться. Для того и пошел к Тому.
4: Керк?
0: Да, Джерри. А ты не знал? Керк действовал на два фронта. Он мне сам рассказывал, что убеждал Тома написать статью, в которой доказывалось бы, что в затягивании переговоров повинен Оливарес. Он надеялся, видно, что Том поверит, будто Оливарес подкуплен генералом Сильвестра и потому делает все, чтобы новое правительство не получило займа.
2: Да, это правильно, я именно так и думал. И, понятное дело, я хотел, чтобы Оливарес был разоблачен.
0: Если бы Том попался на твою удочку, если бы он поставил под сомнение лояльность Оливареса, тот был бы дискредитирован. Ведь в Вашингтоне Том пользовался всеобщим уважением, как честный и добросовестный журналист. И как бы потом Оливарес не старался доказать свою невиновность, ничего бы ему не помогло. И, вернее всего, патагвайское правительство его отозвало бы. Переговоры зашли бы в тупик. Вопрос о твоем ранчо, Джерри, сразу бы потерял остроту, а сам Керк избежал бы возможных осложнений.
2: Ну что ты будешь делать с этой женщиной? Как она все выворачивает? Это же просто...
0: Но в одном ты просчитался, Керк. Ты недооценил профессиональной честности Тома. Вы с ним были приятели, это так. Но он ни за что бы не опубликовал в печати выдвинутую тобою версию, не дав предварительно твоей жертве возможности оправдаться. Вот он и пригласил Артура позавтракать с ним. Выслушал его и поверил не тебе, а ему. Как же вы все переполошились.
2: Этель права. Да. У тебя форменная неврастения. А то, может быть, что-нибудь и похуже. Вот
0: больше тебе уже нечем крыть, да? Довод слабоватый. Когда мы найдем Оливареса, все выйдет наружу. В своем последнем письме Том писал мне, что напал на след документа, который все прояснит. Должно быть, вы обезумели от страха, когда почуяли, что Том обо всем догадывается. Да, может быть, он и сам вам об этом сказал. Это было так похоже на Тома. Заранее предупредить людей, которых он когда-то считал своими друзьями. Ну, а вы, разумеется, между собой обсудили. И так как Том для вас был опасен, решили его убрать.
1: Что она говорит? Что такое?
2: Кто еще хочет выпить?
6: Фред, ты что, напиться решил?
0: Ну, ему действительно необходимо выпить. Видимо, до него только сейчас дошло, как все это происходило на самом деле. Так вот, убийце прежде всего надо было решить, как все это проделать. Убить Тома у него же в доме слишком рискованно. Значит, ясное дело, надо зазвать его сюда. Но опять-таки нельзя, чтобы Том умер здесь у вас. Надо найти какое-то медленно действующее средство, чтобы смерть наступила уже после того, как Том отсюда уйдет. И чтобы все это выглядело как результат несчастного случая. Да, да, вот тут-то убийцу осенила блестящая идея. Столбняк. Все знали, что как раз незадолго перед этим ваш садовник болел столбняком. У вас в семье, разумеется, было немало разговоров об особенностях этой инфекции.
1: Да, действительно. Да-да-да,
0: и одному из вас было известно, что если ввести столбнячную бациллу в большом количестве прямо в кровь, то жертву уже не спасет обычная доза сыворотки. Правильно я говорю, Фред?
5: Ты мне не веришь, Сара? Ты думаешь, что я...
0: Что ни говори, только ты один знал, какая именно инъекция была сделана Тому. Возможно, ты воспользовался случаем, чтобы отомстить одному из бывших любовников своей жены.
1: Что-то.
6: Ты думаешь, что говоришь?
0: Правда, Том был в твоей жизни некий всего лишь случайным эпизодом. Но Фред вполне мог подумать, что у вас возобновился роман. И, загоревшись местью, поддаться внезапному искушению.
1: Не говори пошлости, Сара. Фред благовоспитанный человек.
0: Сколько известно случаев, Этель, когда благовоспитанные люди становились убийцами.
1: Что?
0: Если на то предоставлялась возможность.
1: Остановить все это.
0: Но, с другой стороны, чтобы пойти на убийство, человек должен быть, по крайней мере, эгоцентричным. И к тому же весьма решительным. А Фред натура совсем не такая сильная и страстная, чтобы во имя мести рисковать всем. Да и потом, вряд ли он до сих пор влюблен в Ники после стольких лет совместной жизни.
5: Сара!
6: Это что? Он готов
1: это?
0: В таком случае, чего ради было ему убивать? Я припомнила три классических вопроса, которые ставит перед собой следствие. Возможности, средства, мотивы. Возможности и средства у Фреда были, но вот мотивы нет.
1: Ну, довольно испытывать наше терпение. Ты и так отняла у нас массу времени. Если ты вообразила, что тебе что-то известно, выкладывай, пожалуйста.
0: Да,
1: выкладывай.
0: Да, мне кое-что известно.
1: Ну?
0: Скажем, насчет агар-агара.
1: А? Что это?
0: Фред объяснил мне, как приготовляется культура стабнячной бациллы. Берется некоторое количество этой самой бациллы, а она есть в удобрении, которое применял ваш садовник. Помещается в бутылочку с агар-агаром, и через три дня к вашим услугам смертоносное зелье. Верно я говорю, Фред? А этот самый агар-агар, студенистая масса из морских водорослей, ввозится из Юго-Восточной Азии. А там его употребляют в пищу. Этель, ты сегодня сама рассказывала мне о том, что вы выписываете для своего повара банки со специями из Джакарты. В одной из них был агар-агар.
6: А? Вот какую змею мы пригрели у себя на груди.
0: А, Ники, и на какой пышной груди.
6: Да как она смеет.
0: Да, я даже раздумывала, а не таилась ли в этой самой груди страсть, которая привела Тома к гибели. Ведь как жена врача, ты знаешь, как приготовить культуру столбнячной бациллы.
6: Надо заставить ее молчать.
0: Да, но для убийства надо побольше изобретательности, чем у тебя. И все-таки ты тоже приложила тут руку. Это твоя прогулка по саду с Артура.
6: Как ты смеешь?
0: А, я уверена, Фреду о ней известно, так что я не открываю ничьих секретов. Да и вообще я не собираюсь деликатничать. Впрочем, не хочу быть к тебе несправедливой. Вряд ли ты ставила себе целью отбить у дочери возлюбленного. Да, я предпочитаю думать, что дело не в этом. Ты знала, как важны для Джерри отношения с Оливаресом. И очень встревожилась, когда он к вам переменился. Ну, вот у тебя и возникла мыслишка, что Барби не сумела удержать его. И что тебе скорее, чем ей удастся сохранить его для семейства
6: Сара.
0: Чиверов.
6: Мерзавка! Мама!
4: Ники, Ники, Сара, что ты делаешь?
6: Вон из дома!
4: Перестаньте!
6: Вон, иди же вы! Ну хорошо, какой скажу я! Ники!
0: А я все-таки недооценила Ники. Значит, в ней есть кое-какая сила.
1: Сара! Извиняться перед тобой за Ники я не намерена. У меня у самой чешутся руки, чтобы дать тебе по физиономии.
0: Ну, у тебя на каждом пальце по бриллианту. Это же форменное орудие уничтожения.
1: Не помешает.
0: Нет уж, Этель, пожалуйста, не надо. Дай мне еще две минуты, чтобы докончить. Это будет, пожалуй, самое разумное. Потому что теперь я хочу показать, до чего хитроумно действовал убийца. Подмешал Тому в виски снотворное. Потом вышел в сад и стал его поджидать. Несколько раз включал карманный фонарик, чтобы Том пошел на свет и наткнулся на розовые кусты. Держал наготове шприц. Нужно обладать недюжиной изобретательностью, чтобы до такого додуматься. Оцарапать Тому руку выше запястья, в расчете на то, что никто не догадается сразу заглянуть ему под рукав. А потом вспрыснуть в середину царапины большую дозу столбнячной бациллы. Вот тут опять пригодился карманный фонарик. Да... Весь план был тщательно разработан. Здесь явно действовал человек, привыкший продумывать заранее все, до последней мелочи.
7: Ой, послушай-ка, я в последний раз предупреждаю. Подумай, что ты говоришь?
0: Дай мне договорить, Керк. Сперва у меня мелькнула мысль, может быть, убийца ты?
7: Что?
0: Ведь ты же выходил в сад, якобы для того, чтобы поискать Тома. А Ники с Артура обнаружили его уже позднее. Вот я и решила, расскажу тебе откровенно о своих подозрениях. Может быть, ты чем-нибудь выдашь себя. Но по тебе ничего не было видно. Тогда я сопоставила факты и поняла. Нет, Керк Норвин чересчур осторожен, чтобы пойти на такой риск, как убийство. Джерри и Фреда на это тоже не хватило бы. Тут требовалась министерская голова и железная хватка.
1: Значит, остаюсь я.

0: Ну вот что, Сара, все, что ты говорила, и впрямь забавно. Я готова дослушать до конца, но только прошу, покороче. Мне пора в постель, я совершенно измотан.
1: Еще бы, Этель, снотворное тебя не берет, так ведь? Кстати, что ты подмешала Тому в виски, когда стояла с ним в баре? Тоже снотворное, какое принимаешь сама?
0: Ну, знаешь.
1: И все-таки не следовало бы тебе говорить всем вокруг, что Том напился. Кэрк догадался, в чем дело. И Том тоже. И именно эта твоя ложь насторожила и меня. И еще эта сплетня, будто я порвала с Томом. Тебе просто хотелось в это верить, не правда ли? Ты надеялась, что я не приеду в Вашингтон. Для чего же мне бередить старую рану и задавать людям щекотливые вопросы?
0: Фантазия у тебя богатая. Но не кажется ли тебе, что все это притянуто за уши?
1: Все, что нужно, Этель, было у тебя под рукой. Ведь во время приступа астмы ты сама вводишь себе адреналин. Значит, у тебя есть шприц, и ты умеешь делать подкожные инъекции. Взять у Пеланга одну из жестянок с агар-агаром тебе проще, чем кому бы то ни было. Словом, все средства убийства были в твоем распоряжении. Нужен был только удобный случай. Ты и об этом позаботилась. Ведь это ты поручила Джерри вывести Тома в темный сад, когда на него уже начало действовать снотворное. И сама туда вышла. А чтобы тебя не заметили, накинула темное пальто. Но как раз перед тем, как ты толкнула Тома на розовые кусты, пальто распахнулось. Вот в этот момент Том и увидел какие-то блики. Может, это сверкнул твой парчевый жакет, когда на него упал свет из окон? Ты прихватила с собой карманный фонарик, чтобы посветить, когда будешь делать укол. Прихорошенький золотой фонарик в форме карандаша. Да, потому-то тебе, разумеется, и захотелось от него избавиться. Вот ты и подарила его Кэрку на Рождество.
0: Опять ты говоришь глупости. Ступай домой, Сара. С меня довольно. Давайте все допьем и по кроватям.
1: Я тоже устала, Этель. Очень устала. Конечно, вы можете разойтись. Удержать вас я не в силах. Но тогда меня выслушают в другом месте. Так что вам прямой смысл дослушать до конца. Ты, Этель, ловкая и толковая женщина. И убийство организовала ловко. Тебе пригодилось, правда, и то, что в войну ты добровольно работала в госпитале. Как-никак медицинская практика. Должно быть, все кругом восхищались. До чего же ты благородно поступила, вызвавшись ухаживать за Томом, пока для него не подыщут сиделку. А на самом деле ты боялась? Вдруг сыворотка, которую Тому ввел Фред, все-таки окажет действие, и Том в конце концов выкарабкается. И не воспользовалась ли ты моментом, когда Том уснул под действием морфия, чтобы вспрыснуть ему столбнячную бациллу еще разок для пущей верности?
0: Джерри, что она говорит?
1: Это так на тебя похоже. Никогда ничего не оставлять на волю случая. В общем, ты чувствовала себя в полной безопасности. Лечил Тома твой собственный сын, так что если бы у него и возникли какие-нибудь подозрения, он держал бы их при себе. На молчание Джерри ты, безусловно, могла рассчитывать. Ну а ты, Кэрк, ты ведь тоже догадывался, в чем дело, а? Не потому ли ты решил все валить на Оливареса? Не мог же ты испортить, Этель, всю музыку. Вы все одной веревочкой связаны. Вот вы все и вступили в молчаливый сговор, чтобы прикрыть пустоту и продажность вашего мира. Ради этого вы согласны смотреть сквозь пальцы на что угодно, даже на убийство.
2: Ерунда какая-то, вздор. Да. Это же высосано из пальца. Ну, у Кэрка или у меня еще могли быть какие-то причины бояться Тома, но у Этель...
1: Как раз тебе, Джерри, этого объяснять не приходится. Ты же лучше всех знаешь, в чем для Этель смысл жизни. Ей необходима известность, только не скандальная, а всеобщее признание, и чтобы она могла воображать себя этакой влиятельной личностью, делающей за кулисами высокую политику. Твои приемы, Этель, твой рыжий парик, твои бриллианты, твои фантастические одеяния, все это выдает тебя с головой. А скандал из Оранчо, а может даже расследование в одной из комиссий Конгресса и судебный процесс, ведь это означало бы для тебя полный крах. Тогда уж прощай все. И престиж, и приемы, и популярность, и бесплатная реклама, и влиятельные друзья. Именно это я и выдвину в своей статье как мотив убийства.
0: Знаешь, Сара, я думаю, что ты не напишешь этой статьи. Я даже в этом уверена.
2: Что?
0: Не волнуйся, милый. Она не сможет причинить нам никакого вреда.
1: Да, Этель, Джерри понял тебя. И я тоже. Я видела, какие у тебя были глаза во время нашего разговора в столовой. Ты, разумеется, почувствовала, что я могу докопаться до истины и поднять большой шум. Этому надо было воспрепятствовать любой ценой.
3: подмешать мне что-нибудь, виски, и дело с концом.
1: А если потом, уже дома, меня найдут мертвой и установят, что причина смерти – отравление каким-нибудь самым обычным ядом, вот будет красота. Тогда ты сможешь с горестным видом говорить знакомым: «Бедная девочка, она была так ужасно подавлена, просто не в себе. Мы все это заметили. Я боялась, как бы она не наложила на себя руки. Так оно и вышло». Удобный был бы выход, а, Этель? И устроить все это было несложно. Разговор по душам в салоне, когда гости уже разойдутся. Переносной бар. Кроме меня, шотландского виски здесь никто не пьет. Так что можно, ничем не рискуя, что-нибудь подмешать в бутылку, из которой мне будут наливать. Какое-нибудь твое снотворное, ну хотя бы один из барбитуратов, предварительно растворив его. Словом, то же самое, что ты подмешала Тому, только на этот раз смертельную дозу. И виски налить побольше, чтобы я не почувствовала привкуса. Тебе даже не пришлось бы наливать самой. А траву мне подал бы кто-нибудь другой. Так что никому и в голову бы не пришло заподозрить тебя. Ну, а потом ты, конечно, уничтожила бы и стакан, и бутылку.
4: Сара!
1: Не волнуйся, Барби. Я ведь только делала вид, будто пью. Надо сохранить его для полиции, бутылку тоже.
0: Нет, тебе не удастся сделать этого.
1: Сара!
2: Опомнись, опомнись, Этель!
5: Уберите его, уберите!
2: Что ты делаешь?
0: Ах ты, тряпка, идиот! Ты что, дожди, у тебя же нас погубит!
1: Итак, что же последует теперь? Я тоже должна буду уколоться о розовый куст? Вы не решили? Тогда я, пожалуй, попробую уйти. До свидания, господа.
0: Лучше прощай, Сара.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести американского писателя Элберта Карра «Вашингтонское убийство». Действующие лица и исполнители: Сара Бертон, журналистка, народная артистка РСФСР Светлана Мизери, Джерри Чивер, бывший дипломат, народный артист СССР Анатолий Кторов, Этель Чивер, его жена, народная артистка СССР Ангелина Степанова, Фред Чивер, врач, их сын, народный артист РСФСР Александр Лазарев, Никки, жена Фреда, народная артистка РСФСР Евгения Ханаева, Барби, их дочь, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, Кирк Новин, видный чиновник Госдепартамента, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев. Запись спектакля сделана в 1967 году.
1: Слушайте басни Крылова в исполнении народного артиста республики Абдулова.
2: Лжец.
3: Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим, пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал. И к былям небылиц без счету прилагал. Нет, говорит, что я видал, того уж не увижу боли. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай. И вспомнишь, так душе отрада. Ни шум, ни свет, совсем не надо. Не знаешь век, что есть ночная тень. И круглый Божий год все видишь майский день. Никто там не садит, не сеет. А если посмотрел, что там растет и зреет. Вот в Риме, например, я видел огурец. Ах, мой творец! И по сию не вспомню спору. Поверишь ли, ну, право было с гору. Что за диковина, приятель отвечал. На свете чудеса рассеяны повсюду. Да не везде их всякой примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не встречал. И я в том спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост. Куда нам путь лежит? Он с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете.
2: А какова у вас река?
3: Да не мелка. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете. Хоть римский огурец велик, нет спору в том. Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем.
2: Гора хоть не гора, но право будет с дом.
3: Поверить трудно. Однако ж, как ни чудно, а все чуденый мост, по коим мы пройдем. Что он лжеца никак не подымает. И нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает, два журналиста да портной. Бесспорно, огурец и из дом величиной, диковинка, коль это справедливо.
2: Ну, не такое еще диво. Ведь надо знать, как вещи есть. Не думай, что везде по-нашему хоромы. Что там за домы? В один-двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть.
3: Пусть так, но все признаться должно, что огурец не грех за диво сесть, в котором двум усесться можно. Однако ж мост от наш каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец.
2: Послушай-ка, тут перервал мой лжец, чем нам оснам идти, поищем лучше броду.
1: Скупой и курица.
3: Скупой теряет все, желая все достать. Чтоб долго мне примеров не искать, хоть есть и много их, я в том уверен, да рыться лень. Так я намерен вам басню старую сказать. Вот что в ребячестве читал я про скупого. Был человек, который никакого не знал ни промысла, ни ремесла, но сундуки его полнели очевидно. Он курицу имел, как это не завидно, которая яйца несла, но не простые, а золотые. Иной бы и тому был рад, что понемногу он становится богат. Но этого скупому мало. Ему на мысли вспало, что, взрезав курицу, он в ней достанет клад. И так, забыв ее к себе благодеяние, ни благодарности не побоясь греха, ее зарезал он, и что ж, воздаяние он вынул из нее простые потроха.
1: Скворец.
3: У всякого талант есть свой. Но часто на успех прельщается чужой, хватается за то иное, в чем он совсем не годен. А мой совет такой. Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так печь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил и всякой скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен частью, но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью и думает: постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то не путем мяукал он котенком и словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.

0: И вот пришла зима. Деревья стоят в инее, поля лежат под снегом.
1: А тротуары, увы, подо льдом.
0: Прохладно. Чтобы не замерзнуть, надо двигаться, двигаться, двигаться.
1: Вот почему в ожидании автобуса, который замечено зимой, ходит реже, чем летом, мы машем руками, поводим плечами и топаем ногами, как солисты ансамбля народного танца.
0: Да, но по-настоящему согреться зимой можно только встав на коньки или лыжи. Понятно, что в такой ситуации открываются пункты по прокату лыжного инвентаря и коньков.
1: Одни, впервые надев коньки фигурные, незамедлительно начинают готовиться к первенству фигуристов мира, Европы, ну, и так далее.
0: Другие, примеряя коньки хоккейные, раздумывают, а не включиться ли им сходу в розыгрыш приза известий.
1: А некоторые, нечистолюбивые люди, просто лепят снежную бабу и вставляют ей вместо носа красную морковку.
0: По-разному поворачивается декабрь к разным людям. Для одних наступило время зимних отпусков.
1: Для других наступает время сессии, которая называется зимний экзаменационный.
0: А третьи, самые нетерпеливые, уже покупают такие странные вещи, как серпантин, конфетти и серебряный дождик. Хотя до Нового года еще далеко.
1: В общем, зима началась, и с этим приходится считаться, делать для себя соответствующие зимние выводы
0: и петь песни в соответствии с сезоном.

за что ли? В чистом поле, поле, поле, поле, поле, поле, стрелой, стрелой, залетные родимые, вылопнем, эх, сапог летят серебряные выстерки, искорки, эх, души летят, печали позапрошлые, ложные, и никакие беды не догонят, чуть охони, кони.

0: броните погоду, сказал один остроумный человек. 9/10 человечества не смогли бы начать ни одного разговора, если бы погода не менялась. Согласитесь, доля истины в этих словах есть. Вот, к примеру, маленький диалог, который называется так. «Интересно, какая будет погода?» Его автор – молодой грузинский юморист Малхаз Цатадзе.
1: «Хорошая погода»,
2: – сказал он.
3: «Ага»,
2: – подтвердила она.
1: «Вчера тоже была хорошая погода», –
2: вспомнил он.
3: «И позавчера», –
2: подхватила она.
1: «В этом месяце все время была хорошая погода», –
2: уточнил он.
3: «Изумительная», –
2: воскликнула она.
1: «Я очень люблю хорошую погоду», –
2: сказал он.
3: «И я люблю», –
2: согласилась она.
1: «Интересно, какая погода была в это время в прошлом году?» –
2: поинтересовался он.
3: «Наверное, тоже хорошая», –
2: решила она.
1: «А все же, какая хорошая сегодня погода?»
2: После недолгого размышления произнес он дрожащим голосом.
3: «На редкость хорошая», –
2: промолвила она, покраснев.
1: «Может, и завтра будет хорошая погода?» –
2: робко спросил он.
3: «Обязательно будет», –
2: прошептала она. Он и она были бесконечно счастливы. Далеко не всем удается так просто и скромно объясниться друг другу в любви.

Итак, новая пластинка. При этом хочется заметить, что эта пластинка не только новая, но и первая у коллектива, который еще совсем недавно мы представляли нашим радиослушателям в рубрике «Дебютанты доброго утра». Речь идет об оркестре и вокальной группе «Диско».

оба номера, фрагменты которых прозвучали, вошли в первую пластинку оркестра. Помимо этого, артисты записали большие песенные композиции на темы популярных песен «Нежность» Пахмутовой, «Течет Волга» Фраткина. Вся пластинка по своему настроению солнечная. И именно такая атмосфера всегда царит в зрительном зале, когда выступает диско. А на эстраде артисты выступают всего 2 года. Срок небольшой, но за этим стоят уже многие километры гастрольных маршрутов. И вот первая пластинка. «Мгновение, стой! Вспыхни ярким светом!» Это цитата из песни, тоже записанной на ней. Песня «Мгновение, стой!» бразильская. Русский текст написал поэт Олег Горбатюк. Солистка Лина Сточинская.

0: В осном учреждении работает наш дебютант. Но, несмотря на это, в свободное время он пишет юмористические рассказы и говорит, что будет писать их, даже если об этом узнает его непосредственное начальство. Чтобы нас не упрекнули в невнимании к молодым дарованиям, мы решили его рассказ «1 апреля» не держать в столе до апреля. В конце концов, почему бы нам не послушать этот первоапрельский сюжет в декабре? Итак, Сергей Дик, 1 апреля.
1: Первое апреля, конечно, очень своеобразный день. В этот день каждый считает своим долгом поставить своего знакомого, родственника или просто первовстречного в глупое комическое положение. Но на это, конечно, никто не обижается. Все смеются, и пострадавший думает: «Эка, я доверчивый», почесывает затылок и через минуту сам разыгрывает кого-нибудь подобным же образом. В прошлом году стал я свидетелем такого происшествия. В автобус у Курского вокзала ввалился папаша, весь взмыленный, с двумя чемоданами и с рюкзаком за плечами. Чемоданы он сбоку от кассы примостил и спрашивает стоящих рядом студентов:
2: «Хлопцы! Как билет-то получить? А то уж больно аппарат мудрёный».
1: Те ему отвечают:
3: «Вы опустите вот сюда 5 копеек,
2: ага.
3: Скажите свою фамилию,
2: ага.
3: И сверху кулаком стукните».
1: У папаши аж челюсть отвисла.
2: «О, и что, сработает?»
1: спросил он недоверчиво.
3: «А чего ему не сработать?
4: На полупроводниках и интегральных схемах сделан».
1: Ну, папаша видит, что все улыбаются, думает, что гостеприимные москвичи рады его приезду, и опускает в кассу 5 копеек. Затем, встав по стойке смирно, он громко и четко говорит:
2: «Дрюшкин!»
1: и бахает кулаком по кассе. Автобус от взрыва смеха даже покачнулся. Папаша очень удивился, но подумал, что они в окошке что-нибудь увидели. И так как автомат не сработал, стукнул еще сильней и сказал громче:
2: «Дрючкин!»
1: Смеяться уже никто не мог. Воцарилась тишина. Все согнулись пополам, как будто медики растеряли. Со стороны казалось, что едет пустой автобус. Тут на остановке нелегкая занесла контролера. Она с папашей начала:
5: «Ваш билетик».
1: Он ей:
2: «Дрючкин я. Я автомату говорю Дрючкин, а он не верит. Правда, это фамилии жены, я свою на ее сменил. Может, мою юношескую назвать? Сверчков!»
1: Контролер посмотрела на него, посмотрела на пассажиров, видит, все странные какие-то, глаза блестят, кто стонет, кто хрюкает, и думает, наверное, ошиблась. В какой-то спецавтобус попала, может, перевозят их куда, спецрейсом. Отошла поближе к двери и стоит, растерянная такая. И тут папаша выдал номер. «Ух, папаша!»
2: «Ладно, будет. У меня проездной, вот. А этот аппарат я сам в КБ проектировал. С 1 апреля, попутчики».
1: И сошел на следующей остановке. Каково, а?

доходим до сведения любителей танцев, что недавно на свет появилась еще одна танцевальная песенка «Танцуйте, люди». Ее предлагают вам композитор Палат Бельбюль-Оглы, поэт Михаил Рябинин и вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Ну что ж, начинайте приноравливаться к ее ритму, уважаемые любители танцев.

0: 13 декабря народному артисту Советского Союза Ростиславу Яновичу Пляту исполняется 70 лет. Это мы прочли в театральном календаре и с удовольствием отметили, что статья об артисте в этом календаре начинается следующими словами. Надо сказать, что каждый из положительных героев Плята по-своему, но обязательно умен, остроумен. Даже если такого качества, как юмор, нет у персонажа пьесы, актер сам наделяет его юмором. Мы тоже признательны Ростиславу Яновичу за то, что в течение многих лет он добавлял юмора и в наши передачи. А в сегодняшний мы хотим, чтобы он не только традиционно прочитал рассказ, но и спел. Вы услышите песню из спектакля «Возможные варианты». В этой семейной фантазии с комедиями и трагедиями Плят не только исполнитель 6 разных ролей, но и ведущий, который не без юмора комментирует все происходящее на сцене. И во всех перипетиях сюжета просит не забывать о доброте и чуткости. Композитор Оскар Фельдсман, стихи Роберта Рождественского «Улыбнись, человек». Человеку.
1: Мы все устали от общения телефонного, считаем письма пережитком прошлых лет. Ну как дела идут, встречаем мы знакомого, жаль нету времени, чтоб выслушать ответ. Посредине спешащего века люди добрые, будь людьми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Шальные скорости включает мир безропотно, сплошная техника и дома, и вокруг. И все же главное за шумом и за грохотом

0: Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми.
1: А теперь рассказ. В исполнении народного артиста Советского Союза Ростислава Яновича Плята прозвучит рассказ Аркадия Аверченко «Вечером».
2: Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл все на свете. Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали: «Дядя».
3: «Что тебе, Лидочка?»
2: «Что ты делаешь?» С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. «Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов». Она долго смотрит на меня. «А зачем?»
3: «Ну, чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры».
2: «А зачем?»
3: «Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом».
2: «А зачем?» «У нее дьявольское терпение свое. А зачем?» «Она может задавать 1000 раз».
3: «Лида, говори прямо, что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину».
2: «Женская непоследовательность». Она, вздыхая, говорит: «Мне ничего не надо, я хочу сказку».
3: «Ну, жил-был мальчик».
2: «А где он жил?» – ехидно спрашивает она.
3: «Он жил у западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчики спрашивают: «Папаша, яблоки имеют лапки?» «Нет, милый, ну, значит, я жабу слопал».
2: Рассказ идиотский, нелепый. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.
4: «А, съел жабу!»
3: «Представь себе! А теперь ступай, я буду читать».
2: Минут через 20 знакомые дергания за пиджак, легкое царапание ногтем и шепот:
4: «Дядя, я знаю сказку».
2: Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки. И губки топырятся так смешно.
3: Ну ладно. Излей свою наболевшую душу.
4: Сказка. Жила-была девочка.
2: Взяла ее мама в сад, где росли эти самые груши.
4: Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит.
2: Хорошо.
4: Вот девочка и спрашивает: «Мама, груши имеют лапки?» «Нет, детка».
3: «Ну, значит, я курицу слопала».
4: «Лидка, да ведь это же моя сказка». Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит: «Нет, моя, моя, моя, у тебя другая».
3: «Лида, ты знаешь, что это плагиат? Стыдись». Чтобы замять разговор, она просит: «Покажи картинки». «Ладно. Фу. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?»
4: «Найди».
3: Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке: «Вот твой жених».
2: В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской: «Хорошо. Теперь дай ты мне книгу. Я твоего жениха найду».
3: «Ты хочешь сказать невесту?»
2: «Ну, невесту». Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий тонкий плач. «Лида, Лидочка, что с тобой?» Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит: «Я не могу найти для тебя страшную невесту».
3: Пожав плечами, углубляюсь в чтение.
2: Тишина. Оглядываюсь. С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня. и в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы.

0: Маленький клерк из городка Санта-Фе полюбил богатую девушку. «Мы сможем быть вместе, если ты добудешь много денег», — сказала она ему. «Но как?» — спросил он. «Да как угодно. Но почему бы тебе не ограбить банк, которым ты служишь?» Как видите, симпатичный мотив может сочетаться с язвительным сюжетом. Это песня из репертуара Джо Долана, певца и лиричного, и насмешливого. Советский Союз, пожалуй, единственная страна, где я не был и где мне очень хотелось побывать, говорит наш гость, ирландский певец Джо Долан. Его гастроли проходили в Кишиневе и Москве, сейчас заканчиваются в Ленинграде.
1: У микрофона журналист Владимир Азарин.
0: Я встретился с Джо в первый день его пребывания в столице и вместе с ним должен был поехать на концерт. «Смотрите-ка», — воскликнул один из музыкантов Долана, когда мы вышли на улицу. «Автобус-то, который за нами прислали, красного цвета. Вот везение!» «Если бы в нем еще сидела женщина в голубом», — добавил другой, и все засмеялись. Непонятный смысл этого диалога стал ясен позднее, когда я познакомился с биографией Джо Долана. Он вырос в семье рыбака в небольшом поселке Мулингар, перепробовал много профессий, но музыка тянула неудержимо. И тогда он вместе со старшим братом Беном организовал ансамбль. Группа братьев Долан играла в небольших клубах, где собираются рыбаки и рабочие. Вот тут-то и состоялась встреча с красным автобусом. Дело в том, что Red Bus Company, красная автобусная компания, вовсе не транспортная организация. Так называются предприятия, разыскивающие молодых исполнителей и записывающие их первые диски. Джо очень волновался, когда ему предложили попробовать свои силы в студии грамзаписи. Однако успех превзошел все ожидания. Первая пластинка Долана разошлась мгновенно. За ней последовали другие. Сегодня молодой ирландский певец – один из самых издаваемых артистов Европы. Он обладатель 17 золотых пластинок. Я попросил Долана поделиться своими впечатлениями о нашей стране, ее людях.
2: I had no impressions about anybody really, but I knew Russian people before, because we've got Russian people living in Dublin, where I live, well, where I come from.
0: Впечатлений у меня еще не так много, сказал певец, но то, что я увидел, доставило мне огромное удовольствие. Я и раньше встречал советских людей. В посольстве в Дублине у меня много друзей. Но здесь, на своей родине, советские люди просто прекрасны. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я дома, среди соотечественников. Мне кажется, русские чем-то похожи на ирландцев. Очень приятно, что они такие дружелюбные, я бы сказал, свойские люди. Он и сам очень прост и дружелюбен, этот ирландский парень. Поэтому я решился его спросить, что же это за таинственная женщина в голубом, о которой говорили его друзья. Оказывается, первая песня, сделавшая Джо Долана известным, называлась «Женщина в голубом». Я бы хотел, чтобы эта женщина в голубом посмотрела в мою сторону. Я пригласил ее танцевать и все мечтал, чтобы этот вечер никогда не кончался. Встретимся ли мы когда-нибудь еще?

0: из фонотеки «Доброго утра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сценку в аптеке.
1: Дедушка, у вас в рецепте дармидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дармидрола с фенолангидидом суспензии, есть адригематоген с атригиналом. Заменить вам? У вас в рецепте дармидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дармидрола с фенолангидидом суспензии, есть адригематоген с атригиналом. Заменить вам?
2: А?
1: У вас в рецепте дармидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дармидрола с фенолангидидом суспензии, есть адригематоген с атригиналом. Заменить вам?
2: А этот ардер-дер-мар-мар-мартоген, он против чего?
1: Я не знаю, что у вас там.
2: У меня сердце, радикулит и желудок.
1: Нет, это легочное.
2: Что, у меня легочное тоже?
1: Кроме того, адригематоген с атригиналом имеет ярко выраженное антисептическое действие при внутренних крупных кровоизлияниях.
2: Что, у меня внутренние крупные кровоизлияния?
1: Я не знаю, я вижу рецепт.
2: Нет, ты мне говоришь ардер-дер-мар-мар-мартоген с геналом. А он мне написал дармидрол с пензией. А ты говоришь ардер-дер... Он что, против кровообращения, да?
1: Этот препарат применяется также при базедовой болезни.
2: Что, у меня базедовая тоже?
1: Кроме того, адригематоген с атригиналом облегчает страдания при болезни Боткина-Петкера.
2: Так все, у меня Боткин с Петкером. А мне как мне эти болезни по одной побеждать, или может на все сразу надавить, а?
1: Короче, дед, будешь брать? Эффективен при выпадении памяти, косолапости, зобе. Бери, пока есть, не тяни, очередь ждет.
2: Давай, а ведь думал, еще немножко протяну. Чувствовал себя неплохо. Но если у меня косозобие с криволапием, с Боткиным, с Петкером, постель.

0: прослушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Юлиан Козловский, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Наталья Сухаревич.
1: Николай Семенович Лесков. Неразменный рубль. Глава первая. Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавая, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскую ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожать кошку посильнее так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль. Ни больше, ни меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только 100 раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и нестаточное. Но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, я тоже этому верил. Глава вторая. Раз во время моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку. Но зато их ждут и самые большие радости. Ах, сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль? Мне тогда было всего лет 8, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокою и белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется резь или лапша, или еще проще — шмотья. Бывают орехи простые и каленые, а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» — спросил я. «А это тебе скажет бабушка». Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться. Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Глава третья. Няня меня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках новенькую чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре. «Ну вот тебе беспереводный рубль», — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, совершенно один, можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане. «Да, — говорю, — я уже все это знаю!» А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает. Рубль возвращается. Это правда. Это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство. Очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные. Но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет. «О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали, но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно». Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. «Прекрасно, — сказала бабушка. Но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала. Будьте покойны, вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане». «Очень рада. Посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян. Помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь. В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?» Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом. «О, моя милая бабушка», — отвечал я, — «вам и не будет надобности давать мне советы. Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно». «В таком разе идем». И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку. Глава четвертая. Погода была хорошая. Умеренный морозец с маленькой влажностью. В воздухе пахло крестьянской белой анучей, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы владеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии. И я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны. Но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение. Я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше. И она мне сказала: «Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?» Я опустил руку, и мой неразменный рубль был в моем кармане. «Ага», — подумал я, «теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее». Глава пятая. Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью. Кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку. И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, срабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моем кармане. «Невесте идет принарядиться», — сказала бабушка. «Это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать. От радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту». Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов псалтиря. Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было. Когда я опустил руку в карман, мой рубль был снова на своем месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уже не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего. На меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили. Смотрите, каков наш Барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку. У него, знать, есть неразменный рубль. И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно. Глава 6. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить: «Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить». «Да если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю».
2: «Как это ненужная? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других. Но вон, как эти другие помнят ваше благодеяние, вас уже теперь все позабыли». Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, и вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного. И однако за ним все шли, и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. «Я ничего не вижу в этом хорошего», — сказал я моему новому спутнику.
3: «Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках со свистульками уже и говорить нечего».
1: Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека со стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось, все это ужасно обидно. Я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками. И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?
2: «Да, да, да, да, я это думаю», — отвечал Пузан.
1: «Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь!» — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилетке, поверх полушубка сказал: «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?»
4: Глава 7.
1: Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:
5: «Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.
1: Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет». Он очень лукаво улыбнулся и молвил:
5: «Однако вы, я вижу, очень неопытный, как и следует быть в вашем возрасте. Вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром. Но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы, хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится».
1: «Прекрасно», — отвечал я, — «я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорее ваш жилет».
5: «Нет, прежде извольте отсчитать деньги».
1: «Хорошо». Я опустил руку в карман и достал оттуда 1 рубль. Потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал. Он исчез. Его не было, и на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и проснулся.
4: Глава 8. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка в ее большом белом чепце с рюшевыми мормотками и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.
1: «Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, — это талант, который провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье 4 дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства. А напротив, чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверхтеплого полушубка есть суета, потому что жилет сверхполушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум, сделавший кое-что очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем. Ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стеклышки, и рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. Кроме одного, моя дорогая. Бабушка улыбнулась и сказала: «Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами. Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя». Бабушка подумала и сказала: «Я не вижу нужды, чтобы ты лишал себя этого маленького удовольствия. Но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то я тебя понимаю». И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом «полное счастье», при котором ничего больше не хочешь. Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт. И я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.